0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Силы ПВО сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс». Глава отметила, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
1: О политике.
0: Лидеры стран-участниц «Большой семерки» договорились нарастить поставки систем противовоздушной обороны Украины. Такая информация приводится в совместном заявлении лидеров G7, посвященном геополитическим вопросам. В документе указывается, что лидеры G7 также договорились наращивать поставки на Украину дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с лидерами G7 обозначил приоритеты Украины. В частности, увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.
1: О сотрудничестве.
0: Россия может инвестировать в энергетику и инфраструктуру Колумбии. Об этом заявила глава агентства по продвижению экспорта инвестиций и туризма про Колумбия Кармен Сесилия Кабальеро. Она отметила, что Колумбия заинтересована в привлечении инвестиций, способных создать рабочие места, а также обеспечить трансфер технологий и добавочную стоимость.
1: О медицине.
0: Клещи представляют опасность только в том случае, если они заражены каким-либо вирусом. Именно поэтому необходимо отнести насекомое на анализ для его дальнейшего изучения. Об этом сообщил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что жизнеспособность клеща в данном случае не имеет никакого значения. Специалисты увидят переносчиком, каких вирусов являлся клещ, и при необходимости назначат соответствующее профилактическое лечение.
1: Обо всем остальном.
0: Выставленный на продажу в Германии исторический замок-отель «Вольфсбрунн», принадлежащий россиянам и оснащенный вертолетной площадкой, предлагается переделать под элитный дом престарелых или частную клинику пластической хирургии. Об этом пишет РИА Новости, изучив объявление о продаже на профильном ресурсе. Расположенный объект выставлен на продажу более чем за 11 миллионов евро. Он включает сам замок, переоборудованный в гостиничный комплекс с 57 номерами, а также парк площадью более 84 тысяч квадратных метров. На территории объекта также находятся ресторан, бар, винный погреб, библиотека, велнес-центр и собственная вертолетная площадка. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, китайский юань 10 рублей 66 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп заявил, что встретился с Владимиром Зеленским, а Иран уходит на второй план. Как связанное заявление МИД Украины о закупке просроченных ракет «Патриот» и пожар в Киево-Печерской лавре, реплика полковника Баранца, и «Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС. Но тут Дональд Трамп заявил, что встретился с Владимиром Зеленским на саммите стран Большой Семерки во Франции. С этой новости и начнем, пожалуй. По словам американского президента, по мере заключения сделки Иран уйдет на второй план, а Штаты сосредоточатся уже на украинском урегулировании. Повторная встреча президентов США и Украины состоится позже. Трамп отметил, что хочет сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине урегулировать. Ну а в Кремле при этом отметили, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, он всегда может приехать в Москву, где его примут. Об этом заявил Дмитрий Песков. Также он добавил, что официальных приглашений от Киева провести встречу Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало. На официальных каналах связи между Москвой и Киевом попросту сейчас нет. При этом стоит отметить, что Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы конфликт на Украине завершился. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Ну, давайте по следам этих заявлений пообщаемся в эфире с политологом, автором канала «Политджойстик», профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Марат Баширов с нами на прямой связи. Марат Фатович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Марат Фатович, начну с вот какого вопроса. Неужели Трампу действительно больше нечем заняться, чтобы побыстрее якобы урегулировать конфликт с Ираном, и это дело до конца еще не доведено, там все белыми нитками шито и торчит со всех сторон, и он опять заявляет, что готов взяться за украинский конфликт. Это как в детстве был стишок: драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Вот это напоминает.
3: Ну, все же разные цели на самом деле в этой войне российско-украинской, СВО. У Трампа одни, у Европы другие. У нас, соответственно, третьи. Мы все считаем, что мир – это самоценность для них. Они на самом деле преследуют совершенно другие цели. Поэтому надо рассматривать все это, конечно, через строительство многополярного мира. Есть три субъекта, которые на сегодняшний день обладают определенным влиянием. Это Китай, Соединенные Штаты и Россия. Вот Европа пытается вернуться за этот стол, то есть подтвердить свою субъектность. Отсюда, соответственно, и та поддержка, которую они в последнее время оказывают Киеву. А Трамп на это все спокойно смотрит и говорит, помните, он где-то полгода назад сказал, что Соединенные Штаты выходят из процесса урегулирования.
2: Конечно,
3: на Украине. Да, и такой пас европейцам. Если можете справиться с Россией самостоятельно, ну давайте флаг вам в руки. Вот теперь оказалось, что не могут. И они завели старую шарманку, что, вы знаете, урегулирование украинского конфликта не может быть без участия Европы. Вот это и будет обсуждаться на G7 в первую очередь.
2: И на ваш взгляд, каковы вообще перспективы для Трампа и для Европы, для того, чтобы, ну, как они говорят, мирно завершить этот конфликт, хотя мы прекрасно понимаем, что они хотят перемирия для того, чтобы накачать снова Украину и снова нас обмануть, как об этом недавно заявил еще и Лукашенко, напомнил про 2022 год, про Ватикан, еврейское лобби, которое попросило Путина уйти из-под Киева, и снова обманули.
3: И снова обманули. Вы знаете, давайте поговорим про цели Трампа.
2: Давайте.
3: Цели Трампа на самом деле в ситуации с Европой, они не изменились. Это сожрать европейскую экономику, забрать оттуда все высокотехнологичное производство. Он их уже загнал на процесс милитаризации и, соответственно, на дотации вот этого перевода. Откуда вот эта история, да, Россия на нас нападет, давайте готовиться. У Европы на самом деле есть ожидание, что республиканцы проиграют выборы в Конгресс в ноябре этого года, и после этого Трамп якобы станет смирным. Так вот, он не станет смирным, даже если республиканцы эти выборы и проиграют. Он, в смысле, потеряет большинство в нижней и верхней палате. Трамп будет гнуть свою старую политику и будет продолжать душить Европу. Вся иранская ситуация, вся иранская война была нацелена на то, чтобы отрезать стабильные, постоянные, надежные поставки нефти и газа с Ближнего Востока в Европу. Вот от России отрезали, да, и то, в общем, покупают втихаря. А вот с Ближним Востоком там гораздо тяжелее, там контроль технический, Ормузский пролив.
2: Угу. Марат Фатович, но неужели в Европе не понимают того, что с ними проделывает Трамп, потому что мы с вами сейчас в эфире российской радиостанции «Комсомольская правда» об этом говорим, и говорим об этом на полном серьезе, да, и говорим об этом объективно и экспертно, благодаря вам. В Европе нет ни одного человека у власти, который не понимает, куда их тащит Трамп, я сомневаюсь. Тогда почему они на это ведутся?
3: Потому что мы с вами наблюдаем специальную кадровую политику, когда во главе ключевых комитетов и комиссий Евросоюза, во-первых, оказываются совершенно глупые люди. Ну, помните, была Бербак, был там какой-то испанец, не помню уже его фамилию. Сейчас, соответственно, Кая Каллас. Это специальная кадровая политика, которая на самом деле нацелена на исполнение американских интересов. А здравые политики есть, но те, которые пытаются поднять голову так, как Орбан, да, мы с вами уже знаем, чем это завершилось. Хотя, честно говоря, и новый премьер Мадьяр, на мой взгляд, это новый Орбан. Он просто еще не такой дерзкий. Но этих людей мало. И знаете, для того, чтобы всплыть, вот что называется, наверх, да, в общем, когда ты тонешь, а у тебя руки связаны, у тебя другого шанса нет, как только опуститься и ногами оттолкнуться. Вот этот процесс в Европе мы с вами и наблюдаем. Вот эта деградация, это падение на дно.
2: Давайте останемся с вами вот в этом иносказании, в этих ассоциативных выражениях. Я просто хочу задать вопрос, если вы можете на него, конечно, ответить прилюдно. А что делать России в этом случае? Ведь мы прекрасно понимаем, что цели СВО должны быть выполнены. Не потому, что так было заявлено, а потому, что другого выхода из этого конфликта просто нет, иначе он затянется на долгие десятилетия.
3: Давайте я вам скажу то, что вам, наверное, еще никто не говорил в эфире вашей прекрасной радиостанции. СВО перестало быть просто СВО. Она стала частью такого серьезного мирового пазла. Это совершенно другая парадигма. Поэтому, когда вы спрашиваете, что делать России, терпеть и ждать. Еще не все условия сложились для того, чтобы мы вышли на победный фронт.
2: Это очень хорошо, что вы это произнесли в нашем эфире, за это я вас благодарю, но если подняться над схваткой еще выше, на один уровень, то мы тогда увидим, что США не с Европой даже противодействуют. У них основной противник – это же Китай. Каким образом, они пытаются воздействовать на Китай и какую битву с Китаем они ведут через Европу и получается, что еще и через Украину и Россию?
3: Европа и для Китая, и для Соединенных Штатов это в первую очередь рынок сбыта. И задача и китайской экономики, и американской экономики это не дать воссоздаться Евросоюзу таким, каким он был, когда были дешевые энергоресурсы, поставки дешевых энергоресурсов из России, и, соответственно, не дать упасть до такого уровня, когда они не смогут покупать американские и китайские товары. А Европа пытается все-таки сохранить себя как тот проект, который задумался. Он же был экономическим проектом. Это сейчас там все эти комиссии Евросоюза занимаются военной политикой. А первоначально это ведь речь шла о том, что нужно создать мощную европейскую экономику, которая будет способна сопротивляться американской. Тогда еще мощной китайской экономики не было. Вот какая задачка стоит перед европейцами. Нерешаемая, на мой взгляд, совершенно.
2: А задача, которую поставили перед собой Соединенные Штаты, как всегда, решаемая, потому что у них либо очень хорошие think-танки, так называемые, которые все это просчитывают, либо им просто везет.
3: У них очень дерзкий президент, который действует не в логике политика, руководителя страны, а в логике бизнесмена, который оказался руководителем страны. А вот к этому оказались все совершенно не готовы.
2: Марат Фатович, у нас буквально 30 секунд остается. На ваш взгляд, вот этот нарыв, этот пузырь, как скоро лопнет и как далеко полетят брызги?
3: Как только лопнут надутые компании, так называемые, те, которые занимаются IT, искусственным интеллектом, вот это будет крах, который американцы используют по полной и окончательно съедят в Европу.
2: Огромное вам спасибо, Марат Фатович. Это Марат Баширов, политолог, автор канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Обсудили мировую ситуацию, оттолкнувшись от новостей вокруг Украины. Татнефть ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Подробнее об этом через пару минут.
1: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. В эфире Сергей Григорьев. И еще одна тема для обсуждения. Татнефть ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. По словам оператора, помимо лимита на продажу топлива, действуют ограничения и по оплате. Принимаются только наличные. Татнефть уведомляет водителей на АЗС в Челябинске о том, что по техническим причинам максимальный отпуск бензина для легковых автомобилей составляет 30 литров. Продажа дизельного топлива ограничена 60 литрами для легковых автомобилей и 300 литров для грузовых автомобилей. Обсудим ситуацию с руководителем аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. На связи с нами доцент финансового университета при правительстве России Александр Пасечник. Александр Михайлович, я вас приветствую. Александр Михайлович, как вы можете оценить, мало того, что вот эта ситуация с дефицитом топлива в российских регионах возникает, так еще и вот такие, на мой взгляд, странные меры ограничения на отпуск топлива на АЗС Татнефти. Во-первых, ну, лимит понятно, а вот наличными расплачиваться – это не очень понятно. Что это за такие технические причины могут быть, как они связаны с дефицитом топлива?
5: Ну, смотрите, в общем-то, никакого дефицита топлива нет, за исключением там отдельных регионов по ряду причин, да.
2: А логистических, как многие говорят?
5: Да, логистические моменты есть. Значит, смотрите, на прошлой неделе буквально проводилось совещание, как раз, чтобы все эти вещи обсудить и снять с повестки. Было зафиксировано, совещание было под председательством вице-премьера Александра Новака, ну и, в общем, было зафиксировано, что запасов достаточно, и ситуация находится под контролем. Что касается ценовых параметров, то да, цены прибавляют, но прибавляют в рамках инфляции, что, в принципе, в канве планов правительства. То есть здесь никаких перегибов тоже нету. То есть уровень цен достаточно сбалансированный для всех участников рынка. Второй момент. Да, Татнефть – это одна из группы компаний ведущих российских, да, то есть, но это не флагман. Все-таки Роснефть, большая четверка, если берем, там Газпромнефть, потом там и Сургутнефтегаз, и, конечно, Лукойл. То есть Татнефть это вот входит в пул там тоже пяти ведущих поставщиков нефтепродуктов на внутренний рынок. И у нас есть приоритет насыщения внутреннего рынка над, скажем так, поставок за периметр. Причем поставки за периметр у нас до бензина и дизеля, до, ну, бензина 100% до, скажем так, конца июля ограничены. Мораторий может продлеваться экспортный там на тот момент, до того момента, пока это в этом будет необходимость. Так что ситуация контролируемая, я это хотел сказать, и ажиотаж из-за одного кейса делать не стоит, что там панику устраивать не стоит. Я думаю, что еще и плановые ремонты там сыграли свою роль, да, на комплексе Тонеко. Ну и, естественно, там по сообщениям западных агентств, если посмотреть, якобы там дроновая активность высокая и есть уязвимости, да, на заводе, поэтому их сейчас решают, эти тоже моменты, если это все на самом деле так. Так что переживать не стоит, 30 литров это, в общем-то, не страшно, но заправился человек 30 литров и проехал на другую заправку, заправился сколько ему надо, если уж там ему не есть необходимость или нет в этой локации, кроме Татнефти, ничего. И понимаете, то есть никто там клеймо ставить не будет. То есть можешь встать в очередь второй раз и заправить еще раз 30 литров, по всей видимости, да? Оплата наличными, что здесь может быть? Ну, я думаю, это технический какой-то сбой еще, в том числе и, возможно, серверы повреждены. Только в этом можно искать причину, да, по логике. То есть, ну вот и все.
2: Да вот мне кажется, что не все. Я попробую сейчас уточнить у вас. Мы видим сообщения, которые подтверждаются и Центробанком в том числе. Россия уходит в наличку. С начала года количество наличных рублей увеличилось более чем на триллион рублей. Больше было только в ковидный 2020 год.
5: Это же, смотрите,
2: это же не серверы.
5: Уходить частное лицо, ну а когда компании будут уходить в наличку, это не совсем логичная история, их мониторят надзорные службы, но когда такие крупные игроки уже на рынке, которые да, есть на нефтяном, то есть это крупные компании, винки, что называется, вертикальные холдинги, ну, для них там уходить в наличку или как-то затенять доходы, это как бы вообще не...
2: А я вот вспомнил, это нереальный сценарий. Согласен, но вот в связи с этим я вспомнил еще одно статистическое исследования многие, которым даже хвалились, потому что в начале этого года резко увеличилось количество вот как раз субъектов малого и среднего бизнеса. И все тогда говорили, что вы смотрите, какая у нас деловая активность, несмотря на повышение налоговой базы.
5: Нет, может быть, какие-то, знаете, есть еще не обязательно это прямые компании, которые входят в холдинг. Возможно, это франшизные какие-то истории. И там где-то вот в этом моменте какая-то может быть оптимизация. Да, с точки зрения бизнеса, если это какие-то
2: франшизы. Да, там, где была одна фирма большая, с выручкой там несколько десятков миллионов рублей, да, появилось
5: 3-4. Дробление бизнесов это тоже на контроле, скажем так, регуляторов и надзора, то есть это тоже не считается как бы правильным. Это все следы там можно достаточно быстро найти. Угу. Вот. И это, в общем-то...
2: То есть вы считаете, что все в порядке, есть небольшие проблемы на местах, но в общем...
5: В ближайшие, там, в течение недели ситуация должна, как минимум, вернее, как максимум, надо
2: говорить. Знаете, что беспокоит-то больше всего, что это не в первый раз, что в прошлом году так было уже, а может быть и в позапрошлом. Значит, не подготовились...
5: Я еще раз хочу сказать, что власти очень, что называется, держат на контроле эту чувствительную у нас историю с бензинами, да? Угу. Вот, и на сцене рынка топливного в целом по стране, вот, учитывая, что у нас, в общем-то, есть целый пул крупных энергетических компаний, которые поставляют бензин и делают бензин. Так что...
2: Угу. Да, Александр Михайлович. Спасибо, да, благодарю вас. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Вот, кстати, в Севастополе с вчерашнего дня, с 15 июня, частично возобновляется свободная продажа топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. С 10.00 бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести на ряде АЗС. Некоторые заправки все еще сохраняют порядок отпуска топлива по QR-кодам. Вот, но мы видим, что ситуация начала улучшаться. Еще одна тема, к которой хочется прикоснуться в эфире радио «Комсомольская правда», о том, что большинство россиян планируют этим летом путешествовать внутри страны и отдыхать на даче. Вот куда именно хотят поехать, Василий Воронин подробнее расскажет.
6: Россияне поделились своими планами на летний отпуск. Согласно опросам, в путешествие за границу отправится менее 20% граждан. Еще 15% останутся дома. Больше половины граждан же предпочитают путешествовать по России или поездку на дачу. Так, загородный формат отдыха предпочитают 20%. Больше половины из них хотели бы жить на даче все лето. Среди наиболее ценных преимуществ такого отдыха россияне выделяют свежий воздух и возможность жарить шашлыки, возможность выращивать и собирать урожай, а также релакс-атмосферу. Самым предпочтительным форматом отпуска стал отдых на пляже. Его выбрали около 40% граждан. Из-за этого заметно вырос спрос на курорты Краснодарского края, подчеркивают участники рынка. Также спрос формируют и экскурсионные направления, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов.
7: В первую очередь хотят отдохнуть с детьми на море. Это и Азовское море подключается сейчас в данном случае, и Черное море, Краснодарский край, естественно, в первую очередь. Да. А потом уже внутренние какие-то регионы, Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Байкал. Ну, там точные такие заезды.
6: Высоким спросом уже не первый год пользуются у россиян и речные круизы. Бронирование туров на этот год началось еще в конце прошлого лета. На фоне высокого интереса туроператоры расширили свои программы. Появились новые маршруты и форматы. Например, мультимодальные туры. При этом спрос с классических программ «Москва-Санкт-Петербург» все активнее смещается к Средней и Нижней Волге. А в рамках некоторых круизов можно совершить путешествие по Северному Кавказу. Все это, а также возможность выбрать комфортную продолжительность тура и позволяет расти спросу, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
8: Это уникальный вид путешествий, когда каждый день можно видеть новый город, построить маршруты, как короткие на 3 дня, так и на 5-7 дней и даже на 14 дней. Теперь есть много дополнительных опций в путешествии, и фактически в речном круизе можно собрать и свою дополнительную экскурсионную программу. Фактически это отель 4-5 звезд на воде, и рост по этому году мы видим плюс 10%, а акции раннего бронирования показали большую глубину бронирования речи.
6: Среди российских туристов чуть больше 50% хотят провести отпуск с семьей и детьми. Еще 15% с партнером. Столько же в одиночестве. С родственниками планируют отдыхать 10% россиян, а 5% с друзьями. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов об информации, что Куба может получить от США топливо.
11: Пусть поставят сначала, пусть сначала согласуют, потому что выкрик «мы можем поставить» – это, конечно, здорово, это повышает интерес компании, это увеличивает цитируемость, это, наверное, может быть даже как-то, если их акции торгуются, свободно торгуются, это может быть даже вызовет некоторый всплеск интереса к акциям, может быть, начнут покупать, но пока поставка не осуществлена, говорить можно только о самом факте заявления. Действительно, Соединенные Штаты Америки ввели блокаду, не позволяют никому поставлять нефть, опять же, никому. Но вот мы немножечко поставили. Да, именно немножечко, но опять же, это больше, чем ничего. А что касается поставок с территории самих Соединенных Штатов, ну, до недавнего времени значимых поставок оттуда не было. Все-таки Куба предпочитала закупать в других местах и нефть, нефтепродукты в меньшей степени. Поэтому так как-то крайне сомнительно выглядит эта история, особенно учитывая отсутствие видимой реакции со стороны государственных деятелей Соединенных Штатов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О политике.
0: Москва не рассчитывает на посредничество ООН в украинском вопросе. Об этом заявила замминистра иностранных дел Александр Алимов. По его мнению, поведение секретариата и генсека полностью дискредитировало их как возможных посредников, лишив необходимого авторитета и соответствующих полномочий. Ранее Алимов сообщал, февральская спецсессия Генассамблеи ООН пережила ссору между Украиной и западными союзниками и Вашингтоном. Причиной стали разногласия по проекту резолюции по Украине.
1: Про газ.
0: С сегодняшнего дня вступают в силу меры первого этапа эмбарго на ввоз российского трубопроводного газа. Речь идет о регламенте, который предполагает поэтапный отказ от энергоносителей из России. В частности, с этого дня вступает в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным соглашениям. Окончательное одобрение регламента получил от Совета ЕС еще в январе 2026 года. Документ предполагает полное прекращение закупок российского газа странами Евросоюза к концу 2027 года. Новая мера по-прежнему вызывает ожесточенные дискуссии внутри ЕС. Венгрия и Словакия оспаривают регламент в суде, настаивая на том, что фактически он вводит санкционный механизм, который требует иной правовой процедуры и должен приниматься на основе принципа единогласия.
1: Про армию.
0: В Армении, которая приостановила свое членство в ОДКБ, в среду начинаются учения «Игл-партнер». В них примут участие военнослужащие Армении, США, Франции и Греции. Об этом сообщило оборонное ведомство страны. По данным МИД Армении, период проведения учений с 17 по 25 июня. В ходе учений военнослужащие отработают подготовку и выполнение задач в рамках миротворческих операций в числе заявленных целей, повышение оперативной совместимости участвующих подразделений, обмен передовым опытом в управлении тактической связи, а также усиление армянского миротворческого контингента.
1: О медицине.
0: В Москве 24 по 26 июня пройдет нейрофорум 2026, одно из главных событий в российской неврологии. Центральным мероприятием научно-образовательного форума станет 6-й национальный конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений. На одной площадке соберутся ведущие специалисты в области неврологии, нейрохирургии, нейрореабилитации, нейробиологии и смежных дисциплин. Основная цель мероприятия – предоставить врачам возможность обменяться опытом и обсудить современные достижения фундаментальной и клинической неврологии, а также внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение.
1: Обо всем.
0: Официальный аккаунт Елисейского дворца разместил видео с саммита Большой Семерки. Там вновь звучит российский хит «Капибара». Видео опубликовано в соцсетях. При этом пользователи в комментариях к видео иронизируют над музыкальным вкусом французской стороны. Там шутку требуют увеличить зарплату тому, кто отвечает за подбор саундтрека. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Трамп напугал союзников по G7 своими заявлениями об Украине. Объем сахарной свеклы и производимого сахара в России в следующем году может снизиться на 10%. На чем основывается этот прогноз? И фильм «Холоп» заработал за свой первый уикенд чуть больше 260 миллионов рублей. Побьет ли рекорд предыдущих частей? Это мы обсудим в ближайшие минуты в нашем эфире. Начнем с того, что вчерашний заявление Дональда Трампа по прибытии на саммит G7 во Францию. К слову, сказал он, что теперь, когда с Ближним Востоком все улажено, он снова готов взяться за Украину. Вот это заявление заметно встревожило других участников встречи Большой Семерки. На саммите отдельная сессия проходит по Украине, конечно, с участием самого Зеленского. Его в последний момент пригласили. И вот при виде хозяина нынешнего Белого дома пишут, что тот расплылся в фальшивой улыбке и успел выложить даже в социальные сети фото короткого разговора с Трампом в общем зале. Но на видео с начала заседания видно, как Зеленский еще нервно подергивается. На это обратили внимание журналисты. Ну и вы, я думаю, без труда найдете эти видеокадры. Но главная цель коллег Трампа – заручиться его поддержкой жесткой линии Киева. Но похоже, никто не понимает и не знает, на что может решиться непредсказуемый Дональд. Прошлое собрание G7 как раз об этом нам и напоминает, когда он просто покинул это сборище. Вот, по словам Трампа, сегодня он проведет еще одну отдельную беседу с Зеленским. На эту тему есть прекрасный материал на нашем портале kp.ru. news.ru. Зеленский нервно дергался. Трамп напугал союзников по G7 заявлениями об Украине. Это в рубрике «Мире». В «Мире» такая статья. Евгений Умеренков с нами на прямой связи. Автор этой работы, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Евгений Евгеньевич, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, аудитории радио «Комсомольская правда», на что вы обратили внимание, какие выводы сделали и что отражено в вашем материале?
12: Ну, прежде всего, как-то так бросается в глаза, что после того, как Трамп сказал, ну, все, дескать, я с Ближним Востоком все решил, а вот теперь пора снова вернуться к украинским делам. И как ни странно, ну вот по западной же прессе, это вызвало определенную напряженность у союзников Украины. Почему? Потому что у них было представление о том, что Трамп вольется в их коллектив переговорщиков, которые уже сверстали свою повестку дня переговоров, которая больше похожа на ультиматум в Москве. В общем, сдаваться другого варианта нет. А тут Трамп говорит, да, сейчас я вот подумаю, порешаю, да. И тут сразу, наверное, все вспомнили, что был известный, там, сколько, 12, по-моему, пунктов, план Трампа. И где, в том числе, признавались реалии, сложившиеся на земле. То есть там, по-моему, была прописана, это мне память не изменяет, и готовность чуть ли не юридического признания Донбасса за Россией. Вот. А все западные союзники, а в семерку как раз они все, в общем, и входят, Украины, они твердо стоят на том, что никаких территориальных уступок быть не может. И если Трамп возьмется самостоятельно за эту проблему, то весь вот составленный этот ультиматум, он может быть просто отброшен в сторону. И тогда уже придется европейским союзникам Киева подлаживаться, как они это в последнее время привыкли делать, под Трампа. И, безусловно, такая перспектива меньше всего устраивает и Зеленского. Поэтому нервность, ну, понятно, почему нервность, потому что на словах последние, там, не знаю, 2-3 недели и он постоянно в интервью заявляет, что мы там добились перелома на поле боя. Но этот перелом, он чисто такой медийный, виртуальный. А события, вот в том числе и в нашей газете, только что вот на нашем сайте появился материал, как из Донбасса эвакуируют предприятия тяжелого машиностроения в срочном порядке. А это верный признак того, что и Славянск, и Краматорск скоро будут Киевом потеряны.
2: С этим нельзя не согласиться, потому что подобные похожие прецеденты мы уже наблюдали не один раз, но все-таки хочется узнать, как же мировые лидеры будут в этот раз пытаться наладить отношения с Трампом, или им это уже не светит, потому что вот я вижу, что вы даже обратили внимание на то, что премьер Японии Санае Такаити, единственная, которая смогла какой-то ключик подобрать к сердцу Трампа, да, со всеми остальными у него довольно странные натянутые отношения, включая того же самого Макрона. Да, мы очень помним хорошо их пикировку в прошлый раз, и которая продолжалась уже и за пределами, собственно, сбора большой семерки. И такое ощущение, что не мытьем, так катанем пытаются к Трампу подобраться и аплодируют ему, и со значением в глаза заглядывают, и пытаются ему там дерзить. Ни то, ни другое не работает почему-то.
12: Ну, как не работает? Внешне Трамп принимает это как должное. В Версальском дворце Макрон устроит пышный прием, значит, во дворце Людовика Красного Солнышка будет принимать Трампа. И все надеются, что Трамп все-таки будет ближе к позиции Запада, нежели к тому, курсу, который он сам самостоятельно, в общем-то, проводит. Дело в том, что ведь как взглянуть, действительно со всеми, вот шесть, помимо Трампа, шесть лидеров шести стран, входящих в семерку. И даже с японским премьер-министром, да, там вроде внешне все нормально, но был эпизод, когда Трамп, как потом посчитали, не совсем удачно там пошутил насчет того, что сюрпризом какие-то его действия называют. Он говорит, ты как, это вот вы, японцы, любите сюрпризы. Про Пёрл-Харбор нам заранее никто не сказали.
2: Да.
12: Вот. Это в неловкую ситуацию поставило японского премьера, но она там ушла от этой темы. А со всеми у него совершенно настоящие терки, в общем-то.
2: Да? Да?
12: Если посмотрим, сейчас он, западные агентства просто выкатывают перечень высказываний, цитат Трампа о своих коллегах вот из этой семерки.
2: Да.
12: И там очень много неприятного.
2: Спасибо большое, Евгений Евгеньевич, за ваш труд, за вашу работу, за ваш материал, за то, что время в эфире нам уделили. Это Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Зайдите на наш сайт kp.ru, прочтите материал. Зеленский нервно дергался. Трамп напугал союзников по G7 заявлениями об Украине. А еще одна тема. Объем сахарной свеклы и производимого из нее сахара в России в следующем году могут снизиться на 10%. В Минсельхозе США об этом заявили. Вот на чем основывается этот прогноз и что говорят отечественные эксперты, расскажет Егор Волгин.
13: Производство сахара в России может заметно снизиться. В сезоне 2026-27 в нашей стране может быть произведено 6,25 миллиона тонн сахара, что на 10% меньше, чем годом ранее. Таким прогнозом поделилась аналитическая служба Минсельхоза США, один из главных ориентиров мировых рынков. По их словам, такой результат продиктован сокращением посевов сахарной свеклы и ограниченным рынком сбыта. Отечественные же эксперты дают иную оценку. По их словам, уже сейчас можно сказать, что ни о каком сокращении посевов речи не идет. По итогам нынешнего сельскохозяйственного сезона, который идет с августа 2025 по июль 2026, производство сахара остается на высоком уровне, а запасов этой продукции хватает не только для внутреннего рынка, но и для экспорта, заявил радио «Комсомольская правда» генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
14: Урожай собирается один раз в году. Он собирается у нас с конца июля по начало ноября. Потом все останавливается. Мы давно уже перешли в термины получения сахара, а не сахарной свеклы. Да? Производство сахара у нас вполне себе нормальное. У нас получился большой объем сахара в этом году, выработка его. И получилось, что у нас довольно большой объем к экспорту. На внутреннем рынке его слишком много, его нужно экспортировать.
13: Что же касается следующего сельхозсезона, который начнется в августе, делать прогнозы относительно него пока проблематично. Урожайность может сократиться из-за погоды, однако это будет ясно только через несколько месяцев. Также может быть небольшое снижение производства сахара из-за снижения его потребления россиянами. Но ни о каком дефиците речь точно не идет. И свекла, а также производимого из нее сахара хватит и на внутренний рынок, и на экспорт. Уверен Дмитрий Рылько.
14: Мы ничего такого не ожидаем. Да, у нас идет небольшая коррекция внутреннего потребления сахара в стране, как известно. Что касается перспектив роста, перспектив его производства в 2026 году сахарной свеклы, здесь еще рано что-то говорить, потому что она активно вегетирует, и мы сможем что-то внятное сказать по состоянию свеклы только, ну, наверное, через месяц, когда уже будет более-менее понятно, о чем речь идет.
13: Розничные продажи сахара в январе-марте этого года в России сократились почти на 5% в натуральном выражении. Ограниченный рынок сбыта в прошлом году привел к заметному снижению цен, и осенью производители были вынуждены продавать сахар по себестоимости. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Фильм «Холоп 3» заработал свой первый уикенд чуть более 260 миллионов рублей. Удастся ли побить рекорд по сборам предыдущих частей? Через пару минут.
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
15: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают – Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в «Атмосферу»!
17: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про...
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Сергей Григорьев. И еще несколько тем для обсуждения и вашего прослушивания. Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших авиахабах Европы и Азии. Это показало математическое моделирование японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, Арабские Эмираты и Турцию достигают 90%. И вот, согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из стран, где, собственно, бушует эта инфекция, продолжается вспышка лихорадки там и не выявляются на пунктах контроля они там, так как у них еще не проявились симптомы. В частности, упоминается Конго. Но эксперты отмечают, что подобные модели позволяют выявлять наиболее уязвимые направления для распространения инфекции. И вот что в эфире радио «Комсомольская правда» нам рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог Георгий Викулов.
19: Так называемая математическая модель, о которой идет речь, модель профессора Хироси Нисиуры из университета Киото, на самом деле показывает, что около 90% населения, соответственно, африканской страны Демократической Республики Конго рискует заразиться, соответственно, новыми разновидностями штамма лихорадки Эбола. Это вот тот штамм, который в текущем году уже вызвал более 800 случаев и около 200 летальных. Но исследования базируются на определенных расчетах именно для штамма вот этого Дибудико, который ранее не был таким активным, против которого не существует вакцин. Поэтому без жесткого карантина на самом деле риски есть, но это только эндемичные риски, то есть конкретное, соответственно, место эпицентра. До 2 месяцев точно эти риски, они высокие для локального населения. Смертность лихорадки Эбола, она известна, но высокая. Для Центральной Африки это принципиально. Что касается выхода за пределы африканского континента, вопрос открытый, но до настоящего момента в России нет ни одного случая. Передача осуществляется, соответственно, разными способами. Но основные, конечно, это воздушно-капельный прямой контакт, то есть биологическими жидкостями. Соответственно, это важно подчеркнуть, что заболевание не передается так, как мы привыкли при гриппе или при ковиде, или при ОРВИ. То есть здесь слюна является, соответственно, важным фактором инфицирования. То есть прямой контакт, в том числе вот, поцелуи с зараженным. Это кровь, это может передаваться половым путем, грудное молоко. Ну, возможно, также при употреблении в пищу сырого мяса диких животных. Такое возможно тоже. Контакт с экскрементами, слюной летучих мышей, крыланов. Мясо диких животных – это обезьяны, лесные антилопы.
2: Ну что ж, теперь мы перейдем к другой теме и поговорим о том, что подростки не смогут заходить в социальные сети Великобритании. Такой закон примут до конца года. Это заявление сделал премьер-министр страны Кир Стармер. Какие страны уже пошли по этому пути или собираются пойти, и насколько такие ограничения эффективны, подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
20: Великобритания станет очередной страной, которая ограничит доступ к соцсетям для несовершеннолетних. О планах принять такой закон до конца 2026 года заявил премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, а крупные технологические компании угрожают счастью и безопасности детей. Запрет соцсетей – это попытка вернуть детство современному поколению. За основу в Великобритании взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в социальных сетях. К тому же с июля прошлого года там уже действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасности для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
21: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
20: В середине февраля этого года советник президента Румынии Сорин Костри также заявил, что законы по ограничению доступа к подобным ресурсам для несовершеннолетних будут приняты странами ЕС в течение года. Вот только и австралийские ограничения, и британскую верификацию подростки уже научились обходить. Гораздо эффективнее могут быть детские версии популярных соцсетей, например, YouTube Kids, в котором видео

0: Да, конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие, не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на это.
1: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумываются все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. А во Франции подобный закон уже ждет утверждения в Сенате. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Теперь о кино поговорим. Фильм «Холоп 3» заработал за свой первый уикенд чуть более 260 миллионов рублей. Комедия возглавила российский прокат и подвинула на второе место даже байопик про Майкла Джексона. Вот, но критики называют сборы картины крайне скромными. Удастся ли третья часть комедии в итоге побить рекорд по сборам предыдущих частей? В этом разбирался наш коллега Егор Волгин.
3: Фильм «Холоп 3» возглавил российский кинопрокат. Очередная часть комедии Клима Шипенко вышла на большие экраны 11 июня и за свой первый уикенд заработала чуть больше 260 миллионов рублей. Третья часть франшизы, а если считать французскую и турецкую версии, то уже даже пятая, рассказывает про супругов Лену и Бориса Вяземских, которые готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы. Милана и Елисей обращаются к уже знакомому зрителю Грише и его команде, чтобы спасти семью. На этот раз мажоров будут перевоспитывать в эпоху Петра Первого.
4: Все это мое наследство.
5: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
5: А мама у нас форс-мажор.
7: Мне одна половина.
8: Я такое про тебя на всю страну вывалю.
9: Опять ремонт делать.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Я даже могу Петра сыграть.
12: Здесь главный, так что Петра сыграю я.
3: Премьера российской комедии даже подвинула с пьедестала кинопроката лидеров. Так, байопик про Майкла Джексона, уверенно занимавший первое место по кассовым сборам уже длительное время, спустился на второе место и записал на свой счет 230 миллионов. Помимо этого, в топе по-прежнему находятся нашумевшие хорроры «Закулисье реальности» и «Обсессия», снятые молодыми режиссерами-ютуберами. Впрочем, сборы «Холопа 3» оказались куда скромнее предыдущих частей. Первый фильм, вышедший в 2019 году, на старте принес чуть больше 305 миллионов рублей, а в итоге заработал 3 миллиарда, став самой кассовой комедией в российском прокате. Позже этот рекорд побил «Чебурашка». Вторая серия вышла на экраны 1 января 2024-го и за длинные праздники заработала больше 2 миллиардов, а общие сборы составили 3,8 миллиарда рублей. Вот только обе эти картины выходили в новогодний период, а лето считается менее активным сезоном. Выход фильма летом объясняется условиями, которые перед кинопрокатчиками поставил Минкульт. Незадолго до премьеры даже осторожные аналитики предполагали, что сборы в первый уикенд у картины составят порядка полумиллиарда. Однако касса вдвое меньше позволяет с уверенностью сказать, что повторить успех предыдущих частей «Холопу 3» вряд ли удастся, заявил радио «Комсомольская правда» редактор портала «Зумфильм» кинокритик Александр Голубчиков.
13: К большому сожалению, уже видно по первому уикенду, что фильм сильно не оправдал надежд ни аналитиков, ни продюсеров, никого. Проблема здесь, скорее всего, в том, что фильм не смог предложить зрителю чего-то радикально нового и свежего, из-за чего они бы пошли покупать билеты и вырвались с дачи или откуда-нибудь, или с хорошей погоды, и пошли бы в кинотеатр. И трейлер говорил о том, что это, ну, то же самое, только больше. И по сути своей, ничего, кроме того, что уже было сказано в предыдущих частях, в фильме для зрителя не оказалось.
3: Помимо «Холопа», на это лето назначено еще несколько громких российских премьер. Среди них продолжение комедии с Юрием Стояновым «На деревню дедушки 2», «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», полуметражный фильм «Смешарики сквозь вселенные» и спин-офф серии фильмов «Последний богатырь. Колобок». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
14: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь

0: и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: На подлете к столице были уничтожены еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Общее количество сбитых беспилотников рядом с Москвой за ночь увеличилось до 12. На месте падения обломков работает экстренная служба, других подробностей нет. Ранее в Москве была ограничена работа аэропорта Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы по согласованию с властями. Об этом сообщает Росавиация.
0: О политике.
4: В Казани сегодня стартует саммит АСЕАН. Он приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие продлится 2 дня. Как заявляли его организаторы, в ходе юбилейной встречи лидеры проведут обзор стратегического партнерства России и АСЕАН, наметят новые направления взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах. Также запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В ходе саммита Владимир Путин проведет двусторонние встречи с главами делегаций государства АСЕАН. Также ожидается принятие ряда совместных документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий России АСЕАН. Сегодня в Казани также пройдет деловой форум России-АСЕАН, на котором российские предприниматели, а также предприниматели государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.
0: Про газ.
4: В Евросоюзе сегодня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. С 25 апреля начал действовать запрет на закупки СПГ по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года. Позже, 30 сентября 2027, аналогичный запрет будет введен в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. Такой регламент был принят 26 января. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании. Ранее из-за новых ограничений швейцарская компания Nord Stream, выступающая оператором газопровода «Северный поток-2», подала судебный иск с требованием оспорить новый регламент Евросоюза. Официальный курс доллара на сегодня 72.14, евро 83.73, юань 10.66. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 2 июня.
3: За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – а не разрешит ли нам детишкам работать с 12 лет? Как вы смотрите на такое предложение? От уполномоченной по правам ребенка в Москве Ольги Ярославской. Она и предложила снизить минимальный возраст начала подработки детей до 12 лет. Депутат и глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что инициатива требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения, чем мы с вами сейчас, дорогие друзья, и займемся. Как вы смотрите на эту идею? 8 800 200 ровно 9702. До 12 лет. Детишки, работать вперед, давайте. Речь, конечно, про подработку, но с подработки все и начинается, как известно. А потом можно увлечься. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, друзья, звоните, слушаем песню, собираем звонки. После этого начинаем разговор.

0: Юрий Шатунов на радио «Комсомольская правда». Тема, напоминаю, разрешить школьникам работать с 12 лет или не разрешить. Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить минимальный возраст, с которого дети могут начать подрабатывать до 12 лет. С такой идеей она выступила в рамках конференции «Детская безопасность» в период летних каникул. Не секрет, что вообще нам все равно надо менять законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все хотят летом работать. Почти что все, сказала Ярославская. По ее словам, подростки в Москве хотят быть занятыми летом и получать за это собственные деньги. Однако предоставить им такую возможность пока не получается. В настоящий момент у нас можно, как вы знаете, начинать работать с 14 лет при наличии письменного согласия родителей. С 15 лет дети могут заключать трудовой договор при условии получения общего образования. А с 16 лет работать на общих основаниях. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, по опыту моей преподавательской работы увлекаются подработками дети, хуже относятся к учебе. По репетиторствам был у меня ученик, которому родители не давали деньги на развлечения, чтобы больше отдавали. Ну, вернее, давали, но мало с его точки зрения. Вот. И он пошел подрабатывать, времени на учебу осталось еще меньше. Но репетиторство, понятно, родители оплачивали. Так что я даже думаю, не поднять ли возраст, с которого можно подрабатывать. Потому что нагрузка школьная, рабочий день школьника существенно больше, чем рабочий день на предприятии, учитывая домашние задания.
0: Так а как же? Тут речь идет про летнюю подработку. Летом.
1: А летом каникулы. Летом каникулы.
0: Надо отдыхать, вы считаете, да?
1: Ну, хотя бы месяц отдыхать надо обязательно.
0: Ясно. Спасибо. Спасибо. Павел из города Владимира, пожалуйста, прошу.
2: Ну, тут, смотрите, дети, они и так подрабатывают. Вот, то есть, а здесь получается, что как бы официально, ну, стаж пойдет, наверное, или что еще. Вот. Пусть работают, если хотят. Ну, а как вы правильно заметили, что ну, все хотят как-то, ну, скажем так, работают сейчас нелегально. Вот. То есть нету там, допустим, защищенности в случае, там, ну, не дай бог, конечно, там, производства такого-то ИСС и все. А так, если брать по опыту, раньше, допустим, я вот помню, после 7 класса у нас вот, в советское время трудовой лагерь был, ну, вот, тоже же работали, ходили в колхозы.
0: Ничего. По-моему, все-таки восьмой. По-моему, восьмой класс все-таки.
2: После восьмой экзамены были, да. Восьмой экзамены были, и никакой трудового лагеря не было.
0: Я работал в трудовом лагере вожатым в восьмом классе. Вот, это, да? с этого начался мой трудовой путь, блистательный абсолютно.
2: А, я в 16 лет путейцем работал.
0: Вот, да.
2: В 86-м году.
0: Но мы же говорим про современных детей, они немножко отличаются.
2: Ну, современные дети, то есть узаконить надо то, что существует. Вот в чем дело. Никто же не заставляет, там есть противники, которые говорят, что вот, детей...
0: То есть вы считаете, вот вы смотрите сейчас на 12-летнего и считаете, что... Пусть работает нормально.
2: Так у меня, например, ну, сборщики вот есть, которые, ну, на то, что-нибудь такое, ну, там, вот, ну, собирают. Ну, то есть, вот я знаю, ну, родители у меня взрослые работают, а детям уносят на подработку, и они очень довольны, когда им на карточку приходит, там, например, там, для Данши, то есть, ну, там, отмечается. Ну, знаете, вот, ну, ну, собирают, например, там, пуговички в пакетик, который потом нужно отправить, там, на маркетплейс.
0: Ясно.
2: Вот. И еще, знаю, соседнюю страну, например, вот с нами, вообще с 9 лет разрешили. Она немножко недружественная сейчас считается.
0: Да, немножко. Сейчас проверим, кстати говоря, насколько немножко. Так, спасибо большое, с 9 лет работать. Да, кто следующий? Олег из Кемерово, здравствуйте.
3: Иван, я начал, мое детство прошло в 80-е годы, и я начал подрабатывать школьные каникулы приблизительно с 5 класса. Ничего, какой проблемы в этом не вижу. На деньги, заработанные за лето, я покупал себе сам нужные мне вещи. Покупал там магнитофон, маяк двухкассетный, магнитофон «Весна», какую-то одежду покупал. На эти деньги родители мне делали покупки.
0: Я... Опять одна и та же ошибка. Смотрите, опять одна и та же, ну, не ошибка, сколько, наверное, непонимание или немножко подзабыли. Вы сравниваете детей 80-х, 90-х годов с современными детьми. Так.
3: В чем разница?
0: Да примерно во всем. Максимально во всем. Вы в своих 80-х спокойно уходили из дома в 8 утра и возвращались, дай бог, в 8 вечера. Совершенно спокойно. В этот момент родители, скорее всего, даже не знали, где вы там пропадаете, носитесь. А вы с современными детьми сравниваете. Вы серьезно?
3: Ну, я не вижу проблемы. И сейчас, тем более, подработка. Тогда-то это все было, ну, каким-то случайным образом, действительно, не регламентировано. Сейчас все это можно делать на законных основаниях. То есть, если ребенок устроится в какую-то организацию на лето и будет заниматься какой-то неквалифицированной работой, ну, условно говоря, там может быть фасовка, работать каким-то грузчиком, что-то переносить, в этом нет никакой проблемы.
0: Ничего переносить ему не разрешат. Скорее всего, там стандарты будут такие, что там тяжелее ручки, ничего поднимать не разрешат. Спасибо. Дмитрий из Хабаровска, пожалуйста.
4: Здравствуйте, да, Дмитрий из Хабаровска. Я вас удивлю, но я работаю 16 лет, занимаюсь автолекобелением по городу Хабаровску.
0: А почему вы меня удивите-то? У нас по законодательству можно с 16 лет работать официально.
4: Да, но я вас удивлю, что вот я в процессе работы, сейчас вот летом получается, и ко мне начали дети подходить лет 12 примерно, плюс-минус, причем я даже возраст спрашиваю. Вот, они хотят вот именно клеить объявление, как вам устроиться, где найти этот офис, где эти найти эти наклейки, чтобы хотя бы заработать на свой собственный карман. Ну, либо по почтовым ящикам эти самые листовки раскидывают, потому что дети реально хотят работать. И что в прошлом году, что позапрошлом году, такая тенденция, чем теплее на улице, тем люди ко мне подходят, вот дети именно подростки, интересуются, как вот устроиться. А сам я начал и в техниками я учился поначалу автобусом, вот, и тоже объявление клеил. То есть было бы желание, как говорится, а там возможностей очень много по поводу работы, можно везде найти. Вот, поэтому было бы желание, почему бы нет. Я поддерживаю.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Александр из Москвы, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
5: У меня трое сыновей, один еще 9 лет, а эти постарше. Было такое, хочу айфон. Хочешь айфон, иди работай. Но мне не хватит зарплаты. Я говорю, не хватит, я добавлю. Летом работали, ничего страшного.
0: Дело хорошее. Так, замечательно. Первый блок отговорили. Идем на перерыв, дорогие друзья. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Разговор у нас на тему, можно ли работать, разрешить ли работать школьникам, начиная с 12 лет. Вот такое предложение поступило от московского омбудсмена. Но депутаты чего-то заортачились. Не хотят пока что. Пока что эту инициативу принимать. Всесторонние обсуждения, говорят, нужно сначала провести, чем мы с вами и занимаемся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Пожалуйста, реклама, новости, анонсы пройдут очень быстро. После этого мы вернемся в студию и продолжим этот разговор.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Предложение такое. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Вдумчиво, пожалуйста, вдумчиво. 8 800 200 ровно 9702. Наталья из города Химки, Подмосковье. Здравствуйте, Наталья, пожалуйста.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Я в прямом эфире?
0: Да, да, говорите, пожалуйста.
11: Очень, значит, всем говорю здравствуйте, рада, что меня подключили к эфиру. Я, как мама, хочу сказать, что я категорически против. Дети с 12 лет должны ездить в лагеря, отдыхать, развиваться. Вот по закону современному с 14 лет, пожалуйста, пройдите, поработайте. До 12 лет надо еще расти и набираться знаний, и набираться сил. Вот, ну что хочу еще сказать. И хорошо, что у нас в Думе есть здравомыслящие депутаты, которые этот закон не пропускают, и они делают правильно, я мысленно с ними. Вот. И еще хочу сказать. Вы знаете, я уже вижу, что дети работают вот у нас в Подмосковье, да? И это как-то лично мне режет глаз. Вот один мальчик, папа убирает платформу, перрон, да? А он тащит, тоже в этой куртке оранжевой, тащит мешок с мусором, все проходят мимо, все нормально, все хорошо. Но я сразу поняла, что этому мальчику надо бы учиться, а не торчать на перроне, понимаете? И еще в отеле я видела девочка-официант, такая юная. Ну, то есть, скорее всего, конечно, лет 14 больше есть. Вот. Но я категорически против детского труда. И если мы себя ассоциируем с высокоразвитой культурной страной, то наши дети до 14 лет должны отдыхать, учиться и оздоравливаться, но никак не работать. Ну, есть, конечно, вот еще момент. Алло.
0: Да, слышим вас прекрасно, говорите, да.
11: Из каждого правила бывает исключение. Всем небезызвестный Саша Плющенко, да, который, как только встал на ноги, пошел на коньки и зарабатывает благодаря своим родителям, все такое. Но это исключение.
0: Да подождите, понимаете? Вы про гном Гномыча? Вы про него, что ли?
11: Да.
0: Да, ну, он сейчас зарабатывает в Азербайджане как раз. Он ныне, ныне азербайджанское гражданство спортивное получил. Спасибо, отличный пример, великолепный просто.
11: Отлично.
0: Давайте придадим забвению уже этого гражданина, пожалуйста. Будьте так любезны.
11: Да, да, да. Получается, видите, я просто пока не знала. Вот. Но, тем не менее, видите, вот яркий пример, как говорится. Доработался, господи, прости.
0: Да,
11: вот.
0: Да.
11: Так что я всем деткам до 14 лет желаю учиться, оздоравливаться в спортивных лагерях, на море выезжать. Даже на дачу к бабушке у кого есть. А если бывают бабушки без дачи, у нас есть прекрасный ботанический сад. У нас есть зоопарк. У нас много чего есть в Москве. Вот вам. Я свою точку зрения...
0: Спасибо. Замечательно, замечательно. Насчет гном-гномыча. Но если судить по некоторым иноагентам, которые как раз вот за слишком большую любовь к Азербайджану свое иноагентство-то получили, то Азербайджан хорошо платит наверняка. Поэтому гном Гномыч-то ныне и будет за них выступать. Ладно, далее. Алексей из Волгограда, пожалуйста.
12: Я все-таки, наверное, думаю, что дети, если у них есть желание начать работать с 12 лет, это правильно и хорошо будет. Это тоже образование в какой-то сфере все-таки. Может, это поможет в будущем им найти себя. то есть заниматься какими-то вещами. Может, ему понравится там плотнические дела. Я не говорю про грузчики, ни в коем случае грузчики, никакие грузчики, не надо портить здоровье. Но направленность куда-то, может быть, поможет жизни.
0: Да, согласен. Может быть, а может быть и нет. Может быть и нет. Одно дело, когда, грубо говоря, человек растет на своем участке, юный гражданин, я имею в виду, и работает с детства. Это одна история. Другое дело, если он городской. И вообще надо учитывать тот момент, что если у ребенка есть стремление зарабатывать свои деньги, это, с одной стороны, хорошо, безусловно. С другой стороны, это говорит о том, что денег в семье недостаточно. А это говорит о нашем уровне жизни, что тоже, согласитесь, не то чтобы супер, правда ведь? Ладно, 8 800 200 ровно 9702. Александр, Новосибирск, здравствуйте. Александр, говорите.
13: Да, Лёля, здравствуйте. У меня другое мнение. Пожалуйста. Вот у меня старший ребенок, ну как бы у нас денег хватает. Ну, у меня дети так воспитаны, как я, меня воспитывали, грубо говоря. И то есть у меня старший, когда пошел работать, я ему сказал, там, хочешь на свои какие-то нужды, пожалуйста. Ну, то есть содержать, одевать там без проблем. Он говорит, нет, я хочу, вот мне надо свои деньги. А младший 9 лет, он сказал, а я тоже хочу работать. И мы даже не знали, он потом рассказал, он ходил по магазинчикам и спрашивал, можно ли это, флаеры пораздавать.
0: Так, разрешили, вот. Кстати, флаеры-то пораздавать?
13: Нет, никто нет. не дал ему, вот, а у ребенка все есть.
0: У ребенка нет, проблемы за инициативу, с деньгами нет. Вы его за инициативу-то похвалили?
13: За инициативу. Конечно. Ага.
0: Ну, дали бы ему денег,
13: кстати. Ну, 9 лет ребенка, ну, почему бы не, как бы это, ну... Не разрешить, вот хотя бы вот флаеры пускай ходят, раздают. Он и в лагерь у меня ездит летом, каждое лето по лагерям ездит, то есть. Ну вот когда у него свободное время, он не хочет болтаться по улице. Он там, нет друзей, разъехались. Вот он, я, говорит, хотел пойти вот флаеры пораздавать. Вот как бы вот такое.
0: А вы не боитесь за ребенка уточнить, что он где-то там будет ходить флаеры раздавать? Нынче время неспокойное, педофилы вокруг и прочее, прочее, прочее.
13: Ну, а так он ходит, гуляет. Я же за ним не хожу.
0: А вы не присматриваете за ним, да?
13: У нас, в принципе, в Новосибирске все спокойно.
0: Нет, просто я смотрю по детским площадкам, там детишки и взрослые, за ними пригляд. Я вот почему интересуюсь.
13: На детской площадке делать нечего. Это хорошо там в Москве, как они сказали, у них парки есть, там развлечения. А у нас ничего нету. У нас одна площадка рядом со школой, где можно в футбол поиграть.
0: В Новосибирске ничего нет, парков нет, вы хотите сказать?
13: Есть, но если он в парк пойдет, это же где он находится?
0: Нет, вы просто так сказали, это у вас в Москве парки есть, а у нас-то ничего нет.
13: А у нас один парк, в котором ничего нет, Садкирова рядом, монумент, на монументе что ему делать?
0: Ясненько. А у вас, скажите, пожалуйста, вот вы сказали про девятилетку, а старшему, который захотел работать, ему сколько лет?
13: Сейчас уже вот 18 лет.
0: А, ну это взрослый уже, да.
13: Ну вот он в 15 лет пошел работать, вот ему захотелось ему. А младший посмотрел, ничего себе, вот у меня брат работает, я тоже хочу.
0: Так.
13: У него своя инициатива. Его никто никуда не заставляет ничего. Ага. Вот у него он просто вот есть желание у ребенка.
0: Ну, хорошо.
13: Я не хочу болтаться, говорит, по улице. За компьютером он не хочет сидеть.
0: И вообще волшебный ребенок у вас. Прямо.
13: Воспитание такое.
0: Население полуторамиллионник, миллион шестьсот, и ничего нет в городе. Будем разбираться. Так, я сейчас просто перепроверял данные по Новосибирску. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Детям большой привет. Наталья из Иркутска. Здрасте.
14: Иван, я полностью поддерживаю вас.
0: Подождите.
14: Хочу поблагодарить Наталью, которая очень трезво и разумно рассуждала.
0: У меня, подождите, я сформулирую, у меня нет мнения по этому поводу. Нет мнения, я просто вопросы задаю, вот и все.
14: Ну, вы правильные вопросы задаете, в нужном направлении вопросы задаете. Во-первых, сейчас время другое. Атмосфера совсем не та. Если бы не было столько мошенников, мы росли с ключом на шее и везде ходили, и было спокойно.
0: Ключик под ковриком лежал у входа.
14: И да. Под ковриком, и на шее, и у кого как. Да. Это первое. Второе. Нам тоже разрешали работать, но не с 12 лет. Это вообще дети, просто дети. Если они хотят поработать, вы правильно говорите, для этого у родителей должен быть хороший доход, чтобы они вот ему дали какую-то работу, направили и могли сами ее оплатить. У меня ребенок также пошла в 9 или 10 классе подрабатывать. Продавала в магазине, там помогала сувениры, открытки. Так ей так понравился этот доход, что у нее была первая мысль, а нафига я пойду в институт... Ой, извините за выражение.
0: Нормально, ага.
14: А зачем я пойду в институт?
0: Здрасте,
14: учиться?
0: Приехали, за надом.
14: Да, пока я ее говорю, а ты для чего 10 лет-то вообще-то училась, хорошо устремилась? Нет, ну потом вроде бы на место встали мозги. Это первый момент. Второй момент. Могут возникнуть очень большие конфликты. Люди сейчас такую идеальную рисуют картину, как будто так все прекрасно. Конфликт между детьми и родителями.
0: Слишком самостоятельная. Рано становиться, да, самостоятельным тоже дело как,
14: да,
0: бы не особенно
14: хорошее.
0: Да, тем
14: более в нашей атмосфере. Да, да, да. Ну вот в принципе, как бы что хотела добавить. Я категорически была бы против.
0: Ну, отлично.
14: В таком раннем возрасте.
0: Принимается, все. Принимается. Далее. Эльвира из Перми, здрасте. За 50 секунд уложитесь?
15: Да, конечно.
0: Давайте.
15: Во-первых, я, конечно, в свое время не работала, но у меня было хобби, которое позволяло иметь некий доход. Я расписывала доски. Но это было где-то лет 10-12 мне. А мой сын пошел еще дальше. Он начал работать с 4 лет, участвуя в рекламе, в показах моделей одежды. Потом работал в театре оперы и балета, там детские партии.
0: Слушайте, Эльвира, давайте так, слишком интересная история, чтобы вас прерывать. Оставайтесь с нами, пожалуйста, после перерыва. Давайте продолжим, правда. Интересный случай. Ребенок с молодых ногтей работать начал. Давайте поподробнее об этом поговорим после перерыва. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Для всех остальных, кто хочет поучаствовать в разговоре, 8-800-200-97-02.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
16: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
17: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров об экономическом крахе Украины.
21: Никакие инвестиции в страну не придут, если в этой стране не будут созданы условия для развития, для сотрудничества. Ну, если страна изолирована, какие, значит, инвестиции в эту страну могут прийти? Вот сейчас Украина изолирована. И несмотря на всю болтовню о том, что вот там засыпят там миллиарды, сотни миллиардов придут, никто ни копейки вот за эти годы на серьезные инвестиционные проекты не дал. Дали только на войну. Война закончится, вообще прекратятся всякие инвестиции. Не то, что инвестиции прекратятся, прекратится финансирование. Вот это вот абсолютно понятная, простая истина, она почему-то... почему понятно тоже, потому что 24/7 долбится одно в уши и в глаза украинцам, и, так сказать, здравый смысл просто пропадает.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
1: Представители Псковской области примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Обилимпикс». Это национальное движение развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. Команда Псковской области состоит из 5 участников СВО. Они выступят в компетенциях инструктор по адаптивной физической культуре, сварочные технологии, оператор беспилотного летательного аппарата, инструктор по оказанию первой помощи и мебельщик. По предварительным данным, в испытаниях примут участие около 600 человек. В пришкольном лагере школы номер 9 воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов» и дружина имени Александра Невского провели патриотическое занятие. Гости побеседовали со школьниками о важности патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою родину. Великолукский драматический театр закрывает 106-й сезон. По этому случаю 25 июня в 18:30 состоится театральный концерт «Капустник». Зрителям предложат спеть, пошутить и обсудить прошедшие премьеры. У каждого будет уникальная возможность задать свои вопросы и поделиться мнением о спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделают этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для тех, кто редко посещает театр. Билеты в кассе и на сайте театра.
2: О валютах.
1: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Разрешить школьникам работать с 12 лет, как вы относитесь к этой пока еще просто инициативе? 8 800 200 ровно 9702. Мы начали общение с Эльвирой из Перми. Очень интересный случай. Ребенок начал работать вообще с 4 лет. Правильно, да, Эльвира?
26: Да, совершенно верно.
0: Ну и как? А вот на поведение это сказалось как? Сам начал зарабатывать, не почувствовал? Звезду не поймал ли, скажем так?
26: Ну, мне помнится, что что-то такое немножко было звездное.
0: Было,
26: с другой стороны, ну, вот скорее это, ну, если можно так сказать, коллеги, там, фотографы, визажисты обратили внимание на это. Я сама как бы сначала нет. Ну, чуть-чуть было, мне кажется, но, во-первых, не беспочвенно, во-вторых, это длилось недолго. Потому что, ну, на самом деле, труд, уж извините, но труд модели действительно тяжел, потому что сидеть в одной позе, пока там тебя с разных сторон сфотографируют, поставят свет, который жаркий и неудобный.
0: Да вообще легкого труда не бывает, на самом деле.
26: Ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, если бы ему не нравилось, он бы этим и не занимался. Тем более, что это было довольно недолго, там буквально года 3, может быть, 5. А потом в театр ушел, у него был договор, он платил налоги. Во всяком случае, те бумажки, которые приходили из налоговой инспекции, говорили о том, что там что-то куда-то поступает. Сейчас он занимается совершенно другими вопросами. Нашел себя в автоделе. Там ремонт, логистика. Ну, и потом он вырос уже. Это было лет 25-26 назад.
0: Угу.
26: То есть используя то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ты сам у себя всегда под рукой. Если тебя, как бы, родители и Господь Бог наградили соответствующей внешностью, ну почему бы не воспользоваться?
0: Нет, это правда, конечно. Почему бы и нет, да, действительно.
26: Во-первых,
0: единственное, я против...
26: Что такое деньги?
0: Я единственное против детских конкурсов красоты, знаете, вот...
26: Нет, мы не участвовали.
0: Категорически. Я понял. Это про внешность как раз. Вот тут я категорически противник. Это уже вообще непонятно что. Спасибо, что позвонили. Интересный случай. Благодарю вас. Далее. Сейчас Дмитрий из Подмосковья к нам присоединяется. Здравствуйте, Дмитрий, прошу вас.
4: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, страна.
0: Пожалуйста.
4: Вот я вот с Эльвирой вполне согласен. У меня тоже такой случай. Вот сын у меня в детском садике вот снимался в ролике, заработал деньги. Все,
0: там, ну, он снялся в одном ролике. Ну, слушайте, давайте это отнесем к исключениям. Снялся в ролике, получил копеечку.
4: Ну, как вы говорите, летом только работать. Ну, вот он летом вот снимался. Но это все равно же трудовой договор. А я вот про то, что именно же идет не о работе, а, наверное, идет депутация.
0: Речь про подработку по летом. Да, конечно, подработка летом.
4: Заключать лично договор с рабочим. Вот я против, чтобы дети с 12 вот лет заключали самостоятельно договора. Вот я про что. Вот я с этим только вот не согласен. Вот я, например, заработал деньги тоже там с 3 на 4 класс. Это 10 лет, что мне было. Мы поехали вот, первый раз в пионерский трудовой лагерь. Спортивно-трудовой лагерь. Там мы, да... Под присмотром тренировок было организовано. В свободное время мы там, ну, когда-то мы тренировались, а в свободное время там картошку пололи, там вот заработали себе на спортивные костюмы. В другом пионерском там уже через несколько лет бетонную дорожку уже построили в свободное время. Нам также деньги заплатили. Но это должно быть под присмотром взрослых, чтобы, а не как вы говорите, вот один он пошел по улице там баннеры раздавать, а это на законом запрещено детей там одних на улицу пускать. Они должны быть под каким-то присмотром. Если организованный труд, то я согласен с этим депутатом. А если вот так в одиночку, в свободное плавание их отправлять? Нет, ни в коем случае, пока совершеннолетними не будут.
0: Ясно, вот, спасибо большое. И, кстати, коль уж мы заговорили про детей, я вспомнил. И сейчас вот поднял эту новость, что в апреле 24-го года шли разговоры на тему, а не разрешить ли труд подростков на вредном производстве. Ряд предприятий страны выступил тогда с инициативой разрешить несовершеннолетним подросткам работать на производстве с вредными и опасными условиями. И логика тогда была простая. Мигранты массово уезжали, надо было кем-то заполнять рабочие места. Вот, собственно, так и хотели решить проблему кадрового голода. Да дело, слава богу, пока что, во всяком случае, не дошло. Но если разговор пошел, как вы знаете, я бы не исключал, что через какое-то количество времени он получит продолжение вдруг. Это вот к сведению про то, что давайте из 12 разрешим, а потом, значит, несовершеннолетним подросткам на вредных производствах работать. А что такого? Имейте это, пожалуйста, в виду. Потому что тут у нас, я в динамике слежу, ничего просто так не происходит. Ну, на всякий случай. Далее. Александр из Екатеринбурга, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Я считаю, что вот женщины, которые говорят, что детей не надо давать работать, что они должны отдыхать. Нет, почему это так? Вот мы, я понимаю, что вы сейчас скажете, что раньше это совсем другое дело. Но мы раньше тоже вот ходили, подрабатывали. А сейчас даже в деревне детям, если вот нам взяли детей с детского дома, и кто-то там начинает их попросить там принести там за животными ухаживать, их уже чуть ли не клеймят. Это что ж такое-то? Мы тунеядцев растим. Угу. Вот я считаю так.
0: С одной стороны, верно, а с другой стороны, еще раз, есть все-таки веяние времени. Они несколько изменились. Я про это говорю. Не надо сравнивать с нами. Постоянно сравнивайте с тем поколением, с теми, я бы даже сказал, поколениями. Я работал с раннего детства, потому что рос в частном доме. И пахал как, не буду говорить как, много. От зари до зари. Если не в школе, то, значит, что-то обязательно по участку, по дому мы делали. Потому что, ну, во-первых, частный дом свой. А еще фазенда, в смысле, это не дача, а именно вот еще загородный участок, на котором тоже было полно работы. Работать постоянно. И это совсем другая история. Я бы не сравнивал. И времена были другие все-таки. Все-таки времена были другие. Это имеет значение. Далее. Сергей Ставрополь, прошу вас.
7: Здравствуйте, Иван. Ну, смотрите, вот как у меня получилось. То есть я где-то в 10-11 лет просто гуляли с соседом во дворе. И вот сосед на машине спросил, а не хотите машину помыть? Помыли раз машину, второй раз, заметили другие соседи. И мы просто вот поставили вот это вот на поток и работали уже самостоятельно. Родители все равно на работе, нам делать нечего. Мы во дворе под присмотром соседей. То есть у меня вот как-то так получилось. То есть я сторонник того, что вот, смотря какая работа.
0: Значит, опять-таки, ну вот недавно был случай, 25-й год, прошлое лето получается. Мальчик из Зеленограда на Патриарших Пудрах, на Патриках, как у нас говорят, зарабатывал в день по 25 тысяч рублей, потому что мыл дорогие машины на Патриках. Вот так устроился хорошо, и маленький мальчик не уточняет, сколько ему лет. Ну, такой, ну, лет, там, 14, по-моему, там, 15 плюс-минус ему. И вот их несколько парней, они мыли. Потом, кстати, эту лавочку прикрыли, уже не помню, по какой причине. Ну, вот потому что дети, и кто-то их там разогнал. Но суть не в этом. Одно дело машины мыть, и мы все тоже мыли машины за деньги. Мой брат начал мыть машину, мы еще на Камчатке жили, мне 5 лет не было. Соответственно, ему было, ну, тоже как раз вот плюс-минус лет 12. Вот они мыли машину, подрабатывали. Тогда было принято. Сейчас вряд ли, кстати говоря, дети маленькие до 12 лет, 12-летние. Я вот не видел. Ну, по крайней мере, может, я сужу просто по Москве. Наверное, по России ситуация иная. Но тем не менее, что-то не верится, что огромное количество желающих мыть машины из маленьких мальчиков и девочек. Возможно, я ошибаюсь, но тем не менее. Далее. Роман из Твери.
8: Здравствуйте.
0: Здрасте. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Да, я хотел, знаете, выразить свое мнение.
0: Пожалуйста.
8: Тут, да, все сравнивают детей с советского периода, и сейчас, конечно, это колоссальная разница. Начнем с того, что вот уже многие десятилетия в школах нет трудовых классов, да, которым детям обучали там элементарному владению.
0: Уроки труда вы имеете в виду? Уроки труда. Да, их вернули, кстати говоря, в 24-м году. Я тоже пропустил.
8: Вот, под шумок сразу хотят, типа, вот дети уже научились, надо им работать, да. Нет, это так не делается. Да, если дети будут разливать напитки, там продавать мороженое, я не против. Но если какие-то другие категории работ, конечно, тут нужно подумать. 12 лет у ребенка постоянно задают вопросы. Постоянно у мамы, папы спрашивают, а это что, а это как, а это где. Как бы я думаю, нынешнее поколение детей созревает, наверное, дай бог, к 30 годам. Ну, никак не к 12, да. Это не будем сравнивать с прошлыми годами, когда в 15 лет ребенок уже мог семью содержать, да, грубо говоря.
0: Но это очень грубо сейчас, говоря. Это очень,
8: да,
0: грубо говоря.
8: Сейчас это, не, ну с 14 лет же паспорт получает, как бы, все это. Ну, в общем.
0: Ну, это первый паспорт. Хотел, да.
8: Да, я хотел сказать все равно, этот депутат, который предлагает, это какой-то вброс, просто отвлекает людей от каких-то повседневных. Надо более серьезные вещи обдумывать.
0: Это и есть серьезные вещи, кстати говоря.
8: Да, надо, значит, систему образования улучшать, значит, потому что сейчас вот эти экзамены, весь июнь дети сдают экзамены, уже месяц отпадает. Еще если месяц они будут работать, а когда им отдыхать? Вот непонятно, конечно, вот это моменты такие.
0: Но тут никто же не заставляет просто отрегулировать законодательство, предлагаю, для тех, кто хочет. Ладно, давайте прервемся. После этого вернемся, после рекламы, анонсов, новостей. Вернемся и продолжим. Разрешить школьникам работать с 12 лет или не стоит все-таки? И текущие нормы вполне себе подходящие. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните. Скоро вернемся и продолжим.
25: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Радио. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
11: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
13: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: Что будет? Честный взгляд на 2 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стоит ли разрешить школьникам работать с 12 лет? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей из Иркутска. Здравствуйте.
14: Приветствую. Да я на самом деле против, действительно, тоже в текущих условиях. По одной простой причине. Сейчас времена-то уже немножко не те. Хотя сам я работал с 13 лет. Даже, можно было с 14, соврал. Работал дворником. Пришел получать зарплату, мне говорят, ты кто? Я говорю, дворник. Тебя звать-то как? Зарплату кому давать? Вот. Ну и плюс ко всему потом работал там помощником столяра и так далее. Ну, то бишь какие-то... Ну, дворник, понятно, не самая такая крутая профессия, но помощник столяра – хорошее дело. Научить ребенка держать там инструменты. Ну и плюс у нас труды были.
0: Метлу тоже сейчас... надо уметь держать.
14: Ну да, да, да. Я причем ответственно относился, мне даже премию выписали за то, что я в дочь... умудрился заниматься уборкой придомовой территории. Вот. Это сам. Так, ну, а сейчас как бы времена поменялись. Просто смотрю, как работают действительно дети. И, как правило, это общепит какой-нибудь. И ничего хорошего. Вот, ну, на мой взгляд.
0: Спасибо. Это спасибо. Это уже вы сказали, что?
14: Ну, это уже другая атмосфера и другое взросление. И дети сейчас действительно более инфантильные, скажем так, особенно молодые люди. Я имею в виду мальчики, даже в большей степени, вот, нежели девочки. Я просто посмотрел, я был крайне удивлен, схожу в кофейню, постоянно пью кофе там. И девчонка, ну, на мой взгляд, мне казалось, что она взрослая, ну, самостоятельно. А оказывается, она школьница. Но я был, вот, честно говоря, в шоке. И она уже 2-й год летом подрабатывает в этом кафе. Ну, это уже не ребенок совсем, отнюдь.
0: Так может, это может и неплохо, на самом деле. Это
14: да,
0: может,
14: ну,
0: и неплохо.
14: Иван, нас... мне кажется, плохо, на самом деле. Дети должны быть детьми, но у нас была другая же постановка вопроса в советское время. С 14 лет, да, можно было и на определенных предприятиях, в определенных направлениях, так скажем.
0: А вы как думаете, вот этой девушке из кофейни сколько лет на вид? Но ориентировочно. Ну, я понимаю, по возрасту сложно нынче ориентироваться. Примерно.
14: Я думал, что ей лет там 20-22. А я потом спросил, сколько ей лет. А оказывается, она в 8-м классе.
0: Ничего себе.
14: Ну, вот, я был в шоке. Вот, ну, честное слово. Вот, для меня это был прям реально шок. Но такое взросление, на мой взгляд, это плохо. Вот. И я ее потом впоследствии, уже тоже прошло еще 2 года. Я смотрю, ну, понятно, ей уже там, скажем, она уже стала взрослее, уже и с парнем, и все остальное. Но когда я ее первый раз увидел, я не думал, что это школьница, и она общалась уже совершенно иначе и так далее. Вот. Ну, мне кажется, это не очень хорошо.
0: Спасибо. А вообще, насколько я знаю, дети нынче на субботники-то не выходят, да, школьную территорию не убирают. Если мне память не изменяет, тут как раз-таки все осталось по-прежнему. В смысле, говорю, в наше время приходится. Раньше мы убирали. Правда ведь? И было, кстати, неплохо. А нынче им запрещено это делать. Вот если уж говорим про снижение возраста, то для начала нужно их приучать труду убирать школьную территорию. Для начала. Как мне кажется, идея вообще замечательная. Далее кто? Александр из Ставрополя. Пожалуйста, Александр, говорите. Александр, говорите, пожалуйста.
15: Сергей, Новосибирск.
0: А, значит, меня обманули. Сергей, здрасте. Говорите вы, Новосибирск.
15: Иван, здравствуйте, страна, здравствуйте. У меня очень мой младший сын. Вот новое поколение, он 2008 года рождения, очень сильно удивил. Я ему выдавал по 100 рублей. Вот, то есть ему было 8 лет. Я ему выдавал по 100 рублей, он уже первоклассник был, туда-сюда. Вот, потом смотрю, расходы гораздо больше, чем я ему выдаю. Откуда дровишки? Вот. А мы жили в подмосковном городе на тот момент, рядом с рынком, ну, с центральным этого города. Ну, вот. Он говорит, пап, так и так. Ну, я вот там подрабатываю. Ну, я пошел сразу же, у меня там, мало ли, там, закладки, там, ну, сами понимаете.
0: Uh-huh.
15: Вот, у меня как бы это, тормоза сработали, я пошел, иди покажи. Он пришел, короче, показал мне. Вот здесь вот я коробки убираю, здесь я вот яйца перебираю, здесь это, здесь то-то, то-то, то-то. Я говорю, да, я пошел, пообщался с его, так сказать, работодателями местными. Да, пожалуйста, работай, я только за.
0: Угу.
15: Вот и все. Вот и все. Мало того, через некоторое время он принес 8 тысяч скачу. Вот, ну, вот так-то он получал. Ну, небольшие там копейки, а то принес 8 тысяч, то есть он не накопил, то есть ему выдали премию. Вот. Я хочу вот такую вот там, ну, по его мнению, крутую куртку. Ну, пойдем, конечно, твое, пожалуйста, покупай. Вот, примерно так. Но когда мои родители об этом узнали, с меня чуть 3 шкуры не спустили. Вот так.
0: А почему? Почему чуть 3 шкуры не спустили?
15: А потому что ты, дядька, вроде как, ты позволяешь своего сына эксплуатировать, а ему учиться надо. А он помимо учебы еще подрабатывает. Это младший.
0: Ну,
15: это
0: понятно, младший. Понятно.
15: Вот так вот. Вот такая история.
0: Хорошо. Кстати, друзья, насчет закладок хорошо, что напомнили. Да, проведите, пожалуйста, беседы со своими детьми, чтобы они не попадались на эту удочку. Огромное количество уезжают на зону именно по этой причине. И, конечно, насчет переписок со всякими украинскими мошенниками. Тут будьте поосторожнее. Проведите, пожалуйста, профилактические беседы со своими детьми на этот счет. Пожалуйста, пусть будут поосторожнее. Ну и вы, разумеется. Далее. Сергей из Пензы. Прошу вас. Здрасте.
16: Иван, лично мое мнение, с 12 лет, ну, нет, это слишком рано, больно, рановато.

0: нашему танкеру проходить там и здесь, обыскивать ли нашего туриста вплоть до трусов где-то на таможне, издеваться над нами или не издеваться в ходе переговоров. Ну, Прибалтика, господи, боже мой, там по малой нужде ты ходишь, в другую страну попадаешь, потому что над ними все летит. Вот. А они тоже и оскорбления, и все такое. Ну, здесь уже будет другая война, надеюсь. Которой объяснения и расшифровки, которые не нужны будут. Мы должны тогда будем победить раз и навсегда, чтобы от нас отстали.
1: Еще вспоминаю, в начале СВО вы в разговоре с Сережей Марданом говорили, ну вот почему мы не применяем ядерное оружие. Потом, насколько я понимаю, вы все-таки изменили свое мнение, хотя последние новости о том, что и Буревестник, и Посейдон, и даже не ядерный Орешник, который может стать ядерным при желании. Вот сейчас вы какой точки зрения придерживаетесь по поводу ядерки?
0: Я считаю, что его надо применять не по Украине, если применять. Но мы же не воюем сейчас с НАТО напрямую. Вот. То, что касается ядерного оружия. Да вы понимаете, когда хочется, или ты понимаешь, что нужен серьезный удар, все время думаешь о ядерном оружии. На самом деле, война – это такая сложная система, такая сложная по принятию решения, по мотивации, по реализации этих решений. Не знаю, но это оружие последней минуты.
1: Угу. Ну и в завершении вопрос такой. Много говорится, что мы готовы воевать сколько потребуется. У вас как по ощущениям? Все-таки надо, с учетом того, что это сказывается на экономике, надо решать этот вопрос? Или действительно, ну сколько потребуется, столько и будем воевать? Вы какой точки зрения придерживаетесь?
0: Я за экономику не знаю. Я уверен, что нашим военным необходимо ощущать себя хозяевами неба, хозяевами тех территорий, которые называются серыми. Враг должен нас бояться. Мы не должны воевать в паритете. Мы не должны проводить специальную военную операцию в паритете. Тогда это все фехтование. А мы должны палицей ударил, прошел дальше. Нам нужны победы. Освобождение небольших населенных пунктов, демонстрирующих, что да, действительно, мы идем вперед. Это еще не все. Армия эмоционально подпитывается большими достижениями. Вот нам они нужны. Но не ценой крови наших солдат. Эшелон тротила в обмен на жизнь каждого солдата. Вот так.
1: Спасибо. Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский», телеграм-канал «Сладков плюс». Подписывайтесь, пожалуйста. Иван Панкин. Были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
4: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.

0: Яндекс.Музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Лидеры стран группы 7 на саммите во Франции согласовали новые меры поддержки Киева и ужесточению санкций против России. Участники встречи обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделить особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Об этом сообщается в совместном заявлении стран. Участники саммита подчеркнули, что для введения дополнительных мер против нефтяного и газового секторов сейчас сложился наиболее удачный момент. Поводом для этого стало подписание Дональдом Трампом соглашения об открытии стратегического Ормузского пролива. Одновременно с этим лидеры «Большой семерки» подтвердили курс на неизменную поддержку Украины. В частности, они планируют нарастить поставки современных комплексов противовоздушной обороны, дополнительных зенитных систем, ракет-перехватчиков, а также вооружения дальнего радиуса действия.
0: Про газ.
1: В Евросоюзе сегодня вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение – первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России. С 25 апреля начал действовать запрет на закупки российского сжиженного природного газа по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. А для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничение вступит в силу с 1 января 2027. Позже, 30 сентября 2027, аналогичен запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа. Такой регламент был принят 26 января. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.
0: О кредитах.
1: Уровень отказов по автокредитам вернулся к значениям сентября прошлого года. Он снижается четвертый месяц подряд. В мае 26-го опустился до 73,8% и оказался почти на уровне сентября 25-го. Тогда было 74,2%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Средний чек автокредита в мае составил более 1,5 миллиона рублей против 1 520 000 рублей в апреле. Официально началось климатическое явление Эль-Ниньо. Оно может стать самым сильным за всю историю наблюдений. Это сообщает ABC News со ссылкой на бюро метеорологии. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: В эфире, по сути дела, Николай Стариков сегодня с нами по видеосвязи, а я буду вести программу Андрей Зобов вместе с вами. И наша первая тема у нас, мы будем обсуждать удары по Украине и обязательно обсудим произошедшее на этой неделе возгорание Киево-Печорской лавры. Собственно, начнем, наверное, как раз с того, что Киев, по данным Минобороны, Киев стремительно теряет пункты управления дронами, что очень симптоматично и символично, потому что именно эти дроны доставляют нам в последнее время неприятности. Впервые была использована ракета «Бандероль», об этом сообщает военкор комсомолки Саша Коц. Это, если что, более дешевая и, возможно, к массовому выпуску версия ракеты «Х-101». И вот на фоне того, что наши удары становятся все эффективнее и эффективнее, загорается Киево-Печорская лавра. А насколько это вообще случайность, совпадение, или ее все-таки это была ракета «Патриот», или ее подожгли сейчас и поговорим. Что вы думаете об этом, Николай Викторович?
3: Ну, приветствую вас, уважаемый коллега, приветствую вас, уважаемые соратники. Давайте помыслим логически, потому что вещи, которые происходят в большой политике, надо все-таки обсуждать, но еще и стараться разложить по полочкам. Ну, смотрите, происходит на наших глазах трагедия. Загорается русская святыня, Киево-Печерская лавра. Вопрос, откуда берутся прекрасные фотографии вот этого пожара? Мы видим, что там с прекрасной оптикой фотографы сидят. Откуда они берутся на зданиях, с которых есть этот вид? Ну вот происходит российский удар. Какова вероятность того, что произойдет возгорание какого-либо объекта в Киеве, если вы простой фотограф? Как вы можете это узнать? Ответ – никак. Следующий вопрос. Если там сидят эти фотографы, то кто-то их заранее посадил. И таких случаев в истории мы видели немало. Например, когда Матиас Руст, я напомню вам, немецкий летчик, да, на таком кукурузнике прилетел при Горбачеве из Финляндии, удивительным образом на Красной площади было сразу несколько съемочных групп западного телевидения, которые как будто что-то ждали. Ну что они ждали? Они ждали Матиаса Руста, им сказали, придите, находитесь там, и вы получите редкие кадры. Вот такая ситуация многократно в истории повторялась. Сейчас мы видим ровно такую же. Но давайте дальше помыслим. Наше Министерство обороны справедливо говорит, что возгорание произошло от того, что американская ракета «Патриот», которая украинская только потому, что на ней трезубец наклеен, упала, потому что она просрочена или, в общем, неправильно сработала. Наверное, так и было, и, возможно, это было. Но следующий вопрос. Фотографы, которые сидят, снимая лавру, насколько вероятна вероятность, простите за тавтологию, крупного пожара, если упадет ракета зенитная? Ну, может же не быть большого пожара. Иными словами, я думаю, что перед нами такая многоступенчатая провокация. То есть осуществляется либо имитация, либо какого-то там падения в районе лавры, а одновременно с этим осуществляется поджог. И вот уже понимая, что гореть будет ого-го как, сажают фотографов, все это снимается. И давайте добавим и истории, и, так сказать, стереоскопического взгляда на эту ситуацию. Ведь мы сегодня дальше будем, я надеюсь, об этом говорить, Андрей, о встрече глав так называемой «Большой семерки». Опять-таки, за историю СВО мы видели многократно, когда удивительные провокации случались ровно накануне встреч западных лидеров. Я напомню, начиная от Бучи и ударов, там, которые Зеленский выдумывал. То есть ложка вот такая страшная, горящая, она к обеду готовится. Ну и, конечно, здесь нельзя не вспомнить историю, потому что у меня такое впечатление, что Зеленскому выдали тот же сценарий, что и Гитлеру. Значит, 27 февраля 1933 года Гитлер только-только стал канцлером. И в этот момент загорается Рейхстаг. Официальная нацистская версия гласила, что ее поджег такой, значит, коммунист по имени Вандерлюббе, значит, голландский. Его поймали прямо там в пожаре. Он был такой впечатление, что накачан наркотиками, потому что что-то невнятное говорил, какие-то безумные глаза. Его судят, присуждают к смертной казни. И на этом основании, что коммунисты подожгли здание парламента, запрещают компартии и начинают серьезнейшие репрессии. Очень быстро Веймарская республика прямо на глазах превращается в Третий рейх. Кстати, интересно, там конституцию даже не меняли. Просто принимали последовательно законы, которые запрещали другие политические партии, запрещали евреям иметь немецкое гражданство и так далее и тому подобное. А весь мир все это, конечно же, не наблюдал, не замечал. Вот в 1933 году горел Рейхстаг, а в 1936 году будет две Олимпиады в той же самой нацистской Германии. Поэтому пожар – это такой уже опробованный в истории метод создания политических провокаций. И когда мы сложим саму ситуацию с этими фотографами, которые сидят и чего-то ждут, невозможность случайно угадать разгорание такого пожара, плюс встреча большой семерки, то мне кажется, что перед нами вот такая злостная провокация. Ну и, конечно же, сюда надо сказать, что это для нас с вами это святыня, а для Зеленского и его банды это не святыня. вообще ни разу не святыня. Поэтому им это вообще не жалко. Им не жалко Лавру, не жалко Украину. Им не жалко русских людей, которые живут на территории бывшей Советской Республики. Им ничего этого не жалко. Им нужна картинка, им нужно что-то показать Дональду Трампу, что-то показать, значит, избирателям Запада. И последнее, что здесь хотелось бы сказать, совсем недавно был злодейский удар по панораме в Севастополе. Что сказала ЮНЕСКО, организация, которая должна защищать памятники? Она сказала, что она не может туда приехать, что она, у нее нет доступа к Севастополю, нет доступа к панораме, и она вот не знает, что там происходит. Когда это случилось с Лаврой, туда приехали и из ООН, и из ЮНЕСКО моментально. И все это зафиксировали. Ровно так же, как этого коммуниста Ван дер Любе тут же поймали на фоне горящего Рейхстага. Поэтому, когда мы с вами понимаем, что Рейхстаг поджег не Ван дер Любе, а нацисты, то мы с вами прекрасно поймем, кто осуществил и поджег Киево-Печерской лавры.
2: Да, это действительно так. Пожалуй, можно добавить такой очень интересный факт. В это можно верить, можно нет. Но вот есть факт. До 2002 года, с 1944-го, это годы жизни, 44-2002, в Донецке жил святой отец, который основал один из донецких приходов, одну из донецких обителей, и, собственно, звали его Старец Зосима. И он еще тогда, в начале 2000-х, а говорил он как раз 99-й, свои какие-то пророчества, или как в христианстве это пророчество именно называется, он сам это слово очень сильно не любил, он просто считал, что это вот какое-то видение. Вот. При этом есть, до сих пор сохранились слова и предсказания этого старца Зосима, и они совершенно удивительно ложатся на то, что сейчас происходит. Потому что еще тогда, во-первых, он говорил о том, что закопайте меня поглубже, потому что нацисты всех будут выкапывать. В 2000 году, когда он это говорил, незадолго до своей смерти, все монахи были в ужасе и думали, что совсем батюшка с ума сошел, потому что какие нацисты, 2000 год. А вот оказалось, что через 20 лет нацисты это будут. Более того, у него было очень символическое, очень яркое пророчество как раз по поводу Киево-Печерской лавры. Опять же, в то время это звучало как безумие. Но вот буквально цитирую дословно. И сейчас, в наше время, колотня, собственно, вы понимаете, что это слово, какой-то негатив, что-то, колотня с Киева вся начнется с матери городов русских, с колыбели, и оттуда покатится эта колотня по всей земле русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование. Но Святая Русь не погибнет. Будет падение, но будет потом и великое объединение, как Троица Святая и как Церковь Русская едина на России, России, Украине и Белоруссии быть вместе. Именно после того, как загорится Киево-Печерская лавра, в его словах это тоже было, что лавра возгорится. Вот настолько символично, настолько неожиданно и интересно то, что... Опять же, в это можно верить, в это можно не верить, но по совершенно дичайшим причинам великое здание, великий храм сначала оказался отрезан от своих собственных монахов и послушников. То есть мы говорим не просто о том, что лавра загорелась, сначала из нее выгнали церковь. Сначала из нее выгнали послушников, многих отправили на фронт, на передовую, хотя монахов не принято отправлять на фронт никак, кроме как духовниками. Их отправили солдатами на фронт. Украинскую православную церковь буквально уничтожают на Украине. И вот в этот момент это пророчество звучит достаточно символично. И действительно загорелась Киево-Печерская лавра. Будем ждать объединения земли русской. Будем верить пророчеству. А мы встретимся в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела...
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре от «Атмосфера» – уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: По сути дела, Николай Стариков.
2: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков вместе со мной по видеосвязи сегодня. И я, Андрей Зобов, рассматриваем последние новости, самые жаркие новости этой недели. И мы, конечно, не можем пройти мимо разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это,
3: Андрей, я хотел бы закончить еще, так сказать, положить информационную вишенку на пророчество старца Зосимы. Это очень важно. Ну, во-первых, стоит назвать, что основал он Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой. И вот это название Волновахи мы многократно слышали во время специальной военной операции.
2: Это узловая станция в Донецкой области.
3: Да, что он говорил? Во-первых, он готовил завещание, как раз он умер в 2002 году, как вы сказали, и в завещании написал, что в случае, если будет отколота украинская церковь от русской православной церкви, то нужно подчиняться патриарху, то есть нужно переходить под ставропигиальное управление, как это называется в русской православной церкви. Действительно говорил о том, что будет единство русского, ну то, что такое триединый народ, да, восстановит свое единство. И еще очень интересное пророчество у него есть. Он сказал, что НАТО будет бомбить Донецк, а потом Киев. Вот с сегодняшнего дня это пророчество звучит очень многогранно, я бы так сказал. И, в принципе, из этого в сегодняшней логике выходит то, что сегодня, это понятно, никакой не ВСУ бьет по Донецку, это НАТО бьет по Донецку, и было раньше, во время так называемой АТО. А дальше, когда Киев вернется в русскую цивилизацию, видимо, НАТО попытается бить по Киеву. Вот я бы его пророчество рассматривал бы именно так. Ну и здесь я хотел рассказать такую короткую историю. Буквально она меня потрясла. Я общался с одним священнослужителем, и он мне рассказал историю, как в его семье, это его отец и мать, значит, они родом из Донецка. Это было примерно после войны сразу же. И пропуская все подробности, они пришли к одному из старцу и попросили благословения на свадьбу и, значит, жить где-то внутри Украины. И дав благословение, он сразу сказал, сколько будет у них детей. У них действительно столько детей. Сказал, а вот там вы хотите жить, Мариуполь упоминался. Говорит, Мариуполе не надо, там война будет. Это примерно год 56-й. Вот так вот. Они не стали спрашивать, какая там будет война, потому что после 45-го года слово «война» удивления не вызывало, но послушались. И жили, значит, решили жить не в Мариуполе, а где-то под Одессой. И оттуда уже потом вернулись на Донбасс, дальше переехали в Россию. Но это уже вот как бы история другого поколения. Поэтому такие люди, они видят будущее, действительно видят будущее, и к этому надо относиться, ну, максимально серьезно.
2: Да, это действительно так, ясновидение такое, а мы все-таки переходим к новостям политическим. Поздравление Путина Трампу не только вызвало большой резонанс в Европе, где сразу же местные СМИ попытались назвать это попыткой спасти дух Анкориджа тот самый, вот, при том, что ни одного слова об Анкоридже, судя, во всяком случае, по отчету господина Ушакова, который рассказывал об итогах разговора помощника президента, не было. Вот. Но о чем вообще на самом деле говорили два президента, я кратенько приведу. Дональд Трамп заявил о том, что необходимо заканчивать боевые действия. Сегодня мы знаем, что он продолжил эту мысль, он продолжил это, что заявлением, что Соединенные Штаты после завершения конфликта в Иране непосредственно займутся украинским вопросом. Президент США в беседе с Путиным заявил, что готов воздействовать на Киев и поддерживающих его европейцев для завершения конфликта. В том числе, по словам Трампа, эти обсуждения будут на саммите «семерки», который, в общем-то, начался вчера, и сегодня эти обсуждения были. Сегодня Трамп встретился с самим Зеленским и с лидерами других европейских государств. Также было оговорено, что удары вглубь России мешают достижению мира, что эти попытки нанести ущерб экономике не меняют никак критической ситуации для Киева на поле боя. И наш глава государства предупредил, что европейцы, несомненно, попытаются доказать обратное Трампу в Эвиане. Верим ли мы вообще, что сейчас Трампа удастся переубедить, что ведь у Европы есть совершенно реальный план. Они считали, что именно вот сейчас, именно во время идущего саммита, им удастся перетащить США на свою сторону и заставить США возобновить поддержку Украины. Как вы думаете?
3: Я думаю так, Андрей. Мы верим старцу Зосиме и не верим Дональду Трампу. Потому что один из них жил для души, для России, для спасения, а другой занимается политическим маневрированием. Ну, сейчас, знаете, после того, как Трамп вежливо поговорил с нашим президентом, принял поздравление, поговорил с ним почти час, что, в принципе, много, потому что ему все звонили поздравлять. Да, и час это действительно много. Это проявление уважения со стороны Трампа. Но приехав на большую семерку, он делает заявление уже совершенно другого порядка. И как сказал когда-то Дмитрий Медведев, качается на политических качелях. Поэтому пусть себе качается. Я хотел бы вот на какой вопрос ответить, который вижу сегодня многие комментаторы задают. А надо ли было поздравлять Дональда Трампа с 80-летием, если он на большой семерке, вот, значит, там стал делать? Ну, слушайте, ну, конечно, надо. Ну, конечно же, надо. Любой руководитель, который ответственно выполняет свою работу главы государства, должен сделать все для того, чтобы избежать конфликтов и военных ситуаций и решить проблемы дипломатическими способами. Это обязательно. Поэтому, конечно, правильно, что президент позвонил наш и поздравил Дональда Трампа с юбилеем 80 лет. Здесь нужно понимать, что отношения между главами государств, они могут быть человечными. Кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то не нравится. Но есть всегда формальная протокольная сторона. Если ты, как глава государства, не поздравляешь главу другого государства, ты проявляешь уважение или неуважение к государству со всеми вытекающими последствиями. Ты не Дональду Трампу нахамил тем самым, а ты нахамил Соединенным Штатам Америки. И тут впору задать вопрос. А что хорошего получит Россия от такого поведения? Ничего. Когда-то мы читали обвинение в адрес Сталина, что он там Гитлеру отправил поздравления с каким-то там праздником. В тот момент Адольф Гитлер был канцлером Германии. У него, извините, была легитимность. И этого канцлера Германии, а в нем в лице Германию поздравлял Сталин, который хотел избежать военного конфликта с Германией, а не потому, что ему нравились идеи или практика национал-социализма. Конечно же, нет. Вот эту особенность, обязанность государственных деятелей, мне кажется, наши простые граждане не всегда осознают. Это не значит,
2: мне что кажется, должны... дело же не только в обязанности. В любом случае, давайте просто посмотрим на то, что было при Байдене, когда Соединенные Штаты открыто спонсировали киевский режим, предоставляя примерно половину всех средств на поддержание штанов Зеленского и его друзей. Сейчас Соединенные Штаты не вкладывают в Украину официально, как минимум, ни цента. Да, они продают оружие. Да, они за деньги, за огромные деньги поставляют развединформацию. Там, мы понимаем, как зарабатывает Маск, и когда он станет первым триллионером в мире, мы его поздравлять ни в коем случае с этим не будем. Но факт остается фактом. После того, как мы начали разговаривать с Соединенными Штатами, ситуация изменилась, и ситуация изменилась так, что это помогает в любом случае нашим бойцам на передовой. Если что-то может помочь нашим бойцам на передовой, если это поздравление Дональду Трампу или так далее, я думаю, что наш глава государства ни в коем случае не станет этого избегать. Более того...
3: Совершенно справедливо.
2: Более того, да, действительно, понятное дело, что мы сейчас... вряд ли можем рассчитывать на то, что хоть каким-то образом удастся переубедить европейцев или киевский режим в том, что надо продолжать боевые действия. Их смогут убедить наши военные, которые сейчас уже взяли в клещи Константиновку, и там идут бои, которые, очевидно, закончатся через какое-то время в нашу сторону, и Константиновка будет освобождена. И потом начнется решающая битва за Донбасс, битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, где огромный рубеж. Вот там действительно мы будем переубеждать всех. А пока, если Трамп не будет нам мешать, не будет нам вводить какие-то дополнительные санкции, а именно к этому его и пытаются подтолкнуть европейцы, санкции против танкеров, против нефти. Вот если он не будет это делать, то мы поздравляли его не просто не зря, а это был отличный ход.
3: Да, ну, поздравлять в любом случае надо, есть дипломатия, ее никто не отменяет. Ну, а, дорогие друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв на выпуск новостей. Мы продолжим обсуждение самых насущных ситуаций, которые случаются в мировой политике. Но я еще раз
2: планов
3: хочу
2: подчеркнуть, что... планов Европы по поводу России, то, их тоже обсудим. Оставайтесь с нами.
10: По сути дела.
11: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
12: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
13: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
15: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Представители Псковской области примут участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Обилимпикс». Это национальное движение развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие пройдет в Казани с 26 июня по 1 июля. Команда Псковской области состоит из 5 участников СВО. Они выступят в компетенциях инструктор по адаптивной физической культуре, сварочные технологии, оператор беспилотного летательного аппарата, инструктор по оказанию первой помощи и мебельщик. По предварительным данным, в испытаниях примут участие около 600 человек. В пришкольном лагере школы номер 9 воспитанники военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов» и дружина имени Александра Невского провели патриотическое занятие. Гости побеседовали со школьниками о важности патриотизма, гражданской ответственности и готовности защищать свою родину. Великолукский драматический театр закрывает 106-й сезон. По этому случаю 25 июня в 18:30 состоится театральный концерт «Капустник». Зрителям предложат спеть, пошутить и обсудить прошедшие премьеры. У каждого будет уникальная возможность задать свои вопросы и поделиться мнением о спектаклях. Необычный формат и камерная атмосфера сделают этот вечер незабываемым не только для опытных театралов, но и для тех, кто редко посещает театр. Билеты в кассе и на сайте театра.
21: О валютах.
20: Доллар 72 рубля 45 копеек, евро 83 рубля 80 копеек, юань 10 рублей 70 копеек.
21: О погоде.
20: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: По сути дела, Николай Стариков.
2: А мы возвращаемся в эфир «По сути дела» и продолжаем обсуждать, что все-таки будет с Россией и Украиной. И действительно, ситуация накаляется. Накаляется, в частности, вокруг саммита в Эвиан-Лебен, Большой Семерки, где Соединенные Штаты пытаются убедить. Более того, собственно, европейские СМИ абсолютно открыто писали еще в прошлый четверг, что у Европы есть и Зеленского. Так и пишется, что это цели Европы и Зеленского, их три штуки, первая добиться от США разрешения на производство ракет-перехватчиков для ПВО «Патриот». Без сомнения, Киев производить-то их хочет под маркой компании «Файрпоинт», которая лично связана с Миндичем, а значит и с Зеленским. В общем, пополнять свой кошелек помимо всего прочего. Вторая цель – добиться возобновления прямой поддержки Украины со стороны Вашингтона. Речь идет и о военной помощи оружием бесплатно, и финансово поддержки непосредственно. Третья цель – это убедить США ввести новые санкции против России, в первую очередь запрет портам на оказание любых услуг для танкеров с российской нефтью. Собственно, этот, по сведениям зарубежных СМИ, этот пункт должен быть даже внесен в 20-й пакет санкций, но для того, чтобы его поддержали Соединенные Штаты, его якобы немножко отложили. Что мы можем сказать вообще об этой кампании перетягивания Соединенных Штатов? Им удастся или уже удалось? Потому что как бы...
3: Ну, вот это... Андрей, это даже не перетягивание Соединенных Штатов Америки, это перетягивание Дональда Трампа, которому, мне кажется, такие спортивные состязания очень по душе. Ему нравится, когда он в центре внимания, когда его уговаривают. Но давайте послушаем, что он говорит. Хотя он, конечно, может через два часа сказать диаметрально противоположное, но на «Большой семерке» он говорит ровно то, что хотят услышать собравшиеся вот эти вот западные псевдолидеры. Он говорит, мы усилим санкции против России, он не возражает против санкций. Отменят они вот эти лицензии для поставки российской нефти, которую давали отсрочку на их действия, давали для того, чтобы цена на них не была слишком высокой из-за ситуации в Ормузском проливе. Ну и опять он говорит, собственно говоря, следующее. Ситуация такая, мы продаем оружие. Вот был почему-то Барак Обама, он, видимо, спутал Барака Обама, или наоборот намекает, что не Байден принимал решение, а Обама. Дал 350 миллиардов, свою вот эту цифру повторил. А сейчас все хорошо, мы продаем оружие, нам платят европейцы, и мы будем делать это дальше. Честно говоря, думать, что Соединенные Штаты Америки кому-то откажутся продавать оружие, мысль удивительная, ну, для тех, наверное, кто вообще не знает историю Соединенных Штатов Америки. Конечно, будут. Но в сегодняшней ситуации США заняли ту позицию, которая выгодна для США. Производят оружие, продают, деньги напрямую киевскому режиму не дают. Санкции против России либо вводят, не с охоты, либо грозят, ну это как стиль Трампа, да, а потом откладывают. Но в целом я не вижу глубинных противоречий между остальными участниками НАТО, ЕС, коллективного Запада и Соединенными Штатами Америки. Если бы у меня была бы возможность встретиться с Дональдом Трампом, я бы, конечно, поздравил его с 80-летием, поскольку я человек вежливый. А дальше я бы спросил, Дональд Фредович, а как там редкоземельные металлы? Как там с договором с Украиной? Что-то ничего не слышно. Не забыли ли вы? Может, обманули вас, не подписали договор? Где эти все супер-пупер важные редкоземельные металлы? Год назад это было так важно, так срочно. Прям все. А сейчас не слышно ничего. Что, не нужны больше редкоземельные металлы? Странное дело.
2: Не производят из них больше полупроводники для, собственно, систем искусственного интеллекта. Разве? Да нет, производят.
3: Ну, производят.
2: И вообще, кстати, украинские СМИ пишут о том, что из Киева, в частности, страна ЮА писала это буквально неделю назад, о том, что из Киева поступило соглашение на распоряжение тайное не давать ход никаким сделкам по этому как раз... должна была быть заключена как раз первая сделка по этому соглашению о редкоземельных металлах, но не давать этому никакой ход, максимально тормозить это все на уровне каких-то проверок, комиссий и так далее, и ничего Соединенным Штатам не давать. Так что получается, что в итоге Трампа-то надули. Ох, пропал у нас Николай Викторович, видимо, на какое-то время. А мы пока продолжим. На самом деле сейчас идет достаточно суровое противостояние. И если мы говорим... Ох, вы вернулись снова к нам. Если мы говорим о духе Анкориджа, было бы очень интересно... Было бы очень интересно понять, насколько вот, серьезно мы за это уже не держимся. Мы уже просто разговариваем с Соединенными Штатами, чтобы этот диалог продолжался, и чтобы, как мы говорили в предыдущей части, облегчить нашу задачу солдатам на передовой. Или все-таки есть какие-то перспективы? Потому что после Эвиана, как мы знаем, после саммита Большой Семерки в Москву все-таки приедут и Кушнер, и Уитков, которые уже много раз ездили, которых сначала принимали чебуреками, пирожками и радостно. Сейчас как-то их визит ни у кого большого энтузиазма не вызывает. Есть ли у нас какие-то шансы вообще выйти на эти договоренности, Николай Викторович?
3: Есть такое выражение «надежды юношей питают». Мы с вами, ну, далеко не юноши в разной степени, но все-таки, да? Но, тем не менее, конечно, каждый нормальный человек всегда полон надежд. Надежд на мирное небо, на то, что все будут здоровы и так далее и тому подобное. Государственные деятели тоже надеются на то, что им удастся менее радикальными способами решить задачи, которые стоят перед их государством. И делают для этого все необходимое. Это с одной стороны. С другой стороны... Надеясь на все это, надо быть, конечно, трезвомыслящим человеком. Я не знаю, какие мысли сейчас в голове Владимира Владимировича Путина. Очень западные журналисты любят говорить, Путин думает о том, чтобы напасть на Португалию, вот-вот нападет на Польшу. Ну, мы с вами гадать не будем. Переговоры с Соединенными Штатами нужно вести хотя бы по одной причине, что это сейчас самая сильная держава мира. Через некоторое время она может оказаться второй державой по силе, но это тоже не сделает ее 22-й или 102-й. Это тоже будет означать необходимость вести с ней переговоры. Поэтому переговариваться необходимо. Вероятность договоренности. Ну вот у нас же есть ощущение, что Запад поднимает ставки. Он пытается сломить политическую волю России и конкретно нашего президента. Давайте называть вещи своими именами. Политика – это принуждение другого сделать то, что для вас необходимо. Вот они делают это, не получается. Дальше делают, дальше делают, дальше делают, дальше делают, дальше. И ничего у них в этом смысле не выходит. Они не достигают своей цели. Наносят ущерб России, захватывают танкер, убивают детей. Они используют какие-то действия, но они не достигают своей главной политической цели. И вот в достижении, в попытке ее достигнуть, они уже почти поднялись до самого максимума. И в этот момент Соединенные Штаты начали от этого дистанцироваться. Вот я считаю это важно, потому что самое главное – это военное столкновение с ядерной державой полномасштабное. Они нас провоцируют. Провоцируют для того, чтобы войти в войну и спасти... не режим, который им нужен, а для того, чтобы уничтожить Россию частью Запада, пожертвовав. Вот мне кажется, что ситуация развивается в эту сторону. И когда Соединенные Штаты Америки от этого дистанцируются, мы понимаем, что их главная задача – не участвовать в будущей войне. И здесь контакты с американцами еще более важны. Я не верю в то, что российская дипломатия какая-то более доверчивая, чем другая дипломатия, или что она питает надежд больше, чем дипломатия какой-то другой страны. Просто дипломатия так устроена, что если ты будешь откровенничать в прямом эфире, то тебе будет сложно вести эту самую дипломатию. Поэтому тоже поговорку напомню вам. Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать его мысли. Поэтому надо переговариваться. Излишних иллюзий питать не надо, но всегда дипломатические какие-то переговоры лучше, чем их отсутствие. При этом, давайте, ну, справедливости ради, скажем, что сегодня дипломатические переговоры в той или иной форме, в которой они были в Стамбуле, или в которой сейчас вот там приедут опять Кушнер с Уитковым, они никак не влияют на поле боя. Боевые действия не останавливаются. Наши войска продвигаются. Никто не отказывается от заявленных целей. И президент сказал, работайте, братья.
2: Да, и более того, я хотел бы обратить внимание на этот самый момент, на заявление Минобороны, которое немногие оценили вообще по достоинству о том, что из как раз со Славянско-Краматорской агломерации возят все заводы. Во-первых, там огромное количество военных производств, не буду их перечислять, времени у нас немного, вот, но... Действительно, все производство вывозят из оставшихся вот этих 15% Донбасса, буквально оставляя голый камень. То есть идет непосредственная подготовка к последней битве за Донбасс, и она будет уже очень скоро, она уже начинается. И мы в ней победим. А мы вернемся к вам в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела...
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: А знаете ли вы что?
25: В Екатеринбурге есть памятник клавиатуре. Буквы весят по 80 килограммов. Пробел около 500 килограммов.
26: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская».
0: По сути дела, Николай Стариков.
2: Возвращаемся в эфир «По сути дела». С вами Андрей Зобов и Николай Стариков. С нами сегодня по видеосвязи. Продолжаем обсуждать самые яркие темы недели «По сути дела». И к тому, что было сказано в конце, действительно готовится последняя битва за Донбасс, и она будет на голых камнях. Вывозят заводы, вывозят все предприятия, оставляют только одно, самое недорогое киевскому режиму людей, чтобы мы просто не вынесли ковровыми бомбардировками этот укрепрайон, огромное количество людей живой щит из тех, кто нас ждут, тех, кто хотят, чтобы
3: Андрей,
2: Россия пришла. Да.
3: Андрей, вы совершенно справедливо все сказали, но просто этот процесс, который обозначило наше Министерство обороны, называется эвакуация. А эвакуируют заводы и что-то ценное в ожидании того, что территория, на которой они расположены, перейдет под контроль противника, то есть нас.
2: Абсолютно
3: поэтому
2: верно.
3: Действия Киева показывают, какую перспективу он видит, несмотря на бравурные заявления. Потому что,
2: несмотря на то, что Зеленский обещал, что в этом году ни в коем случае Донбасс мы не возьмем.
3: Конечно, поэтому это просто показывает перспективу. Заводы перевозить это дорого, сложно и теряется производство. Поэтому если была бы надежда у них сохранить территорию, они, конечно, бы не занимались этой эвакуацией.
2: Да, потому что там действительно находятся стальные легкие Донбасса, огромное количество предприятий. Кстати, в выпуске наших новостей было сказано, что экипаж адмирала Григоровича, нашего фрегата, на Ла-Манше сделал предупредительный выстрел, и создается такая спорная ситуация. Британские СМИ первыми сообщили о выстреле нашего фрегата в сторону мирной яхты. Вам не кажется, что это вот продолжение того, о чем мы говорили, продолжение давления на Россию, что Британия может попытаться из этого одного выстрела, и ведь яхта, как сообщает, опять же, Минобороны, яхта шла на перерез буквально на таран нашего фрегата до момента, пока он не выстрелил. Как только выстрелил, отвернула. Вам не кажется, что это провокация для того, чтобы еще какие-то санкции подвести? И опять же, как мы говорили, это провокация как ложка к обеду ровно к G7.
3: Ну, мы начали с разбора провокации, связанной с поджогом Киево-Печерской лавры, вероятным поджогом киевским режимом. Здесь тоже налицо провокация. Ну, просто вот мы все взрослые люди, дорогие друзья. Ну, задайте себе вопрос. Может ли в здравом уме находящийся владелец яхты или ее капитан приближаться к боевому кораблю даже своей страны? А если речь идет о корабле чужой страны в нейтральных водах? Ну,
2: да, просто идти на таран, на столкновение с огромным фрегатом на какой-то маленькой смешной яхте.
3: А
2: еще
3: не знает, что это за яхта, понимаете? Так к боевому кораблю не подходят. Поэтому дальше сигнальные огни и открывается огонь. Сначала предупредительный, потом на поражение. Что там в этих британских яхтах? Водолазы, бомбы. Это такой красиво сделанный новый беспилотник, в кавычках, украинский, да, морской. Никто даже разбираться не хочет и не должен. Продолжает движение, огонь на уничтожение, и все. Поэтому, конечно, это провокация, но во всей этой истории меня огорчает только одно. Что британские газеты пишут об этом быстрее, чем рассказывает Министерство обороны. Вот это меня очень огорчает. А должно Министерство обороны России заявить, что вот сейчас наш доблестный фрегат открыл огонь по судну, которое пыталось приблизиться. В ситуации, которая сейчас в мире, это недопустимо. И недопустимо вообще. Открыли предупредительный огонь, дальше откроем огонь на поражение. Если кто-то попытается приблизиться к боевому кораблю военно-морских сил Российской Федерации. Все, точка. Ну, конечно, поэтому... Просто мне кажется, вот это единственное, что вызывает сожаление. А моряки молодцы, действовали как должны были. Капитан молодец, тоже отдал приказ. Все в соответствии с уставом, с обстановкой. Ну,
2: с международными морскими правилами, если что. И последняя наша тема – это иранское перемирие. Мы об этом уже много говорили. Предварительное соглашение между США и Ираном есть. Многие называют его соглашением поражение, потому что еще до подписания какого-то реального меморандума о мире, меморандума, то есть меморандум – это намерение в итоге прийти к миру, вот в момент этого подписания США уже должны разморозить половину денег, которые они, как они очень любят, заморозили у Ирана. И в перспективе вообще конфисковать все повреждения, которые нанесли в течение вот этих военных действий инфраструктуре и самому Ирану.
3: Андрей, давайте все объясню вам, что происходит. Знаете, как классик говорил, не читайте перед обедом большевистских газет. Вот не читайте перед программой британскую прессу, потому что она все пытается вывернуть. Значит, на самом деле подписывается не соглашение, а некий меморандум, то есть заявление о намерениях. Это раз. Дальше. Этот текст не показали Израилю, для того, чтобы не было никакой утечки. Дальше. Есть несколько заявлений иранской стороны, американской, которые совершенно диаметрально противоположно трактуют различные пункты, называя от того, взимается плата за проход через Армузский пролив или нет, размораживаются активы или нет, то есть фундаментальные вещи не согласованы. Каждая страна трактует их как угодно. Поэтому будет меморандум. Давайте жить дружно, остановим огонь, посмотрим, как это все должно быть и так далее и тому подобное. Но самое главное, что получит Трамп? Трамп скажет, я закончил войну. Я ее вообще-то и не начинал, собственно говоря, но конфликт закончен. Все, все могут плыть, он уже сказал, нефть будет дешеветь, пожалуйста. А там мины какие-то плавают, но мы тут ни при чем. А кто эти мины запустил? Есть ли эти мины? И когда мы пытаемся выдавать желаемое за действительное, дорогие друзья, еще раз хочу подчеркнуть, никаких симпатий действия США у нас не вызывают. Но мы в этой программе говорили, еще раз повторим, главной целью глобалистов было закрытие Ормузского пролива ценой рейтинга Трампа.
2: Вопрос, создание мирового кризиса.
3: Закрыт. Кризис развивается, но не так, как они хотели. Поэтому пролив будет и дальше закрыт. Поэтому Соединенные Штаты не потерпели поражения в этом вопросе. Потому что они пришли туда не воевать, а имитировать войну, не свергать иранскую власть, а имитировать свержение иранской власти для того, чтобы побудить иранцев перекрыть Ормузский пролив. Мы об этом с вами говорили. Они имитируют в данном случае свою слабость. Они не собирались ни остров Харк захватывать, не собирались в Тегеране высаживаться. Это не входило в их план.
2: Да, потому что это просто невозможно, в конце концов. Они ни в коем случае не имеют возможности военной провести быструю и успешную операцию. Тут нужно подразумевать и это в виду. Иран достаточно силен.
3: Конечно, но то есть иранцы молодцы, они отстояли свою свободу, независимость, к ним, как говорится, вопросов нет.

0: другие страны будут строить
1: альтернативные пути, да.
0: Да, в обход Ормузского пролива, чтобы туда выйти дальше, в Аравийское море куда-то, чтобы иметь возможность, если американцы опять все это сделают, сами или опять напав на Иран, чтобы арабские страны не оказались крайними. Но ситуация вот такова. Обратите внимание, как легко Трамп манипулирует ценами на нефть. И когда мы говорили, что нефть будет 150-200, нет. Это значит, что, идя на определенный риск того, что они подыграют России, и Россия получит большую прибыль, они все-таки понимали, что в краткосрочной перспективе это произойдет, а в долгосрочной они настолько контролируют все эти вот фьючерсы, биржевые активы и так далее, что Россия не сможет физически получить ту прибыль, которую она получила бы при там кратном росте цены на нефть. Поэтому все несколько сложнее, дорогие друзья. Но я предлагаю, чтобы мы в конце программы вспомнили начало нашей программы, а именно пророчество старца Зосимы. Вот это важно. Народ будет един. Киев будет атакован НАТО, а это значит изменение сегодняшнего статуса КВО. Конечно, мы хотели бы, чтобы матерь городов русских никто никогда не атаковал. Но видите, как сложились обстоятельства, и исходя из того, что старец видел это задолго до того, как эта ситуация сложилась, то здесь, ну, надо вот как-то уже по-другому смотреть на происходящие события. Наверное, становишься немножко фаталистом, но все-таки человеческая воля для того людям и дана, чтобы они вносили свой посильный вклад в происходящие события и формировали то будущее, которое мы хотим видеть. У государственного деятеля, у главы страны этот вклад гораздо больше, ответственность больше. Но у каждого из нас, дорогие друзья, тоже есть свой вклад, есть своя ответственность. И находиться в бодром расположении духа – это в том числе и наш вклад в победу. Потому что уныние, и вот уж старец Зосима бы точно согласился, это грех.
1: Абсолютно верно. Более того, каждая вот сейчас, особенно сейчас, в момент, когда все-таки по нашей инфраструктуре бьют, все-таки экономика находится в данный момент, понятно, что президент обещал в 2027 году выровнять, но в данный момент экономика находится не в лучшем состоянии. Ничего не бойтесь, верьте и работайте просто на благо себя, на благо страны, и все будет хорошо. Всего доброго вам.
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
3: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Российские средства ПВО перехватили еще 44 беспилотника этим утром с 7 до 9 утра. Они были сбиты над Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тверской, Тульской и Рязанской областями, сообщает Минобороны. Также уточняется, что беспилотники ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. А минувшей ночью были перехвачены 157 дронов над 15 регионами России и акватории Черного моря.
0: О политике.
1: В Казани сегодня стартует саммит АСЕАН. Он приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Мероприятие продлится 2 дня. Во время саммита Владимир Путин проведет двухсторонние встречи с главами делегаций государства АСЕАН. Заявлялось, что на юбилейной встрече лидеры проведут обзор стратегического партнерства России и АСЕАН, наметят новые направления взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной сферах, обсудят международные и региональные вопросы. И также сегодня в Казани пройдет деловой форум «Россия-АСЕАН», на котором предприниматели из России и государств Юго-Восточной Азии обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества.
0: А США.
1: Сенат США заблокировал резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Против нее выступили 48 сенаторов, поддержали 47. Документ фактически предписывал американской администрации прекратить военные действия против Ирана или непосредственно на его территории, если на это не было получено официальное одобрение со стороны Конгресса США. Британский телеведущий, основатель платформы OnlyFarmers Джереми Клэрсон сообщил, что у него диагностировали рак. Чуть ранее ведущий в своей соцсети предупредил своих поклонников, что последние эпизоды программы будут тяжелыми для просмотра. Клэрсон сказал, что узнал о своей болезни в мае, подробности заболевания не привел. 2 года назад телеведущему провели операцию на сердце. Netflix купил права на показ еще 2 сезонов сериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает издание Deadline. Кроме того, стриминговый сервис продлил соглашение на показ предыдущих 7 сезонов, а также спин-оффов анимационного проекта «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». Официальный курс доллара на сегодня 72.14, евро 83.73, юань 10.66. В Москве сегодня до плюс 17, облачно с прояснениями.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А у нас все хорошо. Дефицита бензина нет, есть профилактические ограничения. Тут, конечно, можно ржать про хлопки и отрицательный рост, но это официальная позиция властей. Да, даже в таком благополучном регионе, как Петербург, введены лимиты на продажу бензина в 1 бак, но никаких предпосылок для дефицита нет, ситуация стабильна, автомобилисты не страдают.
3: Ну, ведь не страдаем, Дим.
2: Да.
3: Ну, что ты нагнетаешь-то?
2: Я не нагнетаю. Тут есть прелюбопытные подробности, которые хотелось бы сегодня с утра обсудить. Всем здрасте.
3: Это Дима Делинский.
2: А это Кирилл Манжулов. Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
3: Привет, Олег.
4: Привет, доброе утро всем.
2: Ну так, на всякий случай, еще координаты наши во времени и в пространстве. 8-967-200-97-02. Это номер, по которому нам можно писать в Макс.
3: В Макс. Телега уже не работает.
2: Ага. Ну, приехали. Так, значит, вот подробности и детали, которые меня сегодня с утра немножко триггерят. На фоне слухов о дефиците топлива в соцсетях завирусилось видео с трассы М-11. Там длинная вереница машин в очереди к заправке. Официальная позиция «Автодора» по этому поводу. Движение на территории многофункциональных зон трассы М-11 Нева осуществляется в штатном режиме. Затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано. Короче, видос объявили фейком, но «Автодор» параллельно призвал водителей заезжать на заправку автомобилей к колонкам только после завершения всех необходимых дел на многофункциональных зонах. Прикол в том, что очереди на заправках на М-11 действительно бывают, вне зависимости от того, какой НПЗ, сколько беспилотников попало. Это желающие купить хот-доги и зайти в туалет. Не, ну а что, я что, должен дважды к кассе возвращаться, да?
3: Ну, подожди секундочку. Ты можешь заказать и пойти к автомобилю, отвезти его от, ну, от колонки. Какие проблемы?
2: Короче, очереди на трассе М-11 – это вот
3: из-за
2: эти...
3: того, что все жрать хотят?
2: Да.
3: Ну, и другими заниматься делами, а не бензин заливать.
2: Вот. И еще одна деталь. Вот это прям триггер-триггер для того, чтобы закрыть тему с бензином. У нас нашли виноватых. Антимонопольная служба обнаружила картельный сговор. Это не нефтяные компании. Я сейчас много сложных букв буду называть. Значит, акционерное общество «Солид товарные рынки», открытое акционерное общество «Агроторг Юрк», Юг, да, извините, лишняя буква затесалась, открытое акционерное общество «Хансел». Вот эти три конторы систематически по договоренности между собой выкупали на бирже весь объем топлива, который предлагался к продаже, чтобы сыграть на повышении цены. И поэтому у нас топливо дорожает.
3: Ну, может быть, оно поэтому дорожает такими темпами.
2: Я сильно подозреваю, что можно было еще списать все на Бакланов. Как бы по-дурацки эта шутка не звучала в условиях нынешнего полузакрытого неба. Вот. Там народ еще беснуется в интернете по поводу того, что это вообще как в позднем СССР было. Помните, скупали враги всю нормальную еду, уничтожали ее, на полках были только консервы «Завтрак туриста». Вот примерно в том же духе. Короче, мне все эти объяснения, мягко говоря, не удовлетворяют. Взять три компании, которые торгуются на бирже, и обвинить их в том, что бензин подорожал, обвинить в картельном сговоре, ну, такое себе.
3: Ну, не знаю, Дим, к чему-то все это... Я пока не испытываю проблем с топливом. Да, цена растет, это факт. Угу. А количество этого топлива меня вполне устраивает. Я его заправляю постоянно.
2: Это потому, что у тебя бак сколько? 45-50 литров?
3: Нет, у меня 60 литров.
2: 60 литров, отлично. Если бы ты заехал на Татнефть, например, то у тебя были бы проблемы.
3: Угу.
2: Вот. А если ты заезжаешь на какую-то другую заправку, например, есть крупные вертикально интегрированные...
3: Конечно, не допускать... чтобы бензин заканчивался полностью в баке. Ну, доводи до 20 литров. Заправляй каждые 20 литров.
2: Ага, понятно. Ну и на всякий случай еще раз предупреждаем, что планировать покатушки по Крыму в нынешних условиях так себе затея. Во всех остальных регионах вроде как все в относительном порядке. Так, все, я высказался, я закончил.
3: Молодец. Олег, мы внимательно его слушали, правда?
4: Да, мы слушали внимательно, скажу. Больше ничего не добавлю.
3: Ну, в общем, да, Дим, нам добавить нечего, прости.
2: Абсолютно. Теперь переходим непосредственно к автомобилям. У нас парадоксальная совершенно ситуация, которую можно охарактеризовать такими словами. Народ устал.
3: Устал от китайцев.
2: Угу. Рост продаж автомобилей европейских брендов на российском рынке с начала года в 2 раза. По сравнению с
3: прошлым годом.
2: 25-м.
3: То, соответственно. Угу. Но, с другой стороны, у людей есть деньги покупать автомобили дороже.
4: Слушайте, это вот если смотреть не на проценты, а на реальные цифры, на товарные цифры, так скажем, то, в общем, это все пока не выдерживает критики. 5% от общих продаж – это европейцы, о которых тут идет речь, так сказать. Да, это больше, чем было раньше. Замечательно, люди возвращаются к тем брендам, которые привыкли, в этом нет ничего удивительного совершенно. Но пока первую скрипку на российском рынке играют все же китайские модели. И я так думаю, что... Да.
2: Скажем так, китайской разработки автомобиля.
3: Смотри, здесь дело в том, что есть тенденция. Тенденция, обозначенная в этих самых небольших вроде бы цифрах реальных, но она все-таки есть. Есть рост продаж автомобилей не китайских марок. То есть те люди, которые бы раньше, бы, наверное, купили бы китайцы, сейчас покупают уже не китайцы. И
4: да, правильно.
3: В этом есть, ну, какой-то, наверное...
4: И этот рост совершенно объясним. Более того, так сказать, благодаря налоговой системе и утильсбору пресловутому, естественно, китайцы становятся все недоступнее и недоступнее. Вот и
3: а
4: все.
3: Можно подумать, европейские бренды становятся все доступнее и доступнее.
4: А европейские бренды остаются по-прежнему немножко переоцененными, скажем так, но все же, так сказать, когда ты возишь для личного пользования, это, слава богу, осталось пока лазейка, но это не лазейка, это просто нормальный совершенно канал, так сказать, этим надо пользоваться. И люди берут до 160 лошадиных сил и так далее, пока очередной утилизбор, так сказать, не ввели, наверное. Я думаю, что это тоже не за горами. Кстати сказать, эта опасность, она, между прочим, оживляет продажи вот летние. Так не особенно сильно рынок упал, по моим наблюдениям. Хотя говорят, да, падение.
3: Что ты имеешь в виду, оживляет рынок?
2: Какая опасность?
4: А опасность введения нового учебного сбора.
3: Мы что-то пропустили с Димой. Кто рассказывал про эту опасность?
4: Слушай, ну она существует на самом деле.
3: А, это такое перманентно существующее вот где-то там...
4: Нет, учебный сбор должен повышаться год от года.
2: Нет, это понятно. Речь идет о машинах. Вот все эти европейцы, Автостат же считал европейцев, которые доутильные, до 160 лошадиных сил.
4: Ну, конечно, да.
2: И в этом сегменте у нас двукратный рост.
4: Нет, ну, на самом деле, там, BMW, особенно Mercedes, там, и так далее, они больше, чем 160 сил, и их тоже покупают. Продажи тоже растут.
2: Машины такого статуса, что потенциальному владельцу такой машины, в общем-то, по барабану переплачивать пару-тройку миллионов рублей. Угу. Вот. А смотрите, у нас на рынке появились, ну, как бы, знаете вы, что такое Nissan Magnit?
3: Нет.
2: Литровый мотор, 100 лошадиных сил, вариатор, передний привод, цена 2 400 000 рублей.
3: Nissan Magnit. Ну, вот и кто его
2: будет Nissan покупать? Magnit.
3: Ну, кто-то покупает ведь?
4: Нет, пока еще не покупает, пока его только ввезли. А литр, как американцы говорят, что двухлитровый даже, это банка, пачка с соком, а не двигатель, так сказать. А литровый – это вообще никуда. Ну, вот люди должны подумать 3 раза, прежде чем купить такой автомобиль, я думаю.
2: Ага. А, кстати, удивительная штуковина. Это индийская машина. Из Индии ее к нам везут. Цифровая приборка, климат-контроль, тачпад мультимедийная, круиз... Вот это все, это автомобиль за 2 400 000 рублей. Литр, 100 лошадиных сил.
4: Должен вам заметить, что вот пресловутые европейцы, которые растут в продажах здесь, да, по параллельному импорту, 60%, даже больше немножко, произведены в Китае из этих европейцев. Mm-hmm. Их легко отличить от европейских моделей по идиотским огням. У них все шильдики, так сказать, вот эти вот, даже надпись «Quattro» светится красненьким зачем-то. Но это вот чисто восточная такая приблуда, скажем так. Вот им будет, вот это кажется красивым. Мне это кажется совершенно никчемным и, скажем так, ну, абсолютно не нравится. Но, тем не менее, оттуда тоже поступают те же Volkswagen, Audi и другие машины, которые собираются в Поднебесной.
2: А вот я еще смотрю, значит, помните Kia Rio X-Line? Uh-huh. Вот, была такая машина, собиралась у нас здесь, в Петербурге. Значит, следующее поколение вот этой тачки называется Kia KX1. Полуторалитровый мотор, точнее, 1.4, 100 лошадиных сил, шестиступенчатый автомат, черт подери.
4: Вот, это лучше, чем литр.
2: Да, я понимаю, 2 650 000 рублей. Уже
4: а
2: здесь.
4: А это дорого. Ну, что я скажу? Ну, тут, слушайте, надо подумать. Но, в принципе, конечно, если уж вы покупаете, так сказать, на некоторое количество лет, так берите хотя бы атмосферник, не литровый турбированный, который послезавтра, да еще с нашим топливом, загнется легко.
2: Мы тут где-то как-то уже обсуждали, что вот эта норма, ну, типа новая, правительство уже разрешило нефтяным компаниям производить бензин экологического класса Евро-3, точнее, это Евро-5, но с содержанием серы по стандарту Евро-3. Вот. Это не для продажи на заправках общего пользования.
3: Да, это что для, значит, не для... Это для это того, чтобы продавать топливо для агрокомплексов, где есть техника, работающая на полях, и которым совершенно не важно, какое количество серы содержится в топливе.
4: Слушайте, вот это, между прочим, очень существенно, то, что вы уточнили. Я даже не знал об этом.
2: Ну, это вот интересно. Теперь ты знаешь.
4: Я нигде не читал. Я читал в «Коммерсанте» просто и в других изданиях. А оказывается, если так, тогда у меня нет вопросов.
2: Лишь бы это не попало...
3: Это не исключает, что это топливо может каким-то боком залететь на какую-нибудь заправку, но это единичный, может быть, случай.
2: А вот прямо сейчас прервемся, буквально на пару минут.
0: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А здесь у нас потрясение устоев. Вы же помните вот это «Das Auto»? Немецкое качество, значит, Volkswagen, эталон надежности, бла-бла-бла. Тут британские эксперты-социологи из портала What Car, это вполне чуть авторитетное издание. What Car, да.
4: Барона. Что за машина?
3: Покажите мне эту машину.
2: Короче говоря, эти люди опросили что-то порядка 40 тысяч автовладельцев по поводу того...
3: Делать им нечего.
2: Собственно, а как часто они заезжают в автосервисы? Но. И знаете что? Volkswagen Tiguan актуальный. Вот тот, который с 24-го года сходит с конвейеров. Он почти возглавил рейтинг ненадежности кроссоверов. То есть это один из самых ненадежных кроссоверов, ну вот, в частности, на британском рынке. Тигуан! Как такое возможно вообще? Я не понимаю. Куда катится этот мир? Точнее, он, наверное, уже налетел на какую-то небесную ось. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Кирилл Манжула.
2: Олег Осипов вместе с нами. Олег...
3: Слушай, ну, лично меня больше потрясла вот третья позиция самых ненадежных. Это Kia Sportage.
2: Причем это не актуальный спорт.
3: Да, это 16-21 годы с оценкой в 73%, с поломками. С поломками столкнулись 56% владельцев дизельных версий, 20% бензиновых. Я-то считал, что это очень надежная машина.
2: Ну, ты просто не сталкивался с дизельными спортеджами.
3: Не сталкивался.
2: В основном жалобы на качество этой тачки связаны именно с дизелями.
3: Ну, ладно.
2: Так, вернемся к Тигуану.
4: На первом месте это Джук.
2: Ну, ладно, вот. Ну, Джук, ну и
4: чё? Почему вы умалчиваете, а не сами? Для меня это, в общем, тоже не особенно удивительно, потому что, в общем, машина переделывалась, и двигатель становился все меньше и менее надежным, соответственно.
3: Но что ты скажешь про Тигуан?
2: Олег, смотри.
4: Про Тигуан меня изумляет, это честно скажу, но тоже не от хорошей жизни, наверное.
2: В смысле не от хорошей жизни? Это что, нас пандемия догнала настолько стремительно?
4: Слушай, понимаешь, вот эти вот выпуск автомобилей, в том числе для китайского рынка, масса, ведь это взаимопроникающая ситуация. То есть некоторые компоненты могут производиться там же, в Поднебесной.
2: Раньше нам говорили, что заводы, выпускающие деталье для европейских автопроизводителей, находящиеся в Китае, работают под строгим контролем европейских инженеров. И вещи, которые...
3: Ослабили контроль.
2: Да ты чё?
3: Ну, я...
2: Не может такого быть.
4: Не, послушайте, вот вы знаете, меня это изумляет всегда. Я очень люблю это слышать. На любой презентации нового автомобиля китайского, да, обязательно подчеркивают, ребята, мы выпускаем эти коробки автоматически, но сами ставим эйзин только японские. Так что не волнуйтесь, все нормально. Они
2: здорово, но образом... завод эйзин, он где находится? Он не в Японии находится.
4: Послушай, он находится в разных странах, между прочим.
2: Вот.
4: Так, на всякий случай. Но
2: именно.
4: Но есть и японские заводы, да, там чисто японские, так сказать, чистокровные, я бы так сказал.
2: Но вот, чистокровные японские коробки не ставят на китайские машины. Не, в этом нет никакого экономического смысла. Проще поставить завод в Китае и шлепать ты, там вот эти самые эйзины.
4: Послушай, это ты расскажи президенту ГАК, с которым я лично беседовал, Гуанчжоу, и который уверял меня, что это да, именно китайского, да, то есть и японские автоматы у нас ставятся. И более того, я был на заводе, мне показал, вот они, Made in Japan, это так и есть.
2: Ладно.
4: Они этим гордятся. То есть я-то, в общем, ничего против не имею. Пусть ставят то, что сами делают, если это надежно. Но они признают таким образом, что да, действительно, по ресурсу, по всем другим ключевым параметрам, пока японская продукция надежнее, чем то, что делают они сами, между прочим.
2: В десятку самых проблемных кроссоверов вошли Mazda, по-моему, на четвертом месте. Mazda CX-60.
4: Ну, это да, это то, что у нас не особенно востребовано, это другая модель, она не, в России никогда не продавалась, кстати сказать. Ну, вот, поэтому, ну, что тут? Надо посмотреть, какой мотор, какая компоновка, какая платформа.
2: Угу, угу. Так, еще одна маленькая деталь, и вот, наверное, все-таки это деталь побольше. Смотрите, если я все правильно понимаю, европейские автопроизводители в попытке угнаться за китайцами, составить им конкуренцию, значит, ускоряют внедрение всевозможных свистелок, перделок в свои машины и проигрывают в качестве в итоге.
3: Кому?
2: Тем же самым китайцам.
3: Не уверен.
4: Не, вот я тоже не уверен насчет качества. Это вот я что-то очень сомневаюсь.
3: Мы уже вели как-то с тобой и с Олегом этот разговор по поводу того, что европейцам нужно не гнаться за гаджетизацией своих новых моделей, а заниматься тем, чем они умеют заниматься, хорошими инженерными решениями. Да?
2: Окей, значит, смотрите, цитирую, собственно, сообщение портала WhatCar по поводу Volkswagen Tiguan. 24-го года машина, вот, соответственно, они свежие. То есть самые старые из них – это двухлетки. Значит, на поломки пожаловался 81% владельцев, и чаще всего эти поломки касались навигации, мультимедиа, тормозов, ну и там по кузовне еще какие-то претензии были. Навигация и мультимедиа – это у нас что? Свистелки и перделки.
4: Вот именно. Вот это да, это может быть. И чьё производство надо еще уточнить на всякий случай. Удивляюсь, что тормоза. В общем, у Тигуана всегда были приличные тормоза, в отличие от китайских аналогов. Ну, не понимаю, какие там проблемы. Это надо бы поподробнее изучить.
2: Но у нас нет таких данных.
3: Колодки поставили китайские.
4: Вот это возможно.
2: Тем временем, значит, и Volkswagen, и Renault, и Stellantis, ну, то есть, такие вполне ничего себе крупные европейские автопроизводители просят власти Евросоюза спасти их от китайцев. Вот, обратились в Брюссель с предложением создать четкую законодательную основу для стимулирования местного автопрома под условным лозунгом «Сделано в Европе».
3: Я, если честно, так и не понял, что хотят эти самые европейские автогиганты, чего они предлагают?
4: Вот ты знаешь,
3: да,
4: вы извините меня, что перебиваю, чего они хотят? Они хотят защиты, естественно. И...
3: Каким образом? Да, я понимаю, что защиты хотят. Они... Какие инструменты?
4: На самом деле это не лишено смысла в том отношении, что все-таки на китайский автопром работает, собственно говоря, все китайское правительство и все китайские, так сказать, заводы и все прочее. То есть у них есть больше возможностей, чем у европейских производителей автомобилей, вне всякого сомнения. Там обеспечена конкуренция внутренняя, так сказать, там обеспечена поддержка правительства, а главное, они платят меньше в казну, чем европейские производители. Безусловно. У них ниже требования. ко всему, начиная от, я не знаю, там, производственных выхлопов, стоков и так далее. Короче говоря, Европа слишком зажата зеленой повесткой, вот в смысле производства. Она очень много должна делать попутного, так сказать, во все это вкладывать деньги. Китайцы чувствуют себя в этом отношении свободнее. Это очевидные факты. Да, они тоже борются за экологию, да, они тоже, так сказать, выполняют какие-то там нормативы, но эти нормативы слабее, и они требуют меньше вложений. Вот в чем ключевая история. И поэтому они просят, ну хорошо, давайте мы будем хотя бы в равных условиях. И Volkswagen, и Stellantis, и Renault – это правильное требование. Ну, если бы условия были сближены. Более того, ведь они говорят о чем? О том, что ну, 30% пусть идет так сказать, из Китая, а 70% – это вот наше.
3: Нет, 30% да? Из всех других стран, и там не только Китай. Стран. Там и Япония, и Турция.
4: Да, они больше всего боятся, так сказать, опасаются, конечно, китайского нашествия. Таких концернов, как BYD, в первую очередь, если говорить о зеленой повестке. Короче говоря, вот равных условий они требуют. И все равно, ну, это всего лишь 30. А сейчас, кстати, китайская продукция уже сейчас, несмотря на то, что, в общем, там есть много барьеров на пути разворачивания производства в самой Европе, да, но, тем не менее, они 20, меньше 30, 26%, по-моему, всего лишь автомобилей на рынке.
2: Мы помним, самые продаваемые машины в Китае, о, господи, в Великобритании, китаец. По итогам 2025 года.
4: Да, это, ну, это, там у них производство есть. Более того, они пошли тем путем, что покупают бренды, да? MG, например, MG. Ну и так далее.
2: MG – это уже, вот, это уже прошлый век практически. А ты в курсе того, что они, китайцы собираются купить Maserati?
4: Ну да, в курсе, конечно. Чем он?
3: Зачем?
2: А чтобы было. Они...
3: Чтобы было, да.
2: Да, смотри, они же Lotus купили в свое время на распродаже за какие-то копейки.
3: Ну да.
2: Вот. И, значит, инженеры Lotus, сидя в Великобритании, где они там сидят, в Великобритании, не помню в каком городе, значит, занимаются разработкой технологий для своих китайских партнеров. Это уже хозяева, это не партнеры. Понимаешь? Вот. Сам по себе Lotus это машина, которая генерирует убытки. Вот. Но инженерные компетенции... работает на китайский автопром, сидя в Европе.
4: Даже
2: глобализация.
4: С Volvo. Абсолютно одинаковая история с Volvo и Geely. Там то же самое, та же инженерия, так сказать, шведская. И все прочее. А что касается дизайна, то в основном на любом китайском салоне, так сказать, это англичане и итальянцы. Естественно, это первые, так сказать, люди, которые занимаются дизайном.
2: Ладно, окей.
4: В зависимости от компании.
2: Значит, что требуют эти самые европейские автопроизводители? Необходима государственная поддержка местного автопрома, адресная поддержка производства аккумуляторов, повышение доступности местных электрокаров, стимулирование местных производителей автокомпонентов. Собственно, все то, чем занимаются, ну, например, российские власти. Только российские власти, в отличие от Европы, заборчик-то уже построили. Вот. И сейчас ждут результата.
3: Не согласен я с тобой по поводу сравнения с российскими властями, но у нас времени не остается. 5 минут перерыва впереди.
2: Да, это мы вернемся для того, чтобы продолжать обсуждение этой темы через 5 минут после новостей и рекламы.
8: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
10: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
11: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются соревнования воздухоплавателей. По решению организаторов вечерний полет 15 июня прошел в тематическом формате и был посвящен юбилейной 30-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Аэронавты Иван Меняйло из Московской области и Елизавета Вертепрахова из Пермского края стали лучшими в этом полете и будут награждены специальными призами Оргкомитета. Напомним, генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Выставка «Великие Луки. 860 лет» открылась 15 июня на Центральной аллее ВДНХ в Москве рядом с живописным Северным Розарием. Проект реализован в рамках инициативы «Города воинской славы России» при совместной работе организации «Города воинской славы» и Краеведческого музея города Великие Луки. Экспозиция представляет посетителям яркие образы города воинской славы. Выставка будет доступна для посещения до 30 июня включительно и позволит глубже познакомиться с историческим и культурным наследием Великих Лук. За неделю в лабораториях Псковской инфекционной больницы было исследовано 124 клеща. Каждый третий из них являлся переносчиком инфекции. В Великих Луках 3 из проверенных насекомых оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Сдать клеща или кровь на исследование после укуса можно круглосуточно в приемном отделении инфекционной больницы в Великих Луках по Октябрьскому проспекту 127.
11: О валютах.
13: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
11: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Слушайте, пока шли новости, я тут прочитал в этом вашем интернете. Немножко апокалиптичное, но такое, так вам и надо, да?
3: Ну, давай, говори.
2: Короче, «Шпигель», немецкое издание «Шпигель», так. Пишет сегодня со ссылкой на некие неназванные источники внутри Volkswagen Group о том, что проводили внутренний опрос анонимный, без указания должностей и конкретных фамилий. Опрос высшего руководства концерна.
3: Текс.
2: 9 топ-менеджеров, 6 из них характеризуют нынешнее состояние Volkswagen как угрожающее существованию. Мягко говоря. Еще 3 называют нынешнее состояние Volkswagen напряженным.
3: Ты же понимаешь, подобную информацию просто так выносить из СБ не будут.
2: Угу. Это один из способов давления на немецкое правительство.
4: И правильно, да. Ведь смотрите, какая история. В отличие от Китая, кстати сказать, да? Вот сначала были преференции владельцам электромобилей. все компании принялись их выпускать, а потом преференции в Германии, в частности, просто убрали.
2: Да? И все, и электрички рухнули. Да, больше да. никому не нужны.
4: Угу. И они, ну, это вот одна из причин, да. Ну, это так же не бывает, так сказать, вы уж, так сказать, определитесь. Там вся проблема в том, что, во-первых, разные законоуложения в разных странах, даже Евросоюза внутри, нет единого подхода, нет четкой позиции, да, нет, скажем так, хотя бы на 15 лет окупаемость в автопроме как минимум лет 15-20, да, и до сих пор такая. Поэтому, ну, конечно, нужны правила игры, которые не меняются, это первое. И потом... Вот все, о чем мы говорим, там соперничество с Китаем, с другими производителями, с других регионов, да, с Индией будет скоро то же самое, так сказать. Это ведь вопрос унификации налоговых систем, по сути дела, чего добиться невозможно в современном мире. Да, об этом много говорим, и Всемирную торговую организацию не видно. В общем, это ключевые вопросы, которые решить отдельно взятой стране или даже отдельно взятому союзу государств чрезвычайно трудно. И с китайцами придется считаться, хотим мы этого или нет, хотят европейцы или нет, потому что крупный рынок диктует стандарты, так или иначе.
2: Ну вот, собственно, европейские автопроизводители, в том числе Volkswagen, обращаются к властям Евросоюза с просьбой принять меры для того, чтобы, ну, как бы получить хотя бы какое-то конкурентное преимущество по сравнению с китайцами на внутреннем, черт подери, европейском рынке, на домашнем.
3: А скажите мне, пожалуйста, последний вопрос на эту тему тогда, если я понимаю, ты хочешь перейти на другую тему. А почему китаец сейчас выигрывает конкуренцию у европейца на европейском рынке? В чем основная фишка у китайского производителя? Олег?
4: Дешево и сердито.
3: Дешево.
4: Конечно, относительно дешево.
3: В этой ситуации все просьбы тех самых европейских автопроизводителей сведут к чему? К тому, что их на европейском рынке лишат дешевого китайского автомобиля. Все. Просто автомобили будут дороже для европейцев.
2: Там речь идет еще о всевозможных преференциях, которые позволяют автопроизводителям снижение издержек. Я понимаю, в мире розовых пони снижение издержек ведет к снижению стоимости конечного продукта. Да.
4: Ну да.
2: Господи, я не помню времена Генри Форда, ну, собственно, вот это начало 20 века, да. Но я где-то читал, что машины дешевели, становились менее дорогими.
3: Так причина роста интереса к автомобилю, это именно потому, что он стал доступным во времена Генри Форда.
2: Ага. Политика была такая. Я готов платить достаточно денег своим работникам, чтобы они могли купить машину моего же собственного производства. Вот то, что они выпускают с конвейера, они должны иметь возможность купить такую машину.
3: Так вот, если ты сравниваешь ситуацию с нашим российским рынком, то здесь мы наблюдаем, что автомобили, которые произведены и в России, они не дешевеют. Они по-прежнему являются дорогими для нас.
2: Смотри, значит, берем Волжару.
3: Ты имеешь в виду ту, вот, которую перелицованную?
2: Да, 2 дня осталось до старта продаж. Ну, вот,
3: и она дешевле будет на сколько?
2: 200-300 тысяч.
3: Ну, Дима, ты понимаешь, в чем дело? Вот ты, разница в формулировке. Она будет дешевле на 200-300 тысяч, и будет она стоить 4 200 000. Вот понимаешь? Ты способен купить машину за 4 миллиона?
2: Хорошо.
3: Который дешевле китайского аналога?
2: Тот же Тинет, который стоит значительно дешевле, чем Джили Манджаро.
3: Дима, вот изначальная стоимость, она все равно завышенная. Она может быть дешевле китайского аналога, по которому сделано, но все равно эта цена завышена. Ты не можешь себе позволить этот автомобиль.
4: Да. Вообще, я думаю, мы будем об этом еще не раз говорить. Все дело в налогах. Вот и все. Кстати, в Китае тоже не все так просто, потому что там, например, как и в любом другом, в любой другой стране мира, львиную долю составляют затраты на зарплату рабочих. И они растут в Китае. И это единственное, что они скрывают почти на всех заводах, сколько получает сборщик на конвейере. 18 тысяч юаней считается у них очень хорошим доходом. Так, просто на всякий случай говорю. За эти деньги не в каждой стране будут работать.
2: 18 тысяч нужно умножить на 15.
3: Это очень много.
4: Это на, не на 15, а на 10 уже так, если по сегодняшнему.
3: Ну, на 11.
2: Да. Ладно, не будем ломать голову себе вот этими цифрами, математическими вычислениями. Давайте еще раз все-таки вернемся к машинам. Вот. У нас, извините, можно купить Аурус Сенат за 1100 рублей.
4: Наконец-то.
2: Это тот Сенат, который мы можем себе позволить.
3: Все.
2: Да, вообще без исключения. Вот. Ну, просто потому что этот Аурус Сенат, у него открываются только передние двери и капот, во-первых, а во-вторых, он всего лишь 14 сантиметров в длину.
3: На нем вы можете отправить в далекое путешествие своего любимого таракана.
4: Причем сделано в Китае, между прочим.
2: Ну, кстати,
4: да. На всякий случай.
2: Еще один симптомчик.
3: Таракан-то свой, отечественный.
2: Русак.
3: А, черт.
4: В общем, да, шильдики «Москвич» тоже делаются в Китае. Все в порядке. Я никаких тут проблем не вижу.
2: Мы не переживаем по этому поводу. Да, у взрослых мальчишек тоже должны быть игрушки. Вот, если хочется, ну, как бы владеть сенатом, ну, вот у вас есть возможность. 1100 рублей.
3: Ни в чем себе не отказывай.
2: Угу. А, да, и, кстати, еще одна маленькая деталь. Это не просто моделька, она с движком внутри. Вот. Движок инерционный. Ну, вот если у тебя есть ребенок, ты понимаешь, о чем я.
3: Да, назад-вперед, назад-вперед.
2: Да-да-да-да. Для того, чтобы машина поехала вперед, нужно ее немножко откатить назад. Называется инерционный движок. Так, ладно, 4 минуты до конца этой четверти часа. У Олега есть свежие впечатления о свежем китайце. На чем ты ездишь?
4: Я сейчас езжу на Омоде C5, о которой я начал говорить еще несколько программ назад, так скажем. А между прочим, сейчас уже можно, насколько я понимаю, приобрести и полноприводную версию. Ну и переднеприводная версия, от которой девушки падают в обморок от красоты этого автомобиля, она тоже вполне себе пристойна. Я вот смотрю, у меня, правда, расход заявленный не получается, как написано в паспорте, там, скажем,
3: 7, а сколько 4, там в паспорте?
4: 7,4 литра, да, у меня получается 9,4, как минимум. Но я езжу в городе с включенным кондиционером, естественно, да.
2: А, да, вот. Еще Олег прижимает тапочку. Вот.
4: Ты знаешь, я езжу в режиме эко, потому что смысла в режиме спорт нет ни малейшего, с моей точки зрения. Опять же, девушка может понравиться. Там и так расход увеличивается, не такой маленький. А кроме того, коробка в любом случае, это шестиступенчатый робот, она адаптивная, она подстраивается под твой стиль вождения и не особенно напрягает медленными разгонами. В общем-то.
2: Ну, окей. Объясни мне, пожалуйста, я чего-то не до конца понимаю. Какое отношение расход топлива в городском цикле имеет к девушкам?
4: А, нет, послушай, вот я и говорю, что они не заморачиваются этим делом, потому что автомобиль красивый, и все тут.
2: Вот это
4: главный критерий, так сказать. Угу. А, поэтому, и кстати сказать, еще у него есть неоспоримое достоинство, у него очень приличные сиденья. И вот никаких у меня нареканий к тому, как я располагаюсь за рулем, нет. Кому-то из моих коллег там мешало слишком мало места для правой ноги. Мне хватает, как ни странно. Хотя я таких нескромных габаритов. Но, в общем, все вполне в этом смысле, лучше, чем можно было ожидать. Единственное, что мне не очень устраивает вот эти подрулевые переключатели, тоненькие, изящные для нежных пальчиков.
2: Погоди, а это переключатели передач или...
4: Передач. Нагруженный левый рычажок маленький, опять же, где...
3: Так ты что, боишься его сломать, что ли?
4: Честно сказать, да.
2: Так это же для нежных девичьих рук разработано.
4: Вот, о том и речь. Но я же тоже на нем езжу. Да нет, на самом деле машины, как и все остальные на свете, унисекс. Но тем не менее, я думаю, что больше подходит девушкам. И, кстати говоря, цена более или менее, не буду озвучивать, так сказать, но смотрю, что полноприводная версия будет дороже так на 450 тысяч примерно. Вот, но там уже 7-ступенчатый робот.
2: Я понимаю. Вопрос. Нафига полноприводная... Зачем нужен полноприводный кроссовер в городе? Ну, тем более, с женским дизайном.
3: Может быть, ты собираешься выезжать за город?
4: Не, ну, во-первых, да. Даже девушки иногда выезжают за город. Во-вторых, и в Москве, и в Питере гололеда хватает зимой в некоторых.
3: Более чем.
4: Так, так что все в порядке.
2: То есть ты переплачиваешь...
4: И поребрики есть, и бордюры, и все, что хочешь.
2: 400 тысяч рублей за возможность входить в поворот на скорости на 5 метров выше, чем...
4: Нет, это просто всегда увереннее.
2: О, ладно. Олег Осипов был у нас на связи с впечатлениями от свежего обновленного кроссовера Amoda C5.
3: Олег, спасибо.
4: Всем удачи на дорогах. Пока.
2: А впереди Игорь Маржаретта.
16: Программа «Мой автомобиль».
17: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
21: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю.
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: Водитель, покупая полис ОСАГО, должен иметь возможность управлять любым транспортом, если у него есть соответствующие права. Любым транспортом в том смысле, что если у него есть, допустим, вторая машина, то зачем ему второй полис ОСАГО? Это у нас Госдума. К выборам. Это так, так прикольно наблюдать за телодвижениями, которые рождаются на охотном ряду в связи с тем, что, ну, как бы депутатам нужно каким-то образом зарабатывать себе политические очки, упоминаемость, бла-бла-бла. Они в очередной раз вернулись к идее отвязать полис ОСАГО от автомобиля, привязать к автовладельцу. Здрасте всем еще раз.
3: Это Дима Делинский.
2: Это Кирилл Манжула. Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
22: Доброе утро, друзья.
16: Пробуксовка дня.
2: Мы опять не будем называть тех людей, которые вернулись к этой мысли. Я начал с цитаты этого человека. Если у вас есть такое желание, можете сходить в интернет и погуглить. Но так или иначе, они не говорят, что нужно отменить сложившуюся систему. Они говорят, что нужно ее дополнить возможностью выбирать. То есть, условно говоря, если в семье есть одна машина и несколько водителей, ну, муж, жена, например, то почему бы не оставить все как есть? А если несколько транспортных средств в одной семье, то давайте дадим возможность водителям выбирать. Ну, можно же сделать так, чтобы водитель, у водителя был один полис ОСАГО, а не несколько.
3: Ну, кроме потерь страхового рынка, я в этой идее ничего плохого не вижу.
2: Ты имеешь в виду прямые потери?
3: Ну, конечно.
2: Полисов меньше будет.
3: Полисов будет меньше, естественно.
22: Слушайте, ну, давайте теперь я свои 5 копеек вставлю. Значит, когда 23 года, что ли, назад у нас принимали систему ОСАГО, надо было понимать, что такая система существовала в Европе с 50-х годов, а в 60-е годы уже практически вся Европа была связана вот этой системой. Все страны приняли такие законы, и они работали. То есть мы 23 года назад в качестве образца смотрели несколько вариантов. В конечном итоге, честно, это не модно ссылаться, но избрали французский вариант, как наиболее социально защищенный. Дело в том, что никому не нравится платить деньги и покупать в обязательном порядке лишний полис, которым ты, скорее всего, не воспользуешься. Вы знаете, какая у нас средняя частотность аварий?
2: 5%.
22: 4. Условно говоря, 96%, что ты не попадешь в аварию, и, соответственно, многие считают, что деньги я выкинул на ветер. Пытались сделать, чтобы как-то минимизировать возмущение, поскольку люди у нас вообще не очень до сих пор понимают, зачем нужна страховка. Считаю, что это деньги, выброшенные на ветер. Вот, и многие люди, чтобы они не напрягались, взяли вот ту самую французскую систему, которая позволяла цену полиса держать минимальной, когда он привязан к автомобилю. Потому что чаще у нас, я не знаю, что там было во Франции 25 лет назад, но у нас до сих пор чаще один автомобиль в семье на нескольких водителей, то есть муж, жена, там взрослый сын, условно говоря, или взрослая дочь. Чем ситуация, когда один человек владеет 5 автомобилями, 7 мотоциклами, и еще лошадь у него стоит в конюшне. То есть такая ситуация есть, но их не так много. Ходили из того, что все-таки по большей части это семьи, где один автомобиль. И тогда вот такая схема позволяет делать полис более-менее доступным. У нас средняя цена полиса сейчас, напоминаю, 7500 примерно. Вот, если перейти на систему, когда один человек много автомобилей, ну, во-первых, таких случаев не так много, во-вторых, такой полис будет очень дорог. Так же, как сейчас очень дорог полис открытый, что называется. Знаете, наверное, такое, это когда я разрешаю управлять автомобилем всем, кому не попадя. Соответственно, вот такой открытый полис стоит, ну, раз в 5 дороже, чем обычный.
3: Олег, в таком случае почему не вести обе возможности? Ну, есть у человека много автомобилей, он покупает один полис дорогой на все эти автомобили. А если автомобиль один на всю семью, ему такой полис не нужен, покупает подешевле.
22: Ну, во-первых, автомобили могут быть разные. Наш закон требует учитывать коэффициент мощности и много чего другого. То есть надо переписывать полностью весь закон, менять его весь. И такой полис будет изначально очень дорогим. Будет ли он пользоваться спросом, я сильно сомневаюсь. Будут ли желающие, а я хочу такой полис, который мне позволяет управлять моим любимым мопедом, и одновременно я могу, условно говоря, ездить на КамАЗе. Я плохо представляю, сколько будет стоить такой полис, и кроме экономии времени при оформлении, больше никакого смысла в этом не вижу. Ну, ладно, это, кстати... Вопрос такой спорный. Тут другой момент появляется. Значит, смотрите, у нас сейчас вводят камеры фото-видеофиксации, которые будут фиксировать проезд под камерой и будут определять, есть у этого автомобиля полис ОСАГО или нет. А там за рулем этого автомобиля сидит человек, у которого универсальный полис на все. И вот он сидит, а камера говорит, а черт его знает, на этом автомобиле что там есть? Нету вроде полиса, присылает ему штраф. Он говорит, а у меня был полис на все. Откуда мы знаем, кто там сидел за рулем, понимаешь? Тогда параллельно надо вводить систему идентификации по лицам, как минимум. Как минимум.
2: Жесть какая. Ну, короче, очередное популистское предложение, предвыборное. На моей памяти только 3 раза его отклоняли, эту идею. Но отклонят и в этот раз.
22: Я думаю, тоже. Ну, вот я свои доводы изложил. Доводы людей из правительства еще более обоснованы, их больше.
2: Ладно, 4 минуты до конца этой четверти часа. Вы же видели новый Q7, Audi Q7. Они, короче говоря, немцы впервые за 10 лет обновили свой самый большой на сегодняшний момент кроссовер. И это что-то с чем-то. Для начала, вот просто факт, примите как сложившееся. Эта штука может ездить на растительном масле.
22: Ну, не совсем на растительном масле, там речь идет о биотопливе. С этим биотопливом много каких историй случалось. Если помните, лет 15 назад обязали вообще все европейские заправки иметь такие пистолеты с биотопливом и добавлять биотопливо не менее 10% в обычное, а оно получается в процессе переработки из каких-то отходов. Ну, эта песня продолжается и сейчас, когда надо компании Audi, горячо мною любимой, показать преимущество, они говорят, а еще можно на таком топливе ездить. Ну, так это требование есть такое. И ничего тут такого революционного-то нету. На чистом растительном масле, уверяется, автомобиль не поедет никуда.
3: Можно сервис, есть.
22: Сервис.
2: Кошмар какой. Ладно. Второй факт. Опять же, примите, никаких электрических... Да, там есть электрический довесок, значит, какой-то движок там на 23 лошадиные силы, неважно. А под капотом V6 и V8.
22: Ну, это круто. То есть компания заявляет, что мы всегда делали мощные автомобили, в том числе семейство R, RS, там все круто, и продолжаем их делать. То есть мы можем современные технологии внедрять. Вот этот маленький, я так понимаю, электродвигатель помогает при разгоне, при маневрах, толку с него особо нет. Вот такую штуку вставляют во все сейчас современные автомобили дорогие. У нас на Аурте такая система, допустим, стоит. Вот. Ну и, пожалуйста, но зато мы отстояли право выпускать мощные автомобили, потому что в мире полно еще любителей. Кстати, я тут, когда был в Китае в последний раз, компания Хавейл говорит, а мы вот, да, мы такие современные, мы вот гибридные технологии. Вне... Но у нас есть двигатель V8, мы его только что разработали и будем на некоторые модели ставить.
2: Угу. Так, следующий момент, который вызывает, ну вот, я не знаю, недоумение, восторг. Как к этому относиться? Короче говоря, поворотники с проекцией. Эта штука в темноте будет подсвечивать, ну как бы, она не только показывает направление поворота, она еще и проецирует изображение, что типа я поворачиваю туда на асфальт перед тобой.
22: Это очень круто. Я сегодня с утра ехал в город на машине и думал, господи, сколько же у нас идиотов, которые вообще не включают поворотники.
3: И почему? Вот, если... И почему?
22: Вот если этот Audi еще принудит водителя обязательно...

0: реальной жизни, потому что мы это не видели даже на картинке, я видел только схему, как это работает. А как в реальной жизни, надо посмотреть, может быть, это за этим будущее, а может, это какая-нибудь очередная фенька такая, тупиковая технология, особенно никому не нужная, потому что таких тоже много было. Начиная от системы старт-стоп, от которой сейчас все повсеместно отказываются, и заканчивая там какими-то еще вещами. Ну, довольно много было предложений в автомобильной сфере, которые просто не прижились.
1: Угу. Active Steering в BMW. Активное подруливание. Ладно. И вишенка на торте, значит, звук. Ну, понятно, что это дорогая премиальная приблуда, но для того, чтобы почувствовать всю полноту, они встроили вибраторы в сиденье. Специальная штуковина, которая в такт басам, она вот что-то
0: подбрасывает тебя там до потолка. Вот.
1: Виброприводы.
0: Может быть. Есть же, в конце концов, кинотеатры такие маленькие, где 5G, где там трясутся кресла, если пассажир едет в поезде, там капает вода, если на улице дождь. Есть такие штуки, но повсеместно, опять же, они распространения не получили. Дорого, да и не каждому понравится, что ему за шиворот льется вода во время киносеанса.
1: Угу. Тут написано, что интенсивность вибраций можно настраивать индивидуально или полностью отключать.
0: Ну, много чего есть интересного в новом мире. Много технологий интересных. Вот компания Audi пытается внедрить совершенно новую модель, чтобы привлечь внимание, поскольку европейский автопром сейчас, мы знаем, находится далеко не в лучшем положении. Они слишком много вложились в электрички, а потом выяснилось, что спрос на электрички не такой обвальный, как планировалось, во-первых, а вдруг китайцы обогнали.
1: О, да. И вот они пытаются конкурировать. Давай, на этом все у нас.
2: Все, Игорь, пока.
1: Да, Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги, берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: Один человек погиб и два пострадали из-за атаки БПЛА по автозаправочной станции в городе Обоянь Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хенштейн.
2: о нефти.
6: Россия увеличила темпы морского экспорта сырой нефти до максимального с начала года показателя. Среднесуточные отгрузки за 4 недели по 14 июня составили 3 миллиона 830

0: тысяч бочек в сутки. Данные о перемещениях танкеров проанализировало агентство Bloomberg. С начала 2026 года средний показатель по экспорту нефти составил 3 миллиона 490 тысяч баррелей в сутки. Это выше всех годовых значений после 2022 года, отмечает агентство. По его данным, за последние 4 недели среднесуточные отгрузки примерно на 430 тысяч бочек превышают показатели первого квартала. Объем российской нефти в море вырос с апреля на 25% и превысил 120 миллионов баррелей. Bloomberg отмечает, что почти весь этот объем приходится на танкеры в пути, а не на простаивающие суда. Рейсы из аэропорта Калуги на 17 и 18 июня отменены из-за ограничений в небе. Речь в том числе о рейсах Казань-Калуга-Сухум, Сухум-Калуга-Казань. Решение было принято в интересах безопасности пассажиров, отмечают в пресс-службе авиагавани. По данным онлайн-табло, авиакомпания «Азимут» отменила запланированные на 17 и 18 июня полеты в Санкт-Петербург и Сочи. Сегодня ночью Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Калуги 16 июня аэропорта не работал около 17 часов. По словам губернатора Калужской области, над регионом в ночь на 17 июня сбили 25 БПЛА.
1: О судебных делах.
0: Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест. Никулинский районный суд Москвы отправил Надежду Голикову, возглавляющую финансово-экономический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям, под домашний арест. Это рассказали источники газеты «Ведомости». Голикова инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, связанное с получением жилищных субсидий, средств, предназначенных для обеспечения нуждающихся сотрудников ведомства. За годы службы чиновница была удостоена благодарности президента России и медалей ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Несколько центральных улиц Москвы перекроют в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением ночного забега. Официальный курс доллара на сегодня 72.14, евро 83.73, юань 10.66. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Очередной виток эскалации. Страны так называемой «семерки» договорились поставлять Киеву средства ПВО и оружие. Какие последствия? В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Страны так называемой «большой семерки» намерены увеличить поставки Киеву средств противовоздушной обороны, то самое ПВО, и дальнобойных систем поражения, говорится в совместном заявлении лидеров европейских крупных государств по геополитическим вопросам, принятом на саммите группы во Франции. В документе отмечается, что Европа планирует наращивать поставки Украине средств ПВО, дополнительных систем, перехватчиков, вооружений большой дальности и всего, на что хватит. Кроме этого, они готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензии, которая позволит увеличить объем собственности военного производства. В общем, не новое, но не можем не сказать, что очередной виток эскалации на наших глазах разворачивается. С нами военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, приветствую.
3: Добрый день.
2: Возросла ли угроза для нас? Чем будем отвечать? Странная история с лицензией, да, которая позволит увеличить объем собственного производства. Мы же выносим собственное производство. Зачем его там наращивать? Или это совершенно новые системы, какие-то подземные, до которых мы не можем дотянуться?
3: Ну, во-первых, мы и до подземных можем дотянуться. У нас есть системы и планирующие бомбы авиационные, фабы различные мощности, и тот же «Орешник», и «Кинжалы», которые гиперзвуковые ракеты, которые пробивают любой бетон, вот, и проникают в любые подземные сооружения. Мы это неоднократно доказывали и показывали. Но все то, что заявляют лидеры G7, это риторика, которая уже привычна за которой, собственно, ничего, по большому счету, практически не стоит. Но представление Украине систем ПВО различного класса. Но они, правда, не уточняют, что именно они могут представить. Но даже Патриот, Хасамы, извините, не Хасамы, а эти самые...
2: Но всего по чуть-чуть набежит.
3: Ну да, но в любые эти системы, они не способны бороться со сверхзвуковыми ракетами, и я уж не говорю про гиперзвуковые ракеты. Ну и много раз я рассказывал и говорил, что у тех же Патриотов есть мертвая зона от земли до 100 метров которые он ничего не видит, даже беспилотники не может перехватить в этой зоне, да, до 100 метров высоты. Ну, вокруг Киева стоят эти патриоты. Они уже истратили практически все ракеты, которые на них были. Ну и что? Они перехватили кинжалы, они перехватили цирконы, они перехватили ракеты Искандера. Нет. Хотя они там рассказывают, что они что-то перехватили, но на самом деле нет. Я уже не говорю, что и ракеты у них просроченные. Доказать, что это удар ракеты и патриоты по Успенскому собору Киевско-Печерской лавры. Они хотят представить это как удар российской ракеты, но мы наносим удары фугасными боеголовками, которые разрушают, взрывают. А здесь только пожар, потому что от осколков ракеты загорелась крыша, да, а осколочные боеголовки могут быть только у зенитных ракет, потому что при помощи этих осколков зенитные ракеты сбивают и ракеты встречные, и самолеты, и любые летающие цели. Так что заявление это, тем более оказать помощь Киеву в зимний период. А как они окажут помощь Киеву в зимний период? Они поставят топливо в Украине, они запустят украинские теплоэлектростанции и так далее и тому подобное. Ну, вопросы эти остаются открытыми, потому что действительно это все большая, огромная работа, и, естественно, мы не допустим, чтобы те же теплоэлектростанции, которые мы разрушили, они заработали вновь, потому что они работают не только на население, они работают на производственные мощности военно-промышленного комплекса Украины, который полуразрушенный сегодня, но попытка его восстановить, попытка продать им лицензии и технологии для производства новых ракет, но разве мы это допустим? Разве это в наших интересах?
2: Но мы опять фиксируем, что мы воюем со всей Европой. Конечно, у нас есть средства, конечно, мы тоже наращиваем, но в прошлую войну со всей Европой были какие-никакие союзники, поставлявшие нам какие-никакие технологии и так далее. Больше страна, больше возможностей. Здесь все затягивается, они сворачиваются, не собираются. И каждый день практически говорят, что вот будут, и вы правы, да, непонятно даже, как они это, сколько ракет поставят, ПВО, не ПВО, но саму динамику они поддерживают.
3: Ну, я хочу вам напомнить, что союзники нам начали помогать, когда мы после Сталинграда опрокинули и пошли на Запад, да,
2: конечно,
3: после Курской битвы только лишь. А до того мы сами сражались с фашистской Германией и со всей Европой, которую фашистская Германия захватила и которая помогала фашистской Германии воевать против нас. Я уже не говорю про воинские подразделения, дивизии европейские, которые воевали в том числе и на Сталинградском фронте. Да? Вот. А Чехословакия работала на Германию, даже Польша работала на Германию, Италия работала на Германию. Ну, в общем, вся европейская промышленность работала на Германию.
2: Как сейчас на Украине.
3: А сейчас на Украину работает и, более того, поставляет оружие. Так что у них есть такая особенность. Раз в 100 лет они должны пойти войной на Россию, получить по морде и опять на 100 лет замолкнуть. Вот мы сейчас их избиваем, эту Европу, это НАТО, на территории Украины. Правда, жалко население Украины, жалко украинских военнослужащих.
2: Угу. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был с нами на связи. Ну, надо сказать, что вместе с этим Евросоюз запретил Украине тратить кредитные 90 миллиардов евро на зарплаты военным. А Трамп вроде как в очередной раз то ли сказал, что нужно сворачивать войну на Украине, то ли Соединенные Штаты готовы вновь ее поддерживать. В общем, хотя интересно, облетели кадры видео, социальные сети, когда Зеленский проходит мимо Трампа. Трамп демонстративно отворачивается, не пожимая руку, уходит в сторону. Нацисты тоже плачут. Глава киевского режима нацистских головорезов живодеров Зеленский заявил, что он часто рыдает из-за ситуации на Украине и боевых действий. Во время одного из интервью на полях конференции Reuters Next бывший комик начал выдавливать из себя капли, но потом по привычке стал хохотать. Совсем не смешно военному обозревателю «Комсомольской правды», полковнику в отставке Виктору Баранцову.
1: говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Тут на днях просроченный фюрер Украины Зеленский сделал прелюбопытное заявление о том, что он часто плачет, размышляя над судьбами украинского народа. Большинство обозревателей, политиков, даже психологов пришли к выводу, что это игра на публику, что это фальшивые слезы в расчете на то, чтобы разжалобить собственный народ, тот самый народ, который сам же Зеленский гонит на фронт. Если тебе так жалко своего народа, то зачем же ты тогда гонишь его на смерть в эти мясные штурмы? Зачем ты уже вынашиваешь планы о том, что скоро детей со школьной парты будешь отправлять по своему соизволению на фронт? Это же действительно лицемерие. Лицемерие еще в том, что народ помнит украинский народ, что когда Зеленский пришел к власти, он что пообещал? Что он прекратит войну. А вот уже несколько лет война не прекращается. Более того, Зеленский мечется по миру с протянутой рукой и вымаливает на коленях оружие. Для чего? Для прекращения войны? Нет, для ее продолжения. Если тебе, фюрер, жалко собственного народа, то почему ты подписал указ, разрешающий устраивать загранотряды против тех бойцов, солдат и офицеров Украины, которые бегут с фронта и которых эти загранотряды уничтожают? А потом как собак зарывают где-нибудь песок на лесной опушке, а матерям, женам и детям сообщают о безвести пропавших. Зеленский таким образом экономит большие деньги. А может, он плачет совершенно другого, о том, что разогнали вроде бы его мафию там с участием Мендеса, Ермака, которые там строили на деньги, присланные Европой американцам. Они строят эти роскошные коттеджи. Сейчас халявка закончилась. Может, поэтому так слезливо грустит Зеленский? А может, вы знаете, он грустит, потому что в Крыму его отобрали роскошную дачу, национализировали, да. А может, он, знаете, плачет потому, что у него очень плохо складывается положение на фронте. Может, он плачет потому, что Константиновка уже фактически взята российскими войсками. Краматорск и Славянск уже начинают эвакуировать свои заводы. Хреново, очень хреново на фронте у армии Зеленского. Ну а что? Что в итоге, я повторюсь, это фальшивые слезы. И у меня почему-то такая закрадывается мысль, что кокаинщики часто действительно впадают в вот такой транс и часто плачут от передоза. Ну а мы знаем, что сами украинцы уже присвоили фюреру такое позорное прозвище, как Володимир Кокаинович. Так, может быть, слезы не от грусти о судьбе Украины, а слезы от передоза? Похоже, что это так. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. О последствиях через пару минут.
1: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Сталин настолько ценил главного конструктора атомной бомбы Юлия Харитона, что запретил ему летать самолетом и предоставил личный салон-вагон, в котором до революции ездил сам царь.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Итак, газовый мазохизм. Евросоюз официально начал сушить свои трубы ради великой отказной миссии. В Европе великий день независимости, правда, пока от здравого смысла и дешевого тепла. Со среды 17 июня официально стартовал первый этап беспощадного запрета на импорт российского трубопроводного газа. Лавочку прикрывают поэтапно. С сегодняшнего дня под нож пошли поставки по краткосрочным контрактам. Ну а сам суровый для себя же такой зимний регламент европейцы обкатали и приняли еще в январе, поставив себе амбициозную цель полностью обнулиться и забыть про российский газ к концу будущего 2027 года. Как собираются перезимовывать? Судя по сообщениям, закачка в подземные хранилища идет так себе. И на середину июня, можем сказать, уже середину лета, с отставанием по всем привычным графикам. Но гордости в Брюсселе, как обычно, хоть отбавляй. Скачут, наверное, покрикивая, что кто без газа, тот... Или наоборот, кто с газом, тот москаль. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте.
2: А мы чего, нам тоже, может быть, порадоваться, что наконец-то вот наш газ не будет топить противника и заодно помогать другому противнику, это другой части этого противника в Киеве? Или бюджет недополучит и нехорошо?
9: Ой, топить противника, это вы интересно сказали. Ну, ладно.
2: Во всех смыслах.
9: Так вот, наш газ будет топить противника. Ладно, не будем углубляться, но да. Интересная фраза. Так вот, видимо, чего-то такого они боятся, поэтому вводят запрет на наш газ. На самом деле, еще в мае 2025 года они приняли, как это называется, дорожную карту по отказу от российского газа, нефти и ядерного топлива. Ну вот, соответствующий регламент был принят действительно в этом году. Если посмотреть на количественные показатели, которые они туда заложили, то предполагается, что вот меры по прекращению импорта газа, идущего по краткосрочным контрактам, в сжиженном виде и по трубе вместе сократит где-то на 10-12 миллиардов кубов поставки российского газа в Европейский Союз. Ну, правда, они там немножко со своими подсчетами ошиблись, но здесь более или менее все правильно. Где-то 10-12 миллиардов. Ну, еще где-то 26-24 миллиарда кубов останутся идущими по среднедолгосрочным контрактам, и вот от них действительно в следующем году будут избавляться. Однако я бы не переживал за то, что они там...
2: За них или за нас?
9: У нас очень... Да я бы ни за кого не переживал. У всех все будет хорошо. Точнее, никак. Все будет хорошо, но не у всех.
2: Но недолго.
9: Если мы посмотрим... Нет, ну почему? У кого как? Давайте не будем углубляться, а то опять же там что-то топить противника газом, вот это все.
2: Да.
9: Тут нужно разделять как бы две сущности, потому что когда у нас... Многие вот, слушатели, зрители обычно там начинают предлагать, да вообще надо было обрубить им поставки. Ну, с эмоциональной точки зрения все понятно, но здесь я бы зашел не с точки зрения бюджета, потому что пополнение бюджета от этих объемов, хоть и, мягко скажем, отличное от нуля, но несопоставимо с теми же самыми нефтяными доходами бюджета, они гораздо выше. То есть речь все равно идет про десятки и десятки миллиардов рублей, но не в этом даже дело. Хотя, ну, это тоже держим в уме. Есть другое обстоятельство. Когда у нас предлагают там прекратить поставки в Европу, то, ну, немножечко смешивают, как правило, понятие. предполагаю, что Европа, она какой-то такой вот монолит, который весь против Российской Федерации. А в действительности, если мы сейчас, например, прекратим поставлять газ, ну мы кому прекратим поставлять газ? Ну мы прекратим поставлять в ту же Венгрию, в ту же Словакию, то есть, ну, в страны, которые... Пусть и не в полной мере, как бы вот за нас, понятно, что они вообще не за нас, но они все-таки старались идти не в ногу. И мы фактически накажем их. Мы не накажем Урсулу фон дер Ляйен, мы не накажем там Мерца, Макрона и прочих вот этих персонажей, которые выступают за... за, видимо, боевые действия против Российской Федерации, ну, если исходить из их риторики, мы их не накажем. Мы, наоборот, дадим им большой плюс. Мы дадим плюс тем, кто выступает за то, что вот Россия, она всегда использует газ как оружие, Россия очень плохая, ни в коем случае нельзя сотрудничать с Россией. А вот, посмотрите, она еще и газ вам отключила. Мы же вам говорили. То есть это вообще такая крайне неприятная ситуация, когда, с одной стороны, да, понятно, оттуда кричат: Россия противник, Россия враг, давайте с ней воевать, а мы-то вроде как поставляем газ. Ну, бред, казалось, ну просто безумие. Но если мы прекратим поставлять, Европа не замерзнет. Я понимаю, у нас ряд лидеров общественного мнения успели настолько часто произносили эту фразу про то, что Европа без нашего газа замерзнет, что в итоге, ну, это кроме раздражения и недоумения, мне кажется, у аудитории уже не вызывает никаких других чувств. То есть аудитория смотрит на это и говорит: ну, погодите, вы уже больше 10 лет рассказываете, что Европа без нашего газа замерзнет, а она все еще там. Да, она все еще там, и более того, ни Урсула фон дер Ляйен, ни Мерц, ни Шольц, ни прочие вот эта шайка-лейка, они не замерзнут. Они не останутся без энергоносителей. Энергоносители у них будут, по крайней мере, те энергоносители, которые можно пустить на производство вооружений, у них совершенно точно будут.
2: То есть такой газовой диеты не случится?
9: Не случится, тем более, что газовая диета у них уже произошла под давлением высоких цен. Кстати, лидеры Европейского Союза объявили, что это очень хорошо, но я напомню, опять же, вдруг кто-то у нас пропустил, или кто-то читает ряд наших СМИ, которые, не приходя в сознание, перепечатывают Reuters и Bloomberg. Так вот, в Европе в целом, в Великобритании и Европейский Союз сократили потребление газа примерно на 100 миллиардов кубических метров по сравнению с 2021 годом. И сокращение это произошло, ну, если в нашей серой обыденной вот этой вот действительности, под давлением высоких цен. Но руководство Европейского Союза объявило: вот видите, какие бы молодцы, под нашим неусыпным руководством. Мы сказали: сокращайте потребление. Все сократили. Кто молодцы? Мы молодцы, дайте нам медаль. Кроме того, отказ от газа — это очень хорошо, потому что мы идем в зеленое будущее. В зеленом будущем нету места газа. Это, кстати, закреплено у них в соответствующих документах.
2: Поэтому от газа они,
9: в принципе, собираются отказывать. Да, и я, собственно, веду к тому, что подать вот эту историю про то, что мы отказываемся от газа, это замечательно, они смогут. И, кроме того, они уже очень сильно сократили потребление газа и дальше будут сокращать, потому что в текущем году все еще продолжает сохраняться дефицит и высокие цены. Поэтому у них потребление и так без того упадет. На что они рассчитывали? Скажут: вот видите, мы же прогнозировали, потребление упадет. Оно упало. Кто молодцы? Мы молодцы. Дайте вторую медаль.
2: Да, спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов. Ну а Минфин планирует радикально сократить долю льготной ипотеки. В ведомстве поставили цель, задачу, вызов снизить количество ипотечных сделок по госпрограммам до 25-30%. Видимо, компенсация из бюджета становится все более проблематичной. К 30-му году резкое снижение. Как это скажется на спросе? В светлое ипотечное будущее в честном риэлторском заглянул Юрий Кораблев.
10: Честное риэлторское.
11: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В начале года на ипотеку по госпрограммам приходилось 90% выдач на первичном рынке. Эту долю надо снизить до 25-30%, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. В пресс-службе Минфина отметили, что цель может быть достигнута к 2030 году. Как отметил Чебесков, министерство хочет видеть более высокую долю жилищных кредитов на рыночных условиях, поскольку перекос в сторону льготных выдач искажает рынок. Строить госполитику на том, что большая часть кредитования будет осуществляться на льготных условиях, неправильно, отметил замминистра. При этом снижение доли семейной ипотеки в общем объеме выдач будет постепенным, без резких шагов, и будет связано с понижением ключевой ставки и ростом числа рыночных суд. Как это скажется на спросе на жилье? Эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Владимир Шмелев считает, что если ставка по рыночной ипотеке существенно снизится, нужда в льготных кредитах отпадет сама собой. Вот что он заявил радио КП.
12: Первым и основным является, конечно же, величина ключевой ставки. То есть если ключевая ставка будет снижена до 10% или ниже, то, собственно, и такая зависимость рынка от льготных программ, она пропадет. То есть с радостью будут приобретать жилье с использованием ипотеки по обычной рыночной ставке, например, не более 10%. И льготные программы уже перестанут быть основным драйвером. Поэтому основным направлением, вектором здесь является именно Центробанк с его определением ключевой ставки. И от этого спрос, конечно же, будет зависеть. То есть если мы говорим о том, что, например, рыночная ипотека будет примерно на тех же уровнях, как сейчас, там, условно, 17-20%, при этом льготные программы станут доступны определенным небольшим проценту населения, то, конечно же, это повлияет на спрос, прежде всего, как мы все понимаем, на новостройки, так как все льготные программы, они несут в себе эффект не только поддержки, в частности, вот семейной ипотеки, семей с детьми, но и поддержку строительной отрасли. То есть, если льготная ипотека станет мало кому доступна, то, прежде всего, это будет удар по застройщикам.
11: Ранее Кабинет министров поручил Минфину и Минстрою до 1 июля разработать дифференцированную ставку по семейной ипотеке. Она будет зависеть от числа детей. Предварительно озвучивались следующие параметры: 10-12% для семей с одним ребенком, 6% с двумя, 4% с тремя и более. Сейчас ставка по семейной ипотеке одинакова для всех семей и не зависит от числа детей. 6% годовых. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
10: Честная риэлторская. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжаются соревнования воздухоплавателей. По решению организаторов вечерний полет 15 июня прошел в тематическом формате и был посвящен юбилейной 30-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Аэронавты Иван Меняйло из Московской области и Елизавета Вертепрахова из Пермского края стали лучшими в этом полете и будут награждены специальными призами Оргкомитета. Напомним, генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Выставка «Великие Луки. 860 лет» открылась 15 июня на Центральной аллее ВДНХ в Москве, рядом с живописным Северным Розарием. Проект реализован в рамках инициативы «Города воинской славы России» при совместной работе организации «Города воинской славы» и Краеведческого музея города Великие Луки. Экспозиция представляет посетителям яркие образы города воинской славы. Выставка будет доступна для посещения до 30 июня включительно и позволит глубже познакомиться с историческим и культурным наследием Великих Лук. За неделю в лабораториях Псковской инфекционной больницы было исследовано 124 клеща. Каждый третий из них являлся переносчиком инфекции. В Великих Луках 3 из проверенных насекомых оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Сдать клеща или кровь на исследование после укуса можно круглосуточно в приемном отделении инфекционной больницы в Великих Луках по Октябрьскому проспекту 127.
16: О валютах.
15: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Сказано на радио «Комсомольская».
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Сенсация «Ла-Манша». Как британская медиа-яхта пошла на дно после того, как напоролась на жесткий айсберг Григоровича. Юридический рай для пиратов. Конституционный суд разрешил крупным онлайн-торговым площадкам не отвечать за контрафакты и цифровой детокс. Подростки не смогут заходить в соцсети в Великобритании. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, западное информпространство взорвалось сенсационной новостью. Все как обычно. Русский военный корабль в проливе Ла-Манш открыл предупредительный огонь якобы по мирной британской яхте. Сами британцы уже успели состряпать красивую историю про месть русского флота за то, что, мол, их бравые морпехи ранее остановили какой-то там танкер из теневого флота. В общем, как всегда, варили информационный суп из того, что совершенно не съедобно. Правда, фокус, как и обычно, не удался. Официальное разъяснение последовало от Минобороны России, которая мгновенно расставила все точки над британскими «и» или «ай» и превратила эту очередную попытку с грозной провокацией, провести грозную провокацию, в очередной же пшик. Так кто пытался раскачать волны в Ла-Манше и почему западная сказка так быстро пошла ко дну? С нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, приветствуем. На кого рассчитан морской спектакль?
19: Здравствуйте. Вы знаете, там адмирал Григорович, это наш фрегат, он находится достаточно долгое время у побережья Британии, как раз у Ла-Манша, ходит туда-сюда, от запада до восточной оконечности пролива, потому что он там, обеспечивает безопасность судов гражданского торгового флота. В том числе и танкеры с нефтью, которые идут и так далее. И, в принципе, как я понимаю, Минобороны это не сказала, Вот. Но логика здесь может быть только одна, что посредством какого-то инцидента пытались выдавить наш фрегат с его маршрута, чтобы он переместился куда-то, ну, скажем так, из Ла-Манша, там, восточнее, допустим, да. Вот. Ну, дело в том, что Ла-Манш, что несмотря на то, что он имеет в самом узком месте ширину где-то около 32-33 километров, и, по идее, с одной стороны Франция, с другой стороны Британия, все это пространство, оно перекрывается как бы территориальными водами, да, если просто по границам. Но Ла-Манш имеет определенный статус, достаточно интересный. Там прибрежные воды территориальные, они существенно, их протяженность сокращена от берегов. А центральная часть Ла-Манша, по нему плавание осуществляется в соответствии с международными правилами морского судоходства. Вот. Там обеспечен свободный проход, свободный, так сказать, транзит любых судов. И никто не имеет права их просто так задерживать. Во всяком случае, каждый этот случай, он разбирается достаточно подробно и извещается об этом предварительно, если там военные корабли предпринимают какие-то действия, особенно в отношении гражданских. Вот. Наши моряки действовали все четко, не нарушили ни одного пункта. Когда они обнаружили, что вот эта вот яхточка деревянная, старенькая, которую и не жалко, что называется, да, идет опасным курсом на сближение, они предприняли абсолютно все действия, которые необходимо предпринимать в подобных случаях. Они выходили на, так сказать, в диапазоне для радиообмена в радиоэфир, передавали предупреждения. Они потом передавали звуковые сигналы. То есть, ну, представляете, что такое ревум, да, на корабле вот этот здоровенный, который там оглашает все на несколько километров, что называется, во все стороны. Вот. Они подавали световые сигналы. И когда уже оставалось чуть более там 100 метров, 150, по-моему, вот, то по курсу вперед, по курсу, не по самому судну, дали парочку, я так понимаю, предупредительных очередей, причем не из орудийной установки, а из стрелкового оружия. То есть это либо автомат Калашникова, да, либо ручной пулемет Калашникова. Вот. На военных кораблях этого добра, в принципе, хватает. Экипаж, так сказать, полностью укомплектован, снабжен такими личным стрелковым оружием. И когда до этого британцы не слышали ревум, не видели световых сигналов, но вот треск этой очереди, да, автоматной или пулеметной, они его слышали и моментально повернули назад. Вот. То есть все на самом деле в лучших традициях, и хотя говорят, что там типа, дескать, были пенсионеры, да-да-да, глухие, слепые пенсионеры, вот, которые, тем не менее, автоматную очередь или пулеметную расслышали на приличном расстоянии и среагировали так, как надо, что называется. Вот. А до этого никак не реагировали. В общем, в конце концов, британцы признали, что наш корабль действовал абсолютно обоснованно, что он ничего не нарушил, вот, что он предотвратил инцидент в международных водах. И, в общем-то, ничего, никакой такой сенсации, ни что русские потопили бедных пенсионеров, ни что русские там ведут себя как хозяева, презрев все правила, ни что русские пытаются диктовать, ни даже что русские напали на корабль НАТО, вот, флаг-то на яхточке был британский. Ничего этого не удалось.
2: Спасибо, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Кир Стармер решил в продолжении британской темы спасать британских же детей от цифрового британского же слабоумия. И вроде как эта история совершенно не про британских ученых. Все дело в том, что премьер Британии пообещал уже до конца года принять закон, который заблокирует зумерам доступ в социальные сети. Наш Виталий Осипов решил на себе проверить, каково это, и забрала сама у себя смартфон, а заодно выяснила, какие еще страны собираются пойти на подобные ограничения.
16: Великобритания станет очередной страной, которая ограничит доступ к соцсетям для несовершеннолетних. О планах принять такой закон до конца 2026 года заявил премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, современным детям трудно расти в мире, где технологии вторгаются в каждую сферу жизни, а крупные технологические компании угрожают счастью и безопасности детей. Запрет соцсетей – это попытка вернуть детство современному поколению. За основу в Великобритании взяли австралийский опыт. Полгода назад там впервые в мире законодательно запретили детям сидеть в социальных сетях. К тому же с июля прошлого года там уже действует требование верификации возраста для доступа к платформам с пользовательским контентом. По словам экспертов, соцсети действительно могут быть источником опасности для подростков, начиная с зависимости от листания ленты и заканчивая материалами, которые способны нанести урон детской психике. Например, ребенок может натолкнуться на ролик сомнительного содержания или столкнуться с неоправданной агрессией, заявила радио «Комсомольская правда» детский и подростковый психолог Евгения Слепченко.
20: Там можно встретить какой-то контент, там можно встретиться с буллингом и с какими-то такими вещами. Причем в социальных сетях они часто намного жестче, чем в жизни. Поэтому какая-то такая безопасность, особенно в начальной школе, да, когда детки совсем маленькие, там 7, 8, 9 лет, когда у них еще нет вот этих вот защитных механизмов психических. Я знаю случаи, когда дети были травмированы очень сильно теми же самыми какими-то роликами, которые они встречали в интернете, да, или вот агрессии со стороны пользователей.
16: В середине февраля этого года советник президента Румынии Сорин Кострей также заявил, что законы по ограничению доступа к подобным ресурсам для несовершеннолетних будут приняты странами ЕС в течение года. Вот только и австралийские ограничения, и британскую верификацию подростки уже научились обходить. Гораздо эффективнее могут быть детские версии популярных соцсетей, например, YouTube Kids, в котором видео проходит жесткую модерацию, а в рекомендации попадают только видео, подходящие для детей. Комментарии же там отключены вовсе. Большинство экспертов согласны, что массовыми запретами чего-то добиться вряд ли удастся. И о ментальном здоровье ребенка в первую очередь должны заботиться не правительство, а родители. Как это происходит в Британии уже сейчас. Многие родители договариваются и коллективно не дарят своим детям смартфоны, рассказала Евгения Слепченко.
20: Массовый запрет непонятно к чему приведет. В идеале, чтобы родители это регулировали, потому что каждый ребенок уникальный, у каждого ребенка своя психика, своя впечатлительность, свое восприятие. Есть действительно такие дети, кому социальные сети часто бывает вредят. Конечно, лучше, чтобы это регулировали родители, но не всегда родители в этом принимают участие. Не все родители считают, что это нужно делать, и не у всех родителей есть какие-то механизмы воздействия на этот.
16: Впрочем, о запрете доступа в соцсети для детей задумываются все больше стран. Принятие такой инициативы планируется в Дании. Аналогичные ограничения рассматриваются в Греции, Испании и Словении. А во Франции подобный закон уже ждет утверждения в Сенате. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Крупные торговые онлайн-площадки могут не нести никакой ответственности за продажу контрафакта. Решение Конституционного суда России. Об этом после, через пару минут.
21: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Телефон рекламной службы
0: в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
3: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, крупные торговые онлайн-площадки могут вообще не нести никакой ответственности за продажу контрафакта. Они ведь всего лишь скромные информационные посредники, постановил Конституционный суд России. Поводом стала жалоба компании, которая пыталась отсудить у платформы, ну, одной из платформ, 9 миллионов рублей за поддельные копии игры «Мафия». Но суды всех инстанций изящно указали ей на дверь. Логика железная, раз площадка, цитата, «не знала и не должна была знать о нарушении», а отсутствие предварительной проверки – это еще и не доказательство вины, а кроме того, еще и оперативно удалила карточку продавца после поступившей жалобы правообладателя. Она чиста, как слеза младенца. Хранение, реклама, доставка контрафакта – нет, это тоже неважно. Посредник, то есть площадка, не виновен. Есть, конечно, нюансы. Если продавец нарушает права систематически, администрация обязана реагировать внимательнее. С нами арбитр в Московском коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России, адвокат Владимир Юрасов. Владимир Станиславович, здравствуйте. Отличное решение. Давай. Или китайские фабрики контрафакта, а прямо сейчас, слышите, хлопки, открывают шампанское?
22: Ну, вы знаете, да, конечно же, с одной стороны, решение Конституционного суда надо знать и уважать. С другой стороны, мы, как все потребители, да, с этих платформ, которые замечательно продают очень большое количество товаров, это действительно удобно, да еще и с доставкой почти на дом. Соответственно, как себя обезопасить? Ну, здесь, наверное, прежде всего, это самозащита. Да. Есть такой термин, кстати, в Гражданском кодексе, мы что-то о нем забыли. Почему-то все ассоциируют самозащиту, такой термин, что-то уголовно-правым, да, там шел по улице, и вот бандит на тебя из угла выскакивает, ты должен самозащищаться. Нет. Это термин гражданско-правовой. Он не очень сейчас почему-то раскручен, этот термин, хотя он имеет легальный, официальный формулировку, еще раз подчеркиваю, есть в Гражданском кодексе Российской Федерации. Смысл этого института или термина, как юристы мы будем, любим говорить, да, заключается только в одном. Мы должны сами бороться за свою безопасность. Ну, естественно, легальными способами. То есть, если говорить про платформы, да, про качество товара, про контрафакт или не контрафакт, по сути, мы должны узнавать это из официальных источников. Да, есть Рособнадзор, да, есть другие там какие-то источники легальные, да, государственные, я имею в виду, которые обязаны отвечать на вопрос, является ли этот товар контрафактом, либо нет. Либо мы должны, опять же, самозащита, возвращаемся к этому термину, да, другими легальными способами узнавать. То есть копаться в интернете, да, то есть мы видим там, грубо говоря, номер товара, его артикль, его регистрацию. Есть государственная регистрация, либо нет ее. Присвоена она официальным органам нашей страны, да, прошла ли она сертификацию этот товар, потому что мы же все должны знать, да, что товар должен проходить обязательно сертификацию на территории Российской Федерации, да, государственными сертификационными органами, да. да? Соответственно, если он не прошел, соответственно, мы должны, как потребители, задаться вопросом. А есть ли риск, да, что мы получим товар не того качества, да, не то, что было обещано в рекламе и так далее и тому подобное. С другой стороны, я понимаю, что есть федеральный закон о защите прав потребителя Российской Федерации, который обязывает, скажем так, юридические лица, которые занимаются продажей, они не производители, то есть продажи. По сути, они те же посредники товаров, там, неважно откуда, они из Китая, из России, да, отвечает, производитель отвечает за качество товара. Не только изготовитель, но и продавец товара, да?
2: А продавец здесь... в данном случае, получается, он не продает, ну, площадка не продавец же, да? Продавец-продавец, да, в любом случае.
22: Да, но, на мой взгляд, все-таки надо корректировать и как-то обязывать, честно говоря, вот я как потребитель, как и все мы, да, я не должен все-таки 2 часа тратить на какую-то запчасть или какую-то... деталь, которая того не стоит, или вещь, которую я хочу купить там условно за 2 копейки, да, а может быть и не за 2 копейки, тратить там условно полдня и быть юристом, да, именно в этой узкой специализации. Это сложно. Угу. Это сложно. Это примерно то же самое, знаете, что вот вы заболели, вы замечательно можете сами себя вылечить. Да нет, надо идти к врачу. Врач это кто? Прежде всего специалист, да, узкий. Вот то же самое. Нам сейчас говорят, ребят, не надо ходить к юристам, давайте сами будем юристами, да. Вот на мой взгляд, это не совсем правильно. Все-таки задача государства заключается в том числе и обезопасить нас, граждан, от некачественного контрафактного товара. Каким образом, да? Ну, через сертификацию, через в том числе вот этих посредников, замечательные. Они действительно замечательные, они делают огромный плюс, они с огромными финансовыми оборотами. И, на мой взгляд, у них есть возможность, я не знаю, как это происходит, да, но у них есть организационная и финансовая возможность принимать и быть посредником товара качественного. Да? Как это? Это уже вопрос менеджмента, вопрос оптимизации, вопрос там, организации труда, вопрос бизнеса. Да? Но, на мой взгляд, все-таки мы должны как бы, быть спокойными. И наши дети, когда идут там, в эти маркетплейсы, да, или еще какие-то организации, которые как бы, нам, как посредники, товар предоставляют. Вот мы должны быть безопасны в этом, наши дети, прежде всего. А как? Ну, это выработка каких-то технологий юридических, да, которые бы нам это получали. На данный момент пока ответственности нет. На мой взгляд, это не совсем корректно по отношению к безопасности нас.
2: Ну да, а как бы как это на практике, что ли, или как и что с этим делать, тоже не очень понятно, да, потому что, судя по всему, площадки огромные, регистрируется может любой продавец технологически, и много мы знаем и видим продавцов напрямую из того же самого Китая, регистрируются, продают. И как, да, то есть какие-то фильтры ставить, наверняка это приведет к удорожанию тоже. Проверить непонятно как, возвращать тоже, наверное, продавец сегодня есть, завтра нет. Что может сделать площадка? Или какие-то должны быть, может быть, какие-то страховые, ну, не знаю, взносы гарантийные какие-то. Uh-huh. Продавец, может быть, должен площадке передавать на какое-то время. Или еще что-то. Угу. Какой-то залог, может быть, придумать?
22: Хорошая идея, да, возможно, хорошая идея. Конечно же, площадки будут сопротивляться этому, но, тем не менее, это страховка. И еще раз подчеркиваю, я уверен, что они выходят в топ по оборотам, да, я не знаю цифры, это больше, наверное, вопрос к финансистам, но мы понимаем, что они заполонили всю нашу страну в хорошем смысле этого слова. Они действительно приносят благо. Мы все понимаем, что удобно купить товар рядом с домом, да, там, и вещи, или какую-то запчасть, или еще что-то, да, померил, не понравилось, отдал. Вот, но безопасность, да, площадки, понятно, к сожалению, по решению Конституционного суда пока не гарантируют. Но, тем не менее, формально суд прав, но фактически таким образом мы в зоне риска. Мы потребители, имеется в виду.
2: Спасибо большое. Владимир Юрасов был с нами, арбитр в Московском коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России, адвокат вот по всей этой истории с площадками. Американские чиновники, похоже, нашли себе новое, крайне увлекательное хобби. Теперь они с калькуляторами в руках скрупулезно пересчитывают корнеплоды на российских полях. Неожиданно прилетел заботливый прогноз из-за океана. Так, Минсельхоз США авторитетно заявляет, что объем сахарной свеклы и производимого из нее сахара в России в следующем году может снизиться аж на 10%. Какая трогательная и глубокая вовлеченность в дела нашего агрокомплекса. Видимо, в Вашингтоне всерьез полагают, что без их чуткого статистического надзора отечественные заводы забудут, как работает конвейер, а чай в наших кружках резко потеряет былую сладость. Наш Егор Волгин, который, судя по объему личных запасов на балконе, готов пережить в абсолютной сладости не один экономический кризис, задается вопросами.
1: Производство сахара в России может заметно снизиться. В сезоне 2026-27 в нашей стране может быть произведено 6,25 миллиона тонн сахара, что на 10% меньше, чем годом ранее. Таким прогнозом поделилась аналитическая служба Минсельхоза США, один из главных ориентиров мировых рынков. По их словам, такой результат продиктован сокращением пассивов сахарной

0: Однако это будет ясно только через несколько месяцев. Также может быть небольшое снижение производства сахара из-за снижения его потребления россиянами. Но ни о каком дефиците речь точно не идет. И свекла, а также производимого из нее сахара хватит и на внутренний рынок, и на экспорт. Уверен Дмитрий Рылько.
1: Мы ничего такого не ожидаем. Да, у нас идет небольшая коррекция внутреннего потребления сахара в стране, как известно. Что касается перспектив роста, перспектив его производства в 2026 году, сахарная свекла, здесь еще рано что-то говорить, потому что она активно вегетирует, и мы сможем что-то внятное сказать по состоянию свеклы только, наверное, через месяц, когда уже будет более-менее понятно, о чем речь идет.
0: Розничные продажи сахара в январе-марте этого года в России сократились почти на 5% в натуральном выражении. Ограниченный рынок сбыта в прошлом году привел к заметному снижению цен, и осенью производители были вынуждены продавать сахар по себестоимости. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Алексей Финенко о разладе между Россией и Германией.
4: В Германии всегда боролись две политические партии. Первая партия, которая хотела сделать Германию мировой державой. Тогда это пересмотр Московского договора 90-го года, ограничивающий суверенитет Германии. Там четыре пункта, да, остались по ограничению суверенитета Германии. Чтобы их отменить, первая партия, вот Коли Шрёдер, были ее типичные представители, они говорили, надо дружить с Россией. Тогда мы получим через дружбу с Россией и пересмотр Московского договора, и доступ к российским энергоресурсам и к российскому рынку. А была вторая партия, партия Меркель, Шольца, Мерца, которая говорит, не надо, наша цель – хозяйственное освоение Восточной Европы. Тогда мы берем под свое крыло Прибалтику, Украину, Балканские страны. Тогда это конфликт с Россией за сферы влияния в Восточной Европе. Вот ключевой момент в истории Германии стала осень 2005 года. Уход Шрёдера и приход к власти кабинета Меркель. Посмотрите, как развернулась политика. Сразу атлантическое единство в рамках НАТО, согласовывать позиции с атлантизма, и сразу пошло резкое охлаждение отношений с Россией.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: В городе Обоянь Курской области дрон атаковал автозаправочную станцию. Пострадали два человека, один погиб на месте, это сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он пообещал оказать поддержку семье погибшего, уточнив, что у 44-летнего мужчины и 37-летней женщины были диагностированы акубаротравмы и слепые осколочные ранения. Курская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. По данным Минобороны, минувшей ночью над территорией области сбили беспилотники, но их количество ведомство не уточняло. А на подступах к Москве силы ПВО сбили еще 4 БПЛА. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток, по его данным, на подлете к столице средства ПВО нейтрализовали 24 БПЛА.
2: О конфликтах.
6: США позволят Ирану немедленно начать продажу нефти и топлива после подписания меморандума о взаимопонимании. Это сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. Подписание должно состояться 19 июня в Швейцарии. Отмена санкций будет затрагивать все необходимые для осуществления продаж опции. Ограничения планируется снять с банковского обслуживания транзакций, транспортировки сырья и страхования. Один из источников газеты назвал это первоначальным ослаблением санкций, заявив, что разрешение разрешение на продажу сырья будет действовать.

0: В зависимости от того, выполнят ли иранские власти требования США, а именно откроют ли Ормузский пролив для судоходства и будут ли следовать договоренностям насчет иранской ядерной программы. Согласно черновику меморандума, с которым ознакомилась Wall Street Journal, США также обещают Ирану смягчить и другие санкции, разморозить активы, выделить миллиарды долларов на восстановление страны, но все эти шаги будут зависеть от дальнейших переговоров между странами, говорится в документе. Урсула фон дер Ляйен не планирует баллотироваться на третий срок на пост главы Еврокомиссии в 2029 году. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. Фон дер Ляйен была назначена председателем Еврокомиссии сроком на 5 лет в июле 2019-го. Она стала первой женщиной на этом посту. В 2024 году дипломат была переизбрана на второй срок. К выборам в 2029-м фон дер Ляйен исполнится 70 лет. В завершении выпуска о погоде. В Москве сегодня до плюс 17, облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Европейские объятия для Еревана. Как Брюссель пытается отогреть армянскую экономику своими пошлинами. Газовая диета. В Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из России. И второй подряд неурожайный год и гибель пчел. Цены на мед выросли на 15%. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Еврокомиссия готовит торговые меры для поддержки экономики Армении. Любовь просто расцветает на глазах к Армении, к Пашиняну. И в целом в Брюсселе, видимо, внезапно проснулся бурный аппетит к кавказскому гостеприимству. Еврокомиссия решила примерить на себя роль доброго самаритянина для Еревана. И, в общем, геополитический аттракцион невиданной щедрости. Европейский чиновники спешно верстают программу торговых мер, чтобы поддержать экономику Пашиняна на фоне ограничений со стороны России, как они говорят. План изящный. Снизить пошлины на экспорт примерно 20 категорий армянских товаров. В общем, объем аж до, ну, они называют 420 миллионов евро в год. И где-то это, давайте с вами округлим, полмиллиарда евро в год. Но, в общем, пристальные наблюдатели обнаружили в этой бочке брюссельского меда традиционный французский деготь. Местные виноделы встали на дыбы, что резонно, чего резонно было ожидать. А те резонно-таки опасаются, что знаменитый армянский коньяк от 3 до 5 звезд и выше бесцеремонно подвинет их благородные напитки на полках европейских дорогих магазинов. А, собственно, мы помним, что наш Россельхознадзор обнаружил, ну, во-первых, много мошки в разных рода цветах, помидорах, морковке, клубнике и всем остальном. Ну и в коньяке тоже что-то плавает, какая-то пленка или еще что-то, может быть. И потому, пока эта продукция к нам сюда с вами в наши рты не поступает, а Европа бросилась поддерживать как может с тем, чтобы вот от злых русских Армению и Пашиняна отодвинуть, как они говорят. Ну и в целом, в общем, проблема же еще в том, что у Армении нет моря, поэтому армянские креветки поставлять в коньяке в Европу будет довольно проблематично. Все это превращается в какой-то логистический квест. Ну, в общем, политолог Данила Гуреев с нами на связи. Данила, приветствуем.
2: Добрый день.
1: Ну, что, действительно идея в том, что, во-первых, у них есть 420, вроде небольшие деньги на всю Европу, да, но и не лишние, насколько мы понимаем, на сегодняшний момент. И принципиально они что-то изменят, или даже не так, смогут оторвать Ереван от союзнических связей, может быть, уже бывших с Россией?
2: Ну, так это в этом цель и заключается. Давайте уж откровенно. Европа начала налаживать отношения с Арменией не из-за большой любви к армянам. Дело в геополитическом ослаблении Российской Федерации. Логика Евросоюза сегодня бить по постсоветскому региону. Отторгать от России те регионы, когда-то те регионы, которые когда-то были в составе как Российской империи, так и Советского Союза. Поэтому здесь логика очень простая. Просто-напросто выбить Армению, так же, как была выбита Украина в свое время, из-под брюшья России. И, ну, в общем-то, а там будь что будет. Я думаю, что европейцам, европейским бюрократам очень неинтересно, как будет жить армянское население, из чего будет строиться армянская экономика. Цель, опять-таки, очень простая. Выбить Армению из-под России.
1: Ну, это такой, как бы в моменте такая история. Сейчас-то лето. Да, а вот, ну, даже если эти полмиллиарда, насколько этого всего хватит, а когда начнется зима, там газ-то они не дадут в бочках, да, Ереван не привезут. Но, правда, там братский Азербайджан для Пашиняна может плечо подставить.
2: Я очень в этом сомневаюсь, если честно, потому что представить себе, чтобы Азербайджан помогал Армении, это уже звучит как анекдот.
1: Армении нет, а Пашиняну, ну, да, братские Паши, я подчеркиваю, Пашиняну, конечно, не армянскому народу, но тем не менее.
2: Но я все равно очень слабо сомневаюсь в том, что Азербайджан пойдет на серьезную помощь братской и небратской Армении. То же самое, как и с европейцами. Ну, допустим, откуда-то из Норвегии какой-то газ перекачают. Еще раз, это можно было бы решить, если бы у Армении был выход к морю. Но у Армении его нет, как вы правильно сказали. И я боюсь, что армянская элита не сильно задумывается об этих вопросах. Рассуждение идет в категории «здесь и сейчас». Угу. Вот сейчас есть контракт с европейцами, сейчас там дадут полмиллиарда долларов. Вот и замечательно, вот и хорошо. Можно прийти к своему народу и сказать о том, что вот смотрите, у нас хорошие торговые результаты, у нас вот, в общем-то, появился новый стратегический союзник, ура, вперед, сейчас завтра миллиарды зарабатывать будем. Но а что будет послезавтра, а что будет через полгода, через год, я не думаю, что армянские руководства задумываются об этих вопросах.
1: Ну да, то есть, кстати, вот по тем же цветам клубники, ну, такое недлительного хранения вроде продукции, да, долго тащить ее в Европу тоже вроде не получается. Но, тем не менее, как-то в долгую, как все это, во что может вылиться? Ну, хорошо, в моменте, да, выбил 420, наверное, может предположить, что там часть попилит еще, как это нередко бывает, да. А дальше-то? Выборы прошли, ну, вот, тут особо сейчас, наверное, можно не напрягаться.
2: Я вам даже больше скажу. Вот сейчас вы говорили про коньяки. У меня, честно, есть очень смутное сомнение, что армянские коньяки сильно выиграют от европейских рынков. Потому что, ну, давайте уж будем откровенны, армянским коньякам, при всем уважении к армянским коньякам, конкурировать с французским будет невероятно сложно. И европейцы, они, откровенно говоря, привыкли к той продукции, которая у них уже есть. Поэтому уже испокон веков мы с вами видим ситуацию, что новые товары в Европе приживают очень плохо. Поэтому даже если эти условия, ну, там брендовые товары, скажем так, не там условное зерно, которое вот без бренда, если можно так выразиться, а вот брендовые товары, а коньяк – это все-таки брендовый товар. Mm-hmm. И эти товары, еще раз повторюсь, как в Восточной, так и в Западной Европе будут приживаться невероятно плохо, потому что уже, в общем-то, есть свои товары. И, конечно, местным предпринимателям очень хочется конкурировать, но я тоже, я не думаю, что Армения от всех этих договоренностей начнет осваивать какие-то европейские рынки фантастические. И здесь, я повторю еще раз, перспективы заключаются в том, что есть потери российских рынков, которые, давайте уж откровенно, освоены и, в принципе, рентабельные. Потому что тот же самый армянский коньяк, я не знаю точных цифр по продажам, но я уверен, что армянские производители зарабатывают немалое количество денег на, в общем-то, российских рынках алкогольной продукции. Но вот этот рынок пропадет, вот в перспективе, он действительно может пропасть. А новые рынки появятся, вот действительно, вот таким вопросом тоже нужно задуматься. Поэтому здесь, еще раз повторюсь, перспективы в рамках армянской экономики, они очень туманные, очень непонятные. Что будут делать дальше, ну, не знаю. Мне кажется, они еще, не очень сильно над этим вопросом задумываются.
1: Данила, а отталкиваясь от, ну, экономических вопросов, возвращаясь в целом к ситуации в Армении, экономику мы обсуждали, Россельхознадзор, помним, в конце мая вот эти все запреты, совсем недавно все это начало действовать, вот мы с вами говорим, да, о последствиях. А дальше, вот выборы прошли, да, Пашинян остался, ну, там формирование плюс-минус еще будет корректироваться правительство, это уже, наверное, нюансы. Что дальше? Вот в учетах, ну, с учетом всех вводных, которые мы имеем, всех заявлений по вступлению в Евросоюз, там, с ЕАЭС, УДКБ и так далее. Вот чего нам ждать в краткосрочной перспективе от Пашиняна? И в долгую. К чему, или даже, может быть, к чему готовиться, что одно упреждение. Вот, ну, хорошо, экономические меры мы ввели, но, наверное, некий опыт говорит нам о том, что только экономика не получается. Мы помним в общем, с Украиной, да, такой самый яркий, наверное, пример экономических взаимоотношений, да и с Европой, которые сейчас мы будем обсуждать и говорили о запрете на трубопроводный газ, перекрытый вентиль, сухие трубы, газовые диеты. Ну, ничего. Да, они задор не утратили, не растеряли, а с Россией воевать хотят только больше.
2: Но если мы говорим в контексте Армении, то я не думаю, что стоит ждать каких-то серьезных прорывов, даже в вопросах геополитики. Почему? Потому что европейским лидерам очень выгодно, ну, как говорится, обещать, но не жениться. Потому что прийти и пообещать условной Украине, условной Грузии, условной Армении о том, что завтра вы, ребята, вступите в Евросоюз и заживете в единой дружной европейской семье, ну, здесь, как говорится, вставайте в очередь. Потому что очень многие страны стоят в этой очереди уже больше нескольких десятилетий без перспектив реального вступления. Здесь аналогичная ситуация. Вероятность того, что Армения, еще раз, как и там какая-нибудь Грузия, вступит в Евросоюз, она не просто нулевая, она скорее даже отрицательная. И в этом, но обещать довольно выгодно, потому что определенные обещания дают лояльность. Если обещать Армении вступать в Евросоюз, то Армения будет выполнять те требования Евросоюза, которые, в общем-то, сам Евросоюз выдвигает. В этом контексте действительно стоит ждать вот такой затянутых обещаний без реальных перспектив изменения. Поэтому я думаю, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе сохранится этот статус-кво, где европейские лидеры приходят и что-то обещают, но на практике не делают ничего. Но там выделят полмиллиарда долларов, что уж давать откровенно для реальной экономики это копейки. Но никаких серьезных подвижек видеть не стоит. Да и в конце концов у нас с вами есть пример с Украиной, и, к сожалению, сейчас Армения наступает ровно на те же самые грабли.
1: Ну да, и вот как бы в этой формуле, которую вы описываете, не слышно нас, где мы, и там, что мы можем сделать с тем, чтобы регион не отрывался от России.
2: Ну, давайте по чуть-чуть, откровенно,
1: да, что... там потихонечку, но тем не менее.
2: Что мы можем? Мы им делаем. Мы предлагаем Армении реальные торговые контракты. Мы предлагаем Армении, может быть, не великую экономику, но мы предлагаем Армении хотя бы какие-то экономические действия, которые подтверждаются не в теории, как это происходит в случае европейцев, а реально на практике. Что у вас там есть условный рынок цветов, вот вы там, у вас там есть свои сектора промышленности или сектора сельского хозяйства, которые вы освоили. Вот у вас реальный финансовый сектор. Вот мы то, что можем предложить.
1: Реальный Спасибо, сектор. Данил. Политолог Данил Гуреев был с нами на связи. Газовая диета для Европы. Как Евросоюз официально начал сушить свои трубы ради великой отказной миссии. Об этом через пару минут.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Итак, со среды, 17 июня, в Евросоюзе официально стартовал первый этап беспощадного запрета на импорт российского трубопроводного газа. Лавочку прикрывают поэтапно. С сегодняшнего дня под нож пошли пока поставки по краткосрочным контрактам. Ну а сам регламент европейцы обкатали и приняли еще в январе. Амбициозная цель – полностью обнулиться и сесть на жесточайшую газовую диету к концу 2027 года. Как собирается перезимовать без этих объемов, историю умалчивают, но гордости в Брюсселе сейчас хоть отбавляй. Скачут, как украинцы на Майдане. Насколько сильно этот первый закрученный вентиль ударит по самой Европе, знает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, который видит любой газовый контракт насквозь, Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Какие последствия для нас? Ну, для Европы, не знаю, в принципе, наплевать на них, да. Но для нас, с точки зрения, что, может, у них будет меньше денег, больше холода, и тогда они меньше смогут воевать с нами.
8: Ну, тут действительно в этих условиях, в общем-то, цены на газ будут держаться довольно высокими. Неизвестно, сколько газа идет именно по таким краткосрочным контрактам, и как европейцы будут вообще контролировать этот поток, потому что часть газа, например, она поступает из России в Турцию, но именно трубопроводного, работает только один газопровод, вот турецкий поток, и часть газа, она продается турецким трейдерам, а те потом перепродают в Европу. Вот, например, Болгария с 22 года, она абсолютно весь газ так покупает. То есть они отказались от прямого контракта с «Газпромом», потому что не хотели на рублевую систему переходить. Вот. А потом тот же самый газ просто у турецких трейдеров дороже покупают. Вот. Но ситуация усугубляется для европейцев тем, что еще с 1 января они полностью запретят импорт российского жиженного природного газа, а мы второе место по объему поставок занимаем, уступая только американцам. Вот. И при всем при этом они мало накопили газа в подземных хранилищах. То есть у них сейчас меньше на 10% примерно заполненность, чем в среднем за последние 5 лет. Вот. А это значит не то, что они там замерзнут, а это значит, что нам будет платить выше цену, чтобы газ зимой пришел именно к тебе, вот СПГ, потому что проводные поставщики и так качают по максимуму. И в этих условиях, когда и так есть условия для формирования как бы цены высокой, они еще усугубляют свое положение. Вот запретили импортировать СПГ по краткосрочным контрактам с 26 апреля, теперь трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. И вот с 1 января будет запрет на уже весь СПГ, и с ноября 27 года уже весь трубопроводный газ. Хотя это решение, кстати, даже часть европейцев оспаривает. Вот Венгрия и Словакия, они подали в суд на Еврокомиссию за то, что те нарушили процедуру голосования. То есть такие решения, они только единогласно принимаются. У каждой страны есть право вето. А европейцы, понимая, что Венгрия и Словакия проголосуют против, они взяли и простым большинством голосов приняли решение, сказав, что это вовсе не санкции, а просто изменение внутренних правил газового рынка Европы.
1: Ну, а как бы наш любимый вопрос перспективы, да, интересно, вы упомянули, и действительно вот эти сообщения есть, что они то ли не успевают, то ли почему-то медленнее закачивают свои хранилища. Ну, вроде лето, середина июня, но зима же неотвратимо быстро, хотя как-то каждый год мы это обсуждаем, а ничего, они вроде не замерзают, промышленность работает, автомобильные заводы переходят на военные рельсы и так далее.
8: Ну, тут вопрос цены, то есть, да, перспективу там, условно, замерзнуть не стоит, тут вопрос цены. Зачем они закачивают, вот летом, условно говоря, раньше всегда так было, летом закачивают, зимой потребляют, потому что летом цены еще были ниже, и почему они сейчас как бы не спешили закачивать, потому что этим занимаются уже коммерческие компании, а не государство. Вот они рассчитывали на то, что Армузский пролив откроется, и вот тогда цены снизятся, и вот тогда-то начнем закупать, потому что иначе сейчас мы купим по высокой цене, а вдруг зимой будет газ дешевле, и получается, ты его должен будешь продать в убыток себе, вот. Ну или вообще не тратить. И вот они ждали, что Армузский пролив откроется, вот сейчас он открывается, но тут большой вопрос, в общем-то, а снизятся ли цены, и насколько, потому что они дождались лета, когда еще один пик потребления, потому что в жару в Европе очень много энергии тратится на кондиционирование, и летние цены, они тоже остаются высокими. Вот. Но опять же, даже если они не выполнят собственный норматив и 90% за полностью не достигнут подземных хранилищ к ноябрю, к началу отопительного сезона, это будет означать, что надо будет вместо газа из подземных хранилищ увеличить импорт. Значит, надо конкурировать с азиатскими рынками, чтобы газ к тебе именно пришел. Значит, надо платить выше цену. Вот. То есть более дорогой газ будет. И в этом плане там не то, что предприятия как раз, они страдают, промышленные потребители страдают, потому что из более другого газа получается, ну, высокая себестоимость продукции, и ты становишься неконкурентоспособным на глобальном рынке. Ну, вот, и в Европе на фоне вот роста цен там, в 22-м году, когда несколько тысяч долларов за тысячу кубов было, у них же очень много предприятий закрылось, либо сократило выпуск продукции своей, и объем газа за счет этого они сократили почти на 100 миллиардов кубов. То есть это колоссальная такая деиндустриализация прошла. И вот любая волна роста цен – это вот опять же новая волна деиндустриализации.
1: И не можем не спросить вас по истории уже не европейской, а нашей, отечественной, на заправках. То и день поступают теперь разные сообщения из разных регионов, да, про какие-то лимиты, про снижение качества топлива с Евро-5 на Евро-3. Вот что из всего этого соответствует действительности, и какая ситуация с топливом у нас, и бензином, и дизельным на АЗС?
8: Ну, вот вчерашняя главная новость о том, что Татнефть объявила о лимитах продажи, вот они теперь это все отменили, потому что это, наоборот, вызвало ажиотаж. Они-то думали, как бы, что, наоборот, это плановая как бы вещь, позволит им растянуть количество топлива, но, тем не менее, в общем-то, отменили, потому что это панику создало. Вот. Но риск дефицита, прежде всего, бензина, он, безусловно, в общем-то, есть, и правительство поэтому как раз-таки предпринимает меры. Там, запрет на экспорт был введен, понижено требование к качеству топлива, потому что на части НПЗ, которая находится на ремонтах из-за повреждений, там где-то оборудование повреждено такое, что, условно говоря, Евро-3 они могут выпустить, а вот Евро-5 уже нет. Вот часть оборудования в ремонте. Ну, по сути, правительство пошло на встречу, чтобы они насыщали внутренний рынок, сказало, что окей, давайте мы понизим требования к качеству, выпускайте Евро-3, вот, лишь бы объемы были. Потому что у нас бензина в стране гораздо меньше, чем дизеля производится исторически, с советских времен. Ну, вот, поэтому основные риски у нас именно в бензине. То есть дизель даже до сих пор мы экспортируем. То есть если нужно будет, правительство просто ведет запрет на экспорт дизеля, чтобы насыть внутренний рынок. Но такой потребности пока нет. А вот в бензине тут действительно мы на грани дефицита. И в этом плане поэтому правительство предпринимает очень ряд шагов, чтобы его не допустить.
1: А, ну, как бы, что можно сделать, да? НПЗ же быстро не нарастишь.
8: Да, но они постоянно ремонтируются, то есть, да, какие-то, в общем-то, уходят на ремонт, а какие-то выходят из ремонта. Ту ситуацию углубляет то, что потребление растет еще у нас летом, значительно увеличивается потребление бензина, люди перемещаются, вот, ездят. Ну, вот. И есть региональные еще сложности, что там сложно доставить его там, на юг, и на юге больше проблем с доступом топлива, чем в других регионах.
1: Да, спасибо. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. Из-за второго подряд неурожайного года и массовой гибели тружениц ульев ценники на мед взлетели на 15%, а продажи рухнули в бездну. Похоже, теперь ложка лакомства к чаю будет обходиться по цене премиального парфюма. Наш Егор Волгин отправился выяснять, откуда суровые пасечники планируют доставать объемы, и лично уговаривает выживших пчел работать сверхурочно.
9: В России сократились продажи меда. С начала этого года розничные продажи этой продукции в натуральном выражении упали чуть меньше, чем на 10%. Этот год уже второй неудачный для меда. В прошлом году его реализация также сократилась на 10%. Продажи заметно снизились в контексте увеличения цен, говорят эксперты. В январе-мае средняя стоимость натурального меда превысила 850 рублей за литр, прибавив год к году 15%. Поэтому по итогам мая совокупные продажи меда в денежном выражении наоборот увеличились. Причиной роста цен стал сложный сезон. Из-за непростой зимовки поголовье пчел сократилось. И чтобы компенсировать рост затрат, пчеловоды повысили конечную стоимость своей продукции, рассказал президент Межрегионального союза пчеловодов Александр Кукс.
10: То, что его меньше, да, в действительности меньше. Пчелы за зиму отошли, то есть гибель большая была. 15, 20, 30% в разных регионах по-разному. А значит, это будет сокращение меда натурального в России. Потом я прогнозировал, потому что вымерзла акация, что на юге будет меньше акации. Так оно и случилось.
11: При этом, по словам представителей Роспродсоюза, торговые сети не принимают корректировки отпускных цен. Это вынуждает производителей прекращать отгрузки меда по убыточным ценам. Из-за этого за последние два года уже два крупных переработчика меда были вынуждены уйти с рынка. Рост цен на мед и сокращение объемов его производства сказалось и на ассортименте этой продукции в магазинах. Сегодня встретить на полках супермаркетов натуральный мед практически невозможно. Чаще всего там продается кондитерский продукт на основе меда. Он более доступен покупателям, хотя даже он также вырос в цене, подчеркнул Александр Кукс.
10: Так как мед натуральный сократился, ну, меньше мы его произвели. Липы в этом году было достаточно, но она все равно в цене там процентов 10 добавила. Каштана акации, ну, процентов на 30-40, наверное, меньше покачали. Она больше добавила в цене, там, ну, 20%. То есть цена повысилась, а спрос немножко упал. А тот мед, который на прилавках, это иной продукт. На него есть документы, как на кондитерку. В том числе и спрос падает из-за того, что много негатива. Сказочных историй, что это фальсификат. Да, ну, он к меду вообще никакого отношения не имеет. Это равносильно, что варенье назвать медом.
11: В этом же году, по словам экспертов, сбор меда должен вырасти. Это связано с низкой вероятностью повторения экстремального неурожая и ростом привлекательности пчеловодства для инвесторов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Автомобильный дом престарелых. Почему ГАИ бьет в набат из-за седин на наших машинах? Об этом после новостей.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей, которые готовы попробовать комплекс «Сомнус», звоните прямо сейчас, *125. Делайте первый заказ, и мы подарим одну упаковку совершенно бесплатно. Это наш подарок вам, чтобы начать путь к активному долголетию. Утренние капсулы комплекса «Сомнус» – это ваше доброе и бодрое утро, энергия и хорошее настроение. А вечерний – это ваш глубокий и безмятежный сон. Звоните прямо сейчас, *125, и узнайте условия акции. Помните, здоровый сон – это основа здоровья, а «Сомнус» – ваш надежный помощник в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается 30-я международная встреча воздухоплавателей. В эти же дни проходит 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Сегодня утром состоялся 5-й спортивный полет. На этот раз задания были полностью виртуальными, никаких измерительных команд и физических мишеней. Аэронавтам предстояло продемонстрировать мастерство, ориентируясь исключительно по приборам и GPS.
13: Вчера в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского прошел час истории детям о войне. Участниками стали ребята из пришкольного лагеря школы номер 9. Члены Совета молодых библиотекарей Настасья Шахтерова и Олеся Шафаренко рассказали о пионерах-героях, совсем юных, но уже настоящих защитниках Родины. Также школьники узнали о подвиге Агнии Барто, которая через радиомаяк помогала людям находить друг друга после войны. Прозвучали стихи великолукских поэтов и песни местных авторов. Мероприятие «Друг, спасатель, защитник» пройдет 19 июня на территории крепости. Его организаторы – краеведческий музей и отдел МВД по городу Великие Луки. Зрителей ждут показательные выступления кинологов с их четвероногими помощниками и выступления творческих коллективов. Начало в 15 часов. Вход для всех желающих свободный.
14: О валютах.
13: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань 10,66.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
16: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Иран.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Автомобильный дом престарелых в МВД всерьез обеспокоились возрастом наших автомобилей. На пресс-конференции, посвященной старту социальной кампании «Продвижение безопасности», заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор Олег Панарин прямо заявил: отечественный наш с вами автопарк стремительно стареет на глазах. Но, судя по всему, проблема действительно назрела системная. По данным Ассоциации российские автомобильные дилеры, РУАД, большинство машин в стране уже перешагнули отметку в 10 лет. Видимо, теперь считаются молодыми. А причем буквально за последние же 10 лет этот показатель резко вырос на 20%. Ну и, в общем, получается, что вот Автостат говорит, что доля таких великовозрастных автомобилей и вообще составляет более 70%. Что сейчас переживает наш авторынок, и есть ли возможность какого-то принципиального омоложения без хирургического вмешательства в наши кошельки, узнаем у вице-президента Национального автомобильного союза Ян Хэнцейр с нами. Ян, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Что скажете?
17: Мне кажется, что вы точно определили и правильно выбрали термин про кошельки, потому что, к сожалению, наша способность менять автомобили зависит именно от наших кошельков. А уверяю вас, что желание у большинства людей, оно есть. Они хотели бы свой старый автомобиль поменять на новый. А дорогостоящие кредиты, да и что машина по стоимости среднестатистической увеличилась там от прошлых времен 2 с лишним раза, это факт, а зарплата на такую сумму не повысился. Это, конечно, является основной причиной, но это, скажем так, социально-экономическая причина. И ни ГИБДД, ни кто-либо другой, ни Минтранс эту проблему, к сожалению, решить не сможет. Действительно, парк стареет. Он стареет уже не первый день. И мы отмечали, что самый популярный автомобиль на нашем рынке, как это было бы не смешно, но это ВАЗ-2107. Он такой самый распространенный. Понятно, что кто-то из этих моделей, кроме ВАЗ-2107, есть еще там другие популярные машины, они уходят в небытие, но жизнь их поддерживает, потому что по возможности, потому что они не могут люди не могут поменять машину на другую. И это, к сожалению, пока еще замкнутый круг. Как только появится возможность, так мы куда-то сдвинемся. Надо сказать, что начало 2000-х годов ознаменовалось тем, что люди стали менять свои автомобили, стали менять их на не просто новые автомобили, а стали менять их на более современные, более безопасные, а не те, которые в прежней жизни выпускали отечественные заводы. «Москвичи», «Жигули», которые были настолько архаичны, что уже не отвечали никаким требованиям безопасности, по современным требованиям безопасности, ну и по остальным параметрам точно так же. Поэтому важно говорить не только о стареющем парке, да, важно говорить о том, что львиная доля этих автомобилей, даже если они будут в исправном состоянии, они не отвечают сегодняшним требованиям и по управляемости, и по скорости, и по пассивной, и по активной безопасности, фактически по всем параметрам. Но у нас сегодня машины выпускаются новые, да, которые не отвечают всем параметрам безопасности и не могут пройти краш-тест. Такие автомобили есть, но все же мы их выпускаем, потому что они доступны для большинства людей. И я вас уверяю, что новые они
1: доступны
17: или старые,
1: для большинства людей, это вот здесь кого-то глаз задергался сейчас.
17: Ну, знаете, я скажу честно, относительно доступные. Я не скажу слово «дешево», я скажу «относительно доступнее», нежели чем другие модели. И это вынужденная мера выпускать такие автомобили, упрощать их до минимума, чтобы создать, даже боюсь опять слово, привлекательную цену, цену ниже, чем у аналогичных автомобилей аналогичного класса. Вот так, такие попробую слова подобрать. Но опять эта история вынужденная. Я тут слышал цифру, где в планах продать до 2,5 миллионов автомобилей. Такая цифра была озвучена. Я с трудом представляю, как это сделать, потому что в лучшие времена было продано 2200. Это были топовые времена для нашей страны, когда автомобили покупали много, кредиты были доступнее. Это был как раз бум смены автотранспортных средств.
1: Ну, планы, это, знаете, такая штука у нас. Вот планы тут были 1000 самолетов в год пассажирских выпускать, да? Правда, ну, сдвигаются эти планы всегда куда-то вправо. Ну, планы, они и есть планы.
17: Верно. Но мне бы хотелось, чтобы людей больше имели возможность сменить автомобили. Тогда МВД не станет обсуждать возможности. Знаете, если взять Европу, например, и особенности Восточную Европу, там, я мягко скажу, много старых автомобилей. Прям очень много. И чем восточнее, тем их больше. Мы видим автомобили 15, 20, 30-летние, а то, может быть, еще старше. Это, конечно, не относится к антикварным автомобилям, да, хотя мы знаем, что у нас уже автомобили старше 30 лет, когда они возятся в страну, могут вести как антикварные. Но это не всех же машин касается, поэтому это уже будет предмет роскоши, скорее, нежели чем необходимости. И, в общем, общемировые проблемы, они в целом. А если брать третьи страны, то там просто можно с ужасом смотреть на автопарк, и мы еще прям так очень неплохо выглядим. Вот. Так что я считаю так. Во-первых, голову посыпать пеплом рано. Во-вторых, да, некоторые из этих автомобилей, которым 30 лет, в плачевном состоянии, но многое в неплохом, люди содержат их, как-то ухаживают. Просто физически, еще раз повторюсь, они уже не соответствуют современным требованиям безопасности. Но, значит, может быть, где-то с утилизационным сбором что-то надо подправить или еще с чем-то.
1: Еще
17: для того, чтобы сделать автомобиль. Ну, боюсь, сейчас я скажу понизить, а ведь все произойдет наоборот. Не хотелось бы. Ну, в общем, в любом случае нужно стимулировать не производителя, а покупателя. А покупателя можно стимулировать только одним – доступностью.
1: Да, и вот здесь, ну, вы упомянули утилизационный сбор, а так вот по, ну, не то чтобы по прогнозам, что ли, да, а по динамике, как видите, есть ли какие-то основания к тому, что автомобили будут, ну, я не знаю, корректно здесь слово, дешеветь, но, может быть, как-то не так быстро, не так сильно дорожать?
17: Ну, я каких-то серьезных предпосылок до этого не вижу. Есть автомобили, которые были локализованы и несколько подешевели. Я не могу сказать, что они стали доступнее, вот так вот прям, чтобы пришел, увидел, победил, купил, значит. Вот. Там некоторые модели на 100, 200 тысяч, 250 дешевле, чем те автомобили, которые импортировались, ну, их, скажем так, прародители. Теперь они собираются у нас. Возможно, цена снизится в тот момент, когда наступит реальное общее локализация, да, ведь она же тоже в процентах исчисляется, и утилизационный сбор, соответственно, исчисляется соответствующим образом. Но вот только таких времен надо ждать. А так мы будем с вами скорее ждать, пока пополнятся наши кошельки, когда мы будем больше зарабатывать, и нам не будет сказаться, что автомобиль так дорог. Ну и кредит, конечно, доступнее.
1: Да, но жить в это время прекрасно уж не придется ни мне. Да, ну, спасибо, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Но нашим людям стали реже отказывать в автокредитах. В мае доля отказов снизилась и четвертый раз подряд. Уже такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Говорят, что за месяц показатель отказов упал до 74%. Автомобильные новости продолжим в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
18: Рекламно-информационная программа.
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
20: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Традиционная причина приобретения автомобиля – желание просто ездить и получать удовольствие, а не ремонтировать. С подержанной машины такой подход возможен в редких, даже исключительных случаях. Обычно же приходится постоянно этим автомобилем заниматься. И вот очередное лето. Стрелка термометра опять ползет вверх, а мы уже привычно устремляемся в автосервис чинить систему охлаждения. Перегрев – одно из самых опасных испытаний для любого ДВС. От повышения температуры запросто может и ГБЦ лопнуть. И чтобы этого избежать, мы меняем антифриз, следим за состоянием радиаторов, контролируем работу термостата и в оба глаза пялимся на стрелку. Она должна быть всегда на своем законном месте. Впрочем, всех этих телодвижений может быть недостаточно, особенно если речь идет о глубоко подержанном автомобиле. Дело в том, что радиатор забивается не только снаружи, но и внутри. За годы работы в недрах системы наберется немалое количество грязи, осадка и прочих следов эксплуатации, которые забьют охладитель. Радиатор и снаружи-то у нас чистят недостаточно часто, а уж недра всегда забыты. Там-то чаще прочего и кроется причина перегрева. Задействована далеко не вся плоскость, а многие участки просто не участвуют в процессе охлаждения антифриза. Однако даже тщательная чистка внутренности радиатора не всегда приносит искомый результат. Вернее, приносит, но на весьма короткий период, после чего стрелка на приборной панели снова начинает показывать повышенную температуру двигателя. Но перед тем, как ругать мастеров и применять санкции к руководству СТО, осмотрите резиновые патрубки системы охлаждения. На многих автомобилях с пробегом они просто истлели, развалились от десятилетий контакта с контрафактным антифризом и начали сыпаться в недра системы, естественно, забивая радиатор. С высокой долей вероятности на повторной мойке мастер вытрясет из него ворох резиновой крошки, которая его повторно и забила. Так что, подготавливая машину к жаркому летнему сезону, промывая радиатор, естественно, со снятием, как учили, нужно дополнительно осмотреть состояние патрубков. Если те подают хоть минимальные посылы к расслоению и разрушению, стоит тут же и без раздумий заменить и их. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
21: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
19: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
22: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
23: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
0: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
2: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
3: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
2: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей». только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс», ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40.
4: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
3: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция, скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
4: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
3: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушение обмена веществ.
4: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный, и по нему можно получить бесплатную консультацию о приборе «Надежда». И сегодня действует уникальная акция – скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Нина Андреевна, вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
3: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
4: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
3: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 4040 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777 4040. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
7: Жизнь без надежды невозможна, особенно когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Бывший украинский премьер-министр Николай

0: пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
4: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
5: ВСУ атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все они в больнице. Дети ехали на отдых в Геленджик. Остальные пассажиры в ближайшее время вернутся домой. По последним данным от Следственного комитета, в автобусе находились 44 пассажира, из них 28 детей и спортсменов. Дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по автобусу. МИД Беларуси уточняет информацию, заявили в дипведомстве.
1: О спецоперации.
5: Российские военные освободили населенный пункт Кутузовка. В ДНР сообщает пресс-служба Минобороны России. Кутузовку взяли под контроль бойцы группировки «Центр». В зоне их ответственности ВСУ за сутки потеряли до 290 человек. Накануне в Минобороны нашей страны объявили об освобождении населенного пункта «Новый Донбасс».
1: О медицине.
5: В России с 1 сентября изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Станет возможно заключить договор на оказание медпомощи в дистанционном формате. Медорганизации должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Если пациент хочет получить услуги анонимно, он не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом клиники обязаны четко фиксировать сроки оказания помощи. Ранее требовалось прописывать лишь общие условия и время ожидания.
1: О поисках.
5: Группа туристов пропала в районе пещеры Джинту в Карачаево-Черкесии. Сигнал СОС они подали накануне поздно вечером на высоте 2880 метров. На месте срабатывания поискового трекера спасателям удалось обнаружить лишь пустую палатку. Поиски туристов продолжаются, но точное число человек в группе пока остается неизвестным.
4: о катаклизмах.
5: В Индонезии произошло 6 извержений вулкана Левотоби. Как сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий

0: геологических катастроф Азиатской республики пепел поднялся на высоту 3 километра. Власти призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и использовать маски для защиты органов дыхания от попадания вулканического пепла. Левотоби – это вулкан со сдвоенной вершиной, расположенный в юго-восточной части острова Флорес. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет до 19 и возможны дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, и сегодня поговорим про бизнес небольшой, а даже, можно сказать, малый бизнес, который не так давно в России, можно сказать, снова появился. Ну, ведь 30 лет, по сути, да, как вернулась к нам официально такая кооперативная деятельность, вернулись малые производители, это стало легальным, и вот не так давно, в конце мая, отмечался День предпринимателя, поэтому у нас сегодня в гостях Анна Войтенко, основательница бренда «Анна Шоколад». Анна, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте всем слушателям.
2: Вообще бизнесу-то тяжело сейчас? Малому особенно?
3: Я могу на «ты», на «вы» как?
2: Как удобно.
3: Хорошо. Я считаю, что в плане того, что бизнес в любое время, если начинать, это нужно движение вперед. И в любом случае на каждом этапе будут свои сложности, свои трудности. И когда ты осваиваешь вот эту лестницу, ты по ней поднимаешься. Не бывает никому легко, особенно если ты живешь в большом городе, такая как Москва, например, как сердце России. Вот. И в любом случае нужно, если ты упал, становиться и опять идти вперед. В любом случае.
2: Как вы нишу такую нашли? Вот по названию видно «Анна Шоколад». Собственно, про что-то вкусное.
3: И здесь, кстати, легко запомнить. Зовут Аня, готовлю шоколад. Два слова.
2: Все логично, это про нейминг, да? Но я бы про это тоже еще спросил. Надо ли поручать агентствам или искусственному интеллекту, собственно, придумывание торговой марки, или можно самой?
3: Я не с первого дня к этому пришла. Это буквально спустя 3 года, как только я начала готовить шоколад. Изначально у меня были разные названия, и они были очень длинные. И когда мне один человек попросил найти меня в социальной сети, говорит, как тебя найти? И я ему начала говорить, он уже потом начал уже ругаться, потому что говорит, ну это невозможно, я писать не могу. Говорит, давай что-нибудь тебе покороче придумаем. И он мне предложил такую идею, говорит, давай... «Анна Шоколад». Я говорю, ну, давай.
2: Как в телефоне, знаете, часто записывают.
3: И потом это стало торговой маркой.
2: Ничего себе. Если говорить про начало пути, часто используют такой термин «гаражная экономика». Знаете, когда в Америке огромная корпорация начиналась действительно, например, с гаража. У вас, наверное, с кухни начиналось и собственной кастрюли?
3: И я, кстати, недавно тоже, мне как раз буквально это все попало, смотрела, как крупные компании, когда они начинали, как они поверили в себя, именно сами владельцы этих компаний, и какими масштабными они стали, их знают во всем мире. Как у меня это начиналось? Я 11 лет живу в Москве, а через 3 года я пошла учиться на шоколадье, начала готовить шоколад. На тот момент я работала на обычной работе, как и все люди, ну, чаще всего, с чего все начинают. И я работала, возьму, не буду говорить бренды, просто в магазине натуральных продуктов. И мне понравилось то, что туда приезжают поставщики, все натурально, ты съедаешь, ты наедаешься чуть-чуть. И я захотела тоже, помимо меня там был шоколад, я хотела научиться готовить конфеты трюфель или какой-нибудь свой сделать шоколад, который не будет сочетаться со всем, ну, похож на кого-то. И я пошла учиться, они мне дали помещение для готовки. Я говорю, можно под вашим брендом готовить? Они говорят, хорошо. Я начала готовить классические конфеты трюфель. Соответственно, у меня были все ингредиенты. Я знала всех поставщиков. А деньги, которые я в течение дня зарабатывала, я отдавала вечером за обучение. После работы я ходила. То есть могу сказать, сколько это в рублях примерно было, если это интересно. То есть, в принципе, вот за выход, да, и там процент от выручки. И час обучения у меня иногда 1000, 1500, 2000 рублей стоило. Все это я отдавала. Плюс мне мой преподаватель сказал купить инструменты. Я купила гранитную доску, шпатель, палетки, формочки, сырье. На тот момент оно было подешевле, сейчас оно гораздо дороже стоит. Я все купила. То есть, в принципе, я работала на энтузиазме.
2: Ну как вот и так. Все предприниматели, наверное, начинающие. Слушайте, а вопрос упаковки, распространения, такие самые важные
3: вопросы. Если говорить по поводу упаковки, когда захожу в кондитерский магазин, я могу купить от одной штуки до 10-50 штук одного вида. Я просто покупаю, они мне иногда некоторые упаковки ставят, потому что они мне радуют глаз. Они просто прикольные. Дизайнерский картон, или это крафтовая бумага, или это с прозрачным окном, или сейчас я начала заказывать упаковки на магните. Мне прям нравится, как книжечка так закрывается. Вот. Ленты уже заказала со своим логотипом, мне
2: а
3: уже
2: что
3: пришли.
2: Больше покупают? Или нельзя сказать
3: крафтовые.
2: Так?
3: Чаще всего крафтовые упаковки беру с прозрачным окном или закрытым окном, но это именно крафт.
2: Понятно. И есть какая-то здесь взаимосвязь с ценой? Там, чем дороже упаковка, тем премиальнее должен быть продукт?
3: А у меня, получается, изначально сырье дорогое. Я могу, если хотите, в цене в закупке сказать, сколько это стоит.
2: Ну, скажите.
3: Ну, например, коробка какао-масса стоит 160 тысяч за 25 килограмм. До пандемии она стоила 48 тысяч, еще чуть-чуть раньше 25 была цена. Это вот так она выросла. Максимальная цена была...
2: А где это заказывают? Это на маркетплейсах или какие-то есть крупные компании-поставщики?
3: Например, вот когда я только начинала готовить шоколад, я не знала вообще поставщиков, кто, и поэтому я покупала, вот есть специальные, например, кондитерские магазины, есть, ну, если ты выходишь на каких-то прямых поставщиков, которые поставляют крупные компании вот к ним, и тебе продают. Чем меньше, тем дороже, соответственно, кто от тонны берет, им дешевле. Вот, и так как я не знала, какое еще хорошее сырье нет, я все покупала, все подряд, я просто пробовала. И мне не понравилось, например, какао-масло, после которой, после вкуса остается и горчит язык. Вот просто мне это не нравилось. Я хотела изменить какао-масло, то есть я на тот момент не знала, что есть натуральное масло, что есть высокого качества, и по этой причине я его нашла.
2: Я надеюсь, что все наши радиослушатели к этому моменту уже пообедали, потому что так вы вкусно рассказываете, что невольно хочется тоже шоколад попробовать. Считается, что вот подобные бизнесы, они очень подходят для девушек, которые, например, в декрете находятся.
3: Ну, думаю,
2: вот
3: да.
2: Подтвердите ли эту мысль или опровергните?
3: У меня нет семьи, поэтому я не могу насчет этого сказать. Я свою большую жизнь посвятила работе. Мне просто больше нравится работать без остановки. Вот. У меня отдых, наверное, когда я ночью сплю. Вот и все. Ну, вот я, может быть, просто такого склада человек. Для меня даже если поехать на отдых, я возьму с собой телефон, ноутбук, и мне просто будет скучно через время, я опять сяду работать. Ну, просто буду смотреть на море, но буду работать.
2: Следующий вопрос. Рынок конкурентный, наверное.
3: Да. А мне, знаете, нравится. Вот даже наблюдая за конкурентами, пускай они будут известны во всем мире, но они какой-то труд проложили для этого, что их знают. А второй момент, то, что они удержались. И спустя много лет, например, у них уже свое сырье, свои поставщики и качество они держат. И это же, наоборот, круто. Потому что, ну, чтобы тебя узнавали, каждый второй, каждый первый человек про тебя знал, про твою компанию. Я даже не представляю, какие-то усилия нужно приложить. Мне нужно еще к этому прийти. Я только начали пути.
2: Если говорить про небольшие компании, то всегда есть некая развилка. Развивать, извините за тавтологию, собственное дело, собственный бренд. Или уйти в сеть под их торговую марку. И у тебя появляется стабильный покупатель, но в то же время ты вот свой бренд теряешь, да, уже название торговой сети, например, будет уже на упаковке. Вот насколько эта развилка для вас актуальна, и вы по какому пути предпочитаете?
3: Ну, например, когда я только начинала, я работала так как я работала, как обычный человек, на владельцев, да, магазина, соответственно, у них была сеть в Москве и Московской области, я работала под их торговой маркой, и поэтому люди шли на них. Но так как я там была просто продавцом, я записывала, у меня привычка записывать всех людей, кто приходит, в списке телефона, я с ними обратно общалась, вот, поэтому они меня, в принципе, и знали. И когда я уже оттуда ушла, я говорила, что опять я буду готовить шоколад, но 95% людей отвалились, ну, назову обычным таким словом, да, потому что там они шли на имя человека. И так как я все равно говорю, это я готовлю, там он уже больше не продается, этот шоколад, они говорят, ну, нет, мы уже пойдем туда, потому что там... То есть мне нужно свое имя нарабатывать, свой бренд, и для этого нужно было пройти опять путь. Я работала на ярмарках, минус 20 в мороз стояла на улице, когда там руки отваливаются, и ноги замерзают, уже не хочешь ни торговать, ничего. То есть я это все проходила. И когда дождь идет, ты просто стоишь целый день, ливень.
2: Вот она судьба русского предпринимателя в изложении Анны Войтенко, да?
3: Войтенко. Ну ничего.
2: Войтенко?
3: Да, у меня ударение немножко другой стороны, ничего.
2: Хорошо, у меня в резюме написано, что я легко обучаюсь, поэтому буду Анну Войтенко именно так и называть. Анна, а вот когда на ярмарке стояли в холод под дождем, не было желания все бросить?
3: Вот именно в тот момент уже у меня дегустация, еще тарелка с дегустацией шоколада, люди подходят, отрежьте мне шоколад, а у меня уже руки мерзнут. Не то чтобы бросить, нет, я уже просто хотела убежать домой в этот день. Думаю, да уже просто не хочу ничего зарабатывать, именно в этот день пойду домой. Но я все равно до конца достояла, насколько это было возможно. возможно, да.
2: Но в то же время ярмарки – это хороший канал коммуникации с потребителями?
3: Да, или... контакты новые в любом случае. Но мне приходилось изначально еще потом брать подработки, потому что сырье дорогое, и формочки. Я, кстати, в 2019 году практически все свои заработанные деньги тратила на покупку формочек. Силиконовые, пластиковые, поликарбонатные у меня молды, и поэтому у меня огромное количество сейчас.
2: Я вот про ярмарки не могу не спросить. Зачастую многие, кто делает первые шаги в бизнесе, начинают с разовых акций. Да? Например, угу. есть 8 марта, есть Новый год, такие сезоны, да, повышенного спроса. И тут кажется, что довольно просто там, тюльпаны купить, шоколад сделать, продать накануне 8 марта, там, заработать деньги. Работает такая система или нужно в долгую?
3: И так работает. В любом случае, даже если брать по поводу вот праздники 8 марта, там Новый год, вот если у меня взять, у меня, например, я купила молд, давайте так, модель 3D-елки размером с телефон, и когда вы ее поворачиваете, каждая веточка елки, она детализирована. Если вот такую елку подаришь из шоколада, у нее, например, срок хранения 1 год, если это будет из горького шоколада, она будет просто стоять и вас радовать глаз, даже на рабочем столе. Это прикольно. То есть можно как подарить даже человеку, чтобы просто стояла, потом съел. Либо можно, например, конфеты миниатюрные фигурки у меня есть. Просто я больше, наверное, делаю, потому что оно мне нравится. Я даже, может быть, не всегда там деньги как-то могу заработать, но мне оно просто нравится.
2: Ну, буквально Анна Войтенко, основательница бренда «Анна Шоколад», сегодня гимн предпринимательству в России поет и рассказывает о том, как сделать свои первые шаги в бизнесе, но о том, как добиться успеха в этом непростом деле и как найти свою нишу, найти своих клиентов, корпоративных клиентов, мы поговорим во второй части нашей программы. Совсем скоро «Бизнес-ланч» вернется в дневной эфир радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на волнах и не переключайтесь.
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
2: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику и про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев. В гостях у нас Анна Войтенко, основательница бренда «Анна Шоколад». Анна, добрый день еще раз.
3: Добрый день.
2: И говорим про нелегкую, но все-таки радостную, благодарную судьбу русского предпринимателя.
3: Есть такое.
2: Радости же все-таки больше?
3: Мне, знаете, просто вот человек, когда покупает шоколад, он улыбается, что он дарит кому-то подарок или он продегустировал.
2: К слову, про
3: идет эмоция.
2: К слову, про подарки. Вот сейчас лето жаркое, да, у нас разгар его, но я знаю, что для вашего бизнеса пора тоже важная, потому что бизнес крупный начинает думать о корпоративных подарках на Новый год.
3: Абсолютно
2: уже.
3: Абсолютно правильно, да.
2: Или не так?
3: Да, да, так и есть. Буквально это все с мая начинается, все начинают задумываться, чтобы в сентябре уже формировать. И я также летом покупаю все коробки, потому что потом их просто невозможно купить, и ленточки.
2: То есть, как в поговорке, летний день год кормят.
3: Кстати, да. Да, это правда, так и есть.
2: Слушайте, а можно небольшому бизнесу стать поставщиком, в данном случае шоколада, для, не знаю, там, крупнейших банков российских? Ну, кто еще подарки дает?
3: Я, кстати, для банка готовила в этом году корпоративные заказ и делал. Ну, не знаю, название могу банка сказать, или это не нужно будет?
2: Ну уж, если не назвали, то не называйте сразу.
3: Ну, для Совкомбанка готовила в этом году корпоративный заказ. То есть на меня вышли через человека. Ну, как бы...
2: Все-таки как-то рекомендация больше, да, работает?
3: Рекомендация, да. Потому что уже пробовали, знают, и по этой причине.
2: А вот тендерные процедуры, они насколько суровы для малого бизнеса? Или есть какие-то способы все-таки поучаствовать в заказе без таких больших конкурсных процедур?
3: Ну, я думаю, что это как минимум нужно приехать на крупную ярмарку или выставку, где все это проходит, и посмотреть, познакомиться, дать продегустировать, чтобы попробовали, и после этого уже становиться на вот эту площадку.
2: А сейчас есть какие-то тренды у корпоративных подарков, ну, не знаю, отражающие жизнь нашего общества? Например, ЗОЖ, да, у нас сейчас все за здоровый образ жизни. Как это отражается на шоколаде? Вообще, кстати, шоколад, он относится к товарам, которые про здоровый образ жизни?
3: Ну, или... например, он дает энергию, как минимум, это черный горький шоколад. Просто не все его могут есть, но когда ты его распробуешь, ты уже понимаешь, что он очень вкусный. Можно какао пить. Из какао-бобов. Это тоже другой вкус. Готовится 2 минуты. Нагревается молоко, полчайной ложки или чайная ложка перемешивается, и там пенка взбивается, будет подача, как в ресторане.
2: То есть нет такого противоречия шоколада и здорового образа жизни?
3: Ну, в принципе, он дает энергию, ничего плохого как бы в этом нет. Единственное, что по составу нужно смотреть, если это там белый, молочный, какие-то могут быть добавки. А так он ничего плохого, вреда для организма нет. Ну, как всегда, все нужно есть в меру.
2: Ну, собственно, какие тренды сейчас есть в корпоративных подарках?
3: Так, ну, у нас каждый год какие-то тренды придумывают, то дубайский шоколад, там у всех был такой ажиотаж, люди приходили.
2: Успокоились, кстати, насчет дубайского шоколада?
3: Да, потому что я под заказ готовила практически каждый день его. Приходили, сделайте в виде конфеты из дубайского, как шоколада, сделайте плитки, и я формочку, соответственно, купила, где было слово выбито. Вот, и людям готовила, да, то есть... Потом какая-то игрушка, у нас там игрушки, да, там разные входят в моду, сделайте шоколад из этой игрушки, покупаешь формочку из этой игрушки, делаешь, и люди тоже приходят все радостные, покупают. Ну, соответственно,
2: это
3: тренд...
2: Это какой-нибудь лабубу?
3: Лабубу, да-да-да, вот я про него имела в виду. Вот в виде мордочки, в виде там этого...
2: Как так, мы сейчас по всем... Знаете, шоколад как зеркало трендов, как зеркало русского общества. Значит, насчет дубайского шоколада успокоились, насчет лабубу успокоились?
3: Да-да-да.
2: Ну, все, слава
3: в этом году еще ничего, наверное, не придумали, что... Ну, думаю, впереди все. В любом случае, народ креативный, что-то придумает. А так вообще классический всегда шоколад – это черный покупают, классический белый, классический молочный. Конфеты трюфель, ну и плюс у меня еще есть свой фирменный шоколад на меду с домашними сливками. Вообще у меня его 9 видов шоколада. Ну, самый такой популярный – это 50% сливок, которые внутри этого шоколада. А так есть от горького до белого, который тает, его ешь, он тает, его лучше хранить в морозилке.
2: Анна, а если говорить про каналы коммуникации, не секрет, что малый бизнес и такая большая личная роль владельца – это про социальные сети?
3: Ну, да,
2: это про социальные сети. Вот понятно, что там часть у нас социальных сетей теперь не приветствуется. Вот насколько это для вашего бизнеса важно продвигаться там?
3: В любом случае, чтобы люди пришли к тебе в магазин или тебе позвонили, они тебя должны где-то увидеть. Будет это социальная сеть там, ну, ладно, не буду уже говорить, но разные, которые у нас в России есть, которые можно использовать, они тебя должны где-то увидеть, твой товар. Покажи о себе, расскажи о себе. Вот то, что я делаю. Ну, то есть у меня, если взять в одной социальной сети, там 3500 фотографий по шоколаду, то есть человек листает, выбирает, что хочет, и там 500 видеороликов, к примеру. Ну, уже чуть-чуть больше, но я так немножко в меньшую сторону иду. И так как я готовлю под заказ, я могу, если вы любите, например, с определенной начинкой, я эту начинку могу вам сделать, в конфету положить. Могу все разные конфеты приготовить, то есть чтобы было ассорти, как вариант. Под запрос человека. И я, получается, 8 лет готовлю уже именно под человека, под заказ. Мне больше нравится, что каждый раз что-то делать сложное, необычное.
2: Ну, в социальных сетях люди откликаются, они приходят к вам? Или что сейчас работает эффективнее? Сайты, маркетплейсы?
3: Ну, я не в маркетплейсах, но мне нравится...
2: Не участвуете
3: в маркет? Не участвую, да, но мне нравится то, что в маркетплейсах я сама заказываю то, что мне нужно. Ну, то есть я как покупатель, да, маркетплейсов, но я там не работаю как продавец.
2: Ну, почему?
3: Не знаю, наверное, руки не дошли к этому еще.
2: Зона роста, как мы называем.
3: Да. Наверное, нужно делегировать, потому что я все готовлю сама, езжу на закупки, придумываю рецепты, иногда езжу на доставки, в магазине продаю, вот шоколад, все сама делаю, в общем, без помощников.
2: Ну, вот этот вопрос, на самом деле, про развитие бизнеса и вопрос про делегирование, это всегда сложно, это некий новый этап, вы к нему,
3: да,
2: насколько готовы?
3: Наверное, пока не сильно готова, может быть, чуть попозже, но мне придется все равно это делать, на кого-то делегировать в любом случае. Я просто привыкла все делать самостоятельно и ни от кого не зависеть, и никого не просить. Но тут уже придется, да, и продавца ставить в магазин в любом случае, и на упаковку людей в дальнейшем ставить, конечно.
2: Если говорить про необходимые ингредиенты, сейчас в России нет проблем с поставщиками?
3: Смотрите, до пандемии я работала больше, чем с 30 видами какао-бобов. Я не как виноградник, если в сравнении. Вы когда пьете разное вино, вы понимаете вкус или аромат. И это в сравнении. И также какао-бобы. Если вы едите один вид шоколада, ну, просто, да, один вкус. А если вы возьмете там 10 видов какао-бобов, вкусы вообще поменяются. Бывает со вкусом табака, бывает горький, бывает цветочный аромат, там, сладкий, там, из Мадагаскара, к примеру, какао-бобы. Вот. И сейчас просто этих поставщиков большинство нет, но... То, что сейчас есть на рынке, оно стоит очень дорого, и я это все равно покупаю. Пускай небольшими партиями покупаю, и, соответственно, у меня шоколад не дешевый, далеко не дешевый. Но можно купить от одной конфеты, вот в этом преимущество.
2: А упаковки, формочки?
3: Нет, цены такие же остались. То есть, если, в принципе, я поликарбонатную формочку покупала 8 лет назад 2,5-3 тысячи за штуку, в принципе, такие же цены остались. Пластиковая формочка, она, может быть, где-то до 1000 рублей стоит, тоже недорого. Это если такой плотный пластик говорить. И про маленький, ну, такой тонкий пластик, ну, он, в принципе, может быть, и 100 рублей, и 300, и 500 рублей стоит. То есть, вот такие приемлемые цены. Молд силиконовые, они тоже где-то в районе 500. Но бывают такие формочки, которые необычные. Например, ангелочки. У меня есть формочка, 4 ангелочка сидят с крыльями, и каждый ангелочек держит букву Love, держит один L, O, V и E. И вот эти ангелочки, мне эта формочка, по-моему, в районе 3000 вышла. Я ее купила. Лампа Аладдина, например, я купила. У меня есть маленькая, есть такая широкая вытянутая лампа Аладдина. Вот тоже.
2: Ничего себе.
3: Я за ней гонялась 3 месяца, ее не было на складе.
2: Слушайте, я вообще знаю, что у вас больше 1000 формочек.
3: Да, да, да.
2: А где вы храните это все?
3: У меня такие коробки, в общем, есть офисные, огромные такие. И вот я в них складываю, и у меня получается производство на Волгоградском проспекте, 17, строение 1. Вот. И там я арендую в кафе, получается, место себе, где это все готовлю. Ну, у меня как бы в планах есть, чтобы у меня было свое именно собственное производство, купить свой собственный магазин. Если это будет все вместе, это будет вообще круто.
2: Не могу не спросить,
3: чтобы это не было в аренде.
2: Не могу не спросить про формы поддержки. Есть государственные большие институции, да, которые декларируют поддержку предпринимателей, есть различные льготные ставки на кредиты и так далее и тому подобное. Вы какими-то мерами поддержки пользовались?
3: Я закрыла кредит, и я очень этому рада. Вообще был просто кредит. Я как бы рада, что от этого избавилась, и я стараюсь свои силы рассчитывать, честно.
2: То не пользовались такими, да, форматами?
3: Я даже не интересовалась. Я просто и не хочу брать кредиты по возможности, вообще их не хочу брать. И вот стараюсь рассчитывать всегда на свои силы.
2: А где-то учились дополнительно вот уже шоколадному мастерству, когда поняли, что этот бизнес действительно ваш, и вы хотите в нем развиваться?
3: Да, соответственно, я пошла учиться у человека, у кого было свое собственное производство, и он продавал шоколад по всей России. Потом его просто перепродал, это производство. Ну, а потом я еще работала на шоколадной фабрике. Вот, там меня уже... Я потом просто уходила, приходила, и меня туда звали просто на корпоративы, там для Нового года готовить, для разных крупных брендов, там ювелирные компании разные были. И я с удовольствием готовила.
2: Анна, ну...
3: Сутками.
2: Завершая нашу программу, ваши пожелания тем, кто вот сейчас едет за рулем или в офисе нас слушает и думает про свое дело, мечтает о каком-то классном таком бизнесе. Вот мне кажется, не хочу вот эти акценты делать, но мне кажется, это такой хороший женский бизнес, да, делать шоколад, дарить людям радость. Вот ваш совет тем, кто задумывается о своем деле.
3: И я, например, могу что пожелать? Возьмите чашку кофе или чая, сядьте, может быть, будет кафе или ресторан, или это дома будет, или просто даже на крыше ресторана, возьмем, уже есть такие красивые рестораны, возьмите листик А4, возьмите карандаш и ручку и помечтайте, о чем вы хотите. И напишите список своих мечт. Вот. И в любом случае, вот та мечта, которая откликнется, идите к ней. В любом случае потребуется огромное количество времени, но кто не сдается, тот, получается, не видит, ну, не будет.
2: Вот такой
3: успеха.
2: Гимн предпринимательства. Анна Войтенко, основательница бренда «Анна Шоколад», в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев. Услышимся через неделю в программе «Бизнес-ланч» на радио КП.
3: Спасибо.
10: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
11: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
15: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: Об атаках.
16: В атакованном ВСУ автобусе в Брянской области находились 44 пассажира, в том числе 28 детей, сообщает Следственный комитет. Речь о детской футбольной команде из Белоруссии, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Погибла женщина, сопровождавшая команду, ранено 6 человек, в том числе 4 детей. Дети ехали на отдых в Геленджик. Остальные пассажиры в ближайшее время вернутся домой. МИД Беларуси уточняет информацию, заявили в дипведомстве РИА Новости. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что это новый теракт Киева, охотящегося на мирных граждан, особенно на детей. Омбудсмен Яна Лантратова назвала военным преступлением атаку ВСУ на автобус. Она заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле.
12: О важном.
16: Владимир Путин прилетел в Казань, где сегодня и завтра пройдет юбилейный саммит «Россия-АСЕАН». Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства. В мероприятиях примут участие все 11 государств, входящих в ассоциацию. Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. На сегодня запланирован торжественный прием от имени президента России в честь прибывших глав делегаций. У Путина, помимо многосторонних дискуссий, запланировано множество двусторонних встреч. Первый из них стартует уже сегодня, в частности, с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хасаналом Балкианом. Помимо этого, вечером президент примет главу МИДа Турции Хакана Фидана. Юбилейный саммит посвящен 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший будут с председателями мероприятия в Казани.
17: О поисках.
16: Пропавшую в Карачаево-Черкесии незарегистрированную туристическую группу нашли. Все члены семьи из трех человек, включая одного ребенка, живы. Медпомощь им не понадобилась. Ранее сообщалось, что туристы пропали в районе пещеры Джентум. Сигнал СОС они подали накануне поздно вечером на высоте 2880 метров. На месте срабатывания поискового трекера спасателям удалось обнаружить ранее лишь пустую палатку.
17: А солнце.
16: Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. При этом там отметили, что вспышки предпоследнего класса мощности М исключать нельзя. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля и 14 копеек. Евро стоит 83 рубля 73 копейки. Курс юаня 10 рублей 66 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра 17-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
18: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Очередной кровавый людоедский теракт. Киев ударил по автобусу с белорусскими детьми-футболистами. Глава Минобороны киевского режима рассказала о появлении собственной баллистической ракеты для ударов по России. И более половины жилья в России в этом году введено со срывом сроков. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, очередной теракт киевского режима. Украинские дроны ударили по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля, следовавшей на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая группу. Ранены шестеро, включая четверых детей, сообщил в РИО губернатора Брянской области Ковальчук. Именно под Брянском и произошла атака. Все пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. Пострадавшие при ударе ВСУ в Брянской области ребенок находится в тяжелом состоянии, сообщил местный министр, помощник министра здравоохранения России Кузнецов. Дело о теракте возбудил Следственный комитет. Известные вот подробности. Двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы из города Речиц, как раз вот под Гомелем, Гомельскую область. Из Белоруссии поехал в Геленджик, повез детей на отдых. В автобусе было 44 пассажира, 28, то есть более половины – это дети-спортсмены. Погибла женщина, это мы сказали. Следственный комитет работает. Наши заявляют официальные лица, что киевский режим охотится на мирных граждан, особенно на детей. Беларусь и Россия умеют бороться с терроризмом и ответят жестко и по закону, заявил белорусский депутат в связи с ударом ВСУ по автобусу в Брянской области. С нами военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна-Ньюс», подполковник в отставке Анатолий Матвейчук. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
19: Да, Игорь, здравствуйте.
18: Что надо спросить? Честно говоря, да, вот вопросы уже исчерпаны по подобного рода инцидентам. Да. Сейчас надо сказать, что это кровавый теракт, что Киев показал свое лицо истинное, да, что будет акт возмездия, будут систематические удары по Киеву. Надо предупредить дипломатов, наверное, западных государств, да, покинуть Киев срочно. А во всем остальном, вот о чем нужно говорить? Ситуации.
19: Ну, вы знаете, я бы вот это все уже прошедшее такое мероприятие, я хотел бы сказать вот что. Вот то, что сегодня произошло по автобусу, то эти люди не договороспособные, они принимают только силу, а зеркальные ответы. И мы должны понимать о том, что, собственно говоря, только наши ответные удары, только победа на поле боя, мы этих охладить. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеологией. Идеология, это называется бандеризм, неонацизм, который включает в том, что все, что делается против России, суду, как они считают, не подлежит. Этому потворствует Европа, этому потворствуют и Штаты, которые, если мы вспомним, говорили о том, что любое преступление против России не наказуемо, так как оно направлено против России. Вот такая тавтология, вот такая простая идеология. То есть мы должны только уничтожение вот этой идеологии, уничтожение носителей этой идеологии и, самое главное, уничтожителем руководителей, которые культивируют эту идеологию.
18: Но мы с вами об этом говорим систематически, постоянно. Только проблема в том, что мы с вами говорим, а они бьют по, вот, по детям. Да, последовательно.
19: Вы знаете, это же наиболее удобно. Почему? Да, просто боль наша идет через сердце, и мы ее выплескиваем. Они радуются этому. Это, знаете, вампиры, пожинающие нашу эмоциональную энергию. Они понимают о том, что разрушив школу, разрушив больницу, самое главное, убив детей, они наносят эмоциональный нам урон. И как они считают, это должно в перспективу выплеснуться в социальное потрясение и привести к каким-то внутренним потрясением, они ведь добиваются чего? Они добиваются смены режима, смены власти и последующего разрушения нашей России.
18: Смотрите, два вопроса здесь в связи с этим возникают. Во-первых, речь идет о, ну, для нас, в общем, неважно, какие дети, в том смысле, что важно, что дети, да, но в данном случае
19: да,
18: речь
19: конечно,
18: идет о...
19: Дети.
18: Но в данном случае речь идет о гражданах Белоруссии, и не есть ли это попытка втянуть Белоруссию в агрессию стороны киевского режима, и ведь это тоже потихонечку история, но раскручивается, все больше дронов летит на территорию, хотя вот Лукашенко систематически и постоянно комментирует все произошедшее, и заявление, и реакцию, и подчеркнуто говорит, что он не вмешивается, ждать ударов не стоит, но его туда, Белоруссию, затягивает. Вот это такой шаг, еще один в этом направлении, или там с воздуха не видно, какой автобус?
19: Вы знаете, Игорь, я хотел бы сказать, что вы правы в том, что хоть негры там ехали, это дети. И все второе. Действительно, Беларусь... Нет, если Беларусь вступает на стороне России, простите, против Украины, им это невыгодно. Они хотят, чтобы Беларусь обвинили в агрессии против Украины, и против Беларуси начались боевые действия Европейского Союза и, конечно, сил НАТО. Для чего это надо? Первое. Это отвлечение союзника, кстати, очень хорошего союзника России для внутренних проблем, потому что за ним последуют, конечно, внутренние какие-то потрясения. Есть там такой на территории Украины полк так называемого Малиновского, кактуса. Вот они его используют как красную тряпку, они его пытались уже перебросить на польскую границу. Они пытались сделать ими террористические какие-то движения на границе. Собственно говоря, это игра в долгую, с многоходовкой, тоже взбудоражить общественность Белоруссии. Ага, вы помогаете России. Вот видите, что у вас творится. Детей ваших убили. Атаки беспилотников ведут. Поражение энергетической системы. Да, Лукашенко неоднократно выступал против того, что Беларусь нейтральная. Что она, и, ну, действительно, Беларусь пытается держать как-то и удар, и марку своей нейтральности и тому подобное. Но для этих людей, особенно для людей, которые уже этнически, религиозно не связаны с этим регионом, ну, скажите мне, евреи, простите, это не в том, что я хочу обидеть еврейскую нацию. Еврей Зеленский, иудей Зеленский, ну, не может сегодня быть представителем православной церкви, которую он уничтожил на Украине. Он ее уничтожил по задаче того же Ватикана, и тех же англичан, все. Это человек, абсолютно потерявший связь. Он надеется на то, что он когда-либо после окончания войны уйдет на Запад и может там жить, припеваючи на те деньги, которые он своровал у украинского народа. То, что будет дальше, он не может прогнозировать, потому что не дает возможности прогнозировать. За него прогнозируют англосаксы, Ватикан и Израиль.
18: Но еще один момент, как бы связанный уже теперь получается с нашей реакцией. Я смотрю вот сообщение от 8 июня, ну сколько получается, неделя прошла, да, чуть больше. Да, да. Официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала все суверенные государства дать публичную оценку атакам Киева на пассажирские поезда и осудить этот террористический акт. Молчание, говорит Захарова, будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине. Ну, традиционное здесь заявление про то, что удары по мирному населению способны изменить положение на линии фронта и остановить неизбежное поражение киевского режима. Да? Но не об этом речь сейчас. Вот по поводу молчания международного сообщества, которое не замечает, и мы уверены, не заметит и сейчас удар по детям. Вот почему мировое сообщество молчит? И означает ли это, ну, не с точки зрения там обвинения, вот это как бы недоработка нашей дипломатии, недоработка нашей страны в в каком-то продвижении своих смыслов и в поиске союзников таких? Или это вот как бы Запад такой стал, что и оттуда не услышишь ничего? Но, с другой стороны, мы не слышим ведь никакой реакции ни из Индии, ни из Китая. Почему?
19: Нет, подождите, и Индия, и Китай осуждали действия Украины против Старобельска и по удару по гражданской авиации. А по поводу Запада хочу сказать о том, что Запад сегодня строит четвертый рейх. Он взял на вооружение идеологию Геббельса, идеологию нацизма. И вот совсем где-то в 1925 году, выступая на каком-то форуме, Урсула фон дер Ляйен заявила, что русские – это недочеловеки. Вот эта идея неонацизма заключается именно в этом слове. Это недочеловеки. Поэтому мировое сообщество не должно относиться к русским как к субъектам мирового политического какого-то там прогресса или это самое. Дело в том, что как они преподают наши действия все абсолютно аморальные, абсолютно агрессивные, абсолютно не вписываются в канву европейских законов, так как они направлены против Украины, которая сегодня защищает европейские ценности. Что такое европейские ценности, она не объясняет, но мы с вами понимаем, что такое
18: ценности Рейха, да.
19: Да, да, да. Вот поэтому, ну, любое осуждение России, ну, вы поймите, это нонсенс для того какого-то политического объединения, которое объявляется Евросоюз, которое проповедует нигилизм, правовой нигилизм в отношении нашей страны.
18: Но тогда нам бесполезно искать союзников? Или как?
19: Молчание.
18: Ну, конечно, нет. У них молчание, нет. Да.
19: Да, у нас есть союзники. Их, наверное, у нас 5. Первое, это, конечно, Беларусь, второе, это КНДР, третье, армия, флот, и вот последний у нас, который получился, беспилотные войска. Я полагаю, вот это и есть все наши союзники. Так было, так будет. Россия – это страна, которая была создана мечом, защищалась мечом и утверждает себя мечом.
18: Ну да, здесь интересно было бы, да, тоже посмотреть на исторические параллели и вот о роли дипломатии, и в контексте современных реалий. Возможно ли поиск этих союзников и, ну, с тем, чтобы как-то пробить нарушение этого молчания, по крайней мере, Запада, от которого оно исходит, или кого мы призываем к осуждению? Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военэксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс», по очередному чудовищному удару киевского режима по автобусу с детьми. На этот раз более половины жилья в России введено со срывом сроков. Об этом через пару минут.
20: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые светофоры появились в СССР 15 января 1930 года в Ленинграде, а 30 декабря в Москве.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Более половины жилья в России в этом году введено со срывом сроков, следует из данных единого ресурса застройщиков. Только два застройщика из крупной пятерки по вводу жилья строят дома без нарушения сроков. Но здесь, видимо, уместно сказать слово «пока», а может и нет. Эксперты говорят, что рынок перенасыщен, спрос слабый, финансирование дорогое, застройщики сталкиваются с нехваткой средств для завершения проектов в срок. Ну и плюс в целом ситуация вот какая-то такая. Правда, сокращение объемов строительства при этом участники рынка пока не ожидают. Основатель, почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: Что происходит? Как-то много разных заявлений. Говорят, что и финансирования не хватает, и скоросчета не помогают. Цены улетели в космос куда-то уже. Непонятно, кто покупает. Да, льготную ипотеку хотят срезать. Собственно, что впереди? Кто вообще покупает за такие деньги вот эти квадраты? Для кого их строят?
0: Ну, для того, чтобы разобраться в этих проблемах, нужно, во-первых, понять, в чем причина того, что сейчас происходит. А причина, на самом деле, их несколько, да. Одна из основных причин – это то, что льготная ипотека очень интенсивно стимулировала спрос на новостройки, распространялась исключительно на жилье в новостройках. Естественно, это привело к перекосу цен на рынке. И если жилье в новостройках можно купить за 6% кредитной нагрузки в год, а жилье на вторичном рынке можно купить при кредитной нагрузке в 3-4 раза выше, то, естественно, спрос ушел на первичный рынок в предыдущие годы. И это стимулировало рост цен в этом сегменте.
18: За бюджетный это счет получается. То есть этот праздник застройщикам оплачивал бюджет вместо пенсионеров и все остальное.
0: Он был как бы вот стимулирован именно этим. В сегодняшней ситуации именно это и привело к тому, что цены высокие. Даже с помощью льготной ипотеки это жилье стало недоступным. Напомню, что, например, строящееся жилье сегодня, оно стоит примерно на 30% за квадратный метр дороже, чем уже построенное тем же самым застройщиком и продающееся на вторичном рынке уже с отделкой и мебелью.
18: Ну, сданное, поэтому, грубо говоря, да?
0: Да, поэтому вот главный аргумент застройщиков, который ранее работал, покупайте сегодня, завтра будет дороже, он работать перестал. И, естественно, вот этот инвестиционный интерес покупателя, он отсутствует, потому что можно купить жилье после окончания строительства по цене ниже, чем в процессе замораживания своих собственных средств на эскроу-счету. А вторая проблема, которая привела к этому, это необходимость наполнения инвесторами эскроу-счетов на 100%. То есть люди, понимая, что нет стимула, то есть нет роста цен на новостройку, и поэтому нет стимула покупать на ранних стадиях, при том, что требование жесткое, 100% наполнять эскроу-счет, в принципе, начали отказываться от такого рода приобретений и, собственно говоря, ушли на вторичный рынок, причем именно первые 5 месяцев этого года как раз нам демонстрирует уход большинства покупателей на вторичный рынок, потому что он обеспечен понятными потребительскими свойствами. То есть вы покупаете с ипотекой или без, неважно, но вы этим жильем начинаете пользоваться. А на первичном рынке вы несколько лет его ждете, еще при этом цена падает. Вот это как бы основная проблема, которая привела к тому, что ушел спрос с рынка новостроек. Ну, а дальше уже вся пирамидка, что называется, посыпалась. Что я имею в виду? Ну, во-первых, как только не наполняются эскроу-счета, то банки уже выдают проектное финансирование по более высоким ставкам. А ставки мы знаем сейчас под 18-20% для застройщиков. Естественно, это ведет к удорожанию проектного финансирования в целом. И, естественно, проекты перестают быть рентабельными для застройщиков. Вот это основная причина как бы того, что застройщики не справляются, потому что им не хватает дешевого финансирования, а объемы продаж не позволяют им получать дешевое финансирование от банков. И вот те застройщики, у которых нет задержек, В основном это застройщики, которые имеют возможность перекрестно внутри собственного бизнеса диверсифицировать финансовые потоки. Например, у них есть какая-то производственная база стройматериалов, например, да, они могут доходы от этого бизнеса перенаправить на завершение тех проектов и дофинансировать самостоятельно, без участия банковского капитала. Либо у них есть собственные средства, позволяющие какие-то проекты дофинансировать своевременно, сдать без дорогого банковского финансирования. Вот это основная причина. Но в целом, на самом деле, мне представляется, что чем дольше у нас будет ситуация с высокой ключевой ставкой на рынке и в экономике, тем сложнее будет, в принципе, обеспечить своевременность ввода жилья в эксплуатацию, поэтому сроки задержки ввода будут расти, и в процентном соотношении площадки будут расти. Еще надо понимать и следующий момент, что застройщик, не продав жилья в процессе строительства и введя, например, дом с нераспроданными квартирами, попадает еще и на дополнительные налоги. Вот это основные аргументы со стороны застройщика. То есть они придерживают жилье для ввода в эксплуатацию до того момента, пока они максимально не распродадут жилье в стадии строительства для того, чтобы не платить дополнительных налогов. Ну и другие моменты удорожания строительства, связанные, которые традиционно на рынке присутствуют, но которые усугубил кризис, это, конечно, рост затрат на трудовые ресурсы, на специалистов.
18: Константин Николаевич, да, вот беды застройщиков, можно слушать о них бесконечно, но важно вот про нас, что нас ждет. Государство тратит триллионы уже на поддержку льготных ипотек, видит, что цены уже где-то там, да, за Марсом где-то совсем далеко. И как бы это не помогает, не решает вопрос доступности жилья. Так как же этот вопрос решить?
0: Ну, с моей точки зрения, решения простые. Другое дело, насколько готово на них сегодня правительство. Для того, чтобы вернуть спрос на рынок новостроек, нужно, в принципе, менять модель привлечения денежных средств на строительство. То есть, в принципе, нужно отказаться от наполнения на 100% искроу-счетов со стороны потребителей. Только это может вернуть спрос на рынок новостроек сегодня. То есть люди должны вносить, например, не более 10% от стоимости жилья до момента ввода жилья в эксплуатацию. И только в процессе ввода жилья в эксплуатацию брать кредит и начинать платить по нему проценты. Вот это как бы ключевой момент, который может реально развернуть спрос на этот рынок.
18: А кредит под какой процент?
0: А это в ситуации, когда дом будет сдаваться. Может быть, это и рыночный кредит, но процесс ожидания 3-4-летний, люди не будут никаких процентов платить за вот это ожидание непонятное, не пользуясь продуктом. И они уже будут сами принимать решение, им брать под этот ипотечный процент кредит в момент ввода жилья в эксплуатацию или не брать, и оставить эти 10% застройщику, отказавшись от покупки. По крайней мере, это совсем другие риски по сравнению с тем, что сегодня происходит, когда люди на 100% заполняют эскроу-счет, берут кредит, и по этому кредиту платят деньги. Вот эти все риски с учетом...
18: Так все равно цены, но цены какие-то, но уже не подождите, смешно, когда говорят, что по цене однушки можно остров купить.
0: 4 года вы, не пользуясь жильем, платите деньги, да? А когда дом ввели в эксплуатацию, вы понимаете, сколько вы денег ежемесячно будете платить, но уже пользуясь жильем. Это две большие разницы.
18: А, да, ну, как бы да, но в этом все равно не звучит конечная цена. Она как, если инструмент по ее снижению, нет, или об этом вообще не приходится говорить?
0: Конечная цена звучит однозначно при заключении договора с застройщиком, и она уже понятна за 4 года до введения дома в эксплуатацию. Нет,
18: хорошо, с другой стороны, Константин Николаевич, есть ли способы снижения цен, снижения, да, это механизмы, как купить, это важно, но...
0: Да. Способы снижения понятны, это снижение ключевой ставки. Это как бы ключевой момент с точки зрения себестоимости. И, собственно говоря, внедрение застройщиками более прогрессивных технологий малой механизации на стройках, которые сегодня большинство застройщиков, к сожалению, пока до сих пор активно не внедряют. Вот, собственно говоря, снижение себестоимости строительства и снижение количества ручного труда на стройках – это главное направление, с моей точки зрения, снижения затрат со стороны застройщиков, который не всеми освоен, и на самом деле в этом как бы тоже есть запас прочности.
18: Да, но, правда, наша жизнь подсказывает нам, наши глаза, о том, что снижение затрат застройщикам совершенно не гарантирует снижение конечной цены, а скорее этой связи вообще нет. Да? Как бы свои издержки не снижали застройщики, цена все равно будет расти.
0: К сожалению, сегодняшняя ситуация...

0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио? «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Удар по автобусу в Брянской области – это новый теракт Киева, который охотится на мирных граждан и в особенности на детей, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В СУ сегодня с помощью беспилотника самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. По последним данным, госпитализированы 7 пострадавших, в том числе 5 детей. СКР возбудил уголовное дело о теракте. И там же, в Брянской области, беспилотник ВСУ нанес удар по машине с беременной женщиной и детьми.
0: О важном.
1: Глава МИДа Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Ракчи. Они обсудили меморандум между Ираном и США. Лавров отметил неизменную готовность России к оказанию содействия усилиям по урегулированию иранского кризиса. Он выразил поддержку достигнутым пониманием по деэскалации напряженности в регионе. Ракчи рассказал о подготовке меморандума о взаимопонимании, который зафиксирует прекращение конфликта на Ближнем Востоке. А Дональд Трамп сегодня заявил, что соглашение с Ираном будет очень мощным. По словам главы Белого дома, Армузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два. Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном.
0: О нововведениях.
1: На пленарном заседании Совета Федерации одобрили несколько нововведений. Появятся детские сим-карты для защиты несовершеннолетних от мошенников и вредоносного контента. Запрещено расторгать договор с оператором в течение 90 дней с момента получения сим-карты. Введена тревожная кнопка на госуслугах, чтобы пользователи могли сообщать о случаях мошенничества. Софет ограничил до 20 максимальное число банковских карт, оформленных на одного человека. Введена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки.
0: Обо всем.
1: Полиция Вьетнама объявила войну похитителям кошек. Она конфисковала более 400 животных в ходе масштабной операции по борьбе с торговлей кошачьим мясом в Хошимине. Больше 40 животных вернули хозяевам, однако десятки кошек погибли из-за ужасных условий содержания. Это один из крупнейших случаев защиты прав кошек во Вьетнаме за последние годы. Официальный курс доллара на этот день 72 рубля и 14 копеек. Евро стоит 83 рубля 73 копейки. Курс юаня 10 рублей и 66 копеек. О погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 17-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.

0: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Надеюсь, меня слушают и слышат во всех городах нашей большой страны. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся, мы успеваем. И очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергии, и желание творить и жить на полную. Друзья, вы видите, я сегодня в эфире один, нет ни Антона, ни Аси, поэтому очень надеюсь, что вы будете присоединяться к разговору о чистой, правильной воде. Особенно я жду тех, кто уже пользуется правильной водой, кто наладил питьевой режим. Очень хочу вас услышать, ваши бодрые голоса в этом эфире, поэтому звоните, присоединяйтесь. Для того, чтобы присоединиться, нужно набрать простой бесплатный номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну а пока я жду ваших звонков, давайте разбираться, что же помогает нам вот это самое здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, что помогает нам быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Поехали. Сразу к фактам. Смотрите, изучением ионизированной воды занимается давно. Еще с середины 20 века несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. Кстати, проводили эксперименты на хлопке и выяснили, когда поливали его ионизированной водой, увидели, что урожаи были значительно улучшены именно на тех полях, где использовали ионизированную воду. А что касается сегодня? Сегодня, например, ионизированную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, да, в Японии она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. 2008 год. Ученые доказали, всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, казалось бы, да, но за 8 недель это улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, а это главные виновники воспаления и старения. Новый факт, более свежий, так сказать. Метаанализ 2025 года, который объединил данные 350 пациентов, показал, прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Но на 18-25% снижает. Так вот, эффект этот сравним с некоторыми лекарствами, но без побочных эффектов. Что важно, говоря о водороде, о ионизированной воде, что здесь нет никаких, вот сколько вот с 70-х годов прошлого столетия изучается воздействие ионизированной воды на живые организмы, как я уже сказал, вот нет, еще не находили, не появлялись никаких побочных каких-то негативных эффектов. Каков же механизм? Молекулярный водород, который он активирует PPR белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Другое исследование. В 2007 году японский ученый Шигео Ото, он сделал следующее открытие, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать тем самым опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. Кстати, и в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом, так что ждем. А пока ждем, друзья, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас, допустим, нальете себе стакан простой воды, неважно, там, из крана, из фильтра, может, вы покупаете в бутылках воду, так вот, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и выпейте, допустим, целый литр, скажем, пока будете слушать эту программу, то усвоится и пойдет на пользу организму всего одна столовая ложка, 1-2 столовых ложки, представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, и причем это очень просто, как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит: ионизация окончена. Там есть голосовой помощник. В нашем случае, да, мы производим такие приборы. У нас есть разные модели на любой вкус и цвет, на любую ценовую, на любые возможности по вашему кошельку, скажем так. Так вот, он сообщит голосом: готова вода в кувшине. Несколько минут, друзья, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр именно ионизированной воды, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрии, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, передоказано. Много лет уже прошло, и опыт мой, и не только мой, многих тысяч, миллионов людей уже даже сказал, говорит о пользе такой воды. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. А если воды нет воды, друзья, все ломается. Помните, как писал в стихотворении водовоз Василий Лебедев Кумач? Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем, пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и не туды, и не сюды. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность. Вы такие думаете: ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри вас не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит. А что это? Когда вода стоит, что происходит? Она превращается в болото. И когда воды не хватает, друзья, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет: если болит голова, в первую очередь попейте воды. Лучше, конечно же, правильно. Не тянитесь сразу за таблеткой. Попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, тоже попьете воды, вы почувствуете, как пелена с глаз спала. Но, опять же, простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды – 1-2 столовых ложки усвоения, а ионизированное попьете — сразу прилив энергии, туман в голове уходит. И это отмечают все без исключения, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте, потому что это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Ну, давайте разберем, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, при диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, насыщенная водородом, она работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, а это главная причина инсулинорезистентности. Уменьшается воспаление в сосудах, и риск осложнения падает. Вам теперь история из жизни. Да? Пришел на прием к врачу мужчина, назовем его Сергей Петрович, ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар 14 миллимоль натощак? Если не знаете, слава богу, да. Но кто знает, меня поймет. Так вот, это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость, ноги гудели и отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого он наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра ионизированной водородной воды. Не газировки, не чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизаторе. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Вот многие, да, могут так тоже скептически относиться, но опять же, это не вопрос доверия. Так вот, он думал, что там эта вода, да, но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием, и что вы думаете? Сахар натощак 6,5 миллимоль. Давление стабилизировалось 130 на 80, отеков нет, но самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах и энергии столько, сколько не было лет 10. Лечащий врач сразу снизил дозу сахароснижающих препаратов вдвое. Это не магия, друзья, это биохимия. Водород не заменяет лечение, это не лекарство, да, но усиливает его эффект, он защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это с экономической точки зрения. Я, допустим, вижу, как все дорожает, и хлебобулочная продукция, да, продукты все, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, вот, допустим, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время, допустим, врач снижает вам, снижает дозировки. Вы меньше тратите на лекарства, вы меньше ходите в аптеки и в больницу, вы еще и время экономите. Это факт. Ваш организм здоров, вы не тратите время на походы, друзья, в больницу и аптеки. Вы не тратите время на покупку лекарств, потому что это сплошная экономия. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да, плюс ко всему кислотная вода, она называется по-научному аналит, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайф одновременно со щелочной ионизированной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной, как вы поняли, да? Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Друзья, мужчины, после бритья обязательно кислотной водой. Никакой аллергии, никаких раздражений. От перхоти кислотная вода, грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой. И все. Вы один раз купили ионизатор и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет, потому что она разрывает бактерии, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки, сколько потом экономите? Да вы сами удивитесь. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно. Друзья, пару хотел сказать слов о серебряной воде, но не успеваю, скажу в следующей части. А сейчас хочу сказать вам, чтобы вы попробовали действительно это сделать, мы даем вам тестовый период 90 дней, в течение которого вы можете пользоваться ионизатором воды и для себя решать, насколько это эффективно. Нет, просто возвращайте. Но сегодня самое главное, сегодня возвращается на один день предложение, когда вы можете приобрести не один прибор, а целых два. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит 4 вида ионизированных вод, и генератор водородной воды Light. И цена этого комплекта, барабанная дробь, 34 тысячи рублей. Друзья, успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Я по-прежнему каждого из тех, кто уже пользуется ионизированной водой, призываю, звоните и делитесь своим опытом. Друзья, не нужно оставаться в стороне. Помните, как сказал Антон Павлович Чехов? Равнодушие – это паралич души. Поэтому не нужно оставаться равнодушными, быть в стороне. Любой результат, который вы получили, а я уверен, что он положительный, потому что ионизированная вода не дает каких-то отрицательных эффектов, а только положительные. Поэтому вот поделитесь любой, какой бы он ни был, своим положительным результатом в эфире. Для этого набирайте 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Я, как и обещал в следующей части, в прошлой части, в этой части обещал рассказать, и начну с этого, о серебряной воде. Почему рассказываю? Я рассказал, допустим, что можно из обычной воды, питьевой, которая течет из вашего крана, бутилированной, любой, которая вам легко сейчас доступна, она является окислителем, она является тем средством, которое плохо усваивается, к сожалению, нашим организмом, но ее можно сделать антиоксидантом, ей можно придать свойства, которые будут помогать нашему организму быть здоровым легко и просто, укреплять иммунитет, да, благодаря тому, что она станет ионизированной щелочной. Ионизированная щелочная вода, когда получается в ионизаторе, там появляется еще ионизированная кислотная вода. Все просто. Друзья, я об этом рассказывал в прошлой части, но серебряная вода – это тоже та вода, которую можно готовить в ионизаторах воды Aqualife, многофункциональной, которая идет сегодня особое предложение с ним сегодня. Не просто со скидкой, он еще второй прибор идет в комплекте, генератор водородной воды Life. Так вот, о серебряной воде. В чем же секрет воды, насыщенной ионами серебра? Она является, друзья, природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно патогенную флору организма, она остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. И вот по сравнению с синтетическими антибиотиками, которые уничтожают и полезную микрофлору, да, серебро не оказывает пагубного воздействия на благотворные микроорганизмы. И циркулируя в сосудах кровеносной системы, в жидких средах тканей, ионы серебра проникают в патогенные микробы, вирусы и грибки. Их оболочка не является препятствием. И уже там внутри ионы серебра парализуют дыхательный процесс вредных микроорганизмов. И в конечном итоге приводят к их гибели. Обладая способностью выработать иммунитет против антибиотиков, с серебром патогенные организмы справиться не могут, не вырабатываются. Они не вырабатывают никаких... они не привыкают к серебру, то есть невозможно их, резистентности не возникает. Самое интересное то, что ионы серебра обладают избирательностью. На микрофлора, еще раз объясню, того же кишечника и других органов они практически не воздействуют. Поэтому обещание выполнил, рассказал. Все подробности вы можете узнать по номеру телефона 8 800 505 0855. Это номер нашего колл-центра. Специалисты ответят на ваши вопросы, ну и, конечно, примут заказ. А как попробовать, я еще раз объясню. У нас есть тестовый период, он длится 90 дней. В течение этих 90 дней вы пользуетесь ионизатором. Но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Вот в течение этих 90 дней. Это ваша безопасность. А сегодня ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 – это наш флагман. Максимально возможные функции, которые доступны вообще для ионизации, при ионизации, да, они в нем воплощены. Он идет не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Life Light всего за 34 тысячи рублей этот комплект вам доступен. Чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая, можно назвать это распродажей, потому что вот эта партия, которая есть, генераторов воды, которые идут в комплекте, да, они еще производились, мы производитель, но они производились по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции, когда вы можете приобрести вот этот комплект Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную, серебряную воду в разных концентрациях, в комплекте с генератором вот этим водородной воды Light, который заряжается, кстати, как телефон, вы его берете с собой куда угодно, его объем 400 мл, очень простой, удобный, красивый, стильный, да, залили простую воду, которая вас окисляет, нажали кнопку, и через несколько минут вода стала антиоксидантом, все, она теперь ваш помощник на пути к здоровой активной жизни, где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях, друзья, неважно где, он работает от аккумулятора. Никаких компромиссов, чтобы главное, чтобы только правильная вода была всегда под рукой. Поэтому звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Напомню, оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль, потому что есть тестовый период 90 дней. Поэтому звоните прямо сейчас, потому что только сегодня, последний день по этой цене, осталось ограниченное количество. Напоминаю, номер телефона для ваших звонков бесплатный. 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. И если не дозвонитесь, кстати, мы перезвоним вам с городского номера 495, код Москвы, 248-0808. Этот номер телефона принадлежит тоже нам, вы можете и на него позвонить, но бесплатный номер 800, с 800-х номеров невозможно звонить, поэтому если вы увидели, что звонит вам Фабрика Здоровья, 495-248-0808, так что поднимайте трубку, мы с радостью ответим на все ваши вопросы и примем заказы. Друзья, а теперь, знаете, я вот хочу отметить, что я заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, всегда полон сил, всегда в отличном настроении. А вы спросите, почему? А я отвечу, все просто. Такая вода, она усваивается, еще раз, каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам, выпейте литр, усвоится 1-2 столовых ложки, потому что она окислитель, а она поддерживает причину большинства заболеваний, а это оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. А вы пьете, допустим, литр ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды, усвоится все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте 2 стакана, усвоится 2 стакана. Выпейте литр, усвоится целый литр. Кстати, она защищает и печень от жирового гепатоза, от частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой таков. Ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени, работать, а также еще и ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу желудочно-кишечного тракта, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин и ЛПНП. Он упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода, она не разделяет нас, она не разбирает нас на органы, она объединяет нас, она помогает нам на клеточном уровне, всему организму работать без сбоев, потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания, а именно оксидативный стресс. Вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжестью после еды, скачками давления, постоянно таблетки. Да? Начал пить ионизированную воду регулярно и спустя несколько недель говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. И позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, работать без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеткой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, мы российский производитель, мы называемся, торговая марка наша компания, торговая марка наша Aqualife. И мы даем вам, еще раз говорю, тестовый период. Как выглядит, еще раз объясню на деле. Вы получаете ионизатор. С этого момента у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой и параллельно поглядываете на календарь. В любой момент в течение этих 90 дней вы можете вернуть ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги до копейки без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. Но предоставляя тестовый период вам, мы не только, кстати, заботимся о вашей безопасности, но мы и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, да, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте». Как говорится, доверяй, но проверяй. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение – только сегодня вы можете получить 2 прибора по цене 1, а именно ионизатор воды и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет таких цен. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. Да? На склад поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать еще раз, последний день. Цена этого комплекта 34 тысячи рублей, вы оплачиваете его при получении, что входит. Звоните 8 800 505 0855, а я скажу, ионизатор премиум и генератор лайт. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще, как вы поняли, ничего менять не нужно, только заряжать. Есть зарядка в комплекте. В ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук на долгие годы активной и здоровой жизни. Успевайте до 19.00, звоните 8-800-505-0855, 8-800-505-0855. Слушайте «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
7: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт дипломатической академии МИД России Антон Гришанов о предложениях со стороны стран Европы вести диалог с Россией.
11: Есть Европейский Союз, есть НАТО. Согласовано ли это с руководством НАТО? Согласовано ли это, тем более, с руководством Европейского Союза? Мы слышали заявление руководителей Европейского Союза фон дер Ляйен и Каллас о том, что они продолжают и будут продолжать этот конфронтационный курс в отношении России, нацеленный на то, чтобы навредить непосредственно гражданам России, о чем сказала фон дер Ляйен. И параллельно некая активность вот этой евротройки. То есть кого они представляют? Они представляют Мерца, которого собственная партия там уже пытается всеми силами сместить, найти альтернативу. Найти у Стармера, который остается премьером, только потому что его главный оппонент не прошел еще в парламент, там скоро будут до выборы, когда он пройдет, скорее всего, его будут смещать. Там, или Макрон, который не просто хромая утка, а утка там хромающая на все возможные лапы, крылья и так далее. Поэтому говорить о том, что в долгосрочной перспективе правительство этих стран могут что-то предложить, довольно сложно. Тем более, скоординировано ли это с Соединенными Штатами. У нас есть соответствующий протест, есть договоренности, анкоридж и так далее. Может быть, это будет началом некого, как изменения вектора, который приведет к тому, что в дипломатии появится шанс.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 14.30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках продолжается 30-я международная встреча воздухоплавателей. В эти же дни проходит 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Сегодня утром состоялся 5-й спортивный полет. На этот раз задания были полностью виртуальными, никаких измерительных команд и физических мишеней. Аэронавтам предстояло продемонстрировать мастерство, ориентируясь исключительно по приборам и GPS. Вчера в Великолукской центральной городской библиотеке имени Михаила Семевского прошел час истории детям о войне. Участниками стали ребята из пришкольного лагеря школы номер 9. Члены Совета молодых библиотекарей Настасья Шахтерова и Олеся Шафаренко рассказали о пионерах-героях, совсем юных, но уже настоящих защитниках Родины. Также школьники узнали о подвиге Агнии Барто, которая через радиомаяк помогала людям находить друг друга после войны. Прозвучали стихи великолукских поэтов и песни местных авторов. Мероприятие «Друг, спасатель, защитник» пройдет 19 июня на территории крепости. Его организаторы – Краеведческий музей и отдел МВД по городу Великие Луки. Зрителей ждут показательные выступления кинологов с их четвероногими помощниками и выступления творческих коллективов. Начало в 15 часов. Вход для всех желающих свободный.
0: О валютах.
12: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань 10.66.
0: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран не то, чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
1: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому я кратко озвучу предложение данного эфира, потому что оно сегодня необычное, но сегодня, скажем так, предложение, которое позволяет вам не просто сэкономить, а получить один прибор, а сэкономить и получить целых два прибора. В два раза больше экономия, скажем так. Потому что вы приобретаете сегодня ионизатор воды «Аквалайф премиум» со скидкой по цене 34 тысячи рублей, и в комплекте получаете второй прибор генератора водородной воды «Лайт». Премиальный прибор «Аквалайф», он никуда не встраивается. Этот прибор готовит все виды ионизированных вод. Это многофункциональная модель. По простоте использования этот прибор напоминает чайник. Нажимаешь кнопку, вода готовится. На экране вы видите, какую воду вы готовите. В инструкции поймете, как приготовить ту, другую, третью или четвертую воду. Да, он все виды ионизированных вод готовит. Четыре воды. Никуда, еще раз говорю, не встраивается. Наливайте просто воду, нажимайте кнопку, он готовит. Есть голосовой помощник, 7 степеней защиты. Все, друзья, очень просто. Я рассказал о кислотной, щелочной воде в прошлой воде, немного о серебряной воде. Водородная вода, она по своим свойствам похожа на воду щелочную, ионизированную, только отличается тем, только что в ней не изменяется щелочность воды. Но главное, что в ней появляются антиоксидантные свойства. Два вида антиоксидантной воды готовит этот прибор. Ну и второй прибор идет, который в комплекте, это генератор водородной воды Light. Его объем, кстати, я не сказал о премиальном приборе, там 3,5 литра, да, он готовит за один прием. Можете готовить сколько угодно такой воды. Так вот, 400 миллилитров – это генератор водородной воды Light. Он выглядит как бутылочка, только внизу такая небольшая станция, которая генерирует водород. Наливая туда воду в эту бутылочку, вы нажимаете кнопку, одна функция – генерируете водородную воду с антиоксидантными свойствами. Там и отрицательное ВВП получается. И все, через несколько минут, там обратный отчет включается, 5, 4, 3, 2, 1 минуты, и пьете такую воду, друзья, из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вы делаете воду антиоксидант, воду, которая природная вода, это, по сути, две водолечебницы, у вас одна в руках, как заряжается, как аккумулятор, другая стоит дома для всей семьи. Друзья, это максимально выгодное предложение, мы, производители, мы можем иногда делать такие предложения для слушателей «Комсомольской правды», поэтому я акцентирую внимание на том, что оно закончится скоро, до 19.00 действует это предложение, и для того, чтобы воспользоваться им, нужно набрать простой номер телефона, бесплатный для ваших звонков, 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, я хотел сказать номер для звонков в студию, но, наверное, уже не успеем сегодня пообщаться больше, 8 800 200 ровно 9702, если хотите попробовать дозвониться, ну, звоните, 8 800 200 ровно 9702, это для того, чтобы присоединиться к эфиру. Но еще раз повторю, номер для заказов и консультаций для заказов этого комплекта тоже простой и бесплатный, 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас. В комплекте, кстати, к ионизатору воды «Аквалайф премиум» еще идет жидкий pH-тестер, для того, чтобы вы могли проверить и качество воды на показатель pH, также можете проверить закисленность своего организма по слюне натощак, плюс Зарядка для генератора, конечно же, идет, плюс расширенная инструкция каждому прибору, иллюстрированная там с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать пользоваться. Получили, там, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли пить до этого. А если не привыкли, то привыкните пить с ионизированной водой, легко налаживать питьевой режим. А разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Занимает это несколько минут. Залили в ионизатор или в генератор, пара минут и готово. И повторю, 90 дней тестового периода. Но я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, друзья. Совсем другое самочувствие. Вам понравится пить такую воду, вы наладите питьевой режим, потому что она начинает работать, усваиваться, и организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю там пить воду, она мне невкусная, там, она меня не лезет. Так вот, те, кто переходит на ионизированную водородную или ионизированную щелочную, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, да, 90 дней на возврат, все просто.

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет.

0: цен, которые действуют сегодня в этом эфире, больше не будет. Эта партия генераторов заканчивается, и все, таких комплектов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте, но завтра то, что нужно и важно сделать сегодня для своего здоровья. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855, звонок бесплатный, оплата при получении. И главное, тестовый период 90 дней. В любой момент вы можете вернуть, получить деньги обратно. Это ваша безопасность. Это время, которое мы вам даем на сомнение, на то, чтобы вы проверили, так это все работает или нет. Друзья, звоните 8 800 505-0855. Сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505-0855. Ну, а мы еще есть время, немного поговорим о том, как же меняется наше с вами самочувствие на всех этажах, скажем так, на всех уровнях. Да, давайте разберем исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление, реально помогает суставам. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как себя чувствуют, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего под 530 миллилитров водородной воды в день. Это немного, скажите, правда? 4 недели пили, друзья, потом перерыв был, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. А слово «ржавчина» здесь я беру в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод – водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. И вот показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это значит на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше, меньше боли, меньше отеков, больше движений, движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно, ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше, без специфических антител. У таких пациентов прогноз был обычно лучше. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия. Друзья, попробуйте его, сделайте этот первый шаг навстречу своему здоровью. Тестовый период 90 дней. Сегодняшнее предложение действует до 19.00. Успевайте. Два прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505-0855. Будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дома.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
7: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Конституционный суд России выступил с разъяснением, которое фактически освобождает крупные торговые онлайн-сетевые площадки от автоматической ответственности за продажу подделок. Высшая судебная инстанция подчеркивает, подобные платформы лишь информационные посредники. Поводом для разбирательства стал иск правообладателя, который требовал внушительные 9 миллионов рублей за продажу контрафактных копий знаменитой настольной игры «Мафия». Суды в компенсации отказали, указав, если площадка не знала о нарушении и оперативно удалила подделки после первой же жалобы, то и взятки с нее гладки. Что в такой ситуации делать обычным, добросовестным покупателям, чтобы не остаться и без денег, и с подделкой на руках, рассказал адвокат, арбитр в Московском коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате России Владимир Юрасов.
8: Конечно же, с одной стороны, решение Конституционного суда надо знать и уважать. Как себя обезопасить? Здесь, наверное, прежде всего, это самозащита. Да? Есть такой термин, кстати, в Гражданском кодексе. Мы что-то о нем забыли. Почему-то все ассоциируют самозащиту, такой термин, что-то уголовно-правым. Да? Там шел по улице, и вот бандит на тебя из угла выскакивает, ты должен самозащищаться. Нет. Это термин гражданского права. Он не очень сейчас почему-то раскручен, этот термин, хотя он имеет легальную официальную формулировку. Еще раз подчеркиваю, есть в Гражданском кодексе Российской Федерации. Смысл этого института или термина, как юристы любим говорить, да, заключается только в одном. Мы должны сами бороться за свою безопасность. Ну, естественно, легальными способами. То есть, если говорить про платформы, да, про качество товара, про контрафакт или не контрафакт, по сути, мы должны узнавать это из официальных источников, да, есть Рособнадзор, да, есть другие там какие-то источники легальные, да, государственные, я имею в виду, которые обязаны отвечать на вопрос, является ли этот товар контрафактом, либо нет. Либо мы должны, опять же, самозащита, возвращаясь к этому термину, да, другими легальными способами узнавать. То есть копаться в интернете, да, то есть мы видим там, грубо говоря, номер товара, его артикль, его регистрацию. Есть государственная регистрация, либо нет ее. Присвоена она официальным органам нашей страны, да. Прошла ли она сертификацию этот товар, потому что мы же все должны знать, да, что товар должен проходить обязательно сертификацию на территории Российской Федерации, да, государственными сертификационными органами, да. Соответственно, если он не прошел, соответственно, мы должны, как потребители, задаться вопросом, а есть ли риск, да, что мы получим товар не того качества, да, не то, что было обещано в рекламе и так далее и тому подобное. С другой стороны, я понимаю, что есть федеральный закон о защите прав потребителя Российской Федерации, который обязывает, скажем так, юридические лица, которые занимаются продажей, они не производители, то есть продажи. По сути, они те же посредники товаров, там, неважно откуда, они из Китая, из России, да, отвечает, производитель отвечает за качество товара. Не только изготовитель, но и продавец товара. Надо идти к врачу. Врач – это кто? Прежде всего, специалист, да, узкий. Вот то же самое. Нам сейчас говорят, ребят, не надо ходить к юристам, давайте сами будем юристами. Да? Вот, на мой взгляд, это не совсем правильно.
7: Рекордный статус, как чемпионат мира в США, установил абсолютный исторический максимум посещаемости. Мировой футбол официально переписал историю, и случилось это именно на американских стадионах. 16 июня навсегда вошел в историю мировых первенств. Всего за сутки трибуны в США собрали фантастические 281 тысячу зрителей. Это абсолютный беспрецедентный рекорд за все время существования турнира. Интерес к игре планетарного масштаба запредельный, а трибуны буквально трещат по швам. Все подробности этого невероятного футбольного бума и другие ключевые события спортивной арены далее у футболиста Василия Воронина.
9: Новости спорта.
10: Сборная Аргентины разгромила команду Алжира в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы G прошла в Канзасе и завершилась со счетом 3-0 в пользу действующих чемпионов мира. В составе победителей хэт-трик оформил Лионель Месси. В возрасте 38 лет и 357 дней Месси стал самым возрастным игроком, забившим более одного гола в матче чемпионата мира. Он превзошел достижение камерунца Роже Мила. Россиянин Петр Ян поднялся на третью строчку рейтинга абсолютного бойцовского чемпионата вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте промоушена. В обновленном рейтинге Ян, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, прибавил две позиции. Лидером рейтинга остается еще один представитель России – Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волконовский. Один из самых дорогих российских футболистов Алексей Батраков женился на ведущей клубного ТВ Ирине Подшибякиной. Об этом футболист сообщил в своем телеграм-канале. Игроку «Локомотива» 21 год, в то время как Подшибякиной 30 лет. Ранее она была футболисткой и выступала за «Локомотив» и другие клубы. Также Подшибякина провела 10 матчей в составе сборной России. С вами был Василий Воронин.
9: Новости спорта.
11: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
12: Я слушаю Радио КП
11: и тебе рекомендую.
9: Личные финансы.
13: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о новых видах банковских страховок. Какие бывают, как работают, от чего защищают и нужны ли они вообще? Страховой полис – вещь хорошая, а застраховать от тех или иных рисков можно практически все, что угодно. Другой вопрос – нужно ли это делать? Тут каждый решает для себя сам. А банки и страховые компании под этот спрос разрабатывают те или иные продукты. К примеру, специальные банковские страховки, которые защищают наши сбережения. Давайте разберем, от каких именно рисков. Наверное, самый актуальный риск – мошенничество. По данным Центробанка, за прошлый год телефонные аферисты выманили у простодушных россиян 29 миллиардов рублей. Это только безналичным способом. По данным МВД, сумма потерь еще больше – 195 миллиардов рублей, а число жертв исчисляется сотнями тысяч. Страховой полис защищает средства на картах и счетах. При этом набор рисков довольно широкий. Это и телефонное мошенничество, и скачивание вредоносного программного обеспечения, подделка сим-карты и даже физическая кража карты или смартфона с установленным мобильным приложением. Стоит такая услуга от 100 рублей в месяц. Цена зависит от объема возмещения. Обычно банки предлагают защиту на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. При этом, чтобы получить выплату, нужно представить доказательства мошеннических операций, а именно написанное заявление в полицию. В противном случае страховка не сработает. Кроме того, некоторые полисы предусматривают компенсацию только в том случае, если деньги похищены без вашего участия, то есть в результате хакерского взлома или потери карты. Если вы сами, пусть и под влиянием обмана, перевели деньги, страховая может отказать в возмещении. Поэтому перед оформлением полиса лучше внимательно ознакомиться с договором. Второй востребованный продукт – страхование от потери процентов по вкладу. Оно защищает в том случае, если вклад приходится закрыть досрочно. Правда, для этого должны наступить особые обстоятельства. Как правило, в договорах прописаны смерть близкого родственника, тяжелое заболевание, потеря работы, дома или автомобиля. То есть просто так получить возмещение не получится. И, наконец, третий относительно новый вид банковского полиса – это страхование от непогашения кредита. Как правило, такие полисы оформляют при выдаче потребительских займов. Они предусматривают защиту на случай болезни, травмы или потери работы, то есть помогают справиться с финансовыми последствиями подобных непредвиденных ситуаций. В последние годы некоторые банки часто навязывали подобные страховые продукты всем заемщикам. К примеру, делали условия по кредитам без страховки очень невыгодными, тем самым снижали собственные риски и получали дополнительную прибыль. Сейчас подобных практик стало меньше. Но в любом случае при оформлении любого займа важно внимательно изучить условия как кредитного, так и страхового договора. Как напоминают в ПСБ, страховки нужны, чтобы смягчить финансовые последствия различных форс-мажоров, то есть ситуаций, которые происходят неожиданно, и это отражается на наших финансах. При этом последствия некоторых рисков можно снизить самостоятельно и без покупки полиса. Например, в случае с мошенничеством важно соблюдать базовые правила безопасности, и не стоит слушать незнакомых людей по телефону, если они предлагают что-то сделать с деньгами. На страховке от потери процентов можно сэкономить, если положить все сбережения не на один вклад, а разбить сумму на несколько частей и сделать лестницу вкладов. Тогда, скорее всего, не потребуется закрывать депозит досрочно. И, наконец, страховка от невозврата кредита заменяется кредитными каникулами, на которые по закону имеют право все заемщики, а также личной финансовой подушкой безопасности, которую желательно иметь каждому. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Покупайте страховые полисы, но только те, что вам действительно нужны. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
2: Личные финансы. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Лейтенантов. Новая глава. Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
2: МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений по инциденту с автобусом с детьми в Брянской области. Белоруссия расценивает атаку Украины как акт терроризма. Дети ехали на сборы в Геленджик. Об этом сообщил начальник управления воспитательной работы Минобразования Республики Александр Матюшонок. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело. Белорусские следователи выехали в Россию, чтобы оказать помощь коллегам в расследовании удара украинского беспилотника по автобусу с детьми. В Рио губернатора области Егор Ковальчук сообщил, что в автобусе находились дети школьного возраста, группа родителей и тренер. Известно о 7 пострадавших, включая 5 детей. Состояние одного из них тяжелое. Погибла женщина, которая сопровождала команду. Ранее уголовное дело возбудил СКР. Ограничения на полеты легких и сверхлегких воздушных судов будут действовать над Москвой, районами Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. Это сообщила Росавиация. Восстановление полотна атакованного ВСУ музея «Панорамы обороны Севастополя» может занять от 4 месяцев до 3 лет, сообщил директор музея Михаил Смородкин. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею. Атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. Была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея. Они не пострадали. Но восстановление самого здания музея и панорамы займет примерно 5 лет.
1: О катаклизмах.
2: В Индонезии произошло 6 извержений вулкана Левотоби. Как сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Азиатской республики, пепел поднялся на высоту до 3 километров. Власти призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру в радиусе 5 километров и использовать маски для защиты органов дыхания от вулканического пепла.
1: Обо всем.
2: В мексиканском штате Мичуакан рухнула часть древней пирамиды, построенной более 1100 лет назад цивилизацией Пуреппича. Эксперты связывают обрушение с засухой, дождями и структурным износом. Однако потомки коренных народов видят в случившемся тревожный знак, напоминающий о предупреждениях из преданий предков. Несмотря на подобные убеждения, ученые же говорят о тревожном сигнале об уязвимости древних памятников перед экстремальными погодными условиями. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 17-19 и дожди. Ольга Демидова, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Очередной кровавый теракт от Киева. ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области. 1 человек погиб. Ответственность лежит на США. Лавров и Аракчи обсудили детали меморандума Тегерана и Вашингтона. И BMW и Mercedes везут параллельным импортом. Продажи европейских машин в России выросли почти вдвое. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. В СУА атаковали автобус с детьми в Брянской области. Один человек погиб, несколько госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии. Всего в салоне было 44 пассажира. Более половины из них дети-спортсмены, которые ехали по маршруту Гомель-Геленджик. Дети ехали на отдых.

0: Известно, что погибшая это женщина, которая сопровождала ребят. Семеро ранены, среди них пятеро детей. И еще расскажу, один из пострадавших, вот один ребенок в тяжелом состоянии. Остальные шестеро в состоянии средней тяжести. Это сообщение министра здравоохранения, помощника министра здравоохранения России. Возбуждено дело о теракте. Следственный комитет работает. МИД Белоруссии потребовал от Украины дать исчерпывающее объяснение в связи с атакой на белорусских граждан в Брянской области. Известно, что осколочные ранения. Об этом сообщила Львова Белова. Правозащитник. Двухэтажный автобус, он ехал из города Речицы, это Гомельская область, детская юношеская спортивная школа. Ну вот, основные подробности таковы. С нами посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Какие вопросы вот я должен вам задать в связи с этой историей? Потому что, ну, как бы такое ощущение, что нашей страной все сказано, да? Ну, вот это кровавый античеловеческий теракт, да? Это Киев показал вновь свое истинное лицо. Ответ симметрии, как акт возмездия последует, да? Системные удары, надо предупредить послов, чтобы они покинули Киев. Или вот что здесь мы можем сделать?
1: Нет, смотрите, первонаперво, что мы можем сделать в этой истории, это попытаться дать хотя бы предварительное правовое определение. Здесь правовое определение в соответствии с международными правилами, вот правилами международного гуманитарного права, да, то есть это является серьезным военным преступлением. Оно относится к категории наиболее тяжких. То есть здесь мы видим убийство гражданского человека, здесь посягательство на жизнь гражданского населения, в том числе детей, что отягощает это преступление. И здесь атака на гражданский транспорт. Ко всему прочему, здесь есть еще технические подробности. Технические подробности о том, что те же дроны, которые сейчас используются Украиной, а вот я только что вернулся с территории, которая непосредственно прилегает к линии боевого соприкосновения, я могу точно сказать, что дроны сегодня достаточно четко выделяют или могут определять даже номер автомобилей, то есть относя их там военные, ненавоенные, вот каким регионам они относятся. Поэтому разглядеть о том, что это был автобус именно Белоруссии с номерными знаками Белоруссии, было совершенно несложно.
0: А там номерные знаки Белоруссии были, да? Речицы, Гомельской области.
1: Да, безусловно, то есть они передвигались на своем транспорте, поэтому здесь идентифицировать их было вполне возможно. Поэтому я уверен, что вот хотя бы часть из тех предположений, которые мы выдвигаем, она была преднамеренной. То есть мы понимаем, что они знали, по какому автобусу они наносили удар. Можно предполагать о том, что его, к примеру, отслеживали, а вот и после этого нанесли удар. А вот, потому что, ну, слушайте, целая серия высказываний Зеленского, такого провокационного характера, она прозвучала буквально на протяжении последних недель. То есть Зеленский ведет себя, он постоянно, по сути дела, забирался к Белоруссии, пытаясь организовать какую-то провокацию. Поэтому вполне логично, когда продолжаются вот такого рода действия, особенно для страны, которая, ну, извините, чихать хотела на нормы международного гуманитарного права. А вот особенно на фоне того, что Европа никак не реагирует на такого рода вещи и на такого рода удары. То есть, когда в Енакиево был нанесен удар по пассажирскому автобусу, Европа предпочла смотреть в другую сторону. То есть, по сути дела, идет разделение. А вот есть люди, на которых распространяется международное гуманитарное право или правочеловеческие нормы, да, а есть те, которые, ну, как-то к этому не имеют никакого отношения. То есть, знаете, там есть дети людей, да, то есть, а есть дети орков. А вот. Ну и в данном случае они попытались уже к этим детям-оркам пристегнуть буквально Белоруссию и белорусских детей.
0: Родион Валерьевич, мне кажется, что вот, как вы считаете, никакие слова здесь вот мы комментируем, да, даем правильное определение, но они, к сожалению, никак не отменяют практически ежедневные удары по детям. А вот отдельно мы сейчас поговорим именно про белорусскую составляющую, да, и вот что это, специальная эскалация, провокация, там, втягивание. Но дети, ну, неважно, белорусские дети, наши дети, да, Киев вот бьет по детям, и все. И ничего как будто бы с этим невозможно поделать. Мы вот по линии вашего ведомства, МИДа, призываем другие страны. Вот Захарова буквально неделю назад говорила о том, что молчание будет означать там что-то, да, то ли согласие, ну, вот что-то мы говорили, что вот молчание – это плохо. Они молчат. Вот они молчат. А Киев продолжает бить вот по детям. И нет ли опасности того, что это станет, ну, не то чтобы привычным, но мы перестанем удивляться вот так, да, ну, уже пальцев на руки не хватает, чтобы пересчитать последние теракты именно по детям. Они бьют по детским садам, по автобусам, по школам, по колледжам, ну, вот, куда они бьют? Куда могут или куда хотят, туда и бьют. И, ну, вот как бы сделать так, чтобы это не превратилось в рутину, или, может быть, как-то, не знаю, вот... Кто наши международные союзники, да, все-таки это, наверное, как раз работа дипломатов, как-то делать так, чтобы было слышно, что такого не должно быть в мире в 21 веке.
1: Ну, знаете, если смотреть на вот на то поле, да, с которым мы работаем, то у нас есть достаточно большое количество стран, которые являются, дистанцировались от этого конфликта и наблюдают за ним со стороны, то есть они не присоединяются ни к одной, ни к другой стороне, но внимательно следят за теми происшествиями, которые происходят. Вот для них эта информация достаточно важна, детали, которые мы передаем своим представителям на международных площадках, они являются важными. А для стран, которые являются соучастниками, они абсолютно безразличны. А вот на площадке Совбез ООН неоднократно звучали заявления типа «А нам не стыдно, а мы не знаем, что там происходит, и не хотим знать, что там происходит». Мы знаем, что во всем виновата Россия. То есть такого рода риторика, она провокационна, она провоцирует на какие-то конкретные военные действия и на военные ответы. Да, то есть европейцы достаточно удобно выстроились, они подставляют нам Украину, говорят, ну вот хотите, вы можете ударить по Украине, а мы тогда, значит, на этом фоне постараемся организовать вот здесь уже такой вот эмоциональный фон для того, для выделения новых денег, нового вооружения, для того, чтобы снабжать киевский режим. А вот поэтому тем самым они, по сути дела, провоцируют, заявляя, что то есть пока Европе не станет больно, да, то есть они перестанут реагировать. То есть и вот это преступное действие, когда они, по сути дела, не реагируя на действия террориста, они его провоцируют, они создают вот этот азарт. А с 22 года, на всякий случай, у нас уже более 1540 детей у нас пострадало. То есть только с нашей стороны, и там 260 детей у нас погибло. Родион Поэтому Владимирович, это вот та статистика, с которой мы работаем.
0: Да, статистика чудовищная. А вернемся к белорусскому вопросу. И вот то, о чем вы сказали, что, ну, как бы не отвернешь. Номера белорусские, и наверняка не видели, да, что он выезжал с территории Беларуси. Что это означает? Что они пытаются втянуть Белоруссию в свою агрессию?
1: Бесспорно. Бесспорно, это выпад в сторону Беларуси и провокация. То есть она ложится вот четко в череду событий, которые предпринимаются украинской стороной. То есть Зеленский занял позицию откровенно, знаете, такой собачки на привязи, которая очень там, уверенно гавкает в сторону одного из государств, в данном случае Беларуси. То есть это выпад за выпадом, да, то есть, ну, по сути дела, Украина, раз вы не отреагировали как бы на наши тут угрозы, выпады и танцы, да, то есть мы будем бить тогда по вашим детям. А вот и где грань вот этого неприменения, или где грань, где остановится этот террорист, она вряд ли достижима. Поэтому вот военный ответ, понимаете, он понятен в этом смысле. Он понятен почему и за что. То есть, в конце концов, это все происходит ради того, чтобы мы с вами меньше говорили о том, что происходит на направлении Константиновки, а вот на направлении Харькова, там, где Украина несет потери. То есть им важно, чтобы они продолжали говорить о каких-то преступлениях, ну, совершенных Киевом. Вот, тем самым, наверное, они перед своими спонсорами демонстрируют, что у них есть какой-то потенциал, и на этот потенциал нужно тратить деньги и вооружение.
0: Вот интересно, ну, должны ли мы сделать вывод из этой истории, что пока ну, что-то находится на территории Белоруссии, ну, вот приграничная Гомельская область, это условно безопасно, а вот как только это пересекает, да, вот такую, ну, все-таки виртуальная, да, граница у нас союзных государств, но тем не менее, как только что-то оказывается на территории Брянщины, тем более дети, это становится опасным, даже если это Белоруссия. белорусский автобус в данном случае. Потому что, ну, приграничье они простреливают. Клинцы рядом, постоянно там удары идут, да, дроны летят. Полминутки. Как вот?
1: Ну, вряд ли я бы расценивал, вряд ли я бы расценивал именно так, да, потому что для Киева они, наоборот, стремятся втянуть Белоруссию. То есть они многократно говорят, что Белоруссия — это то же самое, что Украина, поэтому на этой территории Беларуси находятся подразделения, находятся ракеты. А вот и поэтому Белоруссию надо втягивать, типа, и, значит, чтобы на нее распространялись все те же санкции, которые на Россию.
0: Спасибо большое. Родион Мирошник был с нами, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа России. Лавров и Аракчи обсудили детали меморандума Ирана и Соединенных Штатов. О сделке через пару минут.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Итак, глава МИДа Ирана Аббас Аракчи поговорил по телефону с Сергеем Лавровым. Аракчи поделился деталями меморандума Тегерана и Вашингтона, то, что Трамп называет сделкой. Во время разговора глава МИДа Ирана объяснил детали, отметил, что на США лежит ответственность за выполнение его пунктов должным образом. Также отмечается, что Аракчи подчеркнул важность полного прекращения боевых действий со стороны Израиля в отношении Ливана. Глава МИДа России и глав внешнеполитических ведомств согласились с необходимостью продолжать дипломатическое сотрудничество со странами региона для стабилизации ситуации и безопасности. Что говорит Трамп? Трамп велик. Трамп, он такой один. И он опроверг сообщение о создании инвестиционного фонда на $300 миллиардов в рамках соглашения по Ирану, репарации, которые Трамп должен выплатить Тегерану. Армузский пролив будет полностью открыт в ближайшие день-два. Это великая заслуга президента Трампа. Ни один президент до него не мог открыть пролив. Но, правда, то, что он сам его поспособствовал закрытию, это уже не важно. Сделка не носит окончательного характера. Если США она не понравится, то они нанесут удар по республике. Ну, это тоже довольно предсказуемо. Вот, в принципе, как бы и подробности. Меморандум заключили в ночь на 15 июня. Итоговое соглашение, вот нюанс, должно быть подписано в Швейцарии 19 июня. Преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт финансового университета при правительстве России, политолог Фархад Ибрагимов с нами. Фархад, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Начнем с ритуальной части, что Трамп великий, и других таких нет. Блестящая сделка, лучше, Обама тупой. Да, но как бы что вот по факту?
5: По факту то, что это никакая не сделка, а лишь меморандум. Я, конечно, не хочу быть демагогом, но все-таки вынужден вдаться в некоторые подробности для наших слушателей, чтобы было понимание вообще, что подписывается или что было подписано. Меморандум – это еще только намерение заключить соглашение окончательное. Это еще не значит, что все уже будет замечательно и прекрасно, и что между Ираном и США отныне наступает мир, тише да благодать. Понятное дело, что стороны могут двигаться какому-то решению конфликта, но говорит о том, что уже все позади, и это, мягко скажем, преждевременно. На сегодняшний день американская сторона выдвигает условия, которые иранцы почему-то, ну, скажем так, не принимают их во внимание. Во всяком случае, Трамп уже железобетонно сказал, что никаких 300 миллиардов долларов речи быть не может. Потому что там иранская, хотя, например, многие иранские ресурсы начали уже поспешно говорить о том, что вот уже мы, значит, добились от американской стороны, чтобы они там разморозили счета, и что они там готовы инвестировать, таким образом, извиняясь за то, что они вытворили там в течение марта в ходе войны. Это все, конечно, звучит очень красиво, но давайте быть реалистами. Американцы никаких 300 миллиардов долларов иранцам давать не будут. И призываю всех, конечно, быть более, кажется, аккуратными в таких, такого рода заявлениях. Во-вторых, американцы ничего не говорят по поводу ядерной программы. Они как будто избегают эту тему. Да, иранцы сейчас говорят о том, что вот, все, мы уже добились успеха в этом направлении, сохраняем обогащенный уран, подождите, американцы четко заявляли с самого начала, что они не допустят никакого обогащенного урана на территории Ирана. И что эти разговоры просто так улетучились? Нет, конечно. Ну и в-третьих, вопрос, связанный с Ливаном, до сих пор американцы также обтекаемо обходят этот вопрос. Там ругают Израиль, но в то же самое время Израиль-то мало колышет, и они продолжают наносить удары по территории, значит, несчастного этого арабского государства, и там наносят им очень серьезные увечья. Поэтому рано радоваться, еще очень много чего впереди предстоит сделать, но в любом случае пока еще не ударяют по территории Ирана, и уже хорошо, слава богу, как говорится.
0: Ну, то есть это такое как в моменте, да, и вот что может изменить? Израиль опять выступит провокатором и не подведет, да, в кавычках, враг не предаст? Или Трампу самому это нужно на время, а потом как-то к этому вернуться?
5: Ну, дело все в том, что Трамп находится в довольно очень сложном положении, потому что сам вскрыл своими же руками ящик Пандоры, которого вскрывать не стоило. И даже если мы с вами предположим гипотетически, предположим, что меморандум, который станет в итоге соглашением, его, значит, ратифицируют, подтвердят, утвердят, и все будет замечательно и прекрасно, поверьте мне, Трамп уйдет через 2 года, придет другой американский президент, и теперь скажет, что его это соглашение с Ираном не устраивает, просто потому что его подписал Трамп. То есть такую же комбинацию разыграет, которую сам Трамп уже разыграл в отношении Обамы. Поэтому вся эта катавасия американо-иранская, она будет продолжаться до тех пор, пока в Тегеране кардинально что-то не изменится, по мнению Америки. Потому что иранцы продолжают проводить суверенную внешнюю политику, Вашингтон это дико раздражает. Ну и, конечно же, как вы совершенно справедливо заметили, фактор Израиля. Подождите, а Израиль мы куда деваем? Израиль, например, четко сказал, что он отставать от Ливана не будет. Сейчас, и Нетаньяху, чтобы уже совсем не злить своего старшего товарища по имени Дональд Трамп, конечно же, не будет подвергать сомнению его авторитет на Ближнем Востоке. И попытается, ну, скажем так, несколько отсрочить удары по Ливану. Поверьте мне, 19 июля заканчивается чемпионат мира, через несколько дней будут удары по Ливану, из-за которых Иран вынужден будет опять реагировать и пойдет как снежный ком. Все это выворачивается таким образом, что в конце концов от этого меморандума, который мы с вами сегодня обсуждаем, не останется и следа. Так что ситуация крайне шаткая, и иранцы это понимают. Сейчас что хочет сделать Тегеран, как я это представляю, как я это вижу, это выдержать время, вытянуть его. Всегда им эта комбинация помогала исторически, должна она сыграть и сейчас, потому что в Америке очень много проблем и неприятностей, равно как и у Израиля, и главным образом это экономика. Она испытывает очень серьезную нагрузку и давление из-за вот той военщины, которая не так Нетаньяху там устроил, он, как всегда, переоценил самого себя, недооценил ситуацию вокруг. И, конечно же, вопрос заключается в том, насколько Иран будет дальше быть гибким. И я вам скажу, что в Иране не все разделяют эти все радости со стороны Аббаса Аракчи и Галибафа по поводу сделки. Очень много людей выходило в Тегеране на улицы с протестами, что вот никакой сделки с Америкой быть не должно. О чем вы говорите? Вы не отомстили за девочек в Минабе, вы не отомстили за Али Хамини, а вы тут решили подписывать с ними соглашение. Так Так что очень и очень все шатко. А Израиль свою комбинацию будет дальше разыгрывать. Поэтому кто недооценивает Израиль, очень сильно ошибается. Если в Иране считают, что он как бы с Израилем уже все, то мне очень жаль, если действительно такие, ну скажем так, возгласы там у них могут появляться.
0: То есть, в принципе, проблема, она так и нерешаемая, она подвисшая всегда. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты, как в этой части этого конфликта, так и в последующих, сделать с Ираном, к счастью, ничего не смогут.
5: Не смогут, потому что американцы уже поняли практически на вторую и на третью неделю своей агрессии в отношении Ирана где-то в середине марта, что с Ираном разобраться не получится. Ведь Израиль наускивал Трампа все это время на том, что вот там система неустойчивая, как они говорят, пафосный режим. Там, допустим, экономика у них настолько слаба, что уже ни в какой, ни в какие рамки не лезть. Инфляция 43%, рост ВВП на минус 6%. Ну, в общем, призывали на объективные данные, добавляли огромное количество мифов и спорных нюансов, которые привели к тому, что Америка ничего не смогла сделать вместе с Израилем на пару в рамках иранской своей антииранской кампании. То есть, да, дроны-беспилотники молодцы и так далее, но дроном-беспилотником ничего не добьешься. Нужна наземка.
0: Да. Спасибо. Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт финансового университета при правительстве России. Сколько ни говорили, что эпоха... Сколько ни говорили, что эпоха немцев в России. Ну, пусть так. Продажи европейских машин в России выросли почти вдвое. Собственно, сколько бы нам ни говорили, что эпоха немцев безвозвратно ушла, а вынуждены мы будем пересесть на ультрасовременные гаджеты из Поднебесной. Машины из Германии везут параллельным импортом. Юрий Кораблев встал в очередь за «Мерседесом».
6: Продажи в России немецких, шведских и британских автобрендов за год выросли в два раза. В числе самых популярных – BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Впрочем, рыночная доля европейцев пока всего чуть более 5%. Японцы, особенно Toyota, продаются еще лучше. С начала года поставки увеличились почти в 10 раз. Россиян не смущает, что рядом с логотипом ушедшего бренда могут располагаться китайские иероглифы. Цена условно европейских или японских автомобилей по альтернативному импорту сопоставимо с хорошо оснащенными китайскими кроссоверами. Сейчас спрос на некоторые модели выше, чем предложение. Причем это относится и к премиум-сегменту. Производство машин в Китае сегодня даже превосходит западные концерны. Об этом рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почеколдин.
7: Побывал на очень многих китайских заводах и смотрел культуру производства, как это, как они производятся. Они, собственно говоря, производятся ровно так же, как производятся автомобили в Германии, в Корее там, или где-нибудь в Европе, с одним только отличием. Заводы более новые. Там стоят роботы, такие же роботы Кука, которые собирают автомобили в Японии или в Корее. Сегодня вообще автомобиль собирается не руками людей, а руками роботов. Поэтому автомобиль – это сегодня сборочное производство. Производство, которое собирает отнюдь уже не люди, технологии, все. И поэтому завод этот можно переместить из Китая там, в Корею и наоборот, и он будет таким же заводом абсолютно, или в Россию. Поэтому можно сегодня говорить о том, что китайские автомобили, они производятся на достаточно высоком уровне.
6: Технические характеристики ушедших брендов свежего китайского производства немного отстают от оригинальных предшественников. Кроме того, мощность, как правило, занижена до 160 лошадиных сил. Однако автомобиль при должном внимании вполне может прослужить нескольким владельцам, отмечает Алексей Почеколдин.
7: Большинство автомобилей достаточно уверенно до 250-300 тысяч километров проедут. Дальше не, может быть и нет. Почему? Потому что современные автомобили, двигатели делаются... Ранее они делались с чугунного сплава, там более долговечные. Сейчас моторы более легкие. Если каждый... год обычно человек ездит 15-20 тысяч, то на 10 лет вполне хватит и еще останется ресурс. 200-300 тысяч действительно эти автомобили ходят. И здесь ходят в Китае, потому что в такси их тоже много используют. Спрашивал у китайских таксистов, они говорят, мы ездим 200 тысяч и более.
6: Одновременно россияне скупают китайские автомобили с пробегом. С января продали более 105 тысяч машин. Это почти в полтора раза больше, чем год назад. В сегменте от 2022 до 2025 года выпуска на них уже приходится 40% вторичного рынка. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье.
8: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Огненные полотна ко дню памяти и скорби нарисуют с помощью нескольких тысяч зажженных свечей в Великих Луках. Волонтеры Победы, общественники и активисты «Единой России» приглашают горожан почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Свечи памяти зажгут на площади Александра Матросова у Вечного огня 21 июня в 21 час. Накануне Дня памяти и скорби у бюста дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского прошла патриотическая акция. Члены Совета молодых библиотекарей городской библиотеки имени Михаила Семевского, Олеся Шафаренко и Настасья Шахтерова вместе с ребятами из пришкольного лагеря школы номер 9 почтили память героев Великой Отечественной войны. Учащиеся подробнее узнали о жизненном пути маршала Рокоссовского, почетного гражданина города Великие Луки, чье имя навсегда вписано в историю города и страны. Завершилась акция возложением цветов. Великолучане успешно выступили на соревнованиях по велосипедному спорту в Пскове. Там проходил Кубок Псковской области и первенство города на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Всего на старт вышли 112 участников разных возрастов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Выборга, Пскова, Великих Лук и Колпино. Спортсмены из Великих Лук завоевали 16 наград – 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.
2: О валютах.
10: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань 10.66.
2: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
12: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В России создан специальный штаб для координации перевозок нефтепродуктов. Он следит за приемом грузов с учетом обстановки, чтобы регионы не остались без топлива. Особое внимание уделяется поставкам авиакеросина в аэропорты. Система выстроена так, чтобы избежать дефицита. Тем временем «Татнефть» отменила ранее введенные ограничения на отпуск 92-го бензина и дизельного топлива на своих автозаправках. А лимиты на 95-й пока сохраняются не более 30 литров в одни руки. Подробности ситуации на топливном рынке раскрыл ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков.
13: Вчерашняя главная новость о том, что «Татнефть» объявила о лимитах продажи, вот они теперь это все отменили, потому что это, наоборот, вызвало ажиотаж. Они-то думали, как бы, что, наоборот, это плановая как бы вещь, позволит им растянуть количество топлива, но, тем не менее, отменили, потому что это панику создало. Вот. Но риск дефицита, прежде всего, бензина, он, безусловно, в общем-то, есть, и правительство поэтому как раз-таки предпринимает меры. Там запрет на экспорт был введен, понижено требование к качеству топлива, потому что на части НПЗ, которая находится на ремонтах из-за повреждений, там где-то оборудование повреждено такое, что, условно говоря, Евро-3 они могут выпустить, а вот Евро-5 уже нет. Вот часть оборудования в ремонте. Ну, по сути, правительство пошло навстречу, чтобы они насыщали внутренний рынок, и сказало, что окей, давайте мы понизим требования к качеству, выпускайте Евро-3, вот, лишь бы объемы были. Потому что у нас бензина в стране гораздо меньше, чем дизеля производится исторически, с советских времен. Ну, вот, поэтому основные риски у нас именно в бензине. То есть дизель даже до сих пор мы экспортируем. То есть если нужно будет, правительство просто ведет запрет на экспорт дизеля, чтобы насытить внутренний рынок. Но такой потребности пока нет. А вот в бензине тут действительно мы на грани дефицита, и в этом плане поэтому правительство предпринимает очень ряд шагов, чтобы его не допустить. Ситуацию углубляет то, что потребление растет еще у нас летом, значительно увеличивается потребление бензина, люди перемещаются, вот ездят. Вот. И есть региональные еще сложности, что там сложно доставить его там, на юг, и на юге больше проблем с доступом топлива, чем в других регионах.
0: Фраза «улыбка на миллион», похоже, скоро перестанет быть метафорой и превратится в суровую реальность. Пришла статистика, от которой зубы начинают подновать даже у самых бесстрашных пациентов. С начала года количество новых компаний в сфере стоматологии сократилось сразу на четверть. Но мало того, что не открываются новые кабинеты, так еще и вовсю растет число ликвидаций уже действующих клиник. Бизнес не выдерживает такой жизни, ну а для рядовых граждан это верный знак. Беречь пломбы нужно, как зеницу ока. Чего теперь ждать нашим людям и как будет выглядеть отечественная стоматология в ближайшем будущем? Об этом прямо из кресла стоматолога с открытым ртом Василий Воронин.
14: В России регистрируется все меньше новых компаний в сфере стоматологии. С января по май этого года в нашей стране было зарегистрировано 635 компаний, основной вид деятельности которых – стоматологическая практика. Год к году это значение сократилось на четверть, а количество ликвидаций, наоборот, выросло почти на 10%. В 2025-м тенденция на рынке была другой. Число новых компаний выросло на 1,5%. По словам экспертов, рынок стоматологических услуг в последние несколько лет стал более конкурентным. Поэтому неудивительно, что все меньше новых компаний остаются на и так перегретом рынке, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Лариса Попович.
15: Конкуренция сильно выросла, и в конце концов насыщение рынка произошло. У нас действительно стоматологии очень много, и понятно, что маржинальность падает при увеличении количества участников. Кроме того, у нас с вами в разных регионах, но в Москве особенно, стал развит так называемый зуб-тур. Люди едут за стоматологическими услугами в другие регионы, и вполне возможно, что происходит переток потоков пациентов, а следовательно изменение маржинальности в одних регионах, увеличение в других. И понятно, что реструктуризация рынка происходит. Естественный процесс формирования некого такого взвешенного состояния.
14: К тому же не стоит исключать и фактор роста цен. С января по апрель 2026 оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России составил около 415 миллиардов рублей, прибавив год к году более 15%. На этом фоне все больше пациентов отказываются от плановых клиник. Их посещаемость почти перестала расти и переходят в сегмент ОМС. Поэтому в ближайшем будущем изменение баланса рынка продолжится. Количество новых участников будет сокращаться, пока стоматологическая сфера не придет к некоему балансу. К тому же некоторые врачи делают ставку на развитие профилактических процедур, которые также могут снизить потребность в дорогостоящих процедурах, подчеркнула Лариса Попович.
15: В конце концов выйдет на некий баланс потребностей, платежеспособности и предложения. Думаю, что сейчас этот баланс еще не достигнут, поэтому, естественно, будет там уменьшение до некоторого оптимального уровня, когда рынок сам, в общем, выровняет вот эти отношения. Я полагаю, что в конце концов наше население начнет понимать важность профилактики стоматологических заболеваний, о которых оно как-то пока сейчас не думает. Профилактика – это мощнейший инструмент, в том числе и для снижения собственных затрат на дорогостоящую стоматологическую помощь. Поэтому вполне возможно, что рынок еще и реструктуризируется.
14: Помимо этого, изменения рынка происходят и из-за увеличения нагрузки по страховым взносам. Раньше малые и средние предприятия могли платить в социальный фонд 15% с той части зарплат своих сотрудников, которая превышает 1,5 МРОТ. С 2026 года ставка выросла до 30%. А многие участники стоматологического рынка как раз небольшие игроки. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Хит-парад на миллион. Эксперты назвали 5 самых популярных русскоязычных треков начала года. Все они заработали миллионы прослушиваний и находятся на вершинах отечественных и иностранных чартов. Подробности далее в нашем сюжете.
16: Аналитики назвали самые популярные русскоязычные песни первой половины 2026-го. Пятую строчку топа самых прослушиваемых композиций первого полугодия заняла песня «Тону» белорусского исполнителя Holy Flame. Несмотря на то, что Владислав, а именно так зовут певца, занимается музыкой с 12 лет, его официальная карьера началась с группы «Хаш», в которой они с друзьями исполняли поп-музыку. После того, как коллектив распался, исполнитель взял нынешний псевдоним и в 2020 году выпустил свой первый альбом. Параллельно с этим молодой человек подрабатывал официантом, создавал обложки для синглов, в том числе таким артистам, как Ума Турман и Майя Мишель, писал биты на заказ и сводил треки в музыкальной студии. На сегодняшний день аудитория Holy Flame насчитывает 8,5 миллионов человек в месяц на Яндекс.Музыке.

0: ко дну.
1: На четвертом месте рейтинга оказалась композиция «Феникс» певицы Беар Вульф. Она рассказывает о перерождении и преодолении сложных этапов. Ведь, по словам Валерии, известной под псевдонимом Беар Вульф, когда человек сгорает дотла, он находит в себе силы начать все заново. Сама певица также много раз начинала новую жизнь. Сначала окончила Дальневосточный федеральный университет с красным дипломом в области товароведения. После переехала в Москву и стала фитнес-тренером. А в ноябре 2023-го Валерия выпустила дебютный трек «Мы падали» о любви к родным и возвращении к истокам. Сегодня у певицы более 8,5 миллионов слушателей в месяц. We'll be right back.

Третью строчку топ-5 заняла композиция «Мальборо» российского певца «Саян». Псевдоним происходит от фамилии исполнителя Армена Есаяна. Его дебют состоялся в 2021 году, но свежий трек уже занимает первые строчки популярных чартов, в том числе и глобального рейтинга платформы «Шазам». Примечательно, что в детстве Армен стеснялся петь на людях. Первую песню он сочинил в 8 лет, записал первый трек в 11, а вживую, например, на семейных застольях, начал петь лишь в 15. На втором месте оказался трек «Шаде» от исполнителей Мота, Инди и Хчо, который рассказывает о зажигательной атмосфере лета и заставляет пританцовывать под каждый бит. Композиция получила и свою долю критики. Многие ругают трек за припев, созданный нейросетью, а некоторые уверены, что искусственный интеллект и вовсе написал всю музыку и текст, а артисты спели поверх сгенерированного вокала. Однако это не помешало треку стать одной из самых популярных композиций этого года.

Лидером чарта первой половины 2026 года стала не менее скандальная певица Мия Бойко с композицией «Экспонат». Оправившись после шквала критики в свой адрес, после оскорбления собственной 8-летней поклонницы, Мария оказалась в десятке мирового музыкального чарта «Genius». Впрочем, и эту песню ругают за слишком простую рифму и сомнительные смыслы. Вот только все это не помешало Мии преодолеть отметку в 12 миллионов слушателей в месяц, а на трек «Экспонат» сняли уже более миллиона видео в социальных сетях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
3: и хорошего настроения.
2: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
3: Ура! Идем в атмосферу!
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
6: Туареги – единственный в мире народ, у которого не женщина, а мужчина должен закрывать лицо.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
7: Рекламно-информационная программа.
8: Здоровый разговор.
9: Лето – это пора и отпусков, лето – пора садовых работ. Поговорим и о том, и о другом, о том, как сделать и отпуск, и работы эффективней, комфортней и удачней. Разберем вместе с нашим гостем. С нами директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр». Она находится в Наукограде Кольцово, Александр Иванович Лиляк. Александр Иванович, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Летом многие отпускники едут отдохнуть на морские побережья, либо просто в другие города, в другие регионы, другие страны. Это может сопровождаться, к сожалению, неприятностями. Что вы можете этим людям порекомендовать?
10: Для того, чтобы те эффекты, которые вы описали, не возникали, мы предлагаем препараты. Комплект этих препаратов мы назвали «Боевой комплект отпускника». Это препараты «Витом 1.1», биологически активная добавка, и гель «Биосептин». Приобрести «Витом 1.1» лучше всего в капсулах, поскольку в дороге иные препаративные формы будет применять некомфортно. Он продается на Озоне, Валберес, Аптека.ру, сегодня легко доступен. Принимать нужно перед поездкой, желательно дней за 5. В инструкции указано не менее 3 доз в сутки, но я бы рекомендовал от 7 до 10 через приблизительно равные промежутки времени. Особой точности не требуется. 5 дней вы готовите свой организм к перемещению в другую экосистему. Когда вы его туда переместили, продолжите этот процесс еще 5 дней в таком же режиме. Все, процесс настройки вашего организма будет на этом завершен. Второй элемент комплекта – это биосептин. Он выпускается в двух вариантах. В варианте мази, предназначенной для животных, и в варианте геля в косметике. Этот препарат изначально мы разрабатывали как средство для лечения ран. В ветеринарии он так и применяется, а в человеческой области он легализован как косметика. Обычно люди уезжают в теплые края, где много солнца. Как правило, в первый же день получают солнечные ожоги. Если вы обработаете биосептином поврежденные участки тела, желательно сразу после того, как вы получили эти солнечные ожоги, то эффект этот будет нивелирован.
9: Александр Иванович, вот важную хочу затронуть тему, связанную со здоровьем и с жизнью человека. На состоявшемся недавно Петербургском международном экономическом форуме прозвучала информация, что в России за последние 25 лет продолжительность жизни выросла на 8 лет. Что делать, как быть, чтобы жить дольше?
10: Я выскажу свое личное мнение на эту тему. И выглядит оно в том, что не без нашего участия это явление реализовалось. Почему мы считаем, что причастны к увеличению длительности жизни? У нас, конечно, в стране развивается медицина. Развивается в основном технологически. Сегодня диагностику делает искусственный интеллект. Вам могут обследовать организм и выяснить причины любых ваших болезней. Но стоит это очень даже недешево. То есть такой фактор не может всерьез увеличить длительность жизни. Даже если ты заплатишь очень много денег и будешь знать, от чего, чем ты болеешь, ну а дальше-то что делать? Болеть человек должен. Он должен обязательно заражаться самыми разными инфекционными агентами. Они попадают в ваш организм, а ваши защитные системы должны поддерживать гомеостаз, то есть постоянство вашего состава, в том числе и микробного. В поддержании этой нормы немалую часть имеет внешняя, опять же, среда, в которой есть бактерии, которые присутствуют в витоме. Мы их потому туда и включили. Такие бактерии регулярно должны попадать в организм и участвовать в поддержании гомеостаза. Что и происходит. А с точки зрения микробиологии, понятие здоровья – это и есть гомеостаз, постоянство состава организма.
9: Александр Иванович, ну, не только ведь Витом производит научно-производственная фирма «Исследовательский центр», но еще, например, препараты для садоводов и для полей. Расскажите, пожалуйста, об этом.
10: Мы производим препараты серии «Фитоп». В предыдущее интервью я уже рассказывал вам, уважаемые радиослушатели, о том, что принципиальное устройство всего живого одинаково. И в качестве его основы детали номер один является та деталь, которая обеспечивает обмен веществ между макрообъектом и внешней средой. У человека это желудочно-кишечный тракт. У растения это то, что в этой области знаний называется ризосфера. Но по факту это тот же желудок. Только у него конструктивно он расположен прямо в почве. И, как у животных, людей не защищен от прямого контакта с внешней средой. Но функцию он выполняет ту же самую. И в каждом из таких ризосфер желудков должен быть правильный микробный состав, который обеспечивает макрообъект, в данном случае растение, причем любое, питательными веществами, то есть микроорганизмы, которые в его ризосфере находятся, минералы, прочие биологически активные вещества переводят в форму, которую может усвоить растение. Но для этого должна быть именно правильная микробная составляющая в ризосфере. В основном, почему растения не дают должного эффекта, в том числе сельскохозяйственные растения, по продуктивности, я имею в виду эффекта, потому что у них нарушается микробный состав, у них дисбактериоз в их ризосфере кишечники. Бактерии, которые содержатся в фитопе, устраняют гнилостные, сторонние для этой ризосферы микроорганизмы, следствием чего формируется правильный видоспецифический микробный состав. Это влияет благотворно на формирование самой ризосферы, то есть корней. Корней становится просто больше. Качество питательных веществ и их количество, которое поступает в растение, становится больше. Иммунитет растения становится лучше. Скажем, ученые нашего Россельхозуниверситета зарегистрировали даже такой интересный эффект, что растение само стало проявлять инсектицидную и акарицидную активность. То есть ненужных им лишних насекомых оно само уничтожает. Это очень интересное как бы явление, но вот они зарегистрировали это однозначно, а кафедра защиты растений уже лет 25 как занимается в этой области, изучает фитоп в России, и в других странах они выезжают, ставят опыты. Поэтому по факту получается, что при использовании таких технологий применять удобрения совсем не обязательно. Минералов в почве более чем достаточно. Проблема в том, что некому их перевести в усвояемую форму. Деловая практика и эксперименты показали, что либо можно вообще не применять удобрений, вот, либо существенно снизить их количество. В Соединенных Штатах собрались применять наши фитопы взамен удобрений. В других странах тоже на нас уже обратили внимание. Дело в том, что еще и по цене как бы это практически бесплатно. То есть в районе 1000 рублей, например, на обработку 10 тонн пшеницы посевного материала. Ну, это бесплатно совсем. Причем для нас это нормально, рентабельно. Мы цены повышать вообще не планируем.
9: Спасибо. Это директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Иванович Лиляк. Всего хорошего.
10: До свидания.
11: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: ООО «НПФ Исследовательский центр», УГРН 102-540-364-74-22, индекс 630-559, Новосибирская область, Кольцово, научно-производственная зона, корпус 200, офис 426.
7: Рекламно-информационная программа.
8: Здоровый разговор.
0: Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
0: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Философ Александр Дугин о пути России.
3: Мы подходим к уникальному, очень интересному синтезу правых и левых, если угодно, русских вечных истин. И справедливость, и мир, и земство, и открытость, и братство. Вот эти все основные принципы народа и одновременно суверенитет, мощь, могущество, сила, независимость, которые воплощены в нашем государстве, они должны быть гармонизированы между собой. И в принципе сейчас декларации нашей верховной власти во многих направлениях и последовательные шаги по внедрению этих принципов, все это уже приобрело конкретные формы.

0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Имена всех причастных к атаке ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области выяснят. Они не уйдут от ответственности. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Как сообщил ранее в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Школьники ехали в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая их. 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили травмы, сообщили в белорусском Минздраве. Спасены 16 фрагментов полотна «Панорама обороны Севастополя», поврежденные при атаке ВСУ. 13 из них имеют сюжетную часть, сообщила заведующая отделом «История Крымской войны» Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Екатерина Малиновская. Ранее директор музея Михаил Смородкин сказал, что восстановление полотна атакованного ВСУ Музея «Панорамы обороны Севастополя» может занять от 4 месяцев до 3 лет. На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею.
0: О выборах.
1: Участвовать в выборах в России могут 17 из 20 политических партий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она отметила, что Россия даже в агрессивных внешнеполитических условиях готова проводить голосование. ЦИК, Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в регионах Донбасса и Новороссии, в которых введено военное положение. Выборы в Госдуму назначены на 20 сентября. ЦИК предлагает провести голосование в течение 3 дней с 18 по 20. Будут избраны 450 депутатов. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
0: Обо всем.
1: Серые киты вернулись к берегам Камчатки. В акватории Кранотского заповедника заметили первую в этом сезоне самку серого кита с детенышем. Малыш весом около тонны впервые преодолел расстояние около 8 тысяч километров из вод Мексики, где он родился. В заповеднике объяснили, что китята рождаются с конца декабря до начала марта в лагунах Калифорнийского полуострова. После этого они вместе со взрослыми особями мигрируют к месту нагула на Камчатку. Из-за сезона нагула туристов начнут пускать в заповедную акваторию Кранотского залива только со второй половины лета. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро стоит 83 рубля 73 копейки, курс юаня 10 рублей 66 копеек. И о погоде. В Москве сейчас 18 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет плюс 17, плюс 19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире «Военное ревю». Мы начинаем очередной выпуск. И его в ближайший час с вами проведут все те же ведущий – это Виктор Баранец, и это…
4: Аким Апачев, здравия желаю.
3: Здравия желаю. Дорогие друзья, в начале нашей передачи позвольте принести искренние человеческие соболезнования белорусским братьям, дети которых пострадали после террористического удара украинской стороны. Это еще одно доказательство того, то есть звериной сути украинской политики, которая еще раз обнажила себя вот таким страшным бандеровским способом. Ну, а теперь от трагического я хочу перейти и к лирическому. Вы знаете, что

состоялось G7. Там присутствовали лидеры некоторых стран. Но самое забавное, что президент Франции Макрон влюбился в одну нашу российскую мелодию, которую врубил вот для участников G7. А ну давайте послушаем, что это за музыка, за мелодия, которая называется загадочным словом «капибара». Ну и улыбнемся заодно. Поехали, оператор, врубаем.

0: Что происходит?
1: Вот такую музычку крутанул Макрон, причем уже, говорят, не первый раз, и где-то там в Канаде тоже крутил. Ну, естественно, если вы зададите мне вопрос, что такое капибара, я попытался поговорить с продвинутой молодежью нашей, они пользуются иногда такими. Ну, что такое капибара? Капибара, ну, так молодежь называет очень серьезных, спокойных, уравновешенных и невозмутимых людей. Ну, это похоже на русский характер, на русскую силу. Ну что, дорогие друзья,
0: капибар.
1: А теперь позвольте мне коротенько ответить на один достаточно популярный вопрос. Все мы знаем, что Европа готовится к войне. Нас уже заколебали вот эти заявления Европы натовской о том, что в 27-м, то в 28-м, 30-м, есть уже 35-м нападем на Россию и так далее. Но вот вопрос. Будет ли эта война только конвенциональная, то есть с использованием обычных вооружений, или будет она ядерной? Есть вопрос. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что отвечаю четко и ясно, чтобы никому не было сомнений. При определенных обстоятельствах Россия применит ядерное оружие, чтобы вы это раз и навсегда запомнили. Эти обстоятельства прописаны в новой ядерной доктрине. Я уже люблю повторять этот абзац, который где-то года полтора внес Путин в нашу ядерную доктрину. Недословно, но достаточно четко сформулирую, что это за новое положение. Оно как раз отвечает на этот вопрос, будет ли это война ядерная. Там говорится, что в том случае, если противник нападет на Россию или ее союзников, даже обычными вооружениями, и это будет грозить потерей территориальной целостности и суверенитета России и ее союзников, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. По-моему, понятно. Теперь внимание. А теперь представьте вот эту Европу, которая готовится к нападению на Россию. Давайте сейчас займемся элементарной арифметикой. Какая общая численность вооруженных сил европейского НАТО? Имеется в виду все страны НАТО на Европейском театре военных действий. Если вы будете искать эту истину в самых авторитетных источниках Запада, включая и СИПРИ, есть такой институт, который там просчитывает все до последнего солдата и танка, говорят, что, в общем-то, группировка НАТО в Европе, на Европейском театре военных действий, приближается и, может, уже приблизилась к 2 миллионам человек. Запомнили? Да. Да, внимание. Это вот западное наше направление и северо-западное. Теперь задаем вопрос. А какие силы может реально выставить Россия против вот этой натовской армады, где будет 2 миллиона человек, а может и 2,5? Что у нас на этом фланге? На западном и северо-западном. На этом фланге у нас Московский военный округ. На этом фланге у нас Ленинградский военный округ. Ну и, конечно, Северный возьмем флот на этом фланге. И возьмем, безусловно, вооруженные силы Белоруссии в численности 70 тысяч человек. Это можно и в справочнике не лазить. Это батька Лукашенко это сказал. И таким образом получается, что в купе вот эти там два округа, флот, белорусы, в куче у нас получается 350-370 тысяч человек мы можем выставить против этой армады, которая навалится на нас с европейского фланга. Превосходство, превосходство. А теперь загляните в то положение ядерной доктрины, риска в том случае, если мы не сможем защитить территориальную целостность, мы достанем с собой из своих ножен, достанем ядерный меч. Ну а если уж начинать считать по танкам, по пехоте, по артиллерии, по ВВС и так далее, то у нас на этом фланге, ну, разве что превосходство у нас в танках и в авиации. И то в том случае я беру авиацию, которая, в общем-то, дислоцируется до Урала. Да, потому что у нас авиация до Чукотки дислоцируется. Она же не сразу вся вступит в бой. Так что, дорогие друзья, я вот так отвечаю на вопрос. При определенных обстоятельствах нам придется применить ядерное оружие. Но тогда Европа просто сгорит в развалинах. Но сейчас же кто-то скажет, Баранец, ну и России достанется. Да, да, я не скрываю. Конечно, что-то там зашевелится в европейском НАТО. Чем это они, может, успеют нам ответить? Да, это будет уже война. И с применением ядерного оружия. Всего вам доброго. Ответ закончен. Кто у нас в эфире?
0: Оптимистичненько. Оптимистичненько начинается передача. Товарищ полковник, позвольте в первую очередь отметить, конечно, вероломность и действующего украинского режима. То есть они бьют просто, ну, по автобусам уже. Просто без разбора. И вот этот террор, он что-то мне подсказывает, будет носить все более такой обостряющий характер. Друзья,
1: да, вот такая история. Аким, дорогой, вот сейчас мне звонило одно крупное западное издание и задало простой вопрос. Простой вопрос. Виктор Николаевич, зачем Зеленский и его вот эта клика бандеровская, зачем они делают это, провоцируя Беларусь? Вот зачем, как ты думаешь, зачем это? Ну, ведь это же не первый раз, да? Вы же знаете, там и беспилотники прилетали уже на территорию Беларуси. Понятно. Я думаю, что, Аким, что Зеленский, просроченный фюрер, я думаю, что он просто пытается втянуть Белоруссию в войну.
0: Естественно, естественно. Да. На фоне был ряд заявлений обоюдоострых. Опять обменялись любезностями Лукашенко с Зеленским. И, конечно же, Зеленский хочет втянуть Беларусь. Ему нужно втянуть Беларусь.
1: Да.
0: Ему нужно масштабировать войну.
1: Да,
0: и вот
1: да,
0: он всячески будет пытаться делать. Вопрос в другом. Я братьям белорусам соболезнования. Я знаю, что много белорусов плечом к плечу с нами. Регулярно бываем в Минске. Много поддержки. Люди и так все понимают, там все понимают прекрасно. Там все понимают, что когда и если начнется большая война, Беларусь не останется в стороне, просто пока время не пришло, и мне кажется, это очевидно.
1: И многие нам задают, а почему это Белоруссия не участвует в боевых схватках России с Украиной? Кто вам сказал? Тут я ставлю многоточие. Хорошо?
0: Многоточие раз, во-вторых, там уровень подготовки не уступает уровню подготовки на наших парней на передовой. Потому что они весь опыт наш, они тоже получают, они тоже обкатываются. То есть ребята учатся, ребята готовятся. Слава богу, у нас есть такие друзья.
1: Да, даже некоторые генералы в Брюсселе признают белорусскую армию одной из самых подготовленных армии в Европе, хотя она и 70-тысячная. Кстати, нельзя забывать, что у нее есть тоже уже ядерный меч, хотя и в русских руках. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас с Акимом удалимся на небольшое время на перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Аким, я уже не знаю, одни просят называть телефон, другие не надо. Что будем делать, а?
0: Давайте назовем дату сегодня, 17 июня 2026 года, друзья.
1: Да. Ну, а сейчас перерыв, как я обещал.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещение должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы сейчас попытается ответить Аким Апачев, Виктор Баранец. Я вот сейчас все не могу отойти от этого террористического удара по детишкам белорусским. И думаю, что вот этот удар, он ведь не будет располагать, мягко говоря, отношение белорусского народа к украинскому. Не к народу, к руководству Украины. Представьте себе, что сейчас в душе наших братьев-белорусов после этого террористического акта, где многие детишки навсегда останутся калеками. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
7: Здравия желаю, товарищ полковник Виктор Николаевич, фронтовой гвардии рядовой Аким Владимирович. Вопрос для родившегося в Жданове, Мариуполе, Донецкой области, Акиму Апачеву. Ну, с Виктором Николаевичем интересно, он все знает. Поэтому вам вопрос. Уверен, вы, Аким Владимирович, пересекались с фронтовой мироточивой иконой Матери Божией «Умоление злых сердец» Донецкой. В интернете сюжет «Зима», солдатик в бушлате с трясущимися руками от переживания держит икону, ладони заливает мира. Ваш комментарий.
0: Если честно, не пересекался с этой иконой. Но я много там в храмы хожу, батюшку много знаю. Мой комментарий: у каждого свой путь к Богу. Я свой нашел, и мои друзья рядом тоже опираются. И когда тяжело, тогда вера как никогда необходима. Здесь я не знаю, что комментировать. Не хочу фарисействовать с проповедями, выступать — личное дело каждого. Мне Господь нужен, и слава Богу, я, наверное, ему тоже.
1: Спасибо за вопрос, но учитывайте, у нас не церковно-приходское военное ревью, все-таки военное, по возможности.
0: Когда другого не мешает, нужно там не...
1: Да.
0: Не про проповеди нагорные не читаем.
1: Спасибо. Олег, Москва у нас в эфире, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Да, действительно, этот страшный террористический акт укротеррористов против белорусских детей. С другой стороны, вот сейчас декларация натовцев G7. Только ни слов о переговорах, только вооружение Украины. Это, может быть, это освобождает нас от всех политико-дипломатических сдержек и сдерживание политико-дипломатического. И по вашему прогнозу, все-таки в течение лета, ну, наш президент Путин, Лукашенко, ну, хотя бы наша страна, наши ракеты полетят по офису «Зеленой гниды», по Банковой, по всем укронацистским объектам в Киеве, укрохунты.
1: Вопрос возникает. Вы задали два вопроса. Позвольте нам ответить на них. Хорошо? Внимание. Вот так. После этой декларации, которую вы правильно ставите вопрос, Европа должна вообще даже не заикаться об участии в переговорах. Вы абсолютно правы. Марш под стол. Нахрен засунься и морду свою не показывай. Никогда мы теперь после этого не должны допускать Европу к переговорам с Киевом, если они еще будут, да. Ну, а тот второй вопрос. Мы уже заждались, уважаемые. И Аким, и я, и тысячи людей, которые служат военные, ребята, они же говорят, ну когда же полетит туда, чтобы там от банковской дне руины остались. Мы в ожидании. Затягивается решение этого вопроса. Затягивается. А вот почему пока ответа нет. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Анатолий Луганск.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким. Аким, вопрос к вам. Пожалуйста, скажите, почему жители Луганска и Донецка разговаривают по мобильной связи за деньги? Если вы знаете, пожалуйста, прокомментируйте.
0: Мне кажется, вся страна у нас разговаривает по мобильной связи за деньги. Так повелось. Эволюционно.
1: Скажите, должно быть. Не, подождите, вы очень любопытный человек. А назовите страну, где бесплатно по мобильнику разговаривать. Алло, просветите немножко, я уже отсталый такой, а?
9: Мы с Луганском.
1: Ответьте мне на вопрос. Ответьте на вопрос, пожалуйста. А, понятно, продолжайте, хорошо. Продолжайте.
9: Я говорю, извините. Мы с Луганска, из Донецка раньше разговаривали бесплатно. Набираем код 042 и все. Угу. У них там одна фирма, у нас другая фирма. Но с нас денег не брали. А сейчас берут 3-4 рубля.
0: Да. Смотрите, есть пакеты, тарифы, можно купить себе пакет и звонить на все номера России бесплатно. Нет такого, что там чего-то Аким, там. Вот у меня связь. Смотрите, но раньше ДНР и ЛНР были в своих сотах внутри, понимаете? Вот внутри, а сейчас это вся Россия. Поэтому просто тарифный план, наверное, нужно найти. Не думаю, вы просто ищете что-то, чтобы...
1: Я вам скажу, раньше за эту бесплатную связь вам платила Россия. А сейчас я сказал, все, ребята, жизнь наладилась, дураков нет.
0: Нет, это не полковник, вот не начинайте, сейчас пробьем горшки с вами. Пришла Россия, сейчас я скажу, как можно интерпретировать. Смотрите, было бесплатно, пришла Россия, теперь вот...
1: Да.
0: Тут как ты смотри. Нет, вы даже понимаете, идет цифровик, ну вот это все, Россия огромная, вы видели на карту? Карту России посмотрите. Вот, и я с Донецка бесплатно, в Донецке пользуюсь интернетом, таким же, как и в Ростове-на-Дону. То есть этого раньше не было, а сейчас его есть.
1: Но я бы хотел видеть фирму, которая бесплатно обеспечивала
0: мобильность. Полковник, сегодня провел исследование, хотел вызвать такси в Донецк, думаю, есть возможность?
1: Да.
0: Захожу в Яндекс. Туда можно вызвать, представляете, там можно доехать до Донецка, все хорошо. Но самое интересное, из Донецка в Ростов не доедешь. Там сервис как будто не работает. То есть, у меня вопрос, а вот эти водители, которые заезжают из Ростова в Донецк, они куда пропадают, если они не выезжают назад?
1: Так я вот так и ответил человеку, потому что подтекст его вопроса как раз и заключался в некой провокативности. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Рамазан, известное имя, не первый раз. Здравствуйте.
10: Алло, добрый день, и сразу подгребаю к вопросу. Вопрос легкий и родился не на голом месте, а в результате общения с людьми различных социальных страт. И он такой. Нет ли у вас ощущения, что народонаселение страны, нашей родной страны России, морально устал от перенасыщенности, а это ключевое слово, информационного потока по СВО, по Украине и так далее и тому подобное. Устал почему? Потому что вот эта информация уже давно стала не духоподъемной и не вдохновляющей, а скорее удручающей и вгоняющей народ в глубокое уныние. Точка.
1: Это вам так хочется. Вы изложили свою субъективную точку зрения, дяденька. Внимание! Берем Великую Отечественную войну. Каждый день по несколько раз в сутки выступали о военных сводках. Папа и мама, и дедушка ваши, наверное, устали просто. Да, уши затыкали, прятались под печку, потому что они устали от этой информации, наверное, как гражданин, да, дорогой? Да? Наверное, так. Да нет, дорогой мой человек. Россия ведет боевые действия, и народ хочет знать, как воюют его сыновья. И не надо переначивать, что он устал.
0: Да.
1: Вы видите, вы устал. Вы устали на печке лежать. Я понимаю, что вы были на передовой. Аким, ты хотел что-то сказать?
0: Да, некоторая усталость есть, но она, знаете, она мне понятна, она другого рода. Знаете, для многих вот это с началом СВО было похоже, знаете, как будто за футбольную команду болеют. Вот, получается у них там, мы радуемся, там не получается, мы огорчаемся вот вместе там со своей сборной. Но это же не так, на самом деле. Потому что даже если получается, мы тратим огромное количество сил, средств, ресурсов, крови нашей, проливаем огромное количество. То есть для нас, людей, понимающих, началась война. Война тяжело, война это изнурительно, война это пот, кровь и грязь, понимаете? А для многих футбольный матч начался. И вот у них сейчас проблема, кто футбол, вот футбольный матч наблюдал. Вот у них главная проблема.
1: Безусловно, народ устал. Народ устал ходить на футбол. Народ устал ходить в ночные клубы. Народ устал сидеть в кабаках. Народ устал бесконечно смотреть по телевидению всяческие шоу. Народ устал, дяденька, устал, но не может уже больше. А тут ему сообщают, что очередной населенный пункт взяли, что героический подвиг совершил. Устал народ. Вы, наверное, от другого устали, но я не буду вам это говорить в глаза. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Самара.
11: Здравия желаю.
0: Здравия.
11: Здравия желаю. У меня буквально два вопроса и одно замечание. Первый вопрос. Ежедневно в новостях передают сводку потери ВСУ 200-ми, где-то 1200, 1100 и самый максимум был 1400. Такое впечатление, как будто какая-то квота. Вот. И второй вопрос. Сказали, что из Краматорска эвакуируют стратегические предприятия. Вот. И просто непонятно, до сих пор они, значит, работали, и позволим их эвакуировать.
1: Нет, они не работали до сих пор.
0: Они не работали, и мы не позволим ничего вывезти.
1: Да.
0: Там все, что можно было вывезти, уже вывезли еще до 2014 года, еще во времена Януковича все попили.
1: Да. Ну а что, а мы сейчас с Акимом
0: вернемся после рекламы.
1: Да, после перерыва. Я рекламу.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин.
13: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125.
12: В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста.
13: Внимание! Акция! При заказе вы можете получить «Простатодинон» в подарок. Звоните. Звездочка 125. Звонки бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
12: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
12: Огненные полотна ко дню памяти и скорби нарисуют с помощью нескольких тысяч зажженных свечей в Великих Луках. Волонтеры Победы, общественники и активисты «Единой России» приглашают горожан почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. Свечи памяти зажгут на площади Александра Матросова у Вечного огня 21 июня в 21 час. Накануне Дня памяти и скорби у бюста дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского прошла патриотическая акция. Члены Совета молодых библиотекарей городской библиотеки имени Михаила Семевского, Олеся Шафаренко и Настасья Шахтерова вместе с ребятами из пришкольного лагеря школы номер 9 почтили память героев Великой Отечественной войны. Учащиеся подробнее узнали о жизненном пути маршала Рокоссовского, почетного гражданина города Великие Луки, чье имя навсегда вписано в историю города и страны. Завершилась акция возложением цветов. Великолучане успешно выступили на соревнованиях по велосипедному спорту в Пскове. Там проходил Кубок Псковской области и первенство города на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Всего на старт вышли 112 участников разных возрастов из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Выборга, Пскова, Великих Лук и Колпино. Спортсмены из Великих Лук завоевали 16 наград – 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые.
2: О валютах.
12: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань 10,66.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: На радио «Комсомольская правда» действительно продолжается выпуск военного ревю. Мы ждем ваши вопросы. Кто такие мы? Это Баранец и Апачев. А сейчас оператор нам подскажет, кто дозвонился и что хочет спросить. Поехали. Гульнара у нас, Херсонская область. Здравствуйте, Гульнара, Херсонская область.
18: Здравствуйте. Здравствуйте, мои компании. Здравствуйте, Акий Владимирович. У меня вопрос такой. Мы тут, ну, не я лично, мои очень близкие, я не могу сказать, самые мои близкие люди, на учете в военкомате. И в силу своей специальности они не выездные. Значит ли это, что рано или поздно их могут призвать?
1: Ну, если вы стоите на учете в военкомате, и если потребуетесь, вас, конечно, вызовут. Если вам, конечно, не больше лет, чем это положено по закону для участников специальной военной операции. Поняли?
18: А сколько максимальный возраст для...
1: 60.
18: Поняла. Но я слышала, что наши территории, ну, пока мораторий на нашей территории, нет?
1: Я не слышал на вашей территории мораторий. Я не слышал.
18: Поняла. Спасибо, Виктор Николаевич.
1: Да, всего доброго. Всего вам доброго. Кто там в эфире у нас? Сергей, Самарская область.
19: А, добрый день, Виктор Николаевич. Да. Виктор Николаевич, капибара – это животное, которое похоже на свинью. Это не человек. Вопрос.
1: Нет, не изобретайте. Хорошо. Хорошо, есть трактовка, что это животное, но оно не похоже на свинью. Оно похоже на очень мощное животное. больше похоже на волка, нежели на свинью. Вот видите, у нас уже, значит...
19: Это не волк, а свинья.
1: Да.
19: Ну, не человек.
0: Волк, свиноволк.
1: Это странно.
0: Свинособака, как хохлы.
19: Вопрос, Виктор Николаевич. Из серии вопросов страна должна знать о подвигах героев. Что вам известно о подвиге командующего Росгвардии Золотова, который получил звезду Героя России? Какой подвиг он совершил? Можно какую-нибудь передачку короткую сделать по этому поводу?
1: Я знаю этот глупый вопрос. Понимаете, этот вопрос сразу характеризует человека злого, ехидного, а порой и никчемного. Есть люди, которые получили золотую звезду Героя Российской Федерации за большую сумму поступков, уважаемые, которые заслуживают.
0: Да.
1: По совокупности, да. А вам это обязательно нужно, чтобы баронец сказал, что Золотов своей грудью заткнул бандеровский пулемет. Да? Нет, этого не было. Он как раз и получил за сумму поступков, достаточно достойных, уважаемые. Всего доброго. Кто следующий в эфире? Сергей, Санкт-Петербург.
20: Доброе утро, товарищи офицеры.
0: Доброе утро.
20: Да, доброе утро.
0: Когда спал, встал, тогда и утро. Все верно, все нормально вообще.
20: Значит, много лет, несколько лет назад я видел, как изготовлена макетная техника была, и она изображала, например, танк, орудие стрелковое. У меня такой вопрос, а вот сейчас в этой войне используется использование макетов, чтобы обмануть противника, значит, чтобы она стреляла по деревянному или резиновому танку? Ведь,
1: уважаемые... Да. Уважаемые, я бы вам хотел сказать, надувное оружие у нас есть. Им занимался и бывший министр обороны Сердюков. На что «Комсомольская правда» в лице Баранца ехидно написала: «Сердюков надувает армию». Но вы знаете, эти макеты, которые уже используют в ходе СВО, их очень добросовестно размолотила украинская армия. Но мы надуваем снова. Точка.
0: Надуваем. Пример Ирана показателен, потому что они просто рисовали самолеты на взлетке и долбили. Просто рисовать можно еще. У нас должны быть художественные войска. Я готов в них вступить, если что.
1: Да. Кстати, да. Американцы очень хорошо лупили даже по примитивным иранским целям, скажем так. Не только самолеты, и ракетные установки, особенно установки С-300. Взяли там, где они только бревна набрали, настрогали, как С-300. И туда летит ракета американская. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей Тула. Здравствуйте. Сергей Тула. Здравствуйте. Товарищ Соколов, мне ждать еще человека, а то вы говорите, не перебивайте. Сейчас скажу, отключайте. Он сразу объявится в эфире. Ну, просыпайтесь, дорогой, задавайте вопрос. Время идет. Вот Соколов, вот жалко. Соколов уже все расслышал. Наверняка слышали, Соколов? А то вы говорите, что ничего не слышит, не разбирает. Вы слышали, что у тебя человек спросил у стола? Нет? Вот и попробуйте ответить. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Да.
21: Здравствуйте, товарищи. Виктор Николаевич, да, я вот понимаю вашу справедливую щепетильность и ревность в отношении тех, кто перевирает смыслы там, выражения и слова вот людей. И хочу спросить вас, вот у вас это выработалось профессионально, как журналиста, или это, как говорится, в крови у вас, нетерпение, вот к искажению слов чьих-то, чьих-либо?
1: Ну, когда 55 лет работаешь в журналистике, да, и когда не одну сотню раз получишь от мудрого, многознающего редактора по башке, то начинаешь чесать репу и думать, блин, надо поаккуратнее с каждым словом, с каждым термином. Но это неизбывно, уважаемый. Даже если бы ты кропотливейшим образом работал, ты все равно время от времени ошибаешься. А не дай бог баронец сделает или Аким оговорку на военном ревю. Три года будут вспоминать, но это же наслаждение.
0: Да, мне до сих пор кое-что вспоминают. Я
1: да.
0: На стене там оставил, до сих пор вспоминаю.
1: Да, ну когда нечего сказать, ну хотя бы вот такую вот подколочку. Спасибо за вопрос.
0: Здесь хорошая есть эта мудрость. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И потому что поэтому... То есть полковник за столько шишек набил, что не позавидуешь.
1: Поехали дальше. Кто у нас? Валерий Рыбинск. Здравствуйте.
3: Валерий, город Рыбинск. Виктор Николаевич и Аким Владимирович. Вопрос такого характера. Вот по всем показам телевидения, радио и так далее, ясно видно, без экспертизы, что кто такой Зеленский? Кто такой Зеленский? Это шизофреник, это наркоман. Это уже без экспертизы. Так вот, я хочу спросить вас, ваше мнение. А не пора ли нам вспомнить генерала Судоплатова?
1: 1157 раз, да, Аким нам такой вопрос задает? Пора, уважаемые, давно пора. Пора еще, по-моему, с февраля 22-го года. Ответ
0: закончен. Всех пора. И Кима Филби давайте, и Кембриджская пятерка. Всех давайте уже. Нам все нужны.
1: Кто у нас в эфире? Виктор ДНР.
4: Здравствуйте, товарищ.
1: Здравствуйте, товарищ.
4: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня маленьких два вопроса. По нормам международного права судоходного, суда гражданские не имеют права никакое с собой оружие. А нельзя ли на аутсорс, ну, скажем, музыкантов нанять, небольшие группы, не будем сейчас называть их новое название.
0: Так всегда и было, на самом деле. Вы вот пытаетесь эзоповым языком сказать очевидное. У нас частные военные компании ровно для этого и создавали, для сопровождения судов.
4: Да. И еще один вот маленький вопрос, ну, непонятный совершенно. Может, вы объясните, почему в ДНР нет никаких ограничений связи? Они тут летают, как у себя дома.
1: Ну что, если это так, это мое субъективное мнение.
0: А где работает. Они не летают? Где они не летают сегодня? И знаете, я вас понимаю прекрасно, я сам регулярно... Ну, как в других городах? Вы не знаете, что для них Донецк? Они с психу, они никогда никуда не могут достать, они долбят по Донецку. Так было всегда. Ну, вы помните, сколько прилетало.
4: Слава богу, ствольная
0: не достает. Слава богу, ствольная артиллерия не достает. Они бы долбили градами, так и продолжали бы. Понимаете? По рынкам и так далее.
4: Спасибо. Всего доброго.
1: Уважаемые, я вам по большому секрету скажу, только никому не рассказывайте. Вот эта открытая связь позволяет выявлять и ждунов, и террористов, и диверсантов. Поняли меня? Только никому не рассказывайте. Вот такая она, открытость связи. Ну что, Аким, нам пришло время перейти в другую ипостась.
0: Да, друзья, спасибо большое. Насыщенный эфир. Сегодня у нас никто даже не ругал вообще ничего. Никаких провокационных вопросов даже не было. Что-то идет не по плану.
1: Может быть, четвертая часть,
0: когда мы сейчас переходим. Да, всем открытый русский космос.
1: Вот выпросили, получайте, да. Ну что, оператор, скажите нам, пожалуйста, когда нам можно переходить? Где? Да, ну я на всякий случай напомню, 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. Звоните, мы на связи.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
5: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
24: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
25: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Комсомольская правда» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», в которой мы разбираемся, почему же одна вода может влиять на ваше здоровье и самочувствие позитивно, а другая нет. Эфир короткий, поэтому давайте сразу к делу. Я хочу сейчас объединить сразу несколько исследований, потому что все они строились по одному принципу. Там брали людей в одинаковых условиях, делили на две группы. В одной группе давали пить простую воду, а другой давали пить воду ионизированную. И везде, где люди пили ионизированную воду, их состояние менялось в лучшую сторону, а там, где пили простую воду, ну, ничего такого не происходило. Итак, такая проблема, как диабет. Диабет второго типа. Все участники с этим диагнозом получали одинаковое лечение, разделили их на две группы, как я уже сказал, да, одна пьет простую воду, другая ионизированная. И вот там, где была простая вода, ноль изменений, а в группе с ионизированной водой сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине не на 60%. Дальше. В Японии в этом году опубликовали исследование, взяли 48 человек в возрасте 76 лет и старше, 24 человека пили простую воду, а 24 ионизированную водородную. И у тех, кто пил простую воду без изменений, а у тех, кто пил водородную, увеличилась сила в ногах. Проверяли тестом «Встань со стула», сколько раз за 30 секунд человек может сесть и встать. В группе, где пили воду водородную, сила в ногах выросла. А в группе с простой водой не просто осталась такая же, да снизилась. Что такое сила в ногах для человека там, 76+. Это возможность самому дойти до магазина, до аптеки, до поликлиники, погулять со внуками. Да. Ноги держат, ноги носят, значит, качество жизни совершенно другое. И еще раз, там, где пили простую воду, ничего не изменилось, даже изменилось, но в худшую сторону, да, сила в ногах снизилась, а где пили водородную, сила прибавилась. Думаем дальше. Реология крови, то есть ее текучесть. Взяли профессиональных спортсменов, которые тренируются по 8-10 часов в день, разделили на две группы. Одни пили простую воду, другие ионизированную щелочную. И у тех, кто пил простую, восстановление после нагрузок шло очень долго, кровь оставалась вязкой, а это высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, скачков давления. А вот у спортсменов, которые пили ионизированную воду, восстановление происходило практически мгновенно. Вязкость крови в норме, никаких рисков. Три исследования, три разных показателя и везде одна картина, друзья. Простая вода не дает позитивных эффектов, просто насыщает нас, ну, наполняет кишечник, потому что она эвакуируется сразу по складкам малой кровизны в него. Она не задерживается в желудке. Так вот, она не давала полезных вот этих вот эффектов, но ионизированно давала реальные улучшения. Друзья, Теперь вопрос к вам. Вы какую воду пьете? Простую? А хотите или вообще не пьете? А хотите, чтобы ваше здоровье менялось в лучшую сторону? Хотите? Я уверен, хотите. Хотите начать пить правильную воду? Слышу нотки сомнения. Что вас пугает? Наверное, то, что это сложный прибор, и вы не справитесь. А говорю вам, как есть, ионизатор не сложнее электрочайника, разницы никакой. И туда надо залить простую воду, ту самую, что льете в чайник. И чайник, и ионизатор надо включить в розетку, нажать кнопку. Все, все ровно то же самое. Дальше слышу, мне и простую воду тяжело пить, не лезет она в меня, а эту вашу ионизированную подавно пить не буду, да? И вот что я вам скажу, единогласно. Просто единогласно все люди, которые утверждали, что не могут пить воду, после того, как пробуют ионизированную щелочную, говорят, или водородную ионизированную, да, говорят, слушайте, мне начала нравиться вода, я ее пью, напиться не могу, хочу пить. Я не встречал еще пока ни одного человека, который сказал бы, я не могу пить ионизированную воду. Все, кто был не любителем воды, становятся ее поклонниками, потому что ионизированная вода меняет состояние, она усваивается каждой клеточкой. Организм хочет ее пить. Посмотрите, какие изменения. И сахар снижается, и давление стабилизируется, и голова не болит, и вязкость крови улучшается. Конечно, такую воду хочется пить. Люди пьют, и вы будете. Поэтому, если это были ваши страхи, говорю вам, ничего никуда встраивать не надо, настраивать не нужно, никого вызывать не нужно, специалистов каких-то специальных, да, для настройки прибора. Все, справится даже ребенок. Все интуитивно, легко, просто и понятно. Есть инструкция, иллюстрированная с количеством, с вопросами, с ответами на вопросы, часто задаваемыми. Так что все понятно будет. Цена, главная цена сегодня, ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light. Вы можете его взять и по отдельности, но в комплекте значительно выгоднее. Получается, если так вот подумать, да, вы получаете прибор один премиальный, многофункциональный со скидкой, а второй в подарок. Так даже получается, если вот подумать правильно. Да? Всего цена этого комплекта 34 тысячи рублей. И вот чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая, сегодня стоит отметить, что это распродажа, заканчивается партия генераторов по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акций. Ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. Да, кстати, Light не нужно даже у розетки держать. Просто зарядили, как телефон, и носите куда угодно. Надолго, кстати, заряда хватает. Его объем 400 мл. Залили любую простую воду питьевую, которая нас окисляет. Нажали кнопку, и все, через несколько минут одна кнопка, одна функция. И через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или автобусе. Хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Никаких компромиссов, только правильная вода. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Осталось последнее сомнение, друзья. А вдруг не поможет? А вдруг не буду пить? А вдруг деньги потрачу и буду себя корить? Да? У нас есть тестовый период. Он длится целых 90 дней, то есть 3 месяца. С момента, как вы получили ионизатор, вы пользуетесь им 3 месяца. В течение вот этих 90 дней вы можете вернуть его. Друзья, это ваша безопасность. Мы ее вам даем. Мы верим, знаем, что это не... Мы не просто верим, мы знаем, что это не эффект плацебо, это все биохимия. Она подтверждена много-много тысячами исследований, да, и поэтому мы даем, мы уверены в этом, но вы проверяете, доверяете, но проверяете, и мы поэтому даем вам на 90 дней, это ваша безопасность, на то, чтобы вы проверили, если не подтвердите, возвращайте, мы вернем все деньги. Все легко, все просто и честно. Поэтому даже сомнения куплю, а пользоваться не буду, не пригодится, не работает. В течение 90 дней можете вернуть, звоните. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. И вы знаете, что хочется сказать? Что чем отличается человек, который пьет простую воду от того, кто пьет ионизированную? И тот, и другой, друзья, живут, функционируют, ходят. Но качество этой походки и качество этой жизни совершенно разное. Я уверен, каждый из вас хочет жить качественно. Делать то, что хочется, делать то, что нравится. А для этого нужны силы, нужно здоровье. Для сил нужна вода, которая усваивается каждой клеточкой. Каждой клеточкой может усваиваться только ионизированная вода, потому что только она является восстановителем. Попробуйте, у нас это, у вас на это 90 дней. 8 800 505 0855. Если у вас остались сомнения, у меня сейчас нет денег, оплата при получении, друзья. Сейчас вы только звоните и делаете заказ. Сейчас деньги не нужны, вы платите, когда получите. И звонок на наш номер бесплатный. Звоните 8 800 505 0855. 25. Успейте сегодня, еще раз говорю, распродажа. Два прибора по цене одного со скидкой. А еще один прибор, который заканчивается у нас на складе, потому что по старым ценам сегодня на него цена вообще минимальная, минимальная, которой не было никогда. 4900 рублей, и прибор этот называется Neirodance Axon. Что такое Neirodance? Neirodance – это технология, которая, которая получила официальное признание, была зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Это прибор Neirodance Axon, уже медицинский, маленький, но удаленький. Neirodance – это аббревиатура от слов нейродинамическая электронейростимуляция. Вот благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения Neirodance как эффективного компонента комплексного лечебных и реабилитационных программ. Я хочу сказать о самом приборе Neirodance Axon следующее. Дело в том, что этот прибор помогает вам избавиться от боли. Там всего три кнопки. Одна – это кнопка включения-выключения, две кнопки плюс-минус. Они позволяют увеличить или уменьшить силу воздействия. Но он размером со спичечный коробок. Очень приятный на ощупь, очень легко им пользоваться. Включили, если вам за вас где-то что-то заболело, не тянитесь сразу за таблеткой. Возьмите Neirodance Axon, приложите к месту боли, и боль через 15 минут, он, кстати, сам отключается, там времени нужно засекать, просто он сам отключится через 15 минут, ну и боль пройдет, да. Но самое главное, что пройдет не только боль, но и причина ее возникновения, потому что это прибор медицинский, он устраняет причину возникновения боли. И он воздействует как местно, так и сегментарно, так и общерегуляторные функции у него есть, да. Так вот, смотрите, к местным эффектам, хотел сказать, не функция эффекта, да, к местным эффектам относятся обезболивающий, трофический, заживляющий, противоотечный, противовоспалительный. А возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и трансформируется в соответствующих сегментах спинного мозга и передается к органам и тканям. Развиваются также сегментарные реакции. Этот тип реакции обеспечивает разнообразные лечебные эффекты, позволяет восстанавливать функции внутренних органов, мышц. Так, к ним относятся обезболивающие, тот же спазмолитический, и вот к общим регуляторным тоже обезболивающие относятся. Друзья, не успеваю все рассказать, успейте его заказать тоже в 19.00, цена его 4900, это самая низкая цена возможная на этот прибор. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, желаю всем здоровья, слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы. Звоните. 8-800-505.
22: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
10: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.

0: «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Москва уверена, что все виновные в атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии понесут наказание, заявили в российском МИДе. Там отметили, что молчание международных организаций будет означать одобрение и поощрение террористов в Киеве на совершение преступлений. Россия призывает международные структуры и мировую общественность дать оценку преступным деяниям режима Зеленского, осудить атаку на автобус. МИД России в прямом контакте с МИДом Белоруссии и ее посольством в Москве. ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. 8 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили ранения, сообщили в Минздраве Беларуси.
0: Эксклюзив.
1: Российские хакеры, взломавшие более 50 тысяч камер видеонаблюдения в Европе и на Украине, обещают устроить там коллапс. С помощью нейросетей они уже могут фиксировать все передвижения и объекты, находящиеся внутри стран ЕС и Восточной Европы. Атака началась 15 июня во время саммита лидеров G7 во Франции и будет продолжаться около 2 недель. На очереди банки, ВПК, критическая инфраструктура, а также сюрпризы для логистики и ЖД пары стран, заявил источник КП. Аналитики отмечают, что из-за этой спецоперации в странах ЕС может нарушиться стабильность работы критической инфраструктуры, а также кратно ухудшится обработка и передача информации. Предварительный ущерб от действий хакеров оценивается более чем в $1 млн.
0: О школе.
1: Слово «преддверие» вызвало наибольшие проблемы на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщил глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов экзамена Роман Дощинский. По его словам, при написании этого слова возникли сложности, хотя контекст был.
0: Обо всем.
1: В Японии создали самую тонкую шоколадку в мире. Ее толщина составляет всего 0,03 миллиметра. А разработка рецепта заняла 1,5 года, пишет Одити Централь. Внешне сладость напоминает кору дерева, свернутую в цилиндрическую веточку. Главная цель создателей состояла в том, чтобы добиться уникальной текстуры. Шоколад должен таять мгновенно при контакте с языком. И у них это, как утверждается, получилось. Стоит шоколадка 2800 йен, это 1260 рублей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 17, плюс 19 и пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе Луки ФМ «Наш спорт».
4: Доброго времени суток всем радиослушателям Луки ФМ на волнах 102.6. Программа «Наш спорт», в студии Дмитрий Иванов. И сегодня, естественно, на этой неделе вообще у меня одни мысли только о воздухоплавании. И все, что связано даже с спортивной частью, будет так или иначе пересекаться с этим замечательным творением рук человеческих. Сегодня в гостях у него Максим Барканов, организатор форума «Воздух», студенческого образовательного молодежного форума. Я сейчас могу много эпитетов навалить, а правильными будут только два. Максим Барканов. Привет.
5: Привет.
4: Как настроение? Знаю, что форум «Воздух» состоялся, но сегодня хочется так чуть-чуть... Ну, стартовал. Вчера было открытие. Коротко, наверное, мы хотели бы зацепить тему спортивных клубов студенческих. Что это такое? Как оно зародилось, может быть, и как вот постепенно пришли к форуму? Ну, и во второй части программы, там, немножечко уже непосредственно про текущий форум.
5: Да, конечно. В 2013 году собралась кучка студентов, которые захотели организовать себя как вот такую ячейку, и организовалась Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Это были инициативные студенты, которые хотели бы развивать студенческий спорт в нашей стране и, в частности, у себя в образовательных организациях. Они стали создавать студенческие спортивные клубы у себя, из этого стала аккумулироваться большая-большая ассоциация, и сейчас насчитывается порядка 900 студенческих спортивных клубов по всей

0: стране. Я, в свою очередь, стал руководителем студенческого спортивного клуба Академия спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в 2021 году. И по сей день я являюсь ее бессменным руководителем. И именно вот эта вот организация, этот вот студенческий спортивный клуб дал мне возможность дальше развиваться, потому что с ассоциацией студенческих спортивных клубов есть большое количество различных мероприятий, которые ты можешь посещать. Это как образовательные, как спортивные мероприятия. Вот с 2021 года я посещал большое количество форумов, организованных ассоциацией студенческих спортивных клубов. Мы делились информацией между студенческими спортивными клубами, кто как их развивает. Действительно, образовалась сложность для всех о том, что непонятно, как развивать студенческий спортивный клуб в образовательной организации физкультурно-спортивной направленности, и об этом говорили все остальные представители этих клубов, потому что у нас в академии, например, есть кафедры, которые и так отвечают за, например, волейбол, за баскетбол, за спортивные игры, за легкую атлетику. А что должен делать студенческий спортивный клуб? И тут, на самом деле, приходят на помощь другие направления, развиваемые ассоциацией студенческих спортивных клубов. Там есть направление, где каждый студент может найти себя в околоспортивной среде. Это и спортивные медиа, и организация физкультурно-массовых мероприятий, и спортивных событий, спортивный менеджмент, лига болельщиков даже есть, где студенты могут собраться в кучу и болеть за свою любимую команду, и там есть определенный рейтинг боления, по которому потом определяется сильнейший.
1: Здорово, так понесло сразу во все темы, зацепился я за цифру более 900 клубов. Ну, понятно, что клуб — это, условно, единица одного вуза, там, учебного заведения. Ну, наверное, в самых крупных их может быть и несколько этих клубов наверняка. А по регионам России все регионы, наверное, хоть одним да представлены, если...
0: Да, конечно, задействованы абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Есть везде студенческие спортивные клубы. Конечно, если мы говорим о каких-то университетах, в которых есть внутри еще институты, у каждого института есть свой студенческий спортивный клуб.
1: Здорово. У нас в Великих Луках все началось, я наслушался и в очередной раз решил, что надо поступать в Академию физической культуры и спорта. Там молодежный статус всяких мероприятий. Я, будучи студентом, смогу вступить, да? Изучать менеджмент, вот это все около спортивное.
0: На самом деле, наша деятельность как будто бы не сильно приветствуется людьми и студентами, но у нас большое количество уже таких положительных моментов в нашей деятельности. Вот, например, с периода с 2021 по 2025 год мы для организации собственных мероприятий привлекли более 1 000 000 рублей внешних средств. Это были и грантовые истории, это были спонсорства от различных организаций. И я этому учу студентов, чтобы они искали средства для своих каких-то инициатив. У нас сейчас есть большой пул оборудования для медийки, от микрофонов до фотоаппаратов, студийного света, куча возможностей.
1: Опять заманивает в какие-то кабинеты Академии физкультуры Максим Геннадьевич меня. Идей много, а вот время на их реализацию и плановую подготовку — это такой серьезный момент. Касаемо студентов вообще, что это за ребята? Потому что знаю, что вот эти движовые там КВНщики, спортсмены, обычно спортсмены, да, они живут своей жизнью в обычных вузах, а здесь все-таки Академия физкультуры практически каждые полтора — это спортсмен. Они тоже вовлекаются не только в спортивную часть, по которой они пришли сюда по профилю, но и в эти все истории. Есть ли какое-то с течением времени существования клуба, какой-то рост вот именно у них? Вот кого может, ну, не именно кого-то там и как личность индивидуальную, в целом виден рост, что все, у нас все получается, или еще надо немножечко времени, чтобы вот эти выпускники разбежались подальше, чего-то добились?
0: Нет, конечно, виден рост. Сначала шло очень тяжело. Сначала люди не верили, студенты не понимали, что вообще от них просят. Но со временем такой актив рос, и студенты сами подтягивают других студентов на собственном...
1: Создают собственную не инфраструктуру.
0: Да, просто к дядьке бородатому приходить на собрание такое себя, когда у вас уже куча людей, тех же сверстников, которые вместе в общежитии с тобой живут, и они приходят, начинают думать какие-то проекты. Например, один активист, Александр Миньков, у меня выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи на 400 тысяч рублей для проведения физкультурно-спортивных мероприятий в школах. И у нас были интенсивы такие по интересным играм «Алтимат» и «Юкигасен».
1: Очень странные слова. Я думаю, это надо отдельно разговаривать про эти виды спорта, потому что совсем непонятны. Какие-то, в общем, экосистема выстроилась, и что теперь руководителю делать? Может, просто в сторонке сидеть?
0: Ну, в сторонке сидеть не получится, потому что студенты постоянно уходят, и нужно думать о их преемниках. У нас сейчас функционирует несколько должностей внутри студенческого спортивного клуба Академии спорта. Это есть и руководитель медиа-отдела, есть человек, который отвечает за набор новых студентов и за... в принципе, экосистему внутри человеческую. Есть человек, который является моим заместителем, я руководитель, а он председатель от лица студентов. И за 4-летний период человек получает определенные навыки и потом говорит «до свидания, я ухожу в армию» или «я ухожу в другой вуз», и поэтому преемников всегда необходимо...
1: Или на работу, или в другой город.
0: Да. И либо их кто-то забирает его куда-нибудь, и он уже забывает о том, что я его учил, и очень грустно становится, да. Постоянно растим преемников, постоянно перераспределяем должность, если человек не вывозит, и у него не получается, и получается, что каждый студент может огромные возможности для себя открыть внутри студенческого спортивного клуба.
1: Касаемо Великих Луг, у нас есть где-то еще спортивные студенческие клубы. Город считается студенческим, пока Академия физкультуры number one и безальтернативно, или как?
0: Ну нет, конечно. Даже если смотреть на Ассоциацию студенческого баскетбола, там сельскохозяйственная академия тоже уже прилично выступает.
1: И, да, как раз таки вот как спортивная история, это немножко параллельные вещи. Баскетбольная федерация сама там себе организовала свою студенческую лигу, по большому счету.
0: Ну, это было...
1: Пересечения есть, но в целом это параллельные
0: проекты. Ну да, сейчас большое количество студенческих спортивных лиг организуется, и Ассоциация студенческого баскетбола — это как раз одна из лиг для студентов, где студенты участвуют. Как правило, я вижу о том, что те же самые представители студенческих спортивных клубов, которые зарегистрированы в Ассоциации студенческих спортивных клубов, они участвуют в АСБ. И причем бывший руководитель АСБ сейчас является бывшим уже руководителем Ассоциации студенческих спортивных клубов, но является естественным руководителем Российского студенческого спортивного союза. То есть у него был такой переход сначала с АСБ, потом в АССК, и сейчас в Российский студенческий спортивный союз.
1: Спортивный союз и АССК, в чем разница, тоже параллельно. Какая-то дележка параллельная пошла.
0: Да, дележка параллельная пошла. Ассоциация студенческих спортивных клубов – это структура только студенческая. Там все являются председателями студенты, они обсуждают между собой всю вот эту историю. А представители Российского студенческого спортивного союза — это как раз-таки такие функционеры в области спорта, ребята, которые мужчины.
1: Да.
0: Мужчины и женщины, которые уже помогают Ассоциации студенческих спортивных клубов развиваться.
1: Ну, разобрались в структуре этого всего, и, думаю, перейдем к самому вкусненькому после небольшого перерыва.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
1: Возвращаемся в студию «Луки ФМ», где сегодня в программе «Наш спорт» у нас в гостях Максим Барканов, руководитель студенческого спортивного клуба Академии физкультуры. И поговорили мы, в принципе, о структуре этих всех клубов, ассоциаций, союзов, чего там только не было. В общем, можете уже переслушивать первую половину, но мы переходим к самому вкусному. Наверное, самый главный хедлайнер в существовании клуба, наверное, это форум «Воздух». Главное пока изюминка, вишенка пока. Что это за форум, как он образовался, как он, ну, пока да, об истории.
0: В истории образовался молодежно-образовательный форум «Воздух» в 2024 году, он был проведен первый раз. Наша знакомая общая Ольга Лазарева предложила мне его провести, и за полтора месяца мы его организовали, собрали. В нем участвовало примерно в районе 35 человек, не так много, но к нам приехали представители из разных уголков России, из Рязани, из Смоленска, из Пскова, из Санкт-Петербурга, из Москвы, и мы достаточно хорошо провели время, у нас были и встречи с пилотами, и была образовательная программа, представленная ребятами из Ассоциации студенческих спортивных клубов, из дирекции прям. Это тоже был четырехдневный форум, как сейчас, но сейчас, вот в 2026 году, форум поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, и он проводится в рамках проекта «Регион для молодых». Сейчас более возможным стало сделать этот форум более интересным и в интересном месте. Мы проводим его в семейно-досуговом центре «Атмосфера», и вот прям вот очень-очень хорошо получилось так, что можно все делать в одном месте. И проживание, и питание, практически все рядом, близко. Сейчас на форум к нам приехало 56 человек. Вчера на открытии зарегистрировано. Уже прошли первые блоки образовательной программы, уже прошли проездные полеты, и сегодня с утра, в 8 утра все встретились на пробежке.
1: Прям все?
0: Ну, не все, было в районе 15 человек, но это уже очень много. Я был на разных форумах, но зарядки никто не приходит.
1: Ясно. Ну, это такая историческая справка. Я помню, что... Ну, ты сказал, 24-й год, а у меня ощущение, что это ежегодное было мероприятие. Уже 2 года прошло?
0: Да, уже прошло 2 года. В 25-м году мы не нашли средства для проведения форума, и, может быть, и хорошо. Мой актив студенческого спортивного клуба вырос, и это позволяет нам сейчас собственными силами проводить такой масштабный форум, который в том числе еще является международным, потому что 2 представителя Кыргызстана к нам приехали.
1: Всех вчера видели на подъеме аэростатов. Куда ж я денусь, если аэростат где-то поднимается. А что еще интересного в этом году в форуме? Это был какой-то дополнительный отбор, потому что по отдельным там ребятам, девчонкам было заметно, что более заинтересованные глаза с точки зрения воздухоплавания, по крайней мере. Во-первых, мы будем говорить, что форум «Воздух» содержит в своем брендинге аэростат, то есть они как-то связаны. А как они связаны?
0: Они связаны напрямую, потому что изначально мысль была такая, чтобы показать представителей других образовательных организаций, то есть студентов, которые являются целевой аудиторией нашего форума, а наш прекраснейший город и наш прекраснейший вид спорта, который с самого детства нас окружает. И в целом миссия еще заинтересовать этих людей и, возможно, чтобы они каким-то образом потом участвовали в организации таких мероприятий, связанных с воздухоплаванием в своих городах, если есть. А может быть, они заинтересовались, участвовали там в команде подбора, может быть, они потом в дальнейшем стали пилотами.
1: Да, или в своих регионах, где, может быть, пока отсутствует воздухоплавание как факт, просто стали бы первооткрывателями,
0: да,
1: экипажа аэростата и с собой шар. Вот, всем бы шар, да. Это здорово, это классно. Связь воздухоплавания есть. Ну, а опять-таки, ребята какие-то более подготовлены. Был какой-то отсев?
0: Нет.
1: Или просто так получилось?
0: Так получилось. На самом деле, мы распространяли рассылки как раз-таки между представителями Ассоциации студенческих спортивных клубов, а так как эти ребята и так являются выжимкой активистов среди всей образовательной организации, то есть они так по определению активны, они часто тоже посещают различные мероприятия и уже... нацелены на том, чтобы получить максимум информации от спикера. Поэтому они вчера достаточно интересно задавали вопросы и тебе, и Максиму Валуеву.
1: Да, было интересно, потому что ребята, ну, там, ну, были огрехи, естественно, в формулировках, в понимании, но искренняя заинтересованность, искренняя уже где-то там начитанность в каких-то вопросах, это было классно, что у нас по программе форума, когда ребята, что застанут они на встречу воздухоплавателей в идеале, и какая вообще программа сейчас?
0: Сейчас программа у нас... Два образовательных блока, утренний блок и вечерний блок. Достаточно большое количество лекций их ожидает, которые будут еще очень плотно между друг другом сделаны. Есть два направления, это медиа и спорт. В рамках направления спорта они изучают, как организовать мероприятия, как правильно их структурировать, кто нужен и что нужно для организации спортивного события. Будут конкретные кейсы о том, как организовывались какие-то мероприятия. У нас представители киберспорта будут. У нас будет Вячеслав Лобанов, это организатор трейловых забегов. Это вот 12-го он подойдет к нам. Достаточно такой обширный материал, который получат студенты. Сегодня направление медиа будет слушать о том, как организовать собственный подкаст от типично псковского подкаста.
1: Ребятам привет.
0: Да.
1: Если послушаю, да. Касаемо дальнейших планов. Уже или пока главное пережить этот год, этот форум, потому что потом наверняка отчетности будет уже и до следующего рукой подать. Какие в будущем перспективы?
0: На самом деле мы сейчас будем пережить вот этот форум, и потом, конечно же, мы начнем уже потихоньку набирать людей на следующий форум, потому что вот именно главная проблема оказалась в том, что не все могут доехать до нашего города, не все могут поприсутствовать на этом мероприятии. Большое количество людей отсеялось, написали о том, что не могут приехать уже в последний день, и мы не смогли никому найти замену, где-то порядка там 10 человек не доехало к нас из различных уголков, даже с Калининграда вот человек не доехал. Поэтому расширить участие в форуме студентов различных вузов, чтобы примерно у нас в следующий раз было в районе 100 человек, вот это здорово было бы.
1: Перспективы создать форум там, на неделю параллельно встречи воздухоплавателей имеются. Возможно ли это? И, допустим, просто интересный момент. Едет пилот из Смоленска. Приехали ребята из Смоленска, и они вообще не в курсе про там шар, который у них есть, про пилота. Ну, там, своя атмосфера, конечно, в там, Смоленской области, может быть, да, с точки зрения полетов, но, тем не менее, вот такой мостик, который и в том году Рязань, да, у меня приезжала, они знали, что небо России есть такое. Для меня вообще был нонсенс. В общем, планы-то есть такие, что... И тогда, возможно, мы найдем места для волонтеров в конкретной команды, для конкретных ребят.
0: Ну, давайте обсуждать. Конечно же, мы готовы. Сложности с проживанием пока что у нас в городе есть, потому что все хотят приезжать на встречу воздухоплавания. Все-все-все вокруг. И сейчас пока что действительно есть сложности с организацией проживания именно вот большого количества людей. Но я думаю, все решаемо. Но, как показала практика, утренние полеты не все могут вытерпеть, в том числе и участники форума.
1: Тем более у них потом насыщенная программа,
0: да.
1: А у воздухоплавателей можно и поспать. Вот такая вот разная система. Ну, ребята, многие, кто справлялся, те вообще какие-то роботы на самом деле. Ну, вот так здорово поговорили о студенческом спорте, о студенческих клубах. Какое-нибудь, может, коротенькое, приветственное, прощальное слово радиослушателям, студентам, будущим абитуриентам, которые слушают.
0: Поступайте в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. У нас интересно, и у нас не только про спорт.
1: Вот так здорово. У нас тоже не только про спорт, и у нас тоже интересно на Луки-ФМ. Это была программа «Наш спорт». Максим Барканов у нас сегодня был в гостях. И в студии был, как всегда, Дмитрий Иванов. Всем пока-пока. До скорых встреч. Услышимся, наверное, в ближайшую неделю, насыщенную воздухоплаванием.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
9: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
8: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
3: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
11: Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала чудовищным преступлением атаку украинских боевиков на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Дипломат подчеркнула, что Россия призывает международные структуры дать честную оценку преступлениям киевского режима и решительно осудить теракт. Сегодня боевики ВСУ при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. По словам ВРИО губернатора региона Егора Ковальчука, в момент атаки в салоне находились 44 пассажира, из них 28 юные спортсмены. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным белорусского Минздрава, 8 человек пострадали, в том числе 6 детей.
3: О важном.
11: Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите «Россия-АСЕАН» в Казани переговорами с лидером Филиппин. Товарооборот между двумя государствами в прошлом году превысил $500 млн, но это далеко не предел, сказал российский лидер. Крым скоро станет островом, заявил министр обороны Украины Федоров.
3: О вооружениях.
11: На Севмаше заложили многоцелевой атомный подводный крейсер проекта «Ясень-М» «Мурманск». Об этом сообщили в Минобороны России. Дан старт строительству 9-го ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Они способны решать весь спектр задач ВМФ почти в любом районе Мирового океана, оставаясь незаметными, сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.
3: О Трампе.
11: Минюст США официально признал раскрытый заговор по атаке на турнир UFC в Белом доме попыткой убийства Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. По данным следствия, злоумышленники планировали использовать начиненные взрывчаткой дроны, чтобы сорвать бой и спровоцировать эвакуацию, а затем направить людей под огонь снайперов. Причастным к атаке предъявлены обвинения. Им грозит вплоть до пожизненного срока и штраф в размере $250 000. Ранее КПРУ писал, что ФБР раскрыло заговор с целью атаки на Белый дом в день рождения Трампа. В подготовке участвовали 23 человека, пятеро из них задержаны. Заговорщики планировали расправиться с капиталистической элитой и спровоцировать революцию в США.
3: А солнце.
11: Низкая вспышечная активность ожидается на Солнце 17-18 июня. Это сообщает Институт прикладной геофизики. При этом там отмечают, что вспышки предпоследнего класса мощности М можно не исключать. И о погоде. В эти минуты в российской столице 18 градусов выше нуля. Завтра днем до 19 тепла и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и программа «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер 1 Татьяна Рассолова. Дорогие радиослушатели, вы знаете, что сегодня день русского кваса? Этот день посвящен летнему напитку, который на Руси варили повсеместно. А я пила настоящий квас на меду в Толкском монастыре под Ярославлем. Он расположен под Ярославлем, и это Свято-Введенский Толский женский монастырь, один из древнейших монастырей России. Он находится в поселке Толга на левом берегу Волги при впадении в нее реки Толги. Монастырь основан в 1400 314 году епископом Прохором в Схиме Трифоном на месте явления ему чудотворной толкской иконы Божией Матери. По преданию, икона явилась епископу во время его возвращения из долгого путешествия. Некоторые ключевые события в истории обители. Давайте мы с вами проясним. Я почему это рассказываю? Потому что мне квас безумно понравился. Он был на меду, душистый. И у меня было такое ощущение, что я попала в детство. Так что если вам когда-нибудь удастся путешествовать и быть и в Толкском монастыре, обязательно испробуйте квас. А еще меня поразили огороды в этом женском монастыре. Кстати, женским он был не всегда. Чуть-чуть попозже я про это расскажу. Но это просто фантастика. Представляете, в жару в 30 градусов они высаживали огурцы, рассаду огурцов прямо на грядке. И ни один листочек не упал, не завял. Были сделаны луночки, грядки накрыты черным материалом. В эти луночки они наливали какую-то беловатую жидкость. Я потом спросила, что это. Оказывается, уважаемые радиослушатели, это просто сыворотка. Вот так. Ну и, конечно, что греха таить, это все-таки огороды с молитвой и с Божьей помощью. Наверное, и квас там такой вкусный, потому что с Божьей помощью приготовлен. Итак, вот некоторые ключевые события в истории вот этой обители. Нам очень понравился Толкский монастырь, там и дышится очень легко. В начале 15 века монастырь пережил крупный пожар, который уничтожил очень многие постройки. А в 1553 году обитель посетил Иван Грозный. И считается, что благодаря Толкской иконе он исцелился от болезни ног. Но нам сказали, что он был достаточно молодым человеком тогда, ему было где-то года 23. А вот болезнь ног его вот так вот настигла. Он помолился около иконы Толкской и исцелился от болезни ног. В смутное время, начало 17 века, монастырь был разорен поляками. В 1928 году монастырь закрыли, а в последующие годы здание использовали как жилье в качестве колонии для несовершеннолетних. Возрождение монастыря началось в 1987 году, и это был первый женский монастырь, учрежденный на территории СССР после революции 1917 года. То есть до этого монастырь был мужским. Вот именно с 1987 года первый женский монастырь в России. В 2003 году главная святыня, Толкская икона Божией Матери, была возвращена монастырю из Ярославского художественного музея. Вот эта вот Толкская икона Божией Матери, она хранится в одностолбной палате Крестовоздвиженского храма. Вот такая небольшая, но очень яркая история Толкского монастыря и святой иконы. А теперь давайте мы с вами поговорим о русских именах. Вы знаете, меня поразило, что монахиня, которая нам рассказывала о монастыре, имеет мужское имя, а в миру она Наталья. Вот оказывается, в русском языке существовало множество имен, которые носили как мужчины, так и женщины. И такие имена называются парными. Ну, конечно, некоторые являются современными, и мы их прекрасно знаем. Например, Александр, Александра. Имя пришло в Россию из Византии. Его носили, например, князь Александр Невский, революционерка Александра Калантай. Евгений и Евгения. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает благородный или знатный. Ну, например, Валентин – Валентина, Валерий – Валерия, Василий – Василиса, Василина – Васёна. Вот так вот раньше были варианты этого имени. Юлий и Юлия, Ян – Яна, Янина – еще возможно такое имя, Виктор – Виктория. Имя имеет латинские корни и означает победитель, а женская форма, конечно же, победительница в честь римской богини победы Виктория. Также Владислав, Владислава, Владлен, Владлена, Степан, Степанида, Антон, Антонина. Для меня было открытием, когда я изучала парные имена, то, оказывается, Олег и Ольга – это парные имена. Но почему парные имена могли возникнуть? Это произошло по разным причинам. Например, из-за традиции называть детей именами православных святых, которая утвердилась на Руси после принятия христианства. Или из-за того, что количество мужских и женских имен в русском языке не всегда было равным, что приводило вот к образованию форм от мужских. Стоит отметить, что некоторые пары имен могут быть менее распространены в современном мире, а отдельные варианты и даже можно сказать, что и вышли из употребления. Но кажется, что не совсем законно. Ну, действительно, красиво очень звучат эти имена. А теперь еще я хотела бы вам рассказать о гидронимах. Что такое гидронимы? Это название водных объектов. Вот когда мы с моей внучкой путешествовали, я записывала некоторые интересные факты и названия. Вы знаете, и еще к одному выводу пришла, что идеи, творчество, ну, какие-то мысли приходят именно в путешествие. Поэтому и Герцен путешествовал из Петербурга в Москву и написал книгу. Да? Островский путешествовал по Волге, останавливался практически в каждом городе. Поэтому отсюда изобилие пьес. Впечатлений, отсюда масса тем. То есть без путешествий, ну, практически невозможно, наверное, себе представить какое-либо творчество. Вот к такому выводу я пришла. И мне очень понравилось такое название «Жабня». Знаете, что это такое? А это название реки. Это правый приток Волги, впадающий в Угличское водохранилище. Имеет несколько версий происхождения. Подумайте, почему бы вы думали, так назвали этот приток? Ну, наиболее распространенная версия – от обилия в реке лягушек, жаб. Ну, это самая народная, самая распространенная версия. И очень нравится, конечно, всем, когда говорят именно про это. Другая версия связана с древним значением слова «жабня», что мне кажется очень даже правдоподобным и, наверное, более таким близким к истине. Уважаемый радиослушатель, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
13: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Как это по-русски? Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
12: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски». И я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы, школы номер один Татьяна Рассолова. А говорим мы сейчас с вами про гидронимы, то есть название водных объектов. И интересное очень название притока, правого притока реки Волги – Жабня. И другая версия связана с древним значением названия «Жабня». Это топкое глинистое место и листое дно. Это соответствует геологической характеристике реки. В верхнем течении ее дно глинистое. Но еще одна причина, почему так называется река, это цветение по берегам реки мелких желтых цветов, которые местные жители называют жабней или жабником. Ну, тоже такая вот, ну, как бы это диалект, менее вероятно, но вполне может быть. Исток Жабни находится в болотах к востоку от деревни с таким же названием в Угличском районе. Надо сказать, что когда мы встречаем с вами название городов, то, как правило, они связаны именно с водным объектом. Ну, вспомните хотя бы река Пскова, и Псков стоит на Пскове. Вот отсюда и название города. X-XI векам на берегах Жабни уже существовали поселения, что косвенно подтверждает славянское происхождение названия реки. А к концу XII века летописи фиксируют здесь поселение с названием Никола на Жабне. Некоторый вот такой вот небольшой посад при Никольском монастыре, принадлежавшем Тверскому княжеству. Еще одно очень интересное название, которое меня заинтересовало именно по происхождению. Город Калязин. Он мне, кстати, очень-очень понравился. Маленький, уютный, такой деревенско-провинциальный, но какой-то дух в нем есть русский. Да, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот как-то вот именно так. Это Калязин. Какова уграфинская версия происхождения названия? Вот это одна из гипотез. Она связывает название с уграфинским словом «кола», которое означает «рыба». Кстати, «кола» пишется через «о», а «калязин» через «а». Вот, ну, произошло вот такое вот фонетическое изменение, видимо, в связи с годами. Это может указывать на то, что первыми жителями этих мест были рыбаки из угро-финских племен Веси и Меря. И в пользу этой версии говорят свидетельства раннего присутствия угро-финских племен в регионе, а также наличие в окрестностях угро-финских названий, например, реки Нерль, Мерль, деревень Вески, Вески Порецкие и Веслинёво. Калязинский поэт и публицист Алексей Комлев считал, что название происходит от финского слова «кальяаси», которое означает «небольшое парусное судно». Еще есть версия, связанная с боярином Иваном Калигой. Согласно житию преподобного Макария, название могло быть связано с боярином Иваном Калигой, богатым местным землевладельцем. По преданию, после потери семьи, тяжелой болезни, Иван Калига раскаялся, пришел к к Макарию, основателю монастыря, и стал монахом. После этого пустынь, монастырь стала называться Калязина в честь Калиги, ставшего владельцем земель монастыря. Прозвище Калиги могло быть образовано от древнерусского слова «калига», в основе которого находится слово «кола», «круг». В разных русских диалектах это слово имело несколько значений. А также существует предположение, что прозвище «каляги» могло происходить от слов «калека» или «болтун». Какие-то еще, может быть, существуют версии. Вот, понимаете, очень много версий может иметь одно и то же название. Но еще Калязин чем примечателен, что здесь затоплены деревни. Ну вот мы когда-то в свое время, обучаясь на филфаке, читали такой роман «Прощание с матерой». И, конечно, без слез это читать было невозможно. Конечно, страна нуждалась в электроэнергии, но вот эти затопленные деревни с погостами, они, конечно, очень бередят душу. И там вот эта колокольня, известная колокольня в Калязине, наверняка все знают, это, можно сказать, теперь бренд Калязина. И когда нас вели на экскурсию, то проходили прямо мимо домов, где улица обрывается, и все, и начинается уже вот это вот затопленное место, водохранилище, и там вдалеке вот эта вот колокольня. Она немножко, кстати, наклонилась, ее специально не стали выравнивать, укрепили, так что это вот местная достопримечательность. С одной стороны, вы знаете, вот какое чувство она производит, с одной стороны грусть, когда смотришь и думаешь о том, что люди уходили со своих мест, где они, может быть, не одно поколение даже жили. А с другой стороны, вот эта колокольня – это как символ чего-то нерушимого, вечного, что мы называем верой. И, конечно, вот это вселяет какую-то надежду. Ну вот, что еще хочется сказать, что первое упоминание о поселении на месте современного Калязина встречается в летописи XII века. В устье как раз реки Жабни был основан Никола-Жабинский монастырь, названный в честь святого Николая Мирликийского, покровителя рыбаков и моряков. В 1339 году рядом с монастырем упоминается укрепленный городок Святославле-Поле, крепость на восточном рубеже Тверского княжества. В 1434 году на левом берегу Волги был основан Свято-Троицкий Макарьев монастырь. В 1775 году указом Екатерины II Калязину был присвоен статус уездного города. Вот такие интересные моменты можно, оказывается, узнать благодаря топонимам, это название населенных пунктов, и гидронимам, это название рек и озер. Уважаемые радиослушатели, на этом все наши темы сегодняшнего радиоэфира. А услышать нашу радиопередачу вы сможете сразу же после ее выхода в наших социальных сетях Луки.ФМ и телеграм-канале. До скорых встреч в эфире.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
17: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
18: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
8: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
3: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
19: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
20: «Комсомольская».
21: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
22: Для лиц старше 12 лет.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивай.

0: Атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это чудовищным преступлением и призвала международные структуры осудить теракт. Киевский режим атаковал автобус с детьми из футбольной команды. Они ехали в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. По данным белорусского Минздрава, пострадали 8 человек, в том числе 6 детей.
1: О нефти.
0: США рассматривают возможность отмены изъятия из американских санкций в отношении российской нефти в связи с наметившимся снижением цен на топливо на мировых рынках. Это подтвердил Дональд Трамп. Также он сказал, что цены на нефть могут стать ниже, чем были до начала войны с Ираном. Парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Депутаты поддержали инициативу правительства об отмене ограничений, действовавших в стране почти 40 лет. Финские власти объяснили решение необходимостью обеспечить оборону в непредсказуемой оперативной обстановке в рамках сотрудничества внутри НАТО.
1: О судебных делах.
0: Поводом для задержания бизнесмена Ильи Трабера стало дело об убийстве депутата Александра Петрова. Как пишут СМИ, оперативные мероприятия в отношении Трабера и его партнера Владимира Даниленко связаны с заказным убийством. В октябре 2020 года бизнесмена и депутата Петрова застрелил снайпер в Ленинградской области. Даниленко – многолетний компаньон Трабера по ряду активов, связанных с портовой инфраструктурой и обслуживанием долгов. Трабера будут допрашивать в Москве, поскольку уголовное дело расследуется центральный аппарат СКР. ЦИК Армении разрешил начать уголовное преследование экс-президента Роберта Кочеряна, сообщил его адвокат Арам Арбелян. Кочерян должен был вылететь из страны в рамках трехдневного визита по личным вопросам, но его не выпустили из Армении. Генпрокуратура также направила ходатайство в отношении кандидатов от блока Армения Асатура Кочеряна и Руслана Барсегяна.
1: Обо всем.
0: Арнольд Шварценеггер и Шэрон Стоун парализуют работу метро в Будапеште. Половина самой загруженной линии подземки приостановит свою работу в ближайшие выходные в связи со съемками фильма. Это вызвало неоднозначную реакцию жителей и гостей венгерской столицы. О каком фильме идет речь, не уточняется. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. В СУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии. Страны Большой Семерки договорились усилить давление на Россию, и Украина готовится к последней битве за Донбасс. Все подробности в ближайшее время. Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи пострадавшим и раненым в результате удара ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Итак, дело о теракте возбудил Следственный комитет по факту удара ВСУ в Брянской области по автобусу с детьми из Белоруссии. Трагедия произошла в Брянской области, когда ВСУ нанесли удар по автобусу, которым находилась футбольная команда из Гомеля. Есть, к сожалению, погибшие, пострадавшие. Об этом в первую очередь сообщил в Рио губернатор региона Егор Ковальчук. Дети ехали на юг России отдыхать. ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей. В результате атаки погибла женщина, которая была сопровождавшей группы. По последним данным, 8 человек пострадавших, из них 6 несовершеннолетних. Они получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области. Об этом уже отчитался глава Минздрава Беларуси Александр Хаджаев, слова которого приводит агентство Белта. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала атаку ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Беларуси в Брянской области очередным терактом киевского режима. Но, в свою очередь, МИД Беларуси требует от Украины объяснений в связи с атакой на автобус с детьми. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков. Минск осудил удар ВСУ и назвал его очередным актом терроризма против мирного населения. С нами на связи военный аналитик журнала «Наша оборона», автор телеграм-канала «Аналитика Леонкова» Алексей Леонков. Алексей Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, начну с теракта. Как вы считаете, это расчет на сознательную провокацию, то есть сознательный расчет на провокацию? Насколько он действительно удастся потому что как отреагирует Беларусь и какую роль в этой ситуации должна сыграть ее официальная позиция.

0: с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что сознательность и целенаправленность здесь присутствуют. Потому что уже в последнее время, уже в течение нескольких недель, вне зоны СВО атакуют беспилотники украинские, атакуют гражданскую инфраструктуру, атакуют транспорт. Вот буквально недавно атаковали грузовик в Белгородской области, водитель погиб. То есть идет такая целенаправленная тотальная война, где главной целью становятся как раз граждане России, а в данном случае оказались граждане Белоруссии. Вот то, что это был мирный автобус, и никакой не военный, это было понятно. Но, скажем так, верх цинизма заключается в том, что они об этом все знают, но все равно продолжают атаку.
0: А вот с точки зрения...
1: Если вспоминать случай про в Старобельске вспоминать случай, когда и девочек, и мальчиков извлекали из-под обломков, атаки беспилотников продолжались. Так что удивляться тому, что они атакуют гражданский транспорт, тем более с детьми. На автобусе, я думаю, было обозначение, что везут детей, есть специальный знак, который крепится, чтобы все участники дорожного движения видели, что это детский автобус. То есть пилот, оператор, точнее, этого беспилотника точно знал, что там везут детей. Но все равно, как говорится, не прекратил атаку, атаковал этот автобус.
0: Но знал ли этот оператор, что там едут граждане союзного государства, удар по которым будет нанесен на территории России? Вот в чем дело. Тут юридический аспект выходит на первый план.
1: Да, понимаете, Мария, возможно. Я предполагаю, что он мог располагать этой информацией, потому что дети в поездке пользуются телефонами.
0: Да.
1: Понятное дело, что станция радиотехнической разведки, точнее спутник, который висит над нами, покрывает в том числе и территории Республики Беларусь. То есть определить, кто едет в автобусе и по оператору сотовой связи, можно было легко. Потому что все вот эти вот атаки, которые идут по территории нашей страны, они в том числе пытаются задействовать нашу сотовую связь для, скажем, корректировки полета вот этих беспилотников. Так что там полная, как говорится, расклад информации, что едет, куда едет. И я думаю, что этот выбор сделан был не случайно, потому что в последнее время президент Белоруссии проводил такую, скажем, тактику дистанцирования от конфликта, который идет на Украине. Мы знаем, что еще и раньше предпринималось множество попыток атаковать Белоруссию с помощью беспилотников. Атаковались в том числе и воинские части, аэродромы. И белорусское ПВО отражало эти атаки. То есть говорить, что это было случайно, беспилотник случайно залетел и случайно встретил на пути автобус, это, ну, не выдерживает никакой критики. Да.
0: Я понимаю, что здесь получается налицо вот эта провокативная форма и, соответственно, ожидание последствий, которые за собой повлечет вот этот теракт, реакция Белоруссии. Хотя
1: да,
0: меня...
1: уже вызвало широкий резонанс в белорусской прессе, в белорусских средствах массовой информации. Народ возмущен, понятное дело. А если немножко отмотать раньше, то некоторые европейские аналитики говорили о том, что Беларусь однозначно вступит на стороне России в войну против Украины, то есть будет атаковать чуть ли не Киев, а поэтому, значит, вдоль границы с Белоруссией срочно возводились и обновлялись фортификационные сооружения. Об этом, кстати, украинская пресса трубила на всех европейских площадках. То есть они уже заранее, до этого теракта, предполагали, что будет реакция со стороны Беларуси на какую-либо провокацию, которую они устроят против нее.
0: Но все говорит против этого, этой позиции. Если исходить из интервью, которое дал Александр Лукашенко, соответственно, изданию, когда, ну, вот мы вчера его обсуждали, полностью согласны ли вы с этим, что не бьется одно с другим?
1: Но оно как бы не бьется одно с другим, да? И Лукашенко, скорее всего, понимает, что, к сожалению, быть нейтральным не получится. Потому что сейчас, например, на севере границ Беларуси идут учения. НАТО, которые главная задача – это сухопутная блокада, отрабатывают задачу сухопутной блокады Калининградской области. А это же как раз в том месте, которое называется Сувалковский коридор, то есть они, эти же учения идут рядом с границами Беларуси. Я уже не говорю то, что там Польша давно укрепляла и так далее. То есть Беларусь сейчас находится в некой осаде, и провокации военного характера не вполне возможно. В принципе, они и были. Поэтому хочет или не хочет Александр Григорьевич, они его заставят каким-либо образом реагировать. А вот как реагировать, чем реагировать, конечно, это все остается на его решении, но думаю, что эти решения он будет принимать сообща с нашим президентом. Потому что, конечно, втягивать Республику Беларусь в такой кровавый конфликт, который сейчас идет на Украину, и Россия не хотела от слова совсем.
0: Алексей Петрович, я тогда хотела бы, знаете, зацепить вопрос, конечно же, защиты гражданских. Появилась информация, что для защиты стратегической трассы, ну вот от нее отталкиваясь, Новороссия, от украинских дронов, которые наводятся через Starlink, начали применять новые комплексы РЭБ, волна, купол, гарант, вот так они называются. Смотрите, ну, это круто, это здорово, когда ты об этом читаешь. Потом ты начинаешь думать о эффективности. Такая установка, как я нашла информацию, покрывает лишь около 20 квадратных километров. Трасса 410, их нужны десятки. Вот здесь как вы видите перспективы, как вы их оцениваете? Мы сможем быстро это сделать и действительно защитить гражданские, как минимум, вот эти автобусы с детьми?
1: Но вы знаете, как показывает практика специальной военной операции, одним комплексом РЭП задача защиты не решается. Потому что это нужно делать в комплексе. Да? Если бы РЭПы все защищали, то у нас бы, например, не появились бы мобильные огневые группы, не появились бы дроны-перехватчики. То есть РЭП он снимает, скажем, опасность частично. Но нужно понимать, что сейчас Украина получает высокотехнологичные беспилотники, часть из которых идет по программе, которая не будет использовать навигационные средства. То есть будет на определенном участке выступать как автономные единицы, на которых средства РЭБ не действуют. А если мы вспомним беспилотники, которые летают на оптоволокне, то комплексы РЭБ против них бесполезны. То есть это да, решение, понятное дело, что стараются обезопасить ту трассу, на которой этих средств, никогда, средства эти никогда не ставились, но я думаю, что решение даст временный эффект, а потом начнется все по новой. Противник поменяет тактику и так далее. Понимаете, все эти вот тактики борьбы с беспилотниками – это борьба с последствиями. Более
0: Не
1: эффективно
0: понимаю, вот
1: бить
0: эти.
1: по тем местам, где эти беспилотники собираются, но самое главное, где они производятся. Потому что я всегда вот транслирую такой простой вопрос. Что проще, сбить 10 тысяч беспилотников или 500 предприятий, которых изготавливают? Понятное дело, что предприятие никуда не убежит, а за беспилотником нужно еще потрудиться, чтобы его сбить. Поэтому здесь все вот эти атаки, которые идут со стороны Украины против наших граждан, а теперь уже против граждан Белоруссии, они подталкивают нас, точнее, вынуждают нас переходить к более радикальным решениям.
0: Алексей
1: Да,
0: Петрович,
1: сейчас.
0: давайте, да, возьмем паузу, сейчас послушаем последние новости, а затем продолжим. С нами на связи Алексей Леонков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
4: Паста «Карбонара». Ризотто с морепродуктами. Пицца «Маргарита». Фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Растение пушкиния названо не в честь поэта, а в честь ученого Аполлоса Аполлосовича Мусина-Пушкина. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Итак, друзья, с нами на связи военный аналитик журнала «Наша оборона», автор телеграм-канала «Аналитика Леонкова» Алексей Леонков. Алексей Петрович, так что все-таки, сколько времени, что сделать для защиты критически важных артерий, гражданских лиц? Вот закончим, и я сразу перейду к другой части нашего.
1: Ну, как говорится, есть два пути, да? Один – это, вот, как я говорил, производство и сборочные единицы. Но понятное дело, что совершенствование средств противовоздушной обороны никто не отменял. Вот те же самые РЭБ, они же работают в основном на разрывы связи между оператором и беспилотником. Угу. И когда появились оптоволоконные беспилотники, выяснилось, что РЭБ на них не действует. Но есть другие средства радиоэлектронного подавления, которые действуют по принципу электромагнитного импульса. То есть создают такое, скажем так, определенное силовое поле в фокусе определенной площади размера. И если туда залетает беспилотник, то вся электроника, которая на нем есть, вся электрика, которая есть на нем, приходит в полную негодность.
0: Ну а это нам под силу вот эти
1: устройства? Я вам скажу, что экспериментальные образцы я видел еще задолго до специальной военной операции, и как раз там в качестве подопытных этот образец приземлял, и точнее выжигал беспилотники, которые тогда используются для того, чтобы сделать красивое селфи с высоты птичьего полета. То есть там после воздействия этого аппарата, скажем так, беспилотник приходил в полную негодность.
0: Понятно. В общем, способ
1: думаю,
0: есть.
1: Над этим работают. И, кстати, да, наш президент говорил, что какие-то работы там ведутся. Ну, надеюсь, что серийное их производство снимет большинство проблем.
0: Следующий номер, о котором я уже сказала, Алексей Петрович, тут министр обороны Украины Федоров взял и сказал, растиражировали все, Крым скоро станет островом. Ну, вообще, это о чем? Угроза осуществима? Это я уже вопрос задаю. Ваше мнение?
1: Я думаю, что речь идет прежде всего ударов по коммуникации, которые они начали наносить. Это, понятное дело, все мосты, ведущие в Крым, и вот этот сухопутный войск, та трасса, которую мы построили после освобождения вот части Запорожской и Херсонской областей, по которым осуществляются основные грузоперевозки, помимо Крымского моста. То есть они фактически, он анонсировал большую террористическую операцию, которая будет вестись против Республики Крым. Помимо этого, конечно, будет еще вестись информационная, скажем, операция, которая уже, в принципе, ведется. Говорят, что в Крыму нет топлива, в Крыму все плохо. И пресс-службе губернатора Крыма приходится говорить, опровергать вот эти вот все
0: нарративы. Но топливо действительно, там проблемы с топливом.
1: Ну, топливо там как бы, да, и существует некая, скажем, проблема, но она решаема и решается. Конечно, не в таком количестве, сколько заправил, столько хочу и езжу. Но вопрос не стоит на месте. То есть Крым он переживал не раз блокады, различные виды блокад, которые мы устраивали, как говорится, еще с того времени, как он вернулся в родную гавань, и Крым эти все блокады пережил, переживет и эту.
0: В этом я совершенно не сомневаюсь, Алексей Петрович. Вот добавлю к тому, что вы сказали, что в последнее время действительно заметно много стало вбросов по поводу Крыма, призывы гражданам России, которые там находятся, немедленно покинуть полуостров, Крым окончательно превратится в прифронтовую территорию. Это я цитирую, друзья, вы знаете, время от времени так смотришь. И И получается, вот то, что вы сейчас сказали, я как бы подвожу знаменатель вашим мыслям. Это и часть психологической операции, и эти болтуны анонсируют реальные не военные планы Киева, а террористические планы Киева, потому что это разные вещи. То есть военная операция тут не идет о ней речь, а именно о терроре.
1: Ну, нужно понимать, что Киев против нас ведет и военную операцию, но это линии боевого соприкосновения, который он не любит говорить даже на площадке саммита G7. Там, наоборот, поднимали в дискуссиях как раз его успехи в террористической войне. И даже договорились до того, что Россия ее проигрывает. И что вот все, скоро Россия примет ультиматум. Да, Киев ведет против нас террористическую войну, тотальную войну, которая, прежде всего, главной целью ставит, ну, не выбирая цели. То есть там неважно, военное, гражданское, главное, как говорится, террористические удары. Но при этом как раз на гражданских делается особый упор. Поэтому в последнее время вот эти беспилотники, которые атакуют вне зоны специальной военной операции, снабжены поражающими элементами. Вот этот автобус, который атаковали в Брянской области, он был снабжен этими поражающими элементами.
0: Фотографии показали,
1: пробитие корпуса вот этими вот осколками. Что там были за осколки, конечно, следствие разберется, но это была целенаправленная атака для того, чтобы убить как можно больше тех, кто ехал в автобусе.
0: А министр обороны, тот же Федоров, это министр обороны Украины, для тех, кто не слышал, что я до этого говорила, заявил о планах заполнить от 30 до 50% должностей в штурмовых и в пехотных подразделениях иностранными рекрутами. К этому процессу привлечь захотели частные рекрутинговые компании. И, ну, во-первых, согласны ли вы с мыслью, что это прямое признание серьезных трудностей с набором украинских военнослужащих? То, знаете, там я на Западе ролики вижу. Сегодня, например, видела ролик в Киеве, как мальчик орет, как не в себя. Помогите, когда отца пытаются уже в наручниках, в бусик упаковать. В общем, острая нехватка личного состава. Саммит G7, о котором вы сказали. По итогам Большая Семерка договорилась усилить санкционное давление на нас, обеспечивать еще большим оружием. Ну и так далее, и тому подобное. Вот, соответственно, еще предоставление Украине лицензии для наращивания собственного военного производства. Как это все в совокупности скажется на линии боевого соприкосновения?
1: Ну, понятное дело, что они пытаются как бы заморозить боевые действия, ну, то есть остановить наше продвижение любыми средствами. Вот эти 30-40% наемников, которые не хотят найти, но давайте так прикинем, что они не раз говорили, что у них на линии боевого соприкосновения там чуть ли не 600 тысяч человек находится. Некоторые называли 500 тысяч. Ну вот 40% от этого, то есть они должны срочно найти где-то 200 тысяч штыков. А наемники, они же не как любят воевать. Они любят воевать, получать деньги и оставаться в живых. А специальная военная операция, она немножко другая. И колумбийские наемники это распознали и рассказали всему миру, что туда приезжают, денег не платят, погибают. И их, как говорится, украинские боевики не жалеют. То есть плохая реклама, с одной стороны. Но ведь есть так называемые подконтрольные террористические организации, которым все равно кого убивать, и которые не жалеют своих боевиков. То есть, скорее всего, вот эти наемники как раз пойдут оттуда. Потому что это всегда ресурс, который восполняется. Они могут быть из Сирии, из сирийских беженцев. Они могут быть из Африки, откуда угодно. То есть они будут стараться нагрести ту самую живую силу, которая должна будет проводить определенные боевые операции, хотя бы сидеть в обороне. И, кстати, их сразу узнают по почерку, потому что населенные пункты, которые они как бы должны защищать, в конечном счете подвергаются геноциду. То есть они у хозяева пытаются уничтожить максимально все гражданские, которые там остаются. Это как раз признак вот этих террористических наемников, которые сейчас идут на службу, или которых за деньги, а может как-то еще отправляют на Украину. То есть это такие вот гиены войны, которым все равно где воевать, против кого воевать. Главное, чтобы было, как говорится, сыто, как говорится, платили деньги, а остаться в живых, ну, они не раз сталкивались с такими рисками. То есть ставка на это. Это говорит о том, что, конечно же, квалифицированных бойцов, особенно в штурмовых подразделениях Украины, жуткий дефицит. А вот они это, уже пробовали туда направлять специалистов из смежных родов и войск, которые как бы не задействованы. Ну, там, например, из авиации технический состав, там, или еще там из флота тоже технический состав. Но даже эти обученные как бы специалисты, кстати, дорогие специалисты, потому что обучение их стоит определенного времени и денег, они тоже не показали удаль молодецкую. То есть против наших штурмовых подразделений они выстоять не могут. И это последние штурмы показывают, что контактный бой всегда заканчивается для них проигрышем. Как сказал один командир подразделения, либо смерть, либо плен.
0: А что вот об этой лицензии для наращивания собственного военного производства? Мы же ее бомбим. Смысл этой лицензии?
1: Да, здесь идет очередная вот эта вот... Они же запустили пилотный проект с ассоциацией беспилотников. Сказали, там будут создавать предприятия на территории Украины, да, от различных там, скажем, стран. На самом деле все производственные единицы были созданы на территории Европы. Их порядка 500, как рассказывает там зарубежная пресса, ссылаясь на местных аналитиков. Да, а на Украине появились просто сборочные единицы, ну, вот как киностудия «Довженко», да, когда там ее хлопнули, то под завалами четко читались крылья тех самых беспилотников «Firepoint-2», кажется, которые атаковали и продолжают атаковать нашу территорию. То есть здесь то же самое. Ракетные технологии, они же там сознались, один из командиров подразделения сознался, что украинские ракетные технологии были не задействованы 40 лет. Ну, то есть там никого не осталось 40 лет.
0: Ну, правильно, опыт утерян, чертежи.
1: Да, утеряны. То есть он фактически сказал, что все ракетные, так называемые в кавычках, украинские технологии, это на самом деле европейские и американские. Просто они сейчас используют реальный поле боя, на котором могут обкатать более совершенные средства ракетного вооружения, которые в последующем они, наверное, будут использовать и против нас.
0: Алексей Петрович, большое вам спасибо. С нами на связи был военный аналитик журнала «Наша оборона», автор телеграм-канала «Аналитика Леонкова» Алексей Леонков. Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Журналист Петр Лидов о том, как мы будем вспоминать СВО через 50 лет.
7: Если посмотреть на историю любой войны и этого конфликта, то любая война, конечно же, не так однозначна. Я думаю, что через 50 лет про вот эту войну, я имею в виду, конечно, войну России с Западом, будут рассказывать иначе. Вот эта вся шелуха упадет, никто не будет вспоминать, что там кому газ продавали, за какие деньги, какие там были красные линии. Вспоминать будут довольно четкие вещи. Как, например, сейчас мало кто помнит борьбу послевоенную с украинскими националистами, где, на секундочку, погибло 60 тысяч советских военнослужащих и около 100 тысяч бандеровцев, и она длилась там порядка 8 лет после окончания войны. Мы просто помним, что это было, а как это вплеталось в жизнь, например, тех регионов тогда, вот это сложно сказать. А они тоже, наверное, обсуждали, ну как же так, мы вот тут пришли, а здесь вот эти, а тут вот это. Поэтому, мне кажется, вот все наши переживания по поводу, что кто-то там что-то не так сказал и так далее, я думаю, что, знаете, при всем уважении, даже, наверное, сводки Левитана не всегда были идеальны. Ну, не всегда. Мы помним, конечно, те, которые были идеальны. Была жизнь, и сейчас жизнь. Мы ее наблюдаем.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается реконструкция сквера на площади Калинина. Ход ремонтных работ проинспектировала депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Эта территория стала одним из победителей народного рейтингового голосования в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Уже залито бетонное основание под детскую площадку, где будет прорезиненное покрытие, игровые формы, установлены столбы освещения. Монтаж малых архитектурных форм продолжится после их поставки в ближайшие дни. В Великолукском центре цифрового образования IT-куб прошел тематический урок для школьников. Он стал частью всероссийского просветительского проекта «День цифры 2026». Его цель – познакомить детей с актуальными цифровыми технологиями, профессиями в IT-сфере, основами кибербезопасности и цифровой грамотности. Одним из ключевых направлений занятия стал разбор различных ситуаций выполнения школьных заданий с использованием искусственного интеллекта. Министерство здравоохранения Псковской области создает кадровый центр здравоохранения. Он возьмет на себя задачи по привлечению врачей в регион, поиску сотрудников для больниц и информированию граждан о вакансиях и мерах поддержки медиков. Специалисты центра будут мониторить кадровую ситуацию, оценивать потребности в врачах и анализировать рынок труда. Также центр предоставит студентам медицинских учебных заведений актуальную информацию о работе. Работа подразделения начнется до 1 июля.
10: О валютах.
9: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки, юань 10.66.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
11: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это радио «Комсомольская правда». В эфире «Итоги дня». Мы в прямом эфире. Министерство обороны России заявило, что Киев готовится к утрате Константиновки, Дружковки и Краматорска. Решается судьба всей славянской краматорской агломерации, последнего крупного узла украинской обороны в тяжелом индустриальном массиве Донбасса. Его после 2014 года последовательно превращали в глубоко эшелонированный оборонный поезд с прозонами, заводскими корпусами, подземными сооружениями. Ну, все это, конечно же, в первую очередь напоминает по оборонной ценности мариупольскую «Азовсталь». Поэтому, когда начался разговор о вывозе всех крупных производств из этой агломерации, речь не только об очередном отступлении, а о подготовке последней битвы за Донбасс. Поговорим об этом со специальным корреспондентом «Комсомольской правды». С нами на связи Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем.
12: Добрый вечер.
0: Ну, в общем-то, мне, как человеку, который слушал дедушкины рассказы, изучал историю, смотрел фильмы военные, понятно, что такое вывозить предприятие, промышленное предприятие. Но вот в данном современном контексте сначала такой практичный вопрос. Заводы с тысячами сотрудников вывозят или без этих сотрудников? Что такое заводы без специалистов? Вот это у меня первый возникает вопрос. Это же просто такая груда железа. И насколько вообще реально, учитывая ресурсы, время, пересадить вот такую тяжелую индустрию на запад Украины?
12: Ну, реально, конечно, там не было таких гигантов вроде «Азовстали» или завода имени Ильича, но промышленных предприятий хватало вот в промзоне агломерации Славянско-Краматорской. А временная эвакуация у них была. Почему уехали рабочие? Даже если они у нас как бы на нашей стороне всем сердцем. Ну, а что по большому счету человеку делать? Если он понимает прекрасно, что, скорее всего, после занятия агломерации там ничего от завода не останется, работы, наверное, тоже не будет, Потом, я так думаю, что украинские власти рабочих простимулировали. Вот, то есть отказаться было невозможно от этого белого танца. Ну, перевезли предприятие, перевезли. Ну, в утешение скажу, что я достаточно насмотрелся донбасской промышленности. Она, как правило, таких лохматых годов. Вот эпохи модернизации при Сталине и Хрущеве, там, 50-е, 60-е года. Потом советская власть работала на этих мощностях, все было нормально, но с 90-х олигархи снимали с предприятий только прибыль, но в них старались не вкладываться. Как Сахим перед взятием Авдеевки пытались акционировать, и чтобы пустить в пыль в глаза безумцам, которые бы собрались этот Коксахим покупать, везде развешали таблички «Вихет», светящийся. У меня вот одна такая в гараже висит на память. Вот. А больше там ничего сделать нельзя было. Нужно было только, ну, сносить все, строить по новой. Морально устарело оборудование.
0: Так.
12: Так что не стоит сильно переживать.
0: Но, друзья мои, у нас большой материал, кстати. Не «но», а «кстати» на сайте kp.ru. Так вот, в этой большой статье написано, что люди будут выполнять функцию живого счета. Тогда у меня что-то не бьется. Ты говоришь, рабочие поехали. Остались кто не рабочие? Вот про это речь, про этих людей речь?
12: Конечно, население осталось.
0: Так,
12: куда ему ехать, по большому счету? Кому они там нужны? Это еще с Бахмута Артемовска было. Мне первые дождавшиеся рассказывали, да, мы попытались, как бы, мы поддались, значит, на призывы, нас вывезли куда-то под Часов-Яр, в палаточный городок в марте.
0: Так.
12: И мы увидели, что, значит, под палаточным городком, говорит, даже не две, не три позиции минометов и артиллерии. Ну, а посередине палаточный городок с беженцами.
0: Ну, то есть людей не эвакуируют, да и они сами особо уже не доверяют после вот такой характеристики, которая случилась на предыдущем.
12: Они собрались, да, чем сидеть в центре, значит, прилетов, мишенью, и вернулись обратно в подвал Артемовска. В принципе, дождались.
0: А что с этим делать, Дима, вот когда вот, ну, люди там остаются? Вот как действовать-то в этом случае? Потому что городские бои – это, ну, ужас, жесть, самое сложное.
12: Никак. Люди, я бы, во-первых, их всех наградил, вот, за мужество. Потому что люди совершенно сознательно себя обрекают на земные мытарства, угу, с абсолютно неясным исходом. Вот. Потому что, ну, известная история, у меня под видео все это записано. Покровск. Договорились соседи из соседнего дома, из подвала, с укропами выйти через линию боевого соприкосновения. Им бандеровцы сказали... Только чтобы у всех, у каждого в руке был украинский паспорт. Вот 6 человек там, я думаю, они до сих пор там лежат с этими паспортами.
0: Смотри, если эвакуация предприятий, о чем также написано в материале, началась еще в 22-м. Юр-адрес уже Краматорский завод имеет в Закарпатье. Получается, ты меня проверь и опровергни, если не так, что Киев готовил этот сценарий заранее, а не в ответ на текущую обстановку. То есть они как бы понимали или что?
12: Да, у них не было никаких иллюзий, что они удержат Донбасс против российской армии. И сейчас иллюзий вообще практически не осталось. Заметьте, как... Ну, нехорошо так говорить, но неуважительно к нашим бойцам. Мы относительно близко взяли, быстро взяли Константиновку. Там не было, не приезжал Зеленский, не было объявлено, что это теперь у нас новая фортеция, о которой разобьются... монголо-кацапские орды, фортеция Константиновка. Я не могу даже такое выговорить, да. Вот. Нет, ничего, молча собрались. Кто успел, тот свалил, кто-то остался.
0: Переодевались там еще, по-моему. Да, слушай, да. В гражданский это для слушателей, кто не понимает, о чем я. Министр обороны Украины. Крым скоро станет островом. Вот я уже поговорила, ну, задала эти вопросы. Мне интересна, во-первых, своя точка зрения. Ну, окей, есть идея, есть мысля, террористы и так далее. Не для эфира уже дальнейшие слова. А зачем эти анонсы? Чтобы мы все тут собрали вещички и уехали с побережья? И те, кто по прописке, и те, кто на отдыхе вдруг оказался? Я не понимаю, только это мне на ум приходит. Или?
12: им надо сорвать курортный сезон, который потянет с собой внутреннее недовольство местных жителей, которые живут этим курортным сезоном, он год кормит. Да. Вот. Я думаю, для этого все и заявлено. Но вот что интересно, я попытался вчера смоделировать, я увидел лицо Зеленского на G7, большой семерке. Оно у него было совершенно опрокинутое. Да? Вот. Я себе представил разговор с Зеленским американцев-прагматиков, о происходящем на фронтах СВО и так далее. Вот как он им докладывает, что спалили половину российской нефтянки, Крым отрезали, дайте грошей.
0: Угу. Вот. А типа расплатитесь с нами за это.
12: Русские сами тянут трубы, катают железный лист, и запорную арматуру тоже сами делают. Они все это восстановят. Крым уже начали разблокировать, вы сами знаете, да, новыми устройствами РЭП, которые глушат
0: старые. Ты понимаешь, и тоже у меня возникает вопрос. Тут два вопроса. Во-первых, на оптоволокне они не работают против них, а во-вторых, их мало, а там несколько тысяч километров.
12: 420 километров, да. 410 от поворота от Мариуполя на Донецк. И от Чангара, да, вот это уже Крым фактически. Ничего, прикроют. Да. И умные люди заметили, что в этот раз мы очень быстро среагировали на вызов. Неожиданные, да? Вот эти дроны среднего радиуса действия Хорнета и бегемоты тяжелые, которые по 75 килограмм взрывчатки. У меня, кстати, выйдет подробнейшая статья об этом. Это западные чисто разработки, бегемоты, которые повредил мосты и ведущие в Крым. Это они даже не стесняясь сообщают, что это немецкий концерн, крупнейший инвестиционный проект последнего года в Европе, управление дронами на искусственном интеллекте. Вот. Ну, хохлы по-прежнему выполняют роль чужих рук, которыми загребают жар, и потом эти руки будут, наверное, отрубать.
0: Да это-то понятно. Или пуля в голову, как вот этим наемщикам, наемникам, да, о которых там тоже Федор сказал, заполнить до половины должностей в штурмовых пехотных бригадах. То есть, вот я сейчас хочу еще раз уточнить. Мы сейчас очень быстро сконцентрировались и, соответственно, начали, как это устройство-то называется, вот я говорила об этом. Волна купол гарант. Да, да, да. Вот, то есть, и вот это как раз наш метод, наш способ. Мы быстро их сможем сделать и распространить по всем вот этим жилам, трассам, и тогда будет защита гражданских.
12: Думаю, да, тем более мы их сами производим, и это наша разработка.
0: Вот я это хотела услышать, а потому что, знаешь, ты сказала, а я не так поняла. Ну, так на всякий случай лучше переспрошу, мне не сложно. А что, кстати, по поводу этих наемников? Там же все-таки наемники-то не очень туда рвутся, или наоборот пока рвутся? У нас минутка, по-моему, осталась, да.
12: Кто не в курсе реалий, а им об этом не сообщает, тот, конечно, рвется. Mm. Потом очень быстро понимает, но пассажир едет до кольца. Вот такая вот ситуация сейчас на фронтах, в ВСУ тем более. Вот. Можно вырваться с ЛБС наемнику, но для этого придется посидеть в яме и вернуть все денежки, которые Украина этому наемнику заплатила. Там подъемные какие-то зарплаты. И так
0: далее. Кому вернуть деньги, чтобы тоже было всем понятно? 20 секунд. Украине же.
12: Кому они нужны? Нет, не государству
0: Украины. Ладно. Дим, спасибо большое за время, мнение, объяснение. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Большой материал еще раз, друзья. Последняя битва за Донбасс. Читайте на сайте kp.ru.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
13: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
14: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Да, друзья, продолжаем вместе с вами подводить итоги дня. Кстати, видеотрансляцию и комментарии по Доне вы можете оставлять, и я рекомендую это делать. Мы все читаем на сайте, не на сайте, а на наших официальных страницах во ВКонтакте и на Рутубе. Подписывайтесь. А следующая тема у нас очень неожиданная. Наш политический обозреватель, наш коллега Владимир Варсобин обнаружил в сотни километрах от Уфы в сказочном месте Придуралье, настоящее украинское село. Вот в самой-самой глубине территории России. Что это такое? Откуда оно там взялось? И что нам о нем надо знать, вот, подсмотренное глазами нашего коллеги? Сейчас мы у него самого узнаем. Политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин с нами на связи. Володя, приветствую.
18: А, добрый вечер.
0: Ты вот пишешь такую характеристику. Тут сохраняют настоящую украинскую речь, какой она была век назад. Воюют на специальной военной операции, чтобы избавить свою первую родину от бандеровщины. То есть как бы все хорошо. Потому что когда я слышу сейчас украинскую речь, меня немножко передергивает. Но я так полагаю, что не меня одну. Хотя, наверное, кого-то нет. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, как ты нашел, что это такое, и как это воспринимать?
18: Ну, видишь, как будоражит эта новость, что в глубине России есть украинское село. Если бы мы, для нас слово «Украина» и «украинский» не имело таких нервных посылов, если бы нас это не дергало, как электрическим током, то, наверное, бы это было, ну, село и село. Много ли таких разных национальностей сел в России? А тут мы живем в такое бешеное и страшное время, когда... сказать, что есть такое украинское село, где поддерживают украинский язык, это удивительно, потому что идет война. Ну, давайте уж прямо говорить, что происходит. И интересно, что вот из этого села, которое называется игрушечно Золотоножка, вышли не только там бойцы СВО, вышел даже глава Академии Росгвардии, в котором замполитов...
0: Так, Володя.
18: Выращивают. Ага. То есть...
0: Володя, зависаешь.
18: Воспитывают.
0: Угу.
18: И это показывает...
0: Понятно. Давайте перезвоним Владимиру Варсобину. Я полагаю, что... А, вот, возвращается, но не знаю, поможет ли.
18: И национальность не имеет никакого значения. Логи.
0: Володь, давайте мы все-таки пойдем на поводу, чтобы качество связи было лучше, и позвоним по номеру телефона. Ну, вообще ничего понять нельзя, и очень хочется на самом деле. Одно с другим пока не сочетается. Итак, в сотни километров от Уфы, в сказочном месте Придуралье, есть такое село Золотоножка. И вот история вдруг решила устроить именно здесь выставку народа в России. И вокруг засеяло странными деревушками. Тут села, где сохранился и древнерусский говор, орловских, там, тверских крестьян, чувашские, башкирские. И вот среди всего этого, что нас нервно не передергивает, от чего нас нервно не передергает, и украинское село. Тут тебе и ручники, и вышивка, и национальная кухня, все как полагается. Конечно же, первым делом ты вспоминаешь, что украинский язык, в общем-то, ни при чем. Ну, когда так вчитываешься, да, в материал Владимира Варсобина, и что рушники не виноваты, и вышивки тоже. Да, вот, кстати, с нами Владимир Варсобин все-таки появляется. Володь, спасибо, что вернулся. Скажи, а тебя передернуло-то самого в самом
19: начале? Направление недоступно.
0: Ну, видимо, без ответа останется мой вопрос. Все, именно вот в наше сумасшедшее время обнаружить посреди России натуральное украинское село. А вы мне напишите, уважаемые радиослушатели, наши зрители, наши трансляции, какие чувства бы у вас это вызвало? Ну, вот с одной стороны, подумали, решили демонтировать с клуба, это вот Володя рассказывает, солнечную выставку «Ласково просим», а с другой стороны, и повесить, конечно же, российский триколор. А с другой стороны, глава Башкирии Ради Хабиров настроен решительно, мол, здесь живут украинцы, которые хранят свой язык, свои традиции, и говорит о том, что сейчас ищут, где строить украинский культурный центр. Вот эту деревню, скорее всего, и выберут центром, где будут строить этот культурный центр. Говорит о том, что и красивые песни, и костюмы там сохраняют. И задача властей, ну, в частности, это я практически цитирую, да, Хабирова, все это поддержать, сохранить мир, дружбу и согласие. Ну, просто дело в том, что когда-то на Урал туда съезжался трудовой крестьянский народ. И зачем он туда съезжал? Со всей империи, а потом и Союза. И вот из самых активных мужиков, вот таких рисковых, пассионарных, трудолюбивых, готовых поехать на край земли ради своей пашни. Володя, ты к нам вернулся? Скажите мне, пожалуйста.
18: Да, я сразу приношу извинения, я из Крыма звоню. То есть я сейчас по тем делам, которые тоже замешана Украина.
0: Так, понятно. И все-таки у меня был вопрос. Вот как ты перешел от этого передергивания сначала, когда столкнулся с этим культурным событием, вот, до какого-то, не знаю, принятия, что ли? Как ты себе ответил на вопрос, надо это или не надо?
18: Нет, ну, во-первых, никакого не было, как ты говоришь, передергивания, и принятия тоже не было, потому что все культурный и нормальный человек понимает, что нет виноватых национальностей, нет...
0: Ну, значит, я бескультурный человек, меня передергивает.
18: Нельзя отменять.
0: Я об этом заявляю.
18: Нельзя отменять культуру другой страны или другого народа, или того народа, которому мы причисляем и себя. Здесь разные есть мнения, но отменять народ, отменять его культурные традиции, это, наконец-то, в общем-то, но недолго. Вот. Поэтому, кстати, башкирский глава Хабиров собирается сделать в этом селе культурный центр украинский. То есть, и более того, я скажу, украинцы, которые воюют на стороне СВО из этого села, они тем самым доказывают, что идет война не с Украиной, а идет война с какой-то идеей наднациональной. И к национальности это не имеет никакого значения, иначе мы скатываемся в какой-то нацизм.
0: Да против этого ведь никто не выступает, понимаешь, против нацизма. Речь о том, что ну, не можем мы быть идеальными биодредами, когда слышим что-то, и нас прям должно быть... Нет-нет-нет, что вы, а то вдруг отменим так... походя. Скажи мне, пожалуйста, что это за место? Вот это действительно для того, чтобы сохранить культурное наследие, которое к нам имеет, конечно же, не последнее отношение?
18: Это место, кстати, действительно удивительное, потому что там разбросаны деревушки со всех окраин России. В свое время, еще в конце 19 века, туда съезжались крестьяне из разных регионов России на хорошие земли и вообще что-то. То есть там были и заводы, возрождалась промышленность, и люди ехали на, в общем, там,
19: месяц, где было хорошо жить. Mm-hmm. И поэтому там рядом и украинское, и мордовские, и, кстати, сел русский, в котором даже сохранился старинный русский голос. Вот, поэтому вот в этой мультипликации есть и украинское село, которое сейчас является одной из замечательностей, потому что никто не замалчивает информацию об ее нахождении там. И более того, кстати, вот эта Золотоножка, она дала России не только много славных генералов. Вот генерал-лейтенант оттуда до сих пор, который сейчас работает в гвардии, он из Золотоножки, украинец. И, кстати говоря, сколько украинцев сейчас работает на российскую армию, сколько этнических украинцев сейчас сражается на стороне России. Поэтому, как кого бы ни коробило сейчас это слово «украинец» и украинская речь, придется все-таки это принять, потому что меньше одно возвращаюсь к этой основной мысли этого материала.
0: Никто не покушается, охранять не приходится?
19: В глаза не говорили, но в интернете были в самом начале там попытки, зайдем в село самим. Но потом это утихло, когда было понятно, что это село ничем не отличается от других. Там построили церковь, часовню в память о павших на СВО. Там это, я думаю так, что, вообще-то говоря, если уж мерить патриотизм, то Золотоножки – этот патриотизм показательный, такой оберег села.
0: Вы знаете, друзья, я смотрю на фотографию, которая вот в материале у Володи есть. «Вечная слава павшим героям». Доска тех, кто, видимо, ушел на Великую Отечественную, да, Володь? Я правильно ведь вот так распознаю эти лица прошлого века? Да, да, да. Вот. А в школе там, правда, изучают украинский язык как иностранный или как... Ну, как это подается?
19: Как иностранный. Как иностранно, и, кстати, школа умирает, потому что там остается всего лишь 20 человек в школе. Mm-hmm. Вот, поэтому она, конечно, разделяет судьбу всех сельских школ. Но в этом случае, думаю, что Золотоножка... Доживет Золотоножка до тех времен, когда не будет коробить слово «украинцы» России.
0: Спасибо тебе, Володя. С нами на связи был политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Большой материал «Во глубине российских сел», так он называется, за авторством, естественно, Владимира Варсобина. Читайте на сайте kp.ru. Но тут, как всегда, вы знаете, не просто текст, да, а сразу все понятно, потому что везде прекрасные фотографии. Сначала, тем не менее, меня передергивает, а потом как-то все начинаешь понимать. Мы в следующем часе с вами услышимся сразу после выпуска новостей. Итоги дня продолжатся.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
20: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
21: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
22: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком
1: ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
23: О важном.
5: Владимир Путин поприветствовал участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Торжественная встреча представителей 11 государств Юго-Восточной Азии прошла в театре.

0: автобусу с детьми, следовавшим из Гомеля. В ходе теракта погибла женщина, сопровождавшая детей на отдых в Геленджик. Еще 7 получили ранения, в том числе дети. Ранее Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко срочно помочь всем пострадавшим.
1: О законах.
0: Совет Федерации одобрил штрафы за незаконную продажу железнодорожных билетов дальнего следования. Новые правила запрещают посредникам без договора с перевозчиком оформлять электронные проездные документы. Теперь обычные граждане заплатят за перепродажу до 10 тысяч рублей, а компании до 500 000. Ранее власти запретили сторонним ресурсам продавать билеты, однако механизмы наказания отсутствовали.
1: Об образовании.
0: Российские выпускники проверили результаты единого государственного экзамена на портале госуслуги уже 1,5 миллиона раз. Чаще всего школьники заходили в личные кабинеты в среду, когда узнали баллы по русскому языку. Об этом сообщили в Минцифры. Специалисты ведомства отметили, что самая большая нагрузка на сайт зафиксирована в полдень. Сейчас на портале также можно посмотреть итоги тестирования по истории, химии и литературе.
1: Обо всем.
0: Продажи дождевиков и зонтов выросли в России в 5 раз из-за проливных дождей. Жители страны массово скупали товары для защиты от осадков с 13 по 16 июня. Об этом со ссылкой на крупную розничную сеть сообщает агентство РИА Новости. Торговые представители также отметили удвоение спроса на резиновую обувь. Ранее мощный циклон принес в столичный регион более половины месячной нормы осадков всего за сутки.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 72 рубля 75 копеек. Евро 84.34, юаня 10.76. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите «Россия-АСЕАН». Трамп пригрозил Ирану фразой «начнем сбрасывать бомбы на их головы». И что стоит за проукраинской резолюцией на саммите G7? Все подробности этих и других новостей буквально в течение получаса. Итак, Владимир Путин прилетел в Казань, где принимает участие в саммите «Россия-АСЕАН». Об этом сообщает сайт Кремля. В среду будет организован торжественный прием представителей делегации. Мероприятие пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галисгара Камала. Начало в 18 часов, то есть оно уже сейчас стартовало. Помимо этого, наш президент проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Султаном Брунея. Вечером Владимир Путин встретится с главой Министерства иностранных дел Турции. Саммит посвящен 35-летию партнерства России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что, в общем-то, и составляет аббревиатуру АСЕАН. Владимир Путин и лидер Филиппин Фердинанд Маркос-младший станут сопредседателями мероприятия, которое, соответственно, уже стартовало в Казани. Поговорим об этом и о многом другом. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, приветствуем вас. Здравствуйте.
3: Мария, добрый вечер. Добрый вечер также нашим уважаемым радиослушателям и зрителям.
2: Вот для того, чтобы, как говорится, ухватить самую суть. Ну, пока Владимир Путин не сделал никаких, кроме приветственного, естественно, слова, в котором там тоже очень много смыслов. Так вот, значение этого саммита для России. Значение не просто так, а вот в условиях некой переориентации внешнеполитических интересов на восток, на юг. Как в нескольких словах обозначить это значение?
3: Смотрите, Мария, это уже переориентация наших геополитических интересов. Впервые этот тезис был озвучен еще в 2014 году. В 2022 году его необходимость, скажем так, возросла многократно. И, соответственно, мы... проводя в том числе данные мероприятия, усиливая наши отношения с Китаем, с Индией, с другими странами, Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии и так далее, мы демонстрируем, что наша тенденция на отказ от западоцентричности во внешней политике играет ключевую роль. То, что мы сегодня принимаем такое важное мероприятие, причем я хочу особенно отметить то, что мероприятие проходит, с одной стороны, не в столице, не в Москве или не в Санкт-Петербурге, это мероприятие проходит в Казани. При этом нужно отметить то, что у Казани уже тоже имеется достаточно богатый опыт форумных мероприятий. Вспоминается, что на казанских площадках уже проходил саммит БРИКС, который собрал вообще половину, причем большую часть, наверное, этого мира. Поэтому что тут остается отметить? Это действительно очень важное мероприятие, которое позволяет нам сверить.

0: часы с нашими партнерами в странах Юго-Восточной Азии, о чем-то дополнительно договориться, решить какие-то отдельные моменты, потому что, в частности, тот же самый Сингапур, например, он ввел санкции против России, он отказался поставлять нам товары двойного назначения, электронику, технологии, которые могут быть использованы в военной сфере, и вполне возможно, что важно подчеркнуть, что не со всеми мир, дружба, жвачка. Но даже с теми, с кем у нас не мир, дружба, жвачка, эта площадка дает уникальную возможность для очень доверительного разговора, который, по крайней мере, позволит нам решить насущные проблемы и перейти на более высокий уровень взаимодействия.
1: Евгений Викторович, именно о насущных проблемах. То есть можно ли, это я сейчас по-простому спрошу, потому что, ну вот что мы знаем, нам нужно нефть сбывать, торговать, продавать ее, ну и другие энергоносители, естественно. Так вот, можно ли рассчитывать здесь на заключение контрактов на поставку энергоносителей, совместное развитие инфраструктуры для этой поставки, для хранения, дистрибуции, как угодно? Там жиженый природный глаз. Вот в этом плане, как говорится, толк ожидается?
0: Я думаю, то, что мы его увидим, вполне возможно, что это будет не на полях саммита, а может быть, это будет несколько попозже, потому что согласовательные документы требуют достаточно большого времени определить, кому сколько, по какой цене, ценообразование, потому что азиатский рынок энергоресурсов, особенно газа, он очень сильно отличается от европейского, в том числе по газообразованию, по условиям. И когда мы переориентируем свою, в том числе газовую отрасль, на восток, это очень серьезный вызов, в том числе и для наших корпораций. В конце концов, принципиально другая культура работы. Но здесь нужно подчеркнуть, что она ведется, и это важно, потому что в какой-то степени мы сейчас опираемся в наших поставках той же самой нефти на Китай и на Индию в первую очередь. Это хорошо, партнеры надежные. Но давайте вспомним эпизод, когда в конце прошлого года индусы почти дали заднюю.
1: Да-да-да, было дело. Когда ну, продавили.
0: Было дело.
1: Было, конечно,
0: да,
1: я помню прекрасно.
0: Поэтому диверсификация подобных торговых соглашений, она чрезвычайно важна. И то, что мы можем подписать, ну, наверное, что-то с Малайзией, с другими странами этого региона, это действительно очень важно. К тому же регион с точки зрения международной торговли, ну, простите, Сингапур вот вообще играет не меньшую роль с точки зрения логистики, чем упоминаемый сейчас в моменте всеми Армузский пролив.
1: Пролив, да. Могли бы даже не говорить, все догадались. Проснешься ночью, тебя спросят, ответишь, как таблица.
0: Пролив. Ну, в английском языке он, кстати, просто The Gulf, как говорится. Да. Все знают, какой пролив.
1: А скажите мне, пожалуйста...
0: Залив, Персидский залив, который ведет Армузский пролив.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот в рамках этих торговых соглашений, в рамках этих экономических стремлений к сотрудничеству, страны АСЕАН, они должны, готовы ли поддерживать российскую концепцию многополярности? Может ли это вот вылиться в некий противовес западному влиянию в том же самом регионе? Или вот здесь отдельно это не надо нам сюда?
0: Не, смотрите, что касается подхода к многополярному миру, в принципе... Давайте положим руку на сердце. Даже обломки той ялтинско-потсдамской системы международных отношений, которые существуют до сих пор, они предполагают известную долю европоцентричности. Давайте хотя бы посмотрим на состав постоянных членов Совета Безопасности. 3 из 5 стран находятся на европейском континенте. Причем 2 из них, и это не Российская Федерация, спойлер, с моей точки зрения, в 21 веке не заслуживают места, скажем так, среди вот топ-5 величайших держав планеты. Когда у нас, в конце концов, есть Индия, непостоянный член СБ, когда у нас есть Бразилия, другие страны, в целом представительность, она очень-очень ограничена именно в рамках последних, скажем так, работающих все-таки худо-бедно инструментов Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, это так. Просто забавный факт, когда в 1945 году образовывался Совет Безопасности ООН, в состав Британской империи входила Индия, и половина Африки, и половина той же самой Юго-Восточной Азии. То есть они в 1945 году, получается, через британского представителя были представлены, Совете Безопасности ООН, но потом с получением независимости эта опция была утеряна,
1: так,
0: к слову. Поэтому что Юго-Восточная Азия, что Южная Азия, что Африка, что Латинская Америка, все заинтересованы в перестроении мирового устройства.
1: Аргумент вообще не в бровь, а в глаз. Я с этим абсолютно согласна. И вот к приветственному слову Владимира Путина. Что меня там зацепило очень здорово? Президент прямо обозначает новые задачи, стоящие перед нашей страной и ASEAN. Я процитирую. Активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта. Формирование устойчивых цифровых платформ. Переведите на доступный. То есть я полагаю, что это не мы будем, соответственно, экспортировать, да, а это вот как раз что-то, что поможет нам решить проблемы в этой сфере. Или я не права? Расскажите, пожалуйста.
0: Скажем так, здесь, наверное, как во всем политике, простого ответа не будет.
1: Так.
0: Потому что в целом развитие искусственного интеллекта подразумевает то, что тот, кто будет владеть этими технологиями, тот и будет определять будущее, с одной стороны. Если у нас интересные наработки, да, они есть. Если мы с вами составим рейтинг, скажем так, основных стран, кто впереди планеты всей, то давайте скажем откровенно, на первом месте это американцы в развитии искусственного интеллекта, на втором – китайцы. Причем я не в данном контексте я не могу сказать, что китайцы прямо наступают на пятки. Нет, американцы хорошо оторвались, хотя Китай тоже очень активно занимается этой сферой. А вот риторический вопрос, кто третий? Почему риторический? Потому что на эту позицию я формирую, претендуем мы со своими цифровыми продуктами. И это действительно очень неплохой залог потенциального успеха, потому что в целом, если мы берем, скажем так, интернет-экосистему, когда человеку нужен мессенджер, социальная сеть, видеохостинг, возможность там национальных карт и национальный поисковик. У нас, скажем так, есть все, и большая часть из этого вполне конкурентоспособна, давайте так скажем, без названий. Если кто развивать, конечно, есть. Наше слабое место – то, что мы зависим в плане поставок технологий именно по части железа, чтобы вот эта вся экосистема работала.
1: Угу.
0: И когда мы слышим от тех же самых партнеров из Малайзии, что они вообще готовы с нами взаимодействовать везде, в том числе и в военной сфере, а искусственный интеллект, как мы видим, в том числе по новейшим американским разработкам, та же самая скандальная компания Palantir и так далее по списку, но это будущее.
1: Нет, соответственно, я с этим не спорю. То есть мы здесь заходим, как говорится, через другую дверь. Хорошо, мы с вами не сотрудничаем в этом, но мы пойдем к другим партнерам. Я почему немножко форсировала наш разговор? Евгений Викторович, сейчас послушаем новости, последние новости, а затем предлагаю вернуться к беседе, поэтому не прощаюсь. Друзья, с нами на связи Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Анонсирую, что я хочу, конечно, поговорить про саммит G7 в следующем блоке и про заявления Трампа такие.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 63-719-59-94.
3: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить итоги дня. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, 17 июня в Эвиане на полях G7 Трамп заявляет, достигнутый с Ираном документ – это не окончательное решение. Еще накануне, напомню, все трубили, что мир наступил, Армуз практически освобожден, открыт, а тут меморандум о взаимопонимании только. То есть мы с вами так подмигнули друг другу и решили, ну, постараемся понимать друг друга. Вот я так это себе представила. При этом Трамп подчеркнул, если он мне не понравится, то есть вот этот меморандум, мы снова начнем стрелять в них и сбрасывать бомбы на их головы. Получается, что у нас? С одной стороны, Трамп называет сделку отличной, с другой угрожает вернуться к бомбардировкам. А что на самом деле происходит?
0: Не, ну сделка-то для Трампа на самом деле отличная, хотя бы потому, что он выиграл какое-то количество времени, чтобы сейчас благополучно провести чемпионат мира по футболу.
1: И отметить ДР.
0: Отпраздновать 250-летие независимости США, и ДР он провел в относительно тоже спокойной обстановке. Все-таки 80 лет – красивая круглая дата, и я уверен, что Дональд Фредович очень успешно ее отпраздновал. Что вообще, что это за документ? Ну, в моем понимании, это выглядит исключительно как, что стороны договорились дальше продолжить договариваться, извините за тавтологию, но только с той лишь разницей, то, что мы слышали в ходе многочисленных встреч с американцами по украинскому кризису, с украинской делегацией, когда были в Стамбул, Абу-Даби и так далее, по списку, ну, только в данном случае это все положили на бумагу. Для чего это нужно было? Трампу нужна была победа накануне вот столь важных и торжественных мероприятий. Потому что Трамп пытается преподнести эту историю как свое великое достижение. Верят ли ему, учитывая то, что большая часть СМИ в США находится под демократами, CNN его, конечно, и компания его успешно разносят, справедливо говоря о том, что вообще-то те пункты, которые, скорее всего, там есть, потому что они скрываются, они несколько хуже, чем та самая ядерная сделка 2015 года, из которой так торжественно вышел Трамп. И в целом нужно отдать должное демократам, что они эту историю максимально педалируют, уже готовясь к тому, что они возьмут контроль над Конгрессом в ходе ноябрьских выборов. А что касается Ирана. Подписали документ, замечательно. И для Ирана это действительно победа, хотя бы потому, что ни по одному из принципиальных пунктов, когда американцы начинали военную кампанию в конце февраля текущего года, Иран поражать не получилось. В то же время, давайте скажем откровенно, Иран понес значительные потери, ему нужна передышка, поэтому подобный документ позволяет здесь и сейчас сплотившемуся обществу вокруг действующего политического режима показать, что вот в моменте мы достигли поставленных задач. Можно, что называется, отпраздновать победу, но при этом, пока народ будет благополучно праздновать победу, пополнять запасы ракет, дронов, уточнять потери в инфраструктуре, может быть, где-то ее восстановить, создать новую. То есть я не думаю, что Иран тоже питает иллюзии относительно того, что сей документ сможет обеспечить там на какой-то более-менее приличный срок, это я имею в виду несколько месяцев, обеспечить мир в регионе.
1: А что там с проливом?
0: А с проливом еще интереснее, потому что для Трампа было принципиальным условием, чтобы Иран не взимал совместно с Оманом плату за проход. Иран, кстати, отказался от этого. Они подчеркнули, что это их суверенное право.
1: Я не понимаю, но а какая разница Трампу? Ну, это же не он деньги будет платить. Не понимаю, чего там
0: приглись. Платить-то деньги будет не он. Ну. Но есть два важных фактора. Даже если Иран накидывает тем самым хотя бы $1 к стоимости нефти на каждого барреля нефти, который проходит через Армузский пролив, mm-hmm. эта история малоприятна. И демократы тут тоже за нее ухватятся, это первое. Второе, а в смысле не Трамп будет брать деньги? Кто с точки зрения Трампа великая страна? И, видимо, позавидовав Ирану, он заявил о том, что, как помните, в старой советской комедии, не будут брать, отключим газ. И вот тут Трамп, видимо, также решил, что раз не хотят просто так платить деньги, значит, будут платить за наш патруль, который будет обеспечивать безопасность в Армузском проливе.
1: Вписаться по-любому ему надо. Я понимаю. И вот самое интересное про пролив.
0: Ну и вот это, скажем так, такой статус-кво, когда Иран намерен взимать плату, и Трамп намерен обеспечивать патруль, тоже не бесплатно. Mm-hmm. Я думаю, что такая ситуация не может долго продолжаться. Трамп, возможно, будет давить с этой историей, но все благополучно. Я не думаю, что до 4 июля что-то взорвется кардинально, потому что Трампу это не надо. Ему надо отсалютовать и сказать, что все, 250-летие Великой Америки прошло под эгидой Великого Трампа, и все у них замечательно. А вот после 4 июля мы войдем в зону риска, потому что американцы последние месяцы наращивали свою группировку в целом на Ближнем Востоке. Только в Израиле было сосредоточено порядка 100 американских самолетов дозаправщиков. То есть, представляем, то есть это очень серьезная группировка. То есть мы сейчас говорим только про авиацию обеспечения потенциальной военной операции. И, соответственно, даже на горизонте 26-го года эскалацию исключать нельзя. Это понимают как в Тегеране, это понимают точно так же и в Вашингтоне. И израильское лобби, и премьера Биби, который тоже мутит воду из Ливана, несмотря на просьбы Трампа, не уходит, оно еще даст о себе знать.
1: Теперь к более близким для нас вопросам. Трамп подписал итоговое заявление по геополитическим вопросам в разделе Украины, так сказать. Там прописана непоколебимая поддержка режима Зеленского, солидарность с украинским народом. Но Трамп сделал это под давлением, как я поняла, в обмен на помощь Европы как раз в Иране. Получается, у нас проукраинская резолюция становится разменной монетой. И вот этот торг, если вы согласны с тем, что это торг, он укрепляет или, наоборот, ослабляет эту договоренность? Ну, я не буду громкими фразами кидаться, там, единство G7, но это уже не на последнем месте.
0: Ну, скажем так, пока в G7 есть Трамп, говорить о единстве этого весьма сомнительного по составу участников клуба, я думаю, что максимально не приходится. Поэтому европейцы, когда организовывали данное мероприятие во Франции, они прекрасно понимали, что Трампу нужна победа. Несмотря на все попытки Трампа выдать за победу Иран, ну, в эту историю мало кто в США верит. Соответственно, они Трампу предоставили перспективу. Если ты с нами, то ты в стане победителей. Но давайте не забывать, как бы Трамп не поддерживал на словах и на уровне декларации киевский режим, а это, в принципе, было и раньше, потому что отношения Трампа с Зеленским – это тоже отдельная история. То его выкидывают из Белого дома, то Трамп говорит: ты прикольный парень, у тебя хороший костюм, я думаю, что мы сможем договориться. И сейчас тоже на саммите, Трамп максимально давал понятие: мальчик, а ты кто? И я тебя не вижу, не знаю, либо Зеленский может быть стеклянный. Помните этот эпизод, когда Макрон чуть ли не подвел Зеленского к Трампу, мол, Дональд, увидь, поздоровайся вот с этим чучелом, извините меня за выражение. Человеком я его не могу называть. Но Трамп в это время выбрал вместо обнимашки Зеленского обнимашки с Урсулой фон дер Ляйен. Выбор тоже максимально сомнительный.
1: Ну ладно, Трамп хотя бы другого пола. Простим старика.
0: Трамп Зеленского показал свое место. И это очень важно.
1: Он всем же показал место, зайдя и сказав: я здесь босс. Ну слушайте, это какие-то унижения просто неприкрытые.
0: Нет, когда он сказал, что я здесь босс, я понял, что Макрон не доработал. Макрону надо было вот этот зал из Версаля притащить, королевский трон Людовика XIV. И пускай бы он на нем сидел. Я думаю, что Трамп был бы в экстазе от происходящего. Причем я это искренне так считаю. Но вот не доработали французы. Не...
1: Он бы спросил, вы кого сюда водили, кроме меня? Да, да. Не дай бог бы там. Да. Здесь... Владимир Путин здесь бывал до вас. Слушайте, ну, если серьезно, вот про эту декларацию. То есть я правильно вас поняла, что это скорее политический жест, который демонстрирует видимость единства, чем обязательство настоящее? Или все-таки нет?
0: Ну, смотрите, давайте пойдем от обратно.
1: Давайте.
0: Представим себе, что Трамп действительно хочет максимально нарастить по поставке киевскому режиму. В его команде есть люди, кто этого желает искренне. Тут тот же госсекретарь Марк Руби, он этого не скрывает, судя по его заявлениям последних там пару недель. Но пункт номер один. Да, вроде стрельба с Ираном здесь и сейчас закончена. А кто будет запасы пополнять? Ведь мы не так давно слышали, что там количество потраченных ракет, а у Украины главная просьба к США – это поставки ракет к системам Патриот, противоракетная оборона. Но американцам еще, как говорится, делать и делать эти ракеты, чтобы пополнить свои собственные запасы на Ближнем Востоке, в тех же Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и так далее по списку. Я думаю, что политически киевскому режиму что-то перепадет, но это не будут, к тому же, судя по всему, у них они есть, хоть и говорят, что их нет. Давайте вспомним работу Криворукого ПВО, там, когда были нанесены повреждения Киево-Печерской лавре. То есть чем-то они же сработали, нанесли, но тем не менее. Я думаю, что что-то перепадет, но объемы будут и близко не те, которые бы хотел Зеленский. Во всем остальном плане, если мы не берем ПРО, производство дронов, крылатых ракет, в принципе, Европа уже взяла под козырек максимально киевский режим. Была еще интересная формулировка на G7, то, что они... предоставит лицензию на производство военной продукции.
1: Да. Но это как
0: а
1: бы...
0: вот это я считаю, что прямой ключ к легализации европейского оружия на Украине под видом украинского. Вот.
1: Спасибо, Евгений Викторович. Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Благодарю вас.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина – каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
6: Продолжается реконструкция сквера на площади Калинина. Ход ремонтных работ проинспектировала депутат Великолукской городской думы, член партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Эта территория стала одним из победителей народного рейтингового голосования в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Уже залито бетонное основание под детскую площадку, где будет прорезиненное покрытие, игровые формы, установлены столбы освещения. Монтаж малых архитектурных форм продолжится после их поставки в ближайшие дни. В Великолукском центре цифрового образования «IT-куб» прошел тематический урок для школьников. Он стал частью всероссийского просветительского проекта «День цифры 2026». Его цель – познакомить детей с актуальными цифровыми технологиями, профессиями в IT-сфере, основами кибербезопасности и цифровой грамотности. Одним из ключевых направлений занятия стал разбор различных ситуаций выполнения школьных заданий с использованием искусственного интеллекта. Министерство здравоохранения Псковской области создает кадровый центр здравоохранения. Он возьмет на себя задачи по привлечению врачей в регион, поиску сотрудников для больницы, информированию граждан о вакансиях и мерах поддержки медиков. Специалисты центра будут мониторить кадровую ситуацию, оценивать потребности в врачах и анализировать рынок труда. Центр предоставит студентам медицинских учебных заведений актуальную информацию о работе. Работа подразделения начнется до 1 июля.
2: О валютах.
6: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская». Вопрос дня.
1: Добрались. И сегодня вопрос дня у нас блок, поэтому надо набирать прямо сейчас, чтобы успеть высказаться. Смотрите, у нас сегодня было несколько событий, и мы их очень активно обсуждали в редакции. И вопрос дня родился сам собой. Даже вот не привязанный к какому-то конкретному событию, но звучащий следующим образом. Смотрите, происходит какое-то правонарушение. Они могут быть абсолютно разнообразными. Ну, жизнь, да? Так вот, что именно должно произойти, я имею в виду, конечно, правонарушение, свидетелем которых вы вдруг или уже не в первый раз стали, которые заставят вас, уважаемые слушатели, зрители наши, вызвать полицию, обратиться в полицию. Ну, как пример. Вот вы слышите у соседей каждый вечер какие-то регулярные ссоры, скандалы, и там, я думаю, ухо любого взрослого разберет, что-то серьезное или нет. Будете вмешиваться, вызовите полицию, пойдете, напишите заявление. А может, там действительно побои, а может, ну, я не знаю, семью начнете рушить. Вот могут же такие мысли возникать. Я думаю, я никого не удивляю этими своими измышлениями. Детские площадки. Так вот, недавно совсем было дело. Один родитель сделал чужому ребенку замечание, или, точнее, ну, после того, как его, собственно, ему нажаловался, и тот применил не то, чтобы он его избил, нет, но рукоприкладство. Вот, как это говорят, за шкирку взял. Это уже все, это уже нельзя. Множество свидетелей. Идешь мимо площадки, а там дети играют, а товарищи взрослые, которые привели этих детей, ну, такая компания, а они там распитием спиртных напитков занимаются. Ну и так, знаете, может, ничего бы, если бы не стояла бы бранная речь трехэтажная. Вот об этом, обо всем. Когда? Что вас может заставить? 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
1: Да. Слушаю вашу точку зрения.
9: так. Для меня очень неожиданно. Я просто, знаете, вот только что вы задали ваш вопрос, я сразу же набрал и сразу дозвонил.
1: Формулирую, коротко формулирую. Все нормально. Да. Что из правонарушений, свидетелем которых вы вдруг стали, заставит вас обратиться в полицию, вызвать полицию, написать заявление в полицию? Ну, разные ситуации бывают. Ведь есть что-то, что нас не тронет. Ну вот давайте.
9: Да, я слышал ваш вопрос, как сказал, вот я не ожидал, что так быстро звонить. Ну, у меня недавно был случай, когда просто во дворе второй день находится компания молодых людей, подростков на питбайках и мешают прохожим, мешают детям, то есть показывают свои трюки, которые они считают, наверное, очень интересно для всех окружающих. Вот. Поэтому я, соответственно, звонил, там было, скорее всего, вопрос больше не к полиции, а вопрос больше к ДПС. Вот, со мной говорили, то, что никто не связался, правда, не знаю, были ли какие-то у них из-за этого последствия.
1: Понятно, понятно. В общем, мешали людям и не просто доставляли какие-то шумные неудобства, а еще и риск некий для жизни и здоровья возникал. Спасибо, но странно, что не отреагировали. Да, дозвониться сложно, но в итоге перезванивают. Я вот с этим имела дело. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Олег, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу точку.
10: Что скажу, вызывал.
1: Вызывал, вызываю и буду вызывать. Я с вами.
10: Буду вызывать.
1: Я
10: кто-то с вами. Же должен вызывать.
1: Кто-то
10: вот
1: должен.
10: Я.
1: Да, давайте. По поводу.
10: Это вот тот нудный чувак, да, про который про спорт.
1: Да душнило мы с вами вдвоем. Давайте, говорите.
10: Точно,
1: давайте.
10: Точно. Значит, общественная безопасность и нарушение социального порядка. Вот не хуже, как ситуацию коллега писал, на площадке ночью производить действия очень шумно и бить бутылки друг другу, угрожать этими вот... Как они называются-то?
1: Розочка, да? Это называется.
10: Розочки.
1: В нашей юности так-то
10: было. Вы гораздо более криминальный человек, чем я.
1: Пожалуйста.
10: Вот. Мне... Или, например...
1: Уж с Воронежем тягаться, курянки, и... знаете?
10: Приходите, потягаемся. Да. Или отъявленное хамство. Вот это постановка себя на ступень выше, на две, на три, чем все остальные в наглой форме.
1: Ну, понятно. Слушайте, да. А если вот встречный вопрос, вы мне сейчас рассказываете про хамство вот это вот махровое?
10: А я тоже хам, да.
1: Да нет, ну прекратите, не провоцируйте. Подождите, сейчас по делу. Я вот вспомнила, я сделала замечание на фудкорте подросткам, которые, как выяснилось, ну, шутливо дрались. По мне, так эта шутка могла закончиться травмой. И они мне говорят, да чего вы лезете, мол, мамаш, мы друзья и так далее.
10: Ночью под одеялом, ради бога, все что угодно.
1: Понятно, ясно. Спасибо большое. То есть не обижаться, а действовать дальше в интересах общества. 8 800 200 ровно 9702. Сочи на связи. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Да, ну что там у нас в Сочи? Какая точка зрения?
11: Вообще хотелось бы задать вопрос такой. Женщина за рулем с сотовым телефоном – это правонарушение?
1: Конечно. За рулем, правильно я вас услышала?
11: Да, правильно, вы меня услышали.
1: А тут неважно, женщина это или мужчина. Хочется встречи, а мужчина...
11: Да нет, секунду.
1: Секунду.
11: Ежедневно наблюдаю, женщина, идущая к машине, не разговаривает по сотовому телефону. Только садится за руль, она его поднимает и начинает разговаривать.
1: Ну...
11: Это какая-то...
1: А вы что, вы видео снимаете в этот момент? Как вы доказываете, что она вот это делает?
11: Я никак не доказываю, я просто говорю.
1: А вы советуетесь? Знаете,
11: да.
1: Меня это... Я автолюбитель, я езжу за рулем. Если я сейчас скажу так, как есть. Если бы вы знали, если бы вы только знали, как меня это бесит. Меня и больше всего меня бесит, конечно же, когда это так же, как я, женщина. Потому что к женщинам в два раза выше спрос за рулем. И когда они подтверждают вот, причины, почему этот спрос выше, мне становится очень грустно. Потому что я считаю, что это, конечно, правила дорожного движения, это как устав в армии, они написаны кровью. Поэтому снимите на видео. Давайте. Ушел человек из Сочи. Челябинск к нам приходит. Сергей, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
1: Слушаю вашу точку зрения.
12: Ну, я обычно звоню, обычно сам выхожу. даже к соседям долблюсь.
1: А вы не боитесь? Получилось... Подождите, вот тут любопытно. Вот я представила себе, открыл вам дверь сосед, и как дал? Вот, ну, страшно же все-таки, мало ли что там за этой дверью
12: шумят. Она, может быть, ему же и... Он же тоже, может, наверное, боится открывать-то дверь.
1: Тоже
12: вдруг ему прилетит. Вдруг ему прилетит.
1: Так.
12: Поэтому был случай недавно вот на улице, там, второй этаж, парень девушку избивал. Ой. То есть я давай долбиться. Смотрю, полиция едет, побежал к полиции, их тормознул. Пошли вместе, зашли домой, туда кое-как, дверь нам открыли.
1: Чем дело кончилось?
12: Начали составлять протокол на этого парня. Вроде парень трезвый, девушка вроде нормально, но там, ну, видно было, что я даже камнем стекло у них разбил. Потому что он никак не реагировал.
1: Угу.
12: То есть получилось, что я бросил камень, стекло в дребезги, я зашел в подъезд, соседи открыли, давай дверь выломать, он не открывает. Вышел на улицу, смотрю, полиция едет.
1: А на вас-то встречные не написали заяву? А то ведь там такие умельцы.
12: Там получается, что квартира была съемная. Говорили хозяину квартиры, он тот сказал, а мне без разницы.
1: О, классный хозяин квартиры.
12: То есть так вот.
1: Слушайте, однажды тоже ночью было, я вышла на балкон, среагировав, у меня балкон во двор выходит, среагировав на жуткие звуки скандала. Вижу картину маслом. Значит, сейчас он ее начнет бить. Это соседи были с верхнего этажа, которые уже съехали. Сейчас он ее начнет бить, ломает, бросает ее тряпки, телефон, а она, главное, еще больше его провоцирует. И я понимаю, что люди оба под средствами или под влиянием алкоголя, все это вред сразу упоминаю. И вот только я собираюсь, я сняла видео, ну, чтобы не быть голословной, с балкона крикнула: прекрати, я вызову полицию. Да, иди, ну и так далее. Начинаю вызывать, а они заканчивают. Полиция мне перезванивает, и получается, я как бы зря потратила их время. Ладно, это моя вот такая история, которая поделилась. Иркутск на связи, Игорь, 8-800-200-9702. Игорь, слушаем вас.
13: Добрый вечер. Буквально вот 2 часа перед вашей программой позвонил в полицию.
1: Ничего.
13: Количество где-то 15-20 человек стояло, молодых людей лет 20. Ну, жилой район, большой магазин, и начиналась какая-то свора. Те, кто отвечал, и те, кто нападающие были, их было больше значительно. Я так думаю, что вдруг была бы потасовка, стояли автомобили. Люди как-то все не реагировали. Пришлось позвонить в полицию.
1: То есть вы как бы предупредительный выстрел сделали?
13: Ну да, это 100% будет конфликт.
1: Полиция среагировала на то, что еще не произошло, на то, чего еще не произошло?
13: Да, меня человек, который принял звонок, попросил назвать фамилию. Я говорю, не в фамилии дело, а... Если есть дежурный экипаж, можно проехать, и это все.
1: А вы напрасно, всегда. Это такие правила. Всегда спрашивают фамилию, номер телефона, по которому можно отзвониться. Это нормально, это
13: телефонный
1: нормально.
13: Телефонный номер, да, в полиции он отображает, да. Сейчас никаких проблем нет. Какую фамилию узнать, если.
1: Нет, ну просто да, вы-то ничего противоправного. И что, приехали?
13: Я этого не видел, но толпы уже не было.
1: Ясно. Вот тоже тут, понимаете, спасибо вам большое за звонок. Вот похоже, да, начинаешь звонить, дозваниваешься, а уже все рассосалось. Думаешь, черт, может, не надо было? Не знаешь. Мне кажется, это как надо регулировать. Ну, какие-то вот вещи, над которыми задумывается каждый обыватель, который может предотвратить что-то страшное, надо объяснять, я имею в виду, по противоправным органам. Друзья мои, я, наверное, буду заканчивать. Во-первых, поблагодарю всех вас за звонки, за прослушивание. И хочу анонсировать у нас впереди с вами все самое интересное и честное по поводу Мундиаля, дневники чемпионата мира по футболу 2026. Впереди в эфире радио «Комсомольская правда», а итоги дня вернутся завтра.
2: Вопрос дня. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Реклама.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
16: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
17: Месси сделал хит-трик и угодил в скандал. Мбаппе вышел на охоту. Сын Зидана дебютировал в странной маске. В эфире «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии Андрей Вдовин и Денис Акинин со всеми скандальным и футбольными новостями, что сейчас происходит на турнире в США, Канаде и Мексике. Денис, что у нас там было за последний день?
18: Ну, во-первых, всем большой привет тем, кто спал и смотрел чемпионат мира, и тем, кто не спал и его смотрел. А за последний день появились неожиданно футбольные звезды на полях чемпионата мира. Во-первых, Килиан Мбаппе вышел и вытащил победу сборной Франции против Сенегала. В первом матче казалось, что французы такие же, как и испанцы, такие же, как и бразильцы. А в итоге-то 3-1, сборная Франции побеждает. А дальше был Ирак и Норвегия, а дальше был Эрлинг Холланд со своим дублем. И Эрлинг Холланд дебютировал на чемпионате мира и забил дважды. И вроде как хэппи-энд, и 4-1, Норвегия побеждает. А дальше был, хедлайнер вечера, Лионель Месси, сборная Аргентины побеждает Алжир 3-0, и все три мяча записывает на свой счет Лионель Месси. Но на закусочку Австрия победила Иорданию со счетом 3-1, Марко Арнаутович в 37 лет забивает. И, в общем, такой день бомбардиров у нас получился на чемпионате мира.
17: Ну, давай сейчас поподробнее обсудим каждый из этих матчей. И ты смотрел матч Франция-Сенегал. У тебя сложилось впечатление, что ты видишь главного фаворита, одного из главных фаворитов на победу на всем турнире? Я имею в виду сборную Франции.
18: В первом тайме было очень тревожно, потому что французы не показывали абсолютно ничего. Они с большим трудом проходили центр поля. У них абсолютно не получалось вот в этой звездной кампании нападающих даже проходить к воротам соперника. И, в общем-то, казалось, что это будет такая Испания 2-0, но после перерыва французы встрепенулись, французы пошли вперед, Килиан Мбаппе проснулся. И, в общем-то, я думаю, после этого матча с Сенегалом уже можно утверждать, что французы действительно одни из претендентов на чемпионство на этом мундиале.
17: Как тебе кажется, почему такое долгое зажигание у топ-сборных на этом чемпионате мира? У Франции ушел целый тайм, чтобы раскачаться, Бразилия с Марокко так и не смогла проснуться до конца, во всяком случае, так показалось. Ну и Испания с Кабо-Верде тоже выдала какой-то невразумительный футбол.
18: Ну да, испанцы вообще антигерои. Есть несколько версий, на самом деле. Во-первых, возможно, последствия тяжелого европейского сезона. Во-вторых, возможно, команды еще просыпаются, все-таки дистанция длинная, и первый тур уйдет на адаптацию. И многие первый тур закладывали на эту адаптацию. Ну и в-третьих, наверное, такие тяжелые условия климатические. Где-то очень жарко, где-то очень очень душно, где-то очень влажно. Будем надеяться, что во втором туре все адаптируются, и будет уже немножко другой веселый футбол.
17: Как тебе форма Мбаппе? Ну, я имею в виду физическую форму, а не форму сборной Франции.
18: Мбаппе просто шикарен, и вот этот матч сборной Франции против Сенегала в очередной раз доказывает, что в футбол играют личности. И Мбаппе — это действительно личность, это большая звезда для французов. Он вышел, зарешал, два мяча забил, классный. Но я бы там еще на самом деле, Майкла Алиса отметил, потому что Алиса делает такие черновую, наверное, работу. Мбаппе, понятно, звезда, забивает и все такое. А Алиса, ну, просто в огромном порядке. Правда, большой молодец, перевернул игру в одного.
17: Ну, будем надеяться, что мы не скажем прощай Алисе и всей остальной команде в ближайшее время. Да. Будем надеяться, что сборная Франции пройдет как можно дальше. Но, смотри, еще один был герой в этот день. Это Эрлинг Холланд. Дубль. Причем Холланд забивал не так, как многие забивают на этом чемпионате звезды. Не дальними ударами, а прям как вот такой вот рабочий форвард. Замыкал на
18: Да, такая старая девятка, такая классическая,
17: да,
18: хорошая.
17: Да, классическая, мощная. Ага. И второй гол, который он забил, и назвал он прекрасным голом, когда он накрыл прям вратаря.
18: Ну, он прям запрессинговал вратаря сборной Ирака, да, это было действительно очень красиво. На самом деле там и первый гол был показательный. Холланд замыкал на дальней штанге прострел с фланга. Это тоже такой рабочий форвардский гол получился. Эрлинг на своем уровне, в принципе, все ожидали от него такого перформанса. Он его выдает в первом же матче. Это очень хорошо, и это позволяет надеяться нам на то, что, во-первых, Норвегия пройдет дальше, выйдет из группы и дальше пройдет. Во-вторых, что Холланд, знаешь, это не разовая акция была. Скорее всего, это будет продолжаться и в следующих матчах. Эрлинг крутой нападающий, за ним хорошо следить, интересно наблюдать. Вот, кстати, норвежцы немножечко невразумительный матч провели, потому что где-то защита хромала, где-то переходные фазы были не очень, а вот Холланд всегда был в порядке, всегда был на уровне.
17: А ты заметил, он теперь играет под футболкой с двойной фамилией?
18: Да, но это, кстати, уже давно он играет именно в сборной, у него двойная фамилия. Первая фамилия от мамы, вторая Холланд от папы.
17: Так что он теперь Браут Холланд. Надеюсь, что будет дальше прославлять именно две фамилии.
18: Ну, молодец, хорошая история.
17: Да, Лионель Месси, как бы это ни звучало, хет-трик с одной стороны, а с другой стороны большой скандал, потому что в первом тайме Месси допустил очень грубый фол, и многие его хейтеры говорят, что Месси за этот фол надо было удалять. Твое мнение?
18: Смотри, немножечко личной истории. Время было 4 часа ночи по Москве, я ждал этот матч, потому что я его отписывал для сайта КП Спорт. Я думал, я сейчас засну, но вышел Лео Месси и меня разбудил. Слушай, ну он просто прекрасен. Это просто шедевры он творил, но человек ходит по полю, но создает разницу. Он еще 10 лет отыграет.
17: Нет, ходит по полю он именно в тот момент, когда его команда обороняет.
18: Да, ну как он зажигается в атаке. Да, это да, просто да. Сумасшедший дом. Он просто красавец. Но других слов нет.
17: И мне показалось, что он не такой какой-то инородный...
18: Тело, да.
17: Да. А он прям вот так органично интегрирован в атаку сборной Аргентины.
18: Так, мне кажется, потому что аргентинцы отпустили момент с Месси. Они дали ему полную свободу, они разрешили ему не обороняться, не встраиваться вообще в общекомандную структуру. Месси — это свободный художник, и он появляется там, где надо, и тогда, когда надо. А вот по поводу спорного и даже скандального момента с судейством, интересный момент. Месси наступил на голеностоп футболисту Алжира. Тот упал, скорчился, но Месси даже, по-моему, желтую карточку не дали.
17: Да. Нет, прям не дали.
18: И это было очень странно. С одной стороны, спорный момент.
17: Ну, там надо было желтую и красную давать. Твое мнение?
18: Мне кажется, желтой можно было бы ограничиться. Желтой. Но вообще правила футбола говорят, что это красная, потому что там достаточно высоко, очень акцентированный удар был прям в икру. Ну, очень было грубо. Но, знаешь, аура Месси, она работает. Там люди футбол смотрят, а не на нарушения. Мне кажется, судья тоже смотрел за футболом Месси, а не за нарушениями.
17: И в результате Месси сделал хет-трик, забил 3 гола в ворота Алжира и забил не кому-нибудь, а забил сыну Зинедина Зидана.
18: Да, Люка Зидан.
17: Ну и как он в воротах?
18: Ты знаешь, сравнивать его со сборной Аргентины, ну, как-то трудно, знаешь, в матче со сборной Аргентины, как-то трудновато. Своё брал, своё отбивал. Но вот один из, по-моему, второй мяч Месси был полностью на вине Зидана, потому что он отбил прямо перед собой, Месси его потом накрыл. То есть очень спорно. Мне маска его понравилась, зидановская.
19: А почему он в маске?
18: По-моему, какие-то у него проблемы там, да, со здоровьем. Он в маске. Причем маска такая очень странная. Она с открытым лицом полностью. То есть она обивает овал лица.
19: Ну что ж, нам остается обсудить только те матчи, которые состоятся в ближайшем будущем. А там на самом деле есть что обсуждать. Португалия-Конго, 20:00 московское время. Как тебе кажется, Криштиану Роналду может повторить подвиг Месси? Я имею в виду именно хет-трик, а не фол в центре поля.
18: Большие сомнения, потому что Месси на себя одеяло не перетягивает, а Криштиану Роналду, скорее всего, будет. Потому что Месси играет от головы и за счет техники, а Криштиану Роналду всегда играл за счет физики, которая, ну, за 40 лет просаживается, хочешь или не хочешь. Поэтому Криштиану Роналду сейчас большая загадка, и обязательно надо смотреть этот матч, чтобы эту загадку немножечко разгадать.
19: Мне кажется, что Месси очень мотивировал Роналду, и я не знаю, пойдет ли это во вред или на пользу сборной Португалии, но это мы увидим совсем скоро. Еще один топовый матч. Англия-Хорватия, 23:00 московского времени.
18: Первый матч топ-сборной против топ-сборной, да, на этом чемпионате?
19: Ну, Бразилия-Марокко, мы тоже можем посчитать,
18: ладно, Марокко,
19: что топ-сборная,
18: да,
19: против топ-сборной. Но твои ожидания от этой игры?
18: Мои ожидания веселого футбола, а не как это было ранее. Хочется голов, и хочется посмотреть на непонятную сборную Англии, которая приехала за 2 недели до чемпионата мира в Америку, долго там адаптировалась, попала под кражу, под перестрелку, под землетрясение. По что они еще попали?
19: Под торнадо.
18: Под торнадо чуть не попали. СМС-оповещение пришло, торнадо не пришло, слава богу.
19: 33 общем... несчастья у сборной Англии перед этим чемпионатом
18: это правда, да.
19: Мира, и интересно, станет ли их сборная Хорватии 34-м несчастьем сборной Англии?
18: Вот это действительно интересный вопрос, потому что сборная Хорватии сильно состарилась, а новых звезд вроде Луки Модрича вроде как не появилось.
19: Но мы же знаем, что это чемпионат мира стариков.
18: Ну да, с одной стороны, да, поэтому там, скорее всего, Лука Модрич зажжет. Будем ждать от него чего-то такого, перформанса, да, очередного.
19: Гана-Панама в 2 часа ночи. Сказать нам особо здесь нечего, но я предлагаю обсудить матч Узбекистан-Колумбия. 5:00 утра.
18: Слушай, ну мы будем болеть за Узбекистан, насколько я понимаю.
19: Будем, да?
18: Ну я буду болеть за Узбекистан.
19: Хорошо.
18: Во-первых, потому что действительно страна по-футбольному развивается очень хорошо. Там появляются люди, которых мы хорошо знаем. И Шамуродов, и Урунов, и Абазбек Файзулаев. В общем, есть за кого поболеть в кои-то веке. Такое персонализированное боление получается. Но колумбийцы очень сильные. Видишь, как колумбийцы действительно фавориты в этом матче. И узбекам будет очень непросто. Если они забьют хотя бы раз, будет хорошо.
19: Ну, Узбекистан, я так понимаю, собирается играть от обороны, законопатит все, что можно вблизи своей штрафной. Вопрос, продержится ли он или не продержится против мощной атаки Колумбии.
18: Ты не забывай, кто главный тренер у сборной Узбекистана, Фабио Каннаваро, человек, который про оборону знает абсолютно все, поэтому, скорее всего, он свои знания передал своим подопечным. Будем надеяться, что это будет такой Каннаваро-мини.
19: Ну, возглавил он недавно сборную Узбекистана, мог и не успеть, но все равно посмотрим, увидим. Видим, да. Сегодня ночью в матче Узбекистан-Колумбия, на что способна сборная из Средней Азии. Ну, а это были джентльмены спорта на чемпионате мира. Денис Акинин, Андрей Вдовин. И услышимся ровно через день.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
20: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже 17 июня.
21: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Леонид Цуканов о том, есть ли у США ресурсы для конфликта с Ираном.
23: Большая компания, она на данный момент не в интересах Соединенных Штатов, в первую очередь, потому что это требует больших и серьезных консультаций с законодателями, которые на данный момент не очень понимают конечную цель операции, поскольку вопрос завоза обогащенного урана иранского, вокруг которого идут основные дебаты, он на дипломатическом треке продолжает прорабатываться. Достигнуты предварительные договоренности о том, что он не будет вывозиться с территории Исламской Республики, будет приведен к безопасному режиму на месте, к безопасным показателям обогащения путем либо разбавления, либо смешивания под гарантией МАГАТЭ. Но это пока только предварительная договоренность, и Тегеран на нее до конца еще не согласился, потому что США настаивают на своем непосредственном участии и контроле этого процесса, что на данный момент Иран согласиться не может.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О политике.
0: Россия готова к активной совместной работе со странами Юго-Восточной Азии для укрепления стратегического партнерства. Стороны планируют вместе обеспечивать безопасность, благополучие и процветание народов на всем евразийском пространстве. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Казани. Президент отметил, что Москва стремится вывести взаимодействие с партнерами на более продвинутый уровень. Юбилейный саммит России-АСЕАН открылся в Татарстане сегодня. Он приурочен к 35-летию со дня установления дипломатических отношений между сторонами.
2: О терроризме.
0: Специалисты Центра медицины катастроф направятся в Брянскую область для помощи пострадавшим при атаке на автобус. В регион прибудут лучшие медики, которые лечат баротравмы и

0: 16 лет ограничивал развертывание ядерных сил России и США, прекратил действовать в феврале этого года. Владимир Путин предлагал сохранить условия еще на год, но Штаты не отреагировали.
1: Об образовании.
0: Минпросвещение предупредило выпускников и их родителей о фальшивых ссылках на результаты ЕГЭ. Мошенники массово рассылают сообщения на поддельные сайты и обещают досрочно показать набранные баллы. Глава ведомства Сергей Кравцов призвал доверять только официальным ресурсам. По его словам, узнать результаты можно в личном кабинете на портале госуслуги.
1: Обо всем.
0: Свыше 4000 детей исполнили гимн России на празднике в Артеке. Школьники из всех регионов страны и 30 зарубежных государств отметили так 101-ю годовщину со дня основания лагеря. Главным событием торжества стал масштабный музыкальный спектакль, который рассказал зрителям об истории комплекса. Знаменитую здравницу на южном берегу Крыма открыли в июне 1925 года как небольшой палаточный лагерь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
4: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц с нами сегодня удаленно из командировки. Я надеюсь, тоже узнаем, где, как и при каких обстоятельствах. Саша, приветствую.
5: Да, приветствую, Игорь.
4: Начнем, наверное, с... Ну, здесь вот, к сожалению, и тоже хочу спросить, не стало ли это уже каким-то привычным, таким чудовищным действием? Речь все-таки идет о детях. Очередной террористический акт кровавый. Киев показал свое истинное лицо. Акт возмездия последует. Украина ударила по автобусу с детьми, с юными спортсменами. Есть новые вводные. Это белорусский автобус. Видимо, белорусские номера были на нем. То есть уже как бы не скажешь. Здесь не отвертишься, да? Но, тем не менее, все-таки, наверное, на первом месте мы должны говорить именно о том, что это удар по детям.
5: Ну, да, и тут сложно отделаться от ощущения некой такой инфернальной какой-то цепочки, да, трагедии. Это и начиная с удара США по иранской школе девочек, потом удар украинский по спящему общежитию в Старобельске, в Луганской Народной Республике. Сейчас удар по детям, которые ехали на отдых в Геленджик, футбольная команда, естественно, со взрослыми ехали, одна из сопровождающих погибла. Как бы можно, конечно, несколько объяснений найти. Первое, это то, что оператор не нашел более подходящую какую-то цель, да, дрона, и на исходе просто заряда аккумулятора влупил в то, что было больше всего. Можно значит, посчитать, что опять искусственный интеллект что-нибудь накосорезил, уж простите за просторечие. Ну, либо дроновод выцеливал конкретно этот автобус, прекрасно зная, что там дети, прекрасно зная, что там белорусские дети, потому что все-таки по последним событиям и заявлениям украинской стороны мы видим, что затянуть Белоруссию в войну – это вот такая новая голубая мечта Зеленского – открыть второй фронт, вынудить Россию перебрасывать войска на новое направление, да, для защиты своего союзника. Это, конечно, по мнению Киева, ослабит наше давление на ВСУ, на других участках фронта. Ну и, кроме того, там, конфликт Киева с Минском может спровоцировать втягивание в эту войну и Польшу, и стран Балтии. А Зеленскому же хочется вот это все распространить, потому что он может сколько угодно кичиться ударами по НПЗ и по логистике, но на фронте как бы это пока ему не помогает. Вот. А далее вот эти боевые действия, ну, какой-то конфликт, да, с участием Белоруссии мог бы стать прикрытием, например, для проникновения в Белоруссию тех самых вооруженных оппозиционеров, которые при полной поддержке Запада пытаются, ну, пока только виртуально снести законную власть, да, и тем самым лишить нас одного из немногих союзников, ну, и опять же отбросить все вот эти мирные инициативы на фоне расширения географии конфликта. Я бы тут напомнил, что совсем недавно, по-моему, мы даже это обсуждали в одном из наших эфирах, была любопытная встреча в Киеве.

0: куда приезжала Тихановская. Тихановская, кстати, уж простите, вы знаете, я обычно так не ругаюсь, но мразота просто сейчас написала, что, значит, ее сердце с близкими пострадавших, но эту войну начала Россия, она агрессор, а виноваты еще и те представители государства, кто безответственно отправил детей через приграничную зону военных действий. Это Брянская область, на секундочку, да? То есть украинцы вообще не виноваты, которые атаковали детей, по мнению Тихановской, которую там кто-то где-то называет каким-то там президентом в изгнании, непонятно кем избранным, да? И, значит, и говорит, что это не случайность, это вот такая провокация со стороны белорусских властей и российских. А дрон почему-то украинский. Ну вот как это в одной маленькой голове помещается? Женщины, которая говорит, что она самое, значит, тяжелое, что в своей жизни делала, это жарила котлеты. Вот, ну, не знаю. Вот безопасность, говорит, наступит только тогда, когда Россия остановит эту войну. Причем здесь Россия и когда бил украинский дрон, у Светланы Тихановской такого вопроса не возникает. Но я напомню, что совсем недавно она с делегацией своей вот это вот правительство в изгнании, в кавычках, была в Киеве, и я тогда говорил, что можно, конечно, посмеяться, да, над этим всем, но если убрать иронию и вот сложить эти шаги в один ряд, то, ну, видно, что идет такая теневая или сборка теневой государственности, да, и готовится некий импорт, силовой импорт в Минск на каком-нибудь там, в ходе какого-то удобного случая, да, или конфликта, там стандартная совершенно конструкция, то есть якобы избранный президент Тихановская, самоназначенная в качестве там главы какого-то переходного правительства, они создали координационный совет из вот этих неудачников, политических беглецов в качестве правительства. У них есть сеть вот этих квазипосольств по Европе, это в Брюсселе, это Прага, это Таллин, Рим, Лиссабон, и теперь вот у них еще появилось представительство такое в Киеве со своим там, значит, я не знаю, посол это или кто это там, ну вот какой-то там спецпредставитель. И что самое интересное, на Варшавской конференции в августе прошлого года вот эта беглая оппозиция открыто просила Североатлантический альянс сформировать из белорусских эмигрантов вооруженные подразделения по образцу украинского иностранного легиона, наверняка запрещенного в России как террористическая организация. То есть там у них обсуждалось базирование этого легиона где-нибудь в Литве, или в Польше, или в Латвии, или на Украине. Да, про силовое отстранение нынешней власти в Минске там говорили просто, не стесняясь. Типа, у нас нет другого шанса. И вот им нужен повод. Тут, правда, Александр Григорьевич Лукашенко дал удивительное интервью Аль Арабии, в котором он извинялся перед Зеленским за то, что, значит, говорил, что тот что-то нюхнул или кольнул, говорил, что нападать они на Украину не собираются, и вообще им очень тяжело придется. Ну, понятно, потому что совершенно несопоставимые армии в Беларуси, она в разы меньше, чем украинская. Я уж не говорю о современных технологиях, которыми Беларусь не владеет в той степени, в которой владеет Киев. Вот. Но я думаю, что это Александр Григорьевич просто понимает, что его украинская сторона пытается втянуть вот в немытьем так катанем в этот конфликт, учитывая, что без, ну вот Зеленский сейчас понимает, что без какого-то расширения, без какой-то эскалации ему сложно будет поддерживать на плаву вот этот миф о том, что Украина вновь поверила в свои силы, Украина может победить Россию на поле боя. У них сейчас создалось это ощущение на фоне ударов по логистике, о них мы еще поговорим, на фоне ударов по НПЗ, особенно по НПЗ в Капотне в Москве, которые они приурочили к началу саммита Большой Семерки, на который приезжал Трамп и на который Зеленский встречался с президентом Соединенных Штатов Америки, тоже об этом поговорим. Но вот если все так хорошо у Зеленского, да, если эти удары делают нам так больно, зачем, например, сегодня в 25 населенных пунктах Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Если все так хорошо, и они, кстати, говорят, что они наступают в Днепропетровской области, и что они отвоевали, ну вот, допустим, за май больше, чем мы заняли. И именно там, в Днепропетровской области. Зачем тогда насильно отселять людей? Каким образом сказываются удары по НПЗ в Капотне на нашем продвижении в Константиновке, о котором мы тоже поговорим, о нашем продвижении на Добропольском выступе и прочее, прочее. Он понимает, что, несмотря на все эти усилия, которые они сейчас наращивают по дальним ударам, по middle strike, среднему удару, на поле боя все у них не слава богу, прежде всего потому, что все не слава богу с пехоты. Вот, но вот заговорили же там о снятии части западных санкций с Минска, да, там с американцами у Александра Григорьевича налаживается потихонечку диалог, да, и здесь вот на этом фоне Белоруссию через вот такие кровавые провокации пытаются затянуть в этот конфликт, но, повторюсь, я не исключаю и самого худшего, просто идет охота за детьми. Мы говорили, как-то целую программу нашу посвятили искусственному интеллекту боевому, тому самому Палантиру, глава которого — это боевая система искусственного интеллекта, которая испытывается и вовсю используется на Украине. А он просто ненавидит детей. Он апологет запрещенного в России движения Child Free, и его просто колотит от того, что он может себя представить отцом когда-нибудь. Вот. И я не исключаю, что это вот в рамках этого слияния вот этих сатанистов, чайлдфристов и прочих истов, вот и случаются такие трагедии, которые преследуют разные цели, но в том числе и демографическую.
1: Ну вот о логистике НПЗ «семерки», так называемой, Трампе и Зеленском продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, ну вот Саша что упомянул в предыдущей части о логистике, по которой они пытаются бить вот этот прошедший форум. Там опять оружие обещали лицензировать, чтобы Украина сама могла производить. Интересно, что тут министр обороны киевского режима Федоров, или Федорив, наверное, он уже теперь точно не Федоров, говорит, что Крым скоро станет островом. Да, вот мы тоже обсуждали эту историю в предыдущей программе, но попыток не теряет, и у тебя я видел тоже, ты пишешь о том, как наши, да, дроны, как наши системы выходят уже на защиты трасс, то есть входя в борьбу как раз вот в этом направлении, обеспечивая безопасность нашей логистики, ну и гражданских тоже, наверное, передвижения.
0: Да, ну по поводу баллистических ракет появятся, ФП-7, ФП-9 появятся эти ракеты, будут лететь в том числе и на Москву, это тоже
1: украинские,
0: был
1: вызов. Да.
0: Украинские, да, это, ну, условно украинские, да, то есть там, понятно, какие-то технологии. Я сомневаюсь, что Украина может в нынешнем состоянии освоить производство двигателей для баллистических ракет, ну, не знаю, мне это представляется невозможно, поэтому в любом случае двигатели будут идти либо британские, либо французские, но рано или поздно они полетят, и к этому вызову надо готовиться. Что касается всего остального, вот эти удары по НПЗ, удары по стратегической логистике, то есть они ставят своей целью создать ощущение у россиян, что власть не может защитить граждан, граждане разочаровываются, в этом, собственно, главный посыл этой операции. И мне внезапно написал человек 15 одинаковыми словами, почему мы все терпим, почему не наказываем хохла, да, об этом мы тоже еще поговорим, вот то ли их уже раскачали, то ли это раскачиватели, да, которые пишут одинаковыми фразами, ну, судя по единообразию тезисов, это последний. И, безусловно, от Middle Strike есть ущерб, да, определенный ущерб. Но знаешь, я вот проехал за несколько дней, во-первых, от Белгорода до Донецка, через Старобельск, Луганск, Донецк, да. Сегодня я ездил по трассе Донецк-Мариуполь. Это те же трассы, по которым так же, как и по трассе Новороссия, сейчас противник пытается воздействовать своими дронами, ну, в том числе Хорнет. И, ну, вот от Белгорода до Донецка я насчитал 3 сожженные фуры, 1 сожженную цистерну. По трассе на Мариуполь я насчитал 2 сожженные фуры. Возможно, уже растащили, хотя черт его знает, следы там каких-то сгоревших легковушек были. Легковушки, видимо, утащили. Но вот, знаешь, я обычно, когда в отпуск приезжаю из зоны СВО, и в очередной раз убеждаюсь, что здесь, на месте, все намного сложнее, чем это выглядит из Москвы. Да? А тут я впервые за последние годы ехал с ожиданием увидеть какой-то, ну, полный апокалипсис, да, с удивлением обнаружил, что вот картина, которая рисуется некоторыми в этих наших телеграммах на большой земле, вот она рисуется куда апокалиптичнее, чем есть на самом деле. Да, то есть я-то ждал, что сейчас там просто десятки сгоревших цистерн, фур, прямо надо мной будут летать эти дроны. Черт его знает, вот я проехал там, ни одного дрона не увидел. Понятно, что они летают, понятно, что они ежедневно там наносят удары. И вот вчера, к примеру, в Донецке Пушилин сообщил, глава Донецкой Народной Республики, о том, что на той трассе, по которой я сегодня ехал, погиб мирный житель, и 2 были ранены в результате вот такого удара. Но вот я по этой трассе ехал, и по другой трассе ехал, по которой бьют, ездят и фуры, и цистерны, и, значит, военные машины, теперь они ездят в сопровождении мобильных групп с пулеметами, то есть не замерла жизнь, да, я вот к этому хочу сказать, и И вот в городе, где, я имею в виду Донецк, где воду дают раз в 3 дня на пару-тройку часов, вот ситуация с трассами не вызывает как-то желания рвать последние волосы на голове с криком «все пропало», да, потому что, ну, это поможет? Нет, не поможет. Как бы так вот это ощущается здесь, да, где, несмотря ни на что, тысячи роз цветут вдоль бульваров, и, значит, на бульваре Пушкина танцы ежедневно, когда солнце заходит, и люди просто танцуют там под какую-то музыку, ходят в кафе, попробуй в выходные найти свободное место кафе, причем с летними террасами, а я помню Донецк, когда на летних террасах просто боялись сесть. Да, опасно, да, многие отказываются ехать на Азовское море, туда, на юг республики, да, отменяют брони в тех апартаментах, которые они там сняли. Да, огромные очереди за бензином. Здесь действительно с бензином очень тяжело. Вот. Но нет того ощущения безнадеги, которое рисуют наши некоторые блогеры в соцсетях, находясь далеко отсюда. Я вот смотрю, там бывают рилсы, да, истории из Севастополя, из Крыма в целом. Там у них, знаете, какая самая популярная звуковая дорожка в этих рилсах? Вот они там в очереди стоят или показывают там пустые заправки и счетчики, на которых 0000 написано. И они шутят, что это бесплатный у нас бензин, да? Вот. У них самая популярная звуковая дорожка. Прорвемся, и не такие метели в лицо летели. Ну, там слово не лицо, а слово, которое очень не понравится Роскомнадзору, но, тем не менее, вот прорвемся, не такие метели в лицо летели, да? Каждый второй ролик с этой звуковой дорожкой. Ну, то есть, там почему-то люди, которых больше всего это коснулось, ну, как-то не унывают, да, как-то не поддаются этому греху уныния. А за там сотни километров отсюда, где на бензоправках нет значит, очередей, людей почему-то предаются вот этой меланхолии. Поэтому сейчас параллельно постепенно выстраивается система прикрытия трасс. Ну, это процесс такой, вызов новый, процесс не моментальный, да, но он постепенно, этот процесс налаживается. Я вот только что перед эфиром вернулся как раз с трассы Донецк-Мариуполь, работал с нашим беспилотным центром «Рубикон». Не часто они пускают к себе поработать. Я бы сказал, не то, что не часто, а редко, вообще почти не пускают. Тут мне это все-таки удалось сделать, поэтому следите за публикациями в «Комсомольской правде», следите за моими сообщениями и в телеграм-канале, кто не знает, Коц Ньюс, и в Максе, телеканал Коц, там я буду все это выкладывать. Но я к тому, что проблема есть, но есть понимание, как эту проблему решать. Полностью ее, конечно, уже не решить. Все это наша данность. Трассы в какой-то момент, я думаю, и на М4 они начнут вылетать, да, но вот здесь это не вызывает какого-то коллапса управленческой системы, социальной системы, государственной системы. Да, экономика страдает, да, логистика страдает, но война не останется без топлива. Это вот совершенно однозначно. То есть самое главное, больше всего страдают от этого не боевые подразделения, которые сейчас постепенно занимают Константиновку, страдают сейчас больше всего мирное население, которое стоит в очередях за бензином. Да? Ну, стали больше ходить пешком, теперь тоже шутят друг другу, показывая в умных часах, сколько они за день находили, сколько калорий у них сожгли. Вот так люди подходят, и я призываю также и в глубине России относиться к этому, чтобы не дать противнику достичь цели. А у противника именно такая цель – раскачать нас изнутри, что мы тут начали все ныть, гундосить, как нам все плохо, как мы ничего не делаем, как мы никому не отвечаем, никого не наказываем. А это совершенно не так. Поэтому вот я и предлагаю после новостей в следующем кусочке и поговорить о том, как на самом деле мы отвечаем и насколько это болезненно болезненно для Украины.
1: Да, ну вот буквально через 3 минуты с этого и начнем.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
8: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог, телеведущий Александр Гурнов о сложностях дипломатии с европейскими странами.
9: С европейцами трудно вести переговоры, потому что Брюссель, который претендует на то, что они говорят от лица всей Европы, выясняет, что нет. Потому что пока они решали, там, кому сколько там дать денег, там, какие там ввести какие-то там порядки для сертификации там, клубники на рынках, народ это терпел. Но когда Брюссель сказал, что мы выделим там миллиарды, десятки миллиардов на войну, люди сказали, а мы не хотим, мы не согласны. Венгры сказали, мы не согласны. Сербы сказали, мы не согласны. Да, с какой стороны? Мы не хотим воевать. Поэтому с Брюсселем вести переговоры, они, как выяснилось, не очень представляют в этих вопросах, не очень полномочны говорить от имени всех и каждой страны. С каждой страной в отдельности Брюссель не позволит. К нам приехал один единственный руководитель европейской страны на парад победы. Так его там гнобили потом целый месяц после этого.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 2030 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На портале госуслуг появился новый официальный раздел, посвященный Псковской области. Там собраны востребованные услуги, информация о мерах социальной поддержки и льготах, а также интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi, офисами МФЦ и учреждениями соцзащиты. Работает и сервис для обращений граждан. Через него можно задать вопрос, направить предложение, оставить жалобу или сообщить о проблеме, связанной с работой органов власти. Кроме того, пользователям доступен список актуальных опросов, которые проводят органы власти региона, чтобы учитывать мнение жителей при принятии решений. 26 июня в Великих Луках состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие одновременно пройдет и в других муниципалитетах Псковской области. Посетители смогут встретиться с работодателями, пройти собеседование и подобрать подходящие вакансии. Организатором выступает Министерство труда и занятости Псковской области. Футбольная команда «Экспрессы-2016» из Великих Лук одержала победу на турнире «Кристалл Кап» в Ярцево. Соревнования проходили среди мальчиков 2016 года рождения. Юные футболисты спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» выиграли все 4 матча и стали обладателями главного приза. Лучшим игроком в составе команды признан Борис Богатырев. Защитник Егор Перов отмечен как лучший игрок обороны. Лучшим игроком всего турнира назвали Кирилла Перова. Тренер команды Роман Петров.
2: О валютах.
4: Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83,73, юань 10,66.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен дождь. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Продолжаем как раз о наших ответах на террористические военные действия киевского режима. Вот на этом остановились.
0: Да, и я почему говорю? Потому что мы живем вот в совершенно клиповом мире, информационном мире, мире искусственного интеллекта, когда мы реальность воспринимаем визуально, да, реальность воспринимаем глазами. И когда мы в тех инструментах, где мы потребляем информацию и видим исключительно картинку от противника, конечно, у нас создается ощущение того, что противник где-то нас опережает, бьет по нам больше, бьет по нам больнее. И здесь на самом деле ловушка. Во-первых, у нас крайне мало картинки с той стороны, просто потому что там законодательно запрещено снимать последствия ударов, последствия ударов не только там по военной логистике, а вообще в принципе, но хоть что-то все равно просачивается оттуда, но крайне мало. У нас тут же начинают снимать, тут же начинают выкладывать в соцсети, и, конечно, картинки больше. Во-вторых, у противника больше военного объективного контроля, опять же, в силу неких технологических преимуществ, потому что они пользуются и дронами, и связью спутниковой американского производства, и у них на каждый их удар есть снятая в хорошем разрешении картинка, будь то удар по какому-нибудь бензовозу или удар по какому-нибудь мосту на Чангаре. У них всегда есть подтверждение картинка, они тут же это выкладывают. У нас вот такого до недавнего времени не было. Я заметил новую тенденцию как раз на минувшей неделе, когда Министерство обороны начало выкладывать огромное количество объективного контроля с разных участков не только фронта, но и тыла. То есть мы имеем возможность снимать то, что делают герани, несмотря на то, что у нас нет Старлинка. Соответственно, за счет меш-связи мы все равно получаем эту картинку и начинаем, наконец, ее выбрасывать. Я не знаю, почему ее раньше Министерство обороны не выбрасывало, почему оно не хвалилось тем, что оно делает, как оно уничтожает. Я не знаю, почему раньше они просто выдавали сухую сводку о том, что нанесен удар возмездия, все цели достигнуты. Но вот на минувшей неделе какой-то перелом в информационной машине военной случился, и вдруг Министерство обороны начало рассказывать, что конкретно оно поразило. Ну вот там удары там по Киеву, и не только по Киеву, 15-го июня, которые были. То есть там целый список Министерства обороны выложило о том, куда и что они там лупили. Это и киевский там завод «Радар», который делает комплектующие для БПЛА, и цеха сборки, настройки БПЛА на заводе «Маяк», и киевский агрегаторный завод, и авиаремонтный завод. А там можно прям посмотреть, да, вот прям местные там какие-то выкладывали, и чувствуется, что работали наши инфоборцы, которые быстро, пока там не потерли эти видосы, на них вытаскивали и вбрасывали уже в наши соцсети. Ну, то есть мы все это видели. Да, можно было бы отмахнуться, но мало ли, что там заявило Министерство обороны. Даже вот они сообщили список, я уж не помню, там 14 или 15 целей по Киеву. Откуда мы знаем, что там действительно что-то было, какое-то производство там было. И тут нам тоже помогли украинские журналисты, которые решили похайповать, примчались на киностудию имени Довженко, чтобы показать, как мы варварски разнесли им декорации и костюмы, да, и архив с пленками, да, которые надо заправлять в киноаппарат. И наснимали там такого, что огромное вам спасибо за объективный контроль, потому что в горящих руинах они сняли комплектующие к дронам, в частности, крылья к дальним самолетам ФП-2, которые как раз и летят вглубь России по нефтяным перерабатывающим заводам и по прочей чувствительной инфраструктуре. Ну, то есть, если про Довженко не наврали, то, может быть, не наврали и про киевский завод «Радар», а может быть, не наврали про «Украрматех», а оказывается, надо доверять все-таки сводкам Министерства обороны и читать их. Вот я всегда их читал и выужил из них что-то интересное, потому что у меня нет повода не доверять нашему Министерству обороны. Они лишний раз сейчас вот украинские журналисты нам подтвердили, что Министерство обороны России в своих сводках не обманывает, а говорит то, как есть. Плюс мы перестали стесняться бить по гражданской инфраструктуре, которая участвует в военной логистике. Я сейчас говорю про терминалы новой почты, потому что нет-нет, да, например, украинские волонтеры или украинские вояки выкладывают фотографии или видео. Спасибо огромное неравнодушным гражданам. Нам пришла вот посылка. Здесь тут дроны, здесь тут комплектующие к дронам. Огромное спасибо. И коробка «Новопочта» украинская, потому что вот удобно пользоваться этими ресурсами, мощностями этого большого концерна, который работает по всей стране. Это и логистика, это и хранение продукции, дроны, робототехника, средства РЭП. Вот мы начали конкретно выносить всю эту инфраструктуру и, значит, в Киеве и по другим областям, в Харькове, в Сумах, ну, то есть прифронтовой зоне, в Днепропетровской области, кстати, по Днепропетровщине тоже под объективный контроль были нанесены удары по предприятию Greenhouse Solution, DT-1 Group, это сборка боевых частей для БПЛА и для ракет. Отдельно были тогда же 15 числа нанесены удары по аэродромам, по разным аэродромам: Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка. Это не обязательно самолеты, это вполне могут быть точки запуска украинских дальних дронов. Вот. Но украинцы под это дело, значит, подожгли, или что они сделали с лаврой, начали бегать по саммиту G7 с фотографиями Киево-Печорской лавры, как там что-то куда-то мы якобы попали, ну, не знаю, от 30 до 50 килограммов взрывчатки в Геране, если бы она упала на этот храм, там бы не было этих куполов. Это раз. А во-вторых, я, может быть, скажу какую-то штуку не очень популярную и местами даже крамольную, но, знаете, вот на фоне происходящих событий у нас сейчас в обществе превалирует такой настрой, что почему мы воюем в полсилы, хотя я не понимаю, почему они так считают, мы не воюем в полсилы, мы воюем ого-го. Вот. И, значит, и надо вообще перестать носить белые перчатки, надо перестать из себя строить рыцарей, а, значит, долбить Киев по полной. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, надо долбить Киев по полной, но только все те, кто призывает долбить Киев по полной, должны быть готовы к тому, что пострадают и храмы, и киностудии, и прочие, значит, исторические памятники и музеи, потому что, ну, невозможно долбить по полной, не задевая там чего-то. Невозможно обстреливать мегаполис, над которым работает вражеское ПВО, не всегда прямая, а зачастую кривая, и от этой ПВО тоже будут страдать. Какая разница, собственно, от чего страдают, да, те или иные строения, но просто этому инциденту с Лаврой больше всех возмущались те, кто в России, кто, значит, по полной просил бить по Киеву. Так не бывает. Вот противник не заморачивается, там, что он у нас заденет. Заденет в Севастополе панораму, да и хрен с ним. Мне вообще кажется, что, ну ударили по панораме. Ну, вот тоже делать из этого какое-то всемирное событие и тут же начинать. Мы сейчас переименуем, значит, этот самый ретро-кинотеатр, который называется «Украина».
1: Блин. Это в Крыму, в Севастополе. Это в Крыму, да.
0: Угу. Да. Вот когда по пляжу ударили и на пляже, значит, погибли люди, тогда не надо было переименовывать этот кинотеатр. Когда ударили по куполу штаба Черноморского флота, тогда не надо. А вот по музею ударили, теперь надо. Ну, пятый год идет война. От войны страдают разные здания. Можете посмотреть в Артемовске, много ли там музеев уцелело, или храмов, да, или в Красноармейске, или в Авдеевке, да. Ну, вот война, она такая, поэтому удивляться сильно ударом противника по музеям или падению какой-нибудь просроченной ракеты «Патриот» на храмы и делать из этого какого-то вселенское событие я бы не стал. Вот удар по спящему общежитию – это трагедия, которую, конечно, надо пытаться донести до да, какой-то западной аудитории. Да? А то, что там попали по музею или попали по храму, десятки и сотни храмов и музеев разрушены за эти 4,5 года. А что там Киев рассказывает, вообще неинтересно, потому что именно при Зеленском эта лавра еще была уничтожена еще до того, как на нее там что-то упало. Еще до этой ночи ударов Зеленский выгнал оттуда монахов, вынес из пещер святые мощи, запретил Украинскую православную церковь и сделал из православной святыни обычный государственный заповедник. Поэтому у него никакого морального права там трясти какими-то фотокарточками нет, тем более. Вот. Но это так, лирическое отступление. А, собственно, сам мой спич был о том, что это мой ответ вот этим нытикам, которые говорят, что мы не отвечаем. Мы отвечаем на порядки больше. И не отвечаем, а скорее они нам отвечают. Они даже удар по московскому НПЗ назвали ответом на ночной удар по Киеву.
1: Продолжим через пару минут.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
12: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта и хорошего настроения. Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
13: Ура! Идем в атмосферу!
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Свою первую дочь американский рэпер Канье Уэст назвал «Норт». И теперь она представляется как «Норт-Уэст», то есть «Северо-Запад». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Ну и, конечно, вот тот случай, мне кажется, мы возвращаемся потихонечку к такой практике рассказа о ситуации на передовой, да, какая-то вот или весенняя вот эта распутица, или, ну, динамика чувствуется, что меняется. Сейчас это и Харьковская, Днепропетровская области, главным образом Донецкая Народная Республика. Но несколько слов еще скажем об ущербе для Украины, да, и точнее даже не для Украины, а для военной машины Украины.
0: Ну, я бы отметил несколько сдвигов, да, в нашей парадигме вот этих вот дальних ударов. То есть, во-первых, мы начали очень серьезно заниматься, как я уже говорил, логистикой, да, и помимо новой почты, которую мы выносим по всей стране, а это серьезный удар по их логистической системе, в которую встроены и военные, мы очень серьезно занимаемся железными дорогами. Главный сдвиг этого года – это охота за тягой, целенаправленная охота за локомотивами, да, то есть у нас произошел сдвиг приоритетов с энергетики на именно железнодорожную инфраструктуру. Тут логика простая. Подстанцию можно обойти там переключениями на тепловозную тягу. Да? Мост восстановится за неделю. А локомотив – это такой дефицитный ресурс, который быстро заменить не удастся. Вот немножко цифр. Только за первый квартал 26-го года по железной дороге украинской был нанесен 541 удар. То есть половина от количества атак за весь прошлый год. И в результате вот этих ударов повреждено почти 2000 объектов, и среди них более 300 локомотивов. Ну, либо повреждено, либо уничтожено. При этом за первый квартал 26-го года 209 локомотивов, да? Ну, то есть это огромная цифра, учитывая, что износ парка железной дороги Украины порядка 96%, потому что у них средний возраст локомотива 40-50 лет, и для них это очень серьезная утрата. При этом мы бьем по локомотивным депо очень активно. Это в основном, конечно, Восточная Украина, и Конотоп, и Синельниково, и Славянск, и Апостолово, но и уже там плакались в на западе Украины, где говорят, что вынесли практически всю локомотивную тягу там. Вот. И если переводить в гривны, то убытки железной дороги украинской за первый квартал 26 года составили порядка 8 миллиардов гривен. Товарооборот у них падает там на 7% перевозки, да, пассажирские перевозки на 10%. Ну, пока это незначительно, но это только пока, да, и это только железная дорога. Плюс очень серьезно взялись за одесские, за черноморские порты, потому что вот вроде бы незаметно, да, в общей сводке. Никто же не читает сводки, потому что не показывают, да. Показывают там протекшие какие-то эти цистерны с маслом. Зачем они бьют по маслам? Так вот, есть такой значит, такая Украинская аграрная конфедерация, она сейчас бьет тревогу, потому что масло подсолнечное было крупнейшей позицией экспорта страны. Это около 12% всех поставок. И сейчас они лишены вот этого заработка. У них встают целые заводы из-за этих ударов по вот этим емкостям хранения в Одесском порту. У них встал завод ДМ в Черноморске. У них, значит, сгорели два крупных терминала. Это я говорю только про масло, да. А через этот же хаб идет зерно, крупнейшая экспортная группа, да, Украины. И вот как они говорят, у них экспорт зерна просел почти на 20% по сравнению вот с тем же периодом прошлого года. У них через эти порты идет железная руда, да, железная руда опять же просела. Плюс по железной руде они просели еще из-за того, что у них начинают останавливаться заводы из-за ударов во все той же железной дороге, о чем я говорил ранее. У них Криворожсталь встала как раз из-за того, что не работает железнодорожная логистика. Поэтому, ну, я не согласен с теми, кто говорит, что мы никак не отвечаем, мы терпилы, мы вообще ничего не можем, а украинцы вот ого-го молодцы. Ну, это неправда. Мы намного больше отвечаем. Вопрос в другом. Что когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей собственной экономике. У нас экономика своя. Нам никто денежку не даст. Нам никто в пакете, нам только в пакетик с пакетами санкционно напихают, а денежку нам никто не даст, и оружие нам никто не даст. Мы вынуждены сами зарабатывать денежку и вынуждены сами производить оружие. И слава богу, что мы это можем делать на пятый год войны. А когда мы бьем по украинской там, логистике, инфраструктуре и прочее, прочее, ну вот им все равно дадут и денег, и оружие, и энергию переправят, и топливо. С топливом у них, они давно рассредоточили хранение топлива по малым резервуарам. У них, к сожалению, эта работа поставлена лучше, чем у нас, а мы неминуемо будем вот в этой сфере их догонять. Поэтому отвечаем, но нам больнее, потому что мы получаем удар по своей экономике. Им, ну, как они считают сейчас, не больно, потому что они живут за чужой счет. Они живут за счет западных дотаций. А то, что они сами там пытаются зарабатывать, да, ну, вот я перечислял и железную дорогу, и масло, и зерно, и руда, да, у них это просядет, но они от этого с голоду пухнуть не будут. Им все равно капельничку с физраствором и глюкозкой поставят там, чтобы штанишки, их шароварчики поддерживать на тонкой талии. Вот. При этом на фронте, ну, я не скажу, что мы прям наступаем, да? Ты говоришь, что вот появилось больше новостей, но мы, я вот про это проговаривал несколько раз. На самом деле у нас на фронте сейчас ничего не изменилось, то есть мы наступаем теми же темпами, что и раньше, просто пошли события, да? Пошли знаковые события, мы взламываем генеральную линию обороны Донбасса и в данный момент южный его фас, да, Константиновку. Мы уже присутствуем во всех точках города. У нас внутри города в юго-западной его части большой котел, в котором, ну, я не знаю сколько, я не берусь судить всегда по цифрам, потому что я говорил, что когда мы освободим, не будет Азовстали, не будет выхода тысяч захисников вот так вот с поднятыми руками. Потому что часть просочится, часть там помрет, погибнет, кто-то там действительно в плен попадет, но это не будет вот такой процесс, как был в Мариуполе с Азовсталью. Я думаю, что Зеленский такого не допустит, он скорее их там всех угробит, нежели пойдет на эту операцию, как они называли, экстракшн. И мы видим, что постепенно вообще история вокруг Константиновки переходит в финальную фазу, и это признает уже украинская сторона, там наши штурмовые группы взяли под контроль всю восточную часть города, вышли на северо-восточные окраины, завершают зачистку Первомайского района, а значит отрезают от дороги на Дружковку на север, от западной логистики они уже практически отрезаны, это ключевой вопрос, логистика, да, после освобождения химика, он же Молочарка и Роскошного, мы фактически просто физически сели на трассу Дружковка-Константиновка. И тут, кстати, на днях видел сюжет украинских журналистов, которые снимают вот на этой дороге Константиновка-Дружковка, им навстречу идут пешочком смурные, под сеткой вот такие, под антидроновой, смурные украинские военные. Вы откуда идете, хлопцы? Спрашивают. Они говорят, с Константиновки идем. Вот с Константиновки они топают пешком, потому что сложно оттуда на транспорте выехать, все сожгут. Вот. И уже говорят, что и Дружковки уже что-то, ситуация как-то не так, и подразделения туда отводят, а они еще и дальше уходят. Ну, в общем, уже и Дружковку там потихоньку с Дружковкой прощаются. Я вот по Константиновке по срокам бы не стал сейчас ничего говорить, потому что городские бои – это такая штука нелинейная. Но вот даже украинские военные говорят, что этот город падет до конца лета. Я думаю, что раньше, конечно. Вот, потому что ну, зачистка кварталов, она вот сейчас идет. Резервы туда Киев перебросить уже не может. Ну, просто потому что не осталось туда дорог. Вот, поэтому вот так. А если шире смотреть, там, то мы и на Добропольском выступе да, сейчас добиваемся определенных успехов. Вот последние два дня группировка войск «Центр» сообщает об освобождении населенных пунктов на подступах к Доброполю, к самому городу. А Доброполье – это, ну, он вообще находится к западу от вот этой генеральной линии обороны. Если мы его взламываем, мы можем идти и в сторону Константиновки, и в сторону Дружковки сзади, и в сторону Краматорска, и на север, там, где оперативные просторы, нет каких-то серьезных... Ну, понятно, что они там что-то спешно выстраивают, но это не годами сформированные фортификации, и можно, в принципе, то, о чем мы не раз говорили, идти на север и отрубать полностью от запада логистику всей вот этой цепочки городов, Дружковки, Краматорска, Славянска и так далее. С восточной стороны мы к Краматорску и к Славянску постепенно подбираемся, там уже на ближних позициях порядка 10 километров, рельеф сложный, но я думаю, что вот задача до конца года – это сформировать такую конфигурацию, при которой можно будет требовать совершенно обоснованно вывода украинских войск за Донбасса с позиции силы. Игорь.
1: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
0: Всем пока.
17: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
18: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: Реклама.
20: Читайте в еженедельном выпуске. Киркоров потратил на пластику десятки миллионов рублей. Главное обследование сосудов и сердца в старшем возрасте. Прототипом Деточкина стал знаменитый вор-домушник. Газета в продаже с 17 июня.
21: Для лиц старше 12 лет.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Внимание, внимание! Товарищи радиослушатели! Мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается! Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
24: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону.
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
25: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
3: Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
5: Родители раненых белорусских детей приехали к ним в Брянскую больницу. Врачи разместили близких родственников в палатах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. Ранее он заявил, что жизни пострадавших ничего не угрожает, при этом двое детей остаются в реанимации. На место выехали и специалисты Центра медицины катастроф. В среду украинский дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Погиб один взрослый. Пострадали 8 человек, большинство дети.
8: О конфликтах.
5: Сергей Лавров усомнился в планах Киева изолировать Крым с помощью беспилотников. Глава российского МИДа отметил, что Россия активно создает противоядие на любые типы дронов, а новому министру обороны Украины Михаилу Федорову посоветовал сначала освоиться в должности. Ранее глава украинского военного ведомства заявил, что ВСУ закупают сотни тысяч беспилотников, чтобы превратить регион в остров.
8: О политике.
5: Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за позицию по Ирану. Лидеры России и Китая сохранили полный нейтралитет во время обострения конфликта, заявил американский президент. По его словам, Москва и Пекин могли сильно затруднить действия Вашингтона на Ближнем Востоке, но проявили сдержанность. Накануне США и Иран завершили работу над мирным меморандумом, который стороны подпишут в Швейцарии 19 июня.
8: О Путине.
5: Владимир Путин посетил Благовещенский собор в Казанском Кремле.

0: Рекорд появился на поле в матче первого тура против команды Конго в возрасте 41 года и 132 дней. Триумфатор Лиги чемпионов и обладатель 5 золотых мячей также повторил мировой рекорд Месси по количеству участий в чемпионатах мира по футболу.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 72.75, евро 84.34, юаня 10.76. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Всем привет. 22 июня, 85 лет. Со дня начала Великой Отечественной войны. Эта война, она прошила огнем и болью буквально каждую советскую и российскую семью. Не стали исключением и наши семьи.
3: Ну, я могу сказать, что именно 22 июня 41 года моего отца Моисеева Михаила Ивановича призвали в Российскую Красную Армию. Эта запись есть у него в трудовой книжке. Так и написано: мобилизован в РККА в связи с началом Великой Отечественной войны. Он защищал Москву, дошел до Кенигсберга, у него медаль за взятие Кенигсберга, за победу над Германией.
2: Ну, у меня дед воевал, дед Алешка. И мы сегодня вспоминаем войну, потому что через все семьи советские, я сказал, российские, она прошла. И у нас сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда» Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политолог, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич, что вы пришли к нам. Мы знаем, у вас очень много работы. Это и «Большая игра» на Первом канале, это сериал. И вот мне хотелось бы, знаете, с чего начать? Может быть, такой вопрос, ну не может быть, а точно вам уже задавали. Вот за несколько дней до начала Великой Отечественной, а именно 14 июня 41-го, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, дальше в кавычках, только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз. Кавычки закрываются. Он, Вячеслав Михайлович, действительно так говорил? Может быть, он сам это объяснял вам? И это было нежелание видеть очевидное, или это была военная или дипломатическая хитрость?
4: Да, здравствуйте. День памяти и скорби действительно для каждой семьи он очень важен. Мой отец Алексей Дмитриевич Никонов тоже начинал войну 22 июня. Он тоже прошел всю войну, заканчивал войну капитаном СМЕРШа 48-й армии 2-го Украинского фронта в Праге. Ну, в общем, человек прошел действительно всю войну. Что же касается деда моего, Вячеслава Михайловича Молотова, то 22 июня он встретил в этом смысле в Кремле, когда начался только этот день. Затем он уехал на дачу на короткое время, уже когда были отданы приказы о приведении в боевую готовность всех частей Красной Армии. Но вскоре его разбудили, он вернулся в 5:30 утра. У него был немецкий посол Шуленбург, который, собственно, и объявил о начале войны, при том, что Шуленбурга он видел еще накануне вечером.
2: У него где?
4: В кабинете, Молотова, естественно.
2: В Кремле.
4: Шуленбург был в Кремле и накануне вечером, и отрицал то, что уже было нам хорошо известно, и нарушение границы уже, которые происходили, полеты немецких самолетов над нашей территорией. Шуленбург действительно был в неведении, и он, объявляя войну, он был очень расстроен. Он был противником Гитлера, потом его расстреляют в 1944 году как раз за заговор против Гитлера. После этого, естественно, он пошел в кабинет Сталина, там собралось политбюро, военное руководство. Были отданы все приказы, в том числе и по тотальной мобилизации целого ряда возрастов и во всех военных округах, кроме дальневосточных, чтобы не спугнуть Японию. В какой-то момент после 10 Сталин и Молотов остались в кабинете вдвоем. Было решено, что именно Молотов объявит о начале войны.
2: А почему?
4: Ну, дед объяснял это тем, что Сталин в тот момент пребывал в некоторой растерянности и не хотел брать на себя эту ответственность. Кроме того, в общем-то, страна привыкла к тому, что наиболее

0: важные заявления делал все-таки Молотов, а не Сталин. Сталин выступал на съездах, но что касается каких-то заявлений, то все-таки он больше 10 лет возглавлял правительство, был председателем Совнаркома, и от него исходили основные заявления. И именно тогда вот он своей рукой начертал этот текст, который потом уже стал хрестоматийным, и который завершался словами «Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами». Эти слова он произнес в центральном телеграфе в 12:15.
1: В прямом эфире?
0: Да, конечно, это было в прямом эфире. И, в общем-то, жизнь страны не только разделилась на «до» и «после». Теперь, что касается заявления,
1: с которого вы начали.
0: Вы знаете, у Сталина, Молотова не было никаких иллюзий в отношении Гитлера. Когда говорят порой, что они там не видели начала войны, это, по крайней мере, нелепо, потому что за те 10 лет, что Молотов возглавлял правительство, не только экономика наша выросла на 850% за 10 лет, оборонное производство выросло в 70 раз.
1: Это какие годы?
0: В 70 раз, с 1930 по 1940-й. В 70 раз выросло военное производство за годы трех предвоенных пятилеток. Конечно, готовились к войне, знали, что она начнется. «Майн кампф» читали в оригинале. О планах Гитлера, в общем-то, было известно всем. О том, что война начнется, тоже было понятно. Когда? Вот это был большой вопрос, потому что Сталин до конца надеялся все-таки оттянуть начало войны, для этого делалось все, в том числе и давались вот информационные вбросы, которые имели цель зондажа на самом деле, надеясь на ответ со стороны Германии.
1: В том числе и вот это
0: заявление. Молотова о том, что на самом деле абсолютно верное, что только идиот может вообще думать о нападении на Советский Союз. Они действительно до последнего не верили, что Гитлер решится на эту, на их взгляд, абсолютную авантюру. Потому что не потому, что они так были уверены в себе там, и так далее, но они не видели признаков серьезной подготовки к Германии к длительной войне. Они не думали, что Гитлер рассчитывает на вот блицкриг, разбить там советские армии около границы и двинуться дальше. Все-таки Советский Союз – большая страна. Но они не видели никаких признаков подготовки Гитлера к длительной войне, тем более к зимней войне. Ну, например, там наша разведка сбилась с ног, пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки производства в Германии или союзных стран зимних масел для техники. Угу. Не было этого, не производили. Или то же самое с теплой одеждой.
2: Но так и рассчитывали, за 3 месяца?
0: Не было никакой подготовки к зимней войне. Германия не шила зимнюю одежду. Разведка давала очень противоречивую информацию. Говорят, ну вот сообщали ведь, что 22 июня нападут. Но при этом забывают, что вообще-то информации было море. И разведка постоянно давала вот это море информации, в которой были разные самые даты. В том числе и 22 июня звучало в тех сообщениях, которые были, ну скажем, за месяц до начала войны. Но Гитлер принял решение о нападении на Советский Союз только 17 июня. Дата была неизвестна никому, кроме Гитлера. Ее не было, этой даты. И кроме того, была, конечно, очень эффективная немецкая информационная кампания, организованная Геббельсом, которая говорила, что на самом деле Германия не готова к войне, Германия не готовится к войне, Германия не собирается нападать, что это хитрый трюк, чтобы обмануть англичан и так далее, и так далее. И именно эта информация, она превалировала в донесениях разведки. Ну, кроме того же сообщения, что было там сосредоточение войск, о чем было, естественно, понятно и известно, была огромная информация, что Германия не нападет. И надежда на это была. Сталин не хотел войны или хотел оттянуть ее на как можно большой срок. Поэтому, да, была очень серьезная такая дипломатическая игра, которая шла с немцами. Более того, была брошена информация, что Молотов собирается посетить Берлин. Это тоже был зондаж. в эти дни, для того, чтобы провести переговоры.
1: А это все Молотов? Вы же не в каких-то там энциклопедиях все это смотрели. Это вам Молотов все рассказывал?
0: Ну, естественно, он мне об этом тоже рассказывал. И в энциклопедиях об этой информации вы не найдете, но есть масса документов и стенограмм переговоров советско-германских, там, переговоров с делегациями западных держав, с Францией, с Великобританией. Все стенограммы есть. И вот вы упомянули фильм, который сейчас идет, «Вторжение». Это восьмисерийный фильм.
1: Это фильм Вячеслава Никонова на Первом канале.
0: На Первом канале, 18:30, каждый день, по будням. Серия, посвященная 22 июня, 22 июня. Угу. Это будет шестая серия, пять серий предшествует. То, что предшествовало этой войне, начиная, собственно, с японской агрессии против Китая, я считаю, что именно там началась Вторая мировая война. Ну и затем три серии вот уже после начала Великой Отечественной. Для этого фильма мы использовали, конечно, огромное количество документов, и там много игровых сцен.
1: Да.
0: Там нет ни одной выдуманной вообще строки, выдуманного слова. Это все стенограммы реальные или выдержки из выступлений, речей тех деятелей, которые, собственно, и представлены в этом фильме. А это и Гитлер, и Сталин, и Чемберлен, и Деладье, и Черчилль, и Гитлер. В общем, как вы понимаете, там весь спектр политических деятелей тоже показан.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в студии радио «Комсомольская правда» известный историк, политолог, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А ведут эту программу журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Эта война прошила огнем и болью каждую советскую и российскую семью, не стали исключением и семьи нынешних радиоведущих Любовь Моисееву и Александра Гамова. А в гостях у нас известный историк, политолог, писатель, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотов Вячеслав Никонов. Слушаем наш разговор.
2: Вячеслав Алексеевич, а вот вы заметили, что Сталин был немножечко деморализован, да? Если они не были столь наивными и прекрасно понимали наше руководство тогдашнее, что война неизбежна, что она неминуема, вопрос только в дате, то почему он был растерян?
0: Ну, понимаете, я думаю, любой человек был бы растерян, да, если бы тебе объявили войну. Да? А что, Александр Первый был не растерян, когда Наполеон напал на Россию, да?
1: Конечно. А в чем выражалось? Вот он еще трубку не выпускал из рук, вино выпил.
0: Нет, конечно. Ну, вы уже назвали, да, вот первое, что Сталин не стал объявлять о начале войны, он это сделал, как вы знаете, его выступление было 3 июля. Но один эпизод, когда вот это вот какой-то надлом в Сталине проявился, он исчез из Кремля.
1: Да.
0: И его не
2: на
0: было
2: даче,
0: там
2: что ли, уехал,
0: полтора дня. Да. Он был на даче, и при этом не подходил к телефону и исчез. То есть его не могли найти. Ну и тогда действительно они собрались, члены Политбюро, в кабинете Молотова, и решили, что надо ехать к Сталину и сразу предлагать ему создать по типу Реввоенсовета Государственный комитет обороны, который, собственно, и будет руководить войной. Ну и...
1: Это, извините, Молотов предложил, да?
0: Да, это было его предложение. Они тогда вместе все поехали, все члены Политбюро.
1: А давайте буквально несколько фамилий, чтобы...
0: Государственный комитет обороны был создан в составе Сталин – председатель, Молотов – заместитель, Берия, Маленков и Ворошилов в начале. Потом там добавился Микоян, добавился Вознесенский, но Государственный комитет обороны – это был тот орган, который, собственно, руководил обороной нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Он издал порядка 10 000 приказов, касающихся абсолютно всех сторон жизни, из них половина подписана Молотовым.
2: Скажите, пожалуйста, вот мы про растерянность и прочее, да, в начале войны. Меня поразила одна цифра. Я недавно на нее наткнулась совершенно случайно. И оказалось, я увидела, что по количеству техники, скажем, танков и авиации, оказывается, наша советская армия не только не уступала немецкой, но в некоторых параметрах даже превосходила. Почему же тогда так резко отступали?
1: И в авиациях, и в танках.
0: Ну, это и правда, и неправда. Значит, правда в чем заключается? Во-первых, нам противостояла объединенная Европа. Не надо забывать это. Очень часто учитывается немецкая техника. А в чем тут немцы, да? Против нас была объединенная Европа. Я просто напомню, что 22 июня 1941 года она объявляла войну не только Германия. Была еще Италия, была Финляндия, была Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия – это только те страны, которые официально объявили войну. Болгария не объявляла войну, потому что Гитлер предоставил ей возможность стать дипломатическим окном для разговоров с Советским Союзом. Общение шло через болгар. Чехия, Австрия были частью Германии, они уже были поглощены Германией. Франция была оккупирована Германией. Бельгия, Голландия, Люксембург тоже. Дания оккупирована, Норвегия оккупирована. Все они работают на Германию.
2: Швеция не была оккупирована, но работала тоже на Германию.
0: Швеция не была оккупирована, но работала на Германию. Испания, Португалия, фашистские режимы, работавшие на Германию и посылавшие свои войска. Все страны, которые я называл, посылали свои войска против нас. Поэтому там была не только немецкая техника, но и вся Европа. У этой коалиции, которая сейчас и называется Европейский Союз, там полное совпадение участников практически, было огромное превосходство и в людских силах, и, естественно, в экономических возможностях и так далее. Это первое. Угу. Второе. Вопрос ведь не только в количестве, но и в качестве той техники, которая производилась. У нас действительно было достаточно много техники и танков, и самолетов. В конце концов, мы будем производить больше, чем Германия и их союзники вместе взятые. Но, я повторяю, в 70 раз увеличили производство оборонной продукции, да, за 10 лет. Но далеко не вся эта техника была современной к 1941 году. Там было достаточно много техники, выпущенной в начале 30-х годов, да, которая она быстро устаревала тогда, там модернизация шла постоянно. То же самое с авиацией. Да, было много самолетов, но по качеству они Мессершмиттом, Фоке-Вульфом значительно уступали. На стороне Германии был, во-первых, фактор неожиданности, безусловно. Понимаете, когда ты планируешь военное наступление, ты планируешь наступление. Историки спорят, и военные историки особенно. А что было правильно в тот момент сделать? Придвинуть все вооруженные силы к границе и встретить, так сказать, не войсками первого эшелона, которые немцы смогли действительно достаточно быстро пробить, потому что там было огромное превосходство именно на направлении главного удара и именно на передовой линии нашей обороны, где стояли просто передовые части, части прикрытия по большей части. Вот что туда? Выдвинуть туда все основные вооруженные силы? Вот многие, и полководцы тоже наши победы, они рассуждают на эту тему, что надо было сделать. Они не уверены, что...
1: Жуков, Аркасовский.
0: Да, что это было бы правильное решение, и Жуков так не считал. Потому что, с одной стороны, выдвижение вот этой всей махины на границу, во-первых, моментально провоцировало бы немецкую агрессию, да, то есть это ускоряло бы начало войны, во-первых. Ясно, что Гитлер не стал бы ждать этого. И второе, это позволило бы Гитлеру реализовать его главную стратегическую, собственно, идею, которая заключалась в том, чтобы разгромить советские войска на границе. Именно в этом был замысел Блицкрига. Но на границе не было тех войск, которые он собирался разгромить. Они были дальше.
2: Но они вошли как нож в масло, получается.
0: И потом пошла тотальная мобилизация, которая позволила действительно... Ну, знаете, когда идут хорошо выдрессированные, с большим боевым опытом немецкие колонны, которые как нож пошли во Францию и разгромили ее в течение месяца просто, уничтожив...
2: На кураже, получается, да?
0: Да, ну, дело не только в кураже, дело и в технике, дело и в стратегии, и в том, что наступающая сторона в данном случае имеет стратегическую инициативу. Поэтому остановить это... было невозможно. Мы имели дело с превосходящей силой в любом случае, с превосходящей силой в количественном и качественном отношении.
1: Вот еще такой вопрос, Вячеслав Алексеевич, пока мы далеко не ушли от товарища Сталина и товарища Молотова, вот как вам дед рассказывал, вот они, политбюро, приехали на ближнюю дачу, значит, постучались, вошли к Сталину. Некоторые мемуаристы утверждали, что он сначала подумал, что его приехали арестовывать. Вот, но... А вам дед как рассказывал? Они пришли, он же его как звал дед Сталина?
0: Коба.
1: Коба. Коба, что с тобой? Вот как он рассказал? Коба, значит, можно мы, политбюро к тебе зайдет?
0: Ну, что думал Сталин, дед мой не знал.
1: А вот...
0: И никто не может знать.
1: А как он рассказывал, что вот они зашли вот в эту... Ну, я был на этой даче, представляю, как она выглядит.
0: Ну, зашли, он сказал, что приехали.
1: А, вот так вот?
0: Да.
1: Нифига себе, война идет, значит, чё приехали?
0: Чё приехали, да. Ага. Ну, он говорит, ну, Иосиф, надо создавать там Государственный комитет обороны, брать все руководство страны в свои...
1: Это 23-го было?
0: Кто председатель?
1: Это какого?
0: Нет, это не 23-го, это уже в начале июля. После этого, собственно, текст о создании ГКО написан рукой Маленкова. Маленков написал, и, естественно, они его согласовали тут же. Это клочок бумаги, и после этого началась уже полноценная работа Государственного комитета обороны, ставки Верховного главнокомандования, ну и так далее.
1: Так он сколько в оцепенении, товарищ Сталин, находился?
0: Ну, если иметь этот эпизод, то полтора дня.
1: Ну, понятно. А до этого вот эта правильная книга была, мне как-то ее показывали, посетители, которые в Кремль приезжали к Сталину и 22-го, и 23-го там. Она все это правда, да? Это...
0: Ну, вы знаете, книга посетителей Сталина – это самая правдивая книга, которую себе можно только представить. Попробовали бы они кого-то туда не записать или записать лишнего.
1: То есть он работал, вождь работал?
0: Конечно, работал. А что же он делал?
1: А почему раньше ГКО не создали?
0: Потому что войны не было еще.
1: Нет. Почему нужно было до 3 июля ждать, если 22 числа уже... Самолеты летят, Киев бомбили, нам объявили.
0: Ну, почему? Вы понимаете, решение об управлении войной принимается, когда война начинается. Так было всегда. И то же самое было с гражданской войной, что ли. И там Ленин сразу создавал там органы управления войной, да, как только начались там мятежи белочехов, да, там в 18-м году. Нет же, конечно. Ясно, что по ходу дела это создается, реформируется, изменяется, состав ставки менялся, потом была ставка Верховного Главнокомандования создана и так далее. То есть управление в ходе войны, там несколько раз были реорганизации правительства и аппарата, и сфер ответственности тех или иных членов Политбюро и членов правительства. То есть там шли постоянные, конечно, совершенствования системы управления страной.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв и продолжим наш разговор с известным историком-политологом Вячеславом Никоновым.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О важном.
8: Владимир Путин заявил о поступательном росте дружеских отношений между Россией и Турцией. Президент на встрече с главой МИДа Республики Хаканом Фиданом в Казани отметил, что партнерство двух стран постоянно наполняется новым содержанием. Об этом сообщили в Кремле. Как отмечается, стороны также обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Ранее турецкий министр иностранных дел провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
3: О происшествии.
8: Власти Белоруссии эвакуируют на родину пострадавших при атаке украинского дрона на автобус в Брянской области. Это поручил Александр Лукашенко, сообщили в Минздраве республики. Там уточнили, что подготовили специальный медицинский вертолет. Кроме того, уточнили, что в тяжелом состоянии находится один взрослый и один ребенок. В среду ВСУ ударили по автобусу, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 пассажиров, включая 6 детей, были ранены. В Кремле назвали действия киевского режима бесчеловечным терактом. Следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Жертвами авиакатастрофы на аэродроме в Сергиево-Посадском округе стали 2 человека, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Специалисты уже осматривают место падения и устанавливают причины трагедии. По данным СМИ, летательным аппаратом управлял летчик-испытатель Петр Тутакин.
10: Про бензин.
8: Федеральная антимонопольная служба России приказала усилить контроль за продажей топлива для аграриев. Служба направила такое поручение в 11 региональных управлений ведомства. Как отмечается, местные инспекторы проверят нефтебазы и автозаправочные станции во время сезонных полевых работ, чтобы не допустить спекуляций. Ранее ведомство возбудило дело о картельном сговоре против трех крупных нефтетрейдеров из-за резких колебаний оптовых цен на бензин.
9: Обо всем.
8: Сентябрьская прохлада придет в Москву в четверг. Столбики термометров опустятся до 13-16 градусов из-за североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, жителей столицы ждет самый облачный и прохладный день с начала лета. Однако похолодание окажется недолгим. Уже к выходным ожидается 24 градуса тепла.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки, юаня 10 рублей 76 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» журналисты Любовь Моисеева и Александр Гамов, но прежде всего наш сегодняшний герой, известный историк, политик, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А говорим мы сегодня о событиях 85-летней давности. Я напомню, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная.
2: А можно вот я еще раз вернусь к этому вопросу об отступлении, да? Знаете почему? Потому что мне недавно попалась совершенно теория, которая мне показалась, с одной стороны, совершенно дикой. Я не могла сразу воспринять. Но, с другой стороны, человек ссылался на какие-то данные, какие-то статистические выкладки. Суть этой теории была в том, что, несмотря на жесткую пропаганду, несмотря на воспитание нового поколения в духе коммунистической идеологии, сохранилось еще огромное количество людей, которые не были стопроцентными сторонниками большевистской коммунистической страны. И поэтому в армии многие просто не хотели воевать за социализм. И настоящее сопротивление якобы началось только после того, как люди увидели, какие зверства творили немцы на оккупированных территориях. Как вы могли бы прокомментировать такую теорию?
0: Знаете, я знаком с очень многими людьми, которые войну прошли. И считать их пятой колонной изначально я не могу. Я, честно говоря, не встречал таких людей, которые считали, что не надо было защищать Родину в 41-м году. Да, был Власов, да, были предатели, да, были изменники. К сожалению, затем они все были прощены, да, как в 55-м году, когда вдруг прошла реабилитация тех же членов УПА, тех же бандеровцев, всех реабилитировали, как борцов со сталинским режимом. Но подавляющее большинство нашего народа было патриотично настроено. И в 1812 году, и, кстати, и в 1914 году, и в 1941 году. То, что была пятая колонна, ну да, существовала пятая колонна. Но это были отщепенцы, предатели.
2: Но человек опирался...
0: Говорить о том, что там Красная Армия не хотела воевать, потому что она была против, там, я не знаю, советской власти, это... На мой взгляд, просто неуважение к памяти собственного народа. Естественно, очень много людей оказывались в окружении, сдавались и оказывались в плену. Что им было делать? Действительно, большое количество военнопленных оказалось в германских лагерях. Как потом, когда мы наступали, огромное количество немцев оказалось в наших лагерях. И просто когда наступают, окружают огромные группировки, когда окружают по 100, по 200 тысяч человек, естественно, что эти люди попадают в плен. Они что должны были делать? Безоружными драться или как? Я вообще не понимаю смысл вот этих вопросов. И копание в том, что наши люди, оказывается, были предателями во время Великой Отечественной войны. Я считаю, это просто кощунственно.
1: Согласен. Очень важный вопрос, Виктор Алексеевич. Мы видим, что на Украине, в Европе и в Канаде востребована та же идеология нацизма. Даже трупы нацистов Зеленский перевозит из Европы и хоронит. Ощущение, что скоро мы придем и к состоянию 41-го года. Вам не кажется?
0: История, с одной стороны, всегда себя повторяет, с другой стороны, никогда себя не повторяет. Повторения 41-го года, безусловно, не будет, хотя бы по одной причине. Существует такая вещь, как ядерное оружие. Мы не собираемся вести какие-то длительные войны с странами, которые тогда составляли Третий Рейх. Кстати, сейчас мы понимаем, что это те же самые страны, с той же самой идеологией, которая на самом деле у них никогда не уходила на задний план.
1: Более того, это там потомки этих фашистов.
0: Естественно, что в Германии там все потомки фашистов, поскольку вся страна была фашистской. Да и вся Европа была фашистской, понимаете? Вся Европа была фашистской. Это потом там были разговоры о том, что там либеральная демократия какая-то, права человека. Вся Европа была фашистской. И поэтому все жители Европы, они так или иначе наследники фашистской идеологии. И более того, те страны, которые были нам союзные, Соединенные Штаты, Великобритания, они после Второй мировой войны ведь активно использовали нацистов. Что такое там украинский отдел, Калининское управление ЦРУ? Это те же самые бандеровцы, которые были перевезены из Украины, плюс украинское отделение гестапо. Что такое там северокавказское отделение ЦРУ? Это, естественно, то же самое управление гестапо, которое занималось Северным Кавказом. И потом это все стало просто тканью, плотью и кровью самого ЦРУ. Да? И те операции, которые после Великой Отечественной войны проводились на Западной Украине, вот те же самые Вселесные братья, это была просто операция ЦРУ. Сейчас об этом есть масса документов. Это не было сопротивление там свободолюбивого украинского народа. Это была операция американских, прежде всего, спецслужб. И я вам напомню, что когда создавалось военное командование НАТО, подавляющее большинство генералитета были генералы вермахта.
1: Это какой год?
0: Ну, как только было создано НАТО в 1949 году, в начале 50-х годов и так далее. А в немецком Бундестаге даже в начале 60-х годов 60%, даже больше 60% депутатов были в прошлом членами НСДАП, партии Гитлера.
1: А вот сегодня ФРГ снова не скрывают, что готовы и даже хотят напасть на нас. Это реванш или что-то еще глубже, или это просто инстинкт? Им... Я вот когда в Германии был, даже молодые люди совершенно говорят, вот здесь вот ваши пришли и остановились, вот, ну и так далее. Вот даже в лучшие времена они делили, в общем, себя отделяли, даже в ГДР говорили, что вот здесь ваши нас, здесь наших наши, победили, да, конфронтации не ушли.
0: Ну, поскольку уничтожение нас является целью их на протяжении многих столетий, что вас удивляет, да? Вы думаете, что тут псы-рыцари делали, да, на Чудском озере? Ну, потом, конечно, когда были у нас тут монголы, хозяйничали, они не лезли. Но потом лезли постоянно, да, и регулярно. Сколько раз приходилось нам каждые 50-100 лет обязательно нам надо было выдерживать какое-нибудь нашествие со стороны Запада. То поляки там придут, Москву там Кремль захватят, то французы, то шведы в Полтаву придут, то немцы. Поэтому мы для них не просто чужие, мы для них такой инфернальный враг на протяжении, ну, по крайней мере, точно всего времени там с Василия Третьего и уж точно до Ивана Грозного даже. Мы другие, мы самостоятельная цивилизация, которую они рассматривали тогда еще, даже в начале XVI века, как просто очередное поле для колонизации, ну, как там, я не знаю, индейцы в Америке, там, ну и так далее. Но поскольку мы не стали ни их вассалом, ни полем для колонизации, то вот эта ненависть к России, она остается. И кроме того, было всегда очень серьезное религиозное расхождение. Православие они считали ересью, русских всегда они считали неполноценными людьми. И это было, это ощущалось и тогда, и сейчас мы видим, да, разговаривать с русскими Это уже ниже собственного достоинства. Но вот почему не удалось договориться с французами, англичанами, да, против Гитлера? Потому что для них Гитлер-то был свой. Они с ним встречались, они с ним разговаривали, они с ним подписывали соглашения. Но при этом ни англичане, ни французы ни разу даже не позвонили Сталину. Ни разу. Кто такой Сталин? Гитлер свой, Сталин чужой. И русские чужие. И вот это ощущение собственного превосходства, это комплекс того, что они являются сверхлюдьми. Когда говорят о западных ценностях, очень часто почему-то не вспоминают, что являлось главными западными ценностями на протяжении столетия, а может быть, даже и больше. Это прежде всего расизм. Это главная западная ценность. Есть они, как высшая раса, и все остальные, как нации рабов. Ну и такие вещи, как шовинизм, национализм, колониализм, нацизм, фашизм – это западные ценности. И они от никуда и никогда не уходили. И то, что они себя представляют иначе, не должно нас обманывать. Мы должны видеть, что это именно то, что является западными ценностями. А поэтому ваш вопрос, почему немцы хотят опять на нас напасть, по-моему, имеет совершенно логичный ответ. Вячеслав... Они иначе не могут.
1: Вячеслав Михайлович, вот на этот счет, что вам советовал? Что из советов, из наставлений деда вы сейчас используете или не используете?
0: Ну, что значит использовать?
1: Молотов вам помогает сейчас?
0: Естественно, я был информирован лучше, чем мои сверстники многие в тот момент. Но главное не забывать о том, что ты себя представляешь. Защищать свои ценности, идеалы. Верить в свою страну, любить ее. Сделать ее максимально сильной. Никогда не верить Западу. Когда ему говорили, вот Вячеслав Михайлович, тут вчера там в «Нью-Йорк Таймс» вас опять ругали. Он говорит, было бы гораздо хуже, если бы меня хвалили.
2: Точно. Это мы в 90-е годы все прошли на практике.
1: А сейчас, друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв и продолжим наш разговор с известным историком-политологом Вячеславом Никоновым.
11: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В то, что первобытные люди жили рядом с динозаврами, верит каждый пятый россиянин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП.
15: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Еще раз всем привет. 22 июня, 85 лет со дня начала Великой Отечественной. Эта война прошила огнем и болью каждую советскую и российскую семью, не стали исключением и семьи нынешних радиоведущих Любовь Моисееву и Александр Гамова. А в гостях у нас известный историк, политолог, писатель, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, внук сталинского наркома Молотов Вячеслав Никонов. Слушаем наш разговор.
2: Вячеслав Алексеевич, вот у вас перед вами история государства российского, которую вы начали писать, да? Вот,
0: уже написал.
2: Или уже написали. Здесь вот у нас два тома, а всего шесть, да? И еще одна книга. Что, в истории есть еще белые пятна?
0: История пишется всегда. Каждое поколение пишет свою историю. У меня не история государства российского. История государства российского была у Карамзина. А история российская, как называется моя книжка, это я позаимствовал у Татищева. История российская. Я хочу написать действительно историю нашей страны так, как я ее вижу. Как, наверное, видит и мое поколение. Шесть томов уже написано просто. Два тома вышли. В отличие от Карамзина или Ключевского, я начал с конца. Им не удалось закончить, довести из своей истории до современности. Я начал с современности и двигаюсь назад. Шесть томов написано. Я думаю, будет написано еще несколько, чтобы дойти до истоков нашей страны, которые, на самом деле, тоже у нас еще недостаточно исследованы. Что касается белых пятен в истории, вы знаете, открываются документы каждый день, постоянно. И сознание порой даже не в состоянии осмыслить вот весь этот объем информации. И какой-то период, во всяком случае, для историка, он может наступить, может не наступить. У меня наступил, когда ты хочешь обобщать. Ты хочешь обобщать то, что ты знаешь, то, что ты прочитал, то, что другие написали, и ты прочитал. Всего в истории вообще объять невозможно. Она бесконечна. И причем чем больше ты знаешь, чем больше ты пишешь, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Потому что даже работая чисто с документами, все равно ты оказываешься в плену неведения, потому что большинство, ну, абсолютно подавляющее большинство исторических событий не оставило никаких документальных следов. И что думаете, переписка Сталина и Молотова, там, она отвечает на все вопросы? Нет, конечно. Они каждый день встречались по нескольку раз и обсуждали все между собой. Mm. И самые главные решения принимались именно тогда.
2: А ведь, кроме того, еще масса документов, которые не раскрыты, они засекречены.
0: Есть засекреченные документы, но все равно даже они не ответят на все вопросы.
2: Завершающий вопрос.
1: Что про Лермонтова все? Можешь?
2: Ну, я могу. Завершающий. Мы еще только-только разговорились.
1: А надо...
2: Ладно.
1: Дальше изучать
2: Вячеслав
1: историю.
2: Вячеслав Алексеевич, тут назрел уже вот такой вот вопрос, который звучит, как ни странно, в стихотворении Лермонтова. Все чаще и чаще вспоминаются строки: «Что же мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? Жестче надо,
1: наверное,
2: А русские штыки».
0: Вы знаете, я эти темы не обсуждаю по одной причине. Потому что всей полнотой информации в отношении того, что происходит сейчас в мире, на линии боевого соприкосновения, в наших вооруженных силах, в вооруженных силах других стран, я не обладаю. Решение об этом принимает у нас Верховный Главнокомандующий и руководство Генерального штаба Российской Федерации. Поэтому я не могу обсуждать эти темы, не обладая той полнотой информации, которой обладают они.
1: Очень хороший. Ну, как всегда, ну что, хороший вопрос, хороший ответ. Ну, наверное, завершающий вопрос все-таки ваши прогнозы, ваши надежды. Ну и последняя фраза будет молотовская из ваших уст. Я, кстати, заметил, одно время вы по крайней мере, в интервью «Комсомолке» вы говорили, наше дело правое, победа будет за нами. А серединочку вы упускали. Теперь, я правильно заметил, нет? А теперь вы серединочку тоже употребляете.
0: Ну, вот ваш прогноз. Поначалу я действительно использовал сокращенную фразу и говорил, когда мы возьмем Курахова, вот тогда я буду говорить полностью. Да. Как только Курахова взяли, я стал бы употреблять полностью фразу.
1: Кто-то еще заметил,
0: что двигаемся вперед, безусловно. Что касается прогнозов, ну что, Россия становится сильнее, а не слабее. Россия становится сплоченнее, Россия становится умнее, нас уже вряд ли удастся кому-то одурачить. Мы видим свои задачи, цели. Как их достичь? Ну, естественно, лучше видят тем, кто руководит военными действиями. Мы обладаем достаточно серьезным потенциалом для того, чтобы решать свои проблемы. Наши вооруженные силы, если не первые, то точно не вторые по огромному количеству параметров. Да, есть где-то вещи, по которым мы отстаем, скажем, по космической группировке, но по высокоточным системам, гиперзвуковому оружию, естественно, Россия опережает сейчас всех. И у нас есть, конечно, дух победителей. Мы все наследники не побитой фашистской Германии, как Запад. Мы наследники поколения, которое подняло красный флаг над Рейхстагом.
2: А можно
0: у нас
2: еще?
0: Гены победителей, и поэтому наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами.
2: А можно я еще все-таки один вопрос задам? А?
1: Ну, если про победу.
2: Про победу. Я, может быть, не просто про победу, а дело в том, что мы сегодня вот очень подробно вспоминали, вы рассказывали о 22 июня, о военных действиях каких-то, да? Вот, но мы понимаем, что как бы после гражданской войны в отечественный опыт гражданской войны не пригодился. А вот сейчас, если мы вспоминаем, что мы можем вынести, какой опыт из отечественной войны, потому что война-то стала другой.
0: Знаете, опыт годится любой, и опыт гражданской войны тоже, да, и полные георгиевские кавалеры, да, как Жуков, Первой мировой войны, затем гражданской, они, в общем-то, сыграли достаточно большую роль в победе и в Великой Отечественной. Военный опыт, конечно, он всегда устаревает. И сейчас, скажем, опыт уже 22-го года, 2022 года, уже устарел в значительной степени. Война начиналась не как война беспилотников, а сейчас идет война беспилотников. Да? То есть ясно, что военное дело прогрессирует очень быстро, особенно как раз во время военных конфликтов. Что отличает Первую мировую войну от Второй? В Первой мы проиграли, а во Второй выиграли. А в чем была разница? На самом деле только в одной. Мы же и в Первой мировой войне стояли на победу. Весной 1917 года должно было начаться наступление, которое, собственно, положило бы конец кайзеровской Германии. Страна взорвалась изнутри. Нас невозможно взять извне. Никому это не удавалось.
1: И не удастся.
0: Но нам надо следить за тем, чтобы мы не взорвались внутри. Потому что то, что написал тогда Николай II... «Кругом и ложь, измена и обман» – это, к сожалению, то, что погубило тогда Российскую империю и обрекло на поражение в Первой мировой. Поэтому, когда страна едина, когда она монолитна, когда элита не расколота, страну победить нашу невозможно.
1: И все же не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские – орешники.
0: Каждый день рвем всем, чем можно.
1: Нет, спасибо,
2: тут
1: спасибо огромное
2: том,
1: вам,
2: Виталий Алексеевич. В любом случае победа
1: Алексеевич.
2: Будет за нами.
1: Да, враг будет разбит, потому что дело наше правое. Спасибо огромное, Вячеслав Алексеевич.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо за то, что вы пришли, и за ваши книги, и за ваши прогнозы, и за ваш оптимизм.
0: Спасибо. Ну, а сегодня помолимся за тех, кто погиб Великой Отечественной.
1: Да.
0: И вспомним тех, кто защитил нас.
1: Это правда. Да.
2: И за тех, кто сейчас стоит на нашей защите. Помолимся.
1: Помолимся. А теперь, друзья, мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, известный историк, политик, писатель, внук сталинского наркома Молотова Вячеслав Никонов. А вспоминали мы события 85-летней давности, я напоминаю, 22 июня 1941 началась Великая Отечественная. В эфире работали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Любите нашу историю.
16: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Николай Севастьянов о политике Израиля в отношении Ливана.
14: У Нетаньяху сегодня действительно ситуация не самая лучшая. Ему нужно либо торпедировать договоренности, которые ему навязывают американцы, и говорить, что мы продолжим операцию в Ливане, пока так и говорится. И в таком случае он рискует очень сильно осложнить свои отношения с Вашингтоном. Либо ему нужно все-таки идти на поводу американцев, тогда у него распадается коалиция с тем самым Бен-Гвиром и министром финансов Смотричем, которые оба заявили, что соглашение в таком виде просто невозможно, что это прямая угроза будущему Израиля, и кто на него пойдет, фактически будет предателем страны. Поэтому, да, тут накладывается, конечно, внутриполитические проблемы, тем более, что есть иранская оппозиция, которая уже активно Нетаньяху атакует, в том числе на основе этих новостей, говорит о том, что он якобы втянул страну в войну, а потом не смог добиться результатов, хотя на самом деле Израиль определенных результатов все-таки добился. Я бы сегодня Израиль точно не записывал в те страны, которые потерпели поражение, как, например, его однозначно потерпели те же Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Тут пока не очень понятно, как ситуация в Ливане будет действительно развиваться. Там, вероятно, какая-то, конечно же, все-таки пауза определенная, как минимум так.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
16: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
16: О политике.
8: Россия готова к активной совместной работе со странами Юго-Восточной Азии для укрепления стратегического партнерства. Это заявил Владимир Путин на торжественном приеме в Казани. Президент отметил, что страны планируют вместе обеспечивать безопасность, благополучие и процветание народов на всем евразийском пространстве. Глава Российской Федерации отметил, что Москва стремится вывести взаимодействие с партнерами на более продвинутый уровень.
16: О терроризме.
8: Россия продолжит открывать миру глаза на преступления киевского режима после атаки на автобус под Брянском. Москва не прекратит рассказывать международному сообществу о жестоких действиях украинских военных, даже если европейские лидеры игнорируют эту трагедию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что операторы беспилотников отчетливо видели гражданский объект и целенаправленно нанесли удар по мирным гражданам. В среду украинский дрон атаковал в Брянской области туристический автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Погиб один человек, 8 пострадали.
16: О судебных делах.
8: Суд в Петербурге арестовал возможного убийцу выборгского депутата Александра Петрова. Мужчину отправили под стражу на 2 месяца, сообщили в пресс-службе судов города. По версии следствия, фигурант входил в группу киллеров, а возможным заказчиком преступления выступал бизнесмен Илья Трабер. Ранее его доставили в Басманный суд Москвы. Парламентария Петрова убили выстрелом снайпера на территории его загородного дома под Выборгом осенью 2020 года.
10: Про бензин.
8: Многие страны Азии выразили желание покупать российский сжиженный природный газ и нефть по долгосрочным контрактам. Зарубежные партнеры планируют увязать эти закупки с расширением инвестиций в энергетическую инфраструктуру, сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников. По его словам, Юго-Восточная Азия стремительно увеличивает потребление энергии, и долгосрочные поставки гарантируют региону безопасность.
10: Об образовании.
8: 154 российских школы.

0: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях певица Сати Казанова. Спасибо большое, что зашли к нам в гости.
2: Спасибо, что позвали, с радостью.
1: У меня есть ощущение, что вы постепенно дистанцировались от красных дорожек, вот этого пафосного мира шоу-бизнеса. Это произошло само собой или вы специально к этому шли?
2: Ну нет, не специально, просто как-то, правда, органически, в силу того, что, во-первых, в Москве и в России я не так много. Скажу честно, мне не очень интересно, что ли, находиться. Я не вижу большого смысла. А если по делу какая-то номинация или что-то, вот то туда. Но поскольку я делаю музыку, которая уже достаточно давно вне этого формата, и этот формат не сильно обращается к моей музыке, и мы не так уж и пересекаемся, то находиться на этих светских мероприятиях, красных дорожках, просто чтобы меня там печатали в светской хронике, такая ерунда. И этого было у меня достаточно много в жизни, чтобы наесться и беречь свои силы и время. Это же, чтобы собраться на такую дорожку, вы понимаете, надо полдня готовиться к ней. То есть он нарядился, нанес все эти шпаклевания, ты доехал, поулыбался на камеру возле фотозоны, и что? И с чувством бесцельно прожитых часов вернулся домой. Вот. У меня всегда глубочайшее разочарование и опустошение после такого. А когда это по делу, то я понимаю, для чего это. Особенно если это про выступление, то я, конечно же, с радостью приду и на дорожке, и выступлю, там что-то заберу, если там какая-то награда.
1: У многих людей Сати Казанова до сих пор ассоциируется с «Фабрикой звезд». Вас вот не раздражает, что люди не поспевают за вашими изменениями? Как вы к этому относитесь?
2: Да нет, не то чтобы раздражает. Понятно, что в многомиллионной нашей стране большая часть не знает об изменениях, которые произошли со мной и, следовательно, с моим творчеством. Но та часть, которая и следит, и разделяет, и более того, является поклонниками, да, ценителями, особенно творчества, потому что мне не надо, чтобы были мои поклонники и мои ценители. Это неинтересно мне уже давно. А вот когда говорят, ваше творчество, ваша музыка сделала со мной то-то, я прошла тяжелый кризис благодаря вашей музыке, ваша музыка и так далее, то я понимаю, вот оно, ради чего вообще живу. И даже если это не там супербольшая аудитория, хотя мы собираем концерты, и когда я пела поп-музыку, которую знали миллионы, я не собирала такие залы. И публика не была такой включенной, и я не была в нее такой вовлеченной. Соответственно, сейчас это же двусторонние отношения у артиста с аудиторией. Артист, который потребительский, типа, мне вообще все равно абсолютно плевать, я хотела на этот народ. Я лишь хочу там любите меня, окружите меня. А многие так и делают. Я, кстати, так тоже начинала. Но потом многое поменялось.
1: Общаетесь ли сейчас с кем-то из фабрикантов? Сохранились ли с кем-то отношения?
2: Да, в общем, с Юлией Паршутой мы пересеклись на одном мероприятии очень интересном. Приезжал один из таких ярчайших духовных и лидеров и гуманитариев, основатель Art of Living организации. Это про осознанную жизнь, счастливую жизнь, благодаря доброте, практикам медитации, дыхания. То есть такие очень понятные вещи он несет, и миллионы-миллионы людей следуют за ним, и огромная тоже аудитория у него и в России. И вот на этом мероприятии, такое закрытое было мероприятие, там была Юль Паршута. А с Сашей и Лишей мы поддерживаем связь не то чтобы очень активно, но у нас очень теплые отношения. Мы родные. 8 лет мы, знаете, от звонка до звонка, что называется, жили, буквально жили вместе. Поэтому мы не потеряемся уже.
1: Вообще с улыбкой вспоминаете те времена сейчас?
2: Да. Да.
1: А были какие-то, не знаю, у вас безумные фанаты? Вот, может быть, они там ради вас какие-то необычные поступки яркие делали или дарили что-то очень неожиданное, дорогое или просто очень странное?
2: Все было. Все было. Были фанаты, которые... Кто-то мне дарил коня. Я не приняла, слава богу. А то еще что я с ним буду делать? А главное, не с конем, с поклонником. С конем бы я разобралась. Хотя тоже были вопросы. Были безумцы. И безумцы даже нездоровые. Когда кто-то там пробирался в мой жилищный комплекс, звонок в двери, открываю в халате, с полотенцем на голове, «Сати Казанова, я вас люблю!» и бросается. Я успеваю с криком, визгом захлопнуть дверь. Охрана, полиция. Его забрали, но поскольку у него там справки из психоневрологических диспансеров, то сказали, ну, что бы, он нездоров, и отпускали его. И вот так он несколько

0: несколько раз пробирался. Но были еще какие-то очень странные. Один был поклонник. Я его и так отшивала, и так отшивала. И значит, он на одно мероприятие, у меня было в Петербурге женское такое мероприятие, ну, только для женщины, и все такие наряженные в каких-то таких восточно, таких царственных нарядах, как-то была тематика. И он нарядился в женщину, парик нацепил, он лысый был, и приперся. Я когда его увидела, у меня аж, господи, когда? Ну вот, было вот это все. Ну, есть за то, что вспомнить, да.
1: В те времена для вас вообще важен был доход? То есть, ну, нормально вы тогда зарабатывали? Или вы все-таки это было больше ради будущего какого-то, ради того, чтобы о вас люди узнали?
0: Ну, молодой девчонке, 20-летней, зарабатывать столько, сколько нам платили, это было очень круто. Понятно, что могло быть и больше, да. Ну, для меня все, что произошло, и фабрика, и все эти возможности, это был такой подарок судьбы, что мне даже тени мысли не возникало, что могли бы и больше платить или еще что-то. Я была очень благодарная, очень счастливая, и этими деньгами столько всего полезного я смогла сделать и для родителей, а для себя я просто шмотки покупала. Вот, но потом я наигралась в это тоже, сейчас уже так спокойнее. В общем, все было.
1: Как вам кажется, почему сейчас артистам стать сложнее, популярнее, чем в эпоху «Фабрики звезд», особенно вот, может быть, через телевизионные проекты? Вот сейчас сложности как бы с этим?
0: Вместе с тем сейчас есть такие способы для абсолютно уникальных артистов-самородок, которые точно не смогли бы как-либо пробраться на ТВ и радио, но через интернет они могут стать мегапопулярными. Первыми, кто вспоминается, Валерия Вулф. Один в поле воин. Вот она же через интернет. Ну и ряд таких прекрасных проектов, которые вот только через интернет. И это классно. То есть это более честная платформа. Здесь голосует зритель, здесь голосует слушатель. Понятно, что что-то там волею, там, случая и алгоритмов залетело, завирусилось и все такое. Но опять же, если бы там нечему было вируситься, незачем было зацепиться, оно бы не случилось. Но я очень верю в судьбу. И предначертанное для каждого. Если человеку предначертано стать артистом, то он даже вот случайно, ну даже вот не хотя сильно или не веря, выложил, а раз бамс, и он стал там мегзвездой. Это судьба, так будет.
1: Юрий Аксюта недавно заявил, что «Фабрика звезд» возвращается на Первый канал. Вот это прям совсем недавно объявили. Как думаете, будет ли у нее такой успех, как раньше, и особенно будет ли успех у участников нового формата?
0: Я так давно не смотрела телевизор и даже не представляю, что там происходит. У меня его... Нет, он есть. Есть телевизор, но он только для просмотров какого-нибудь классного кино раз в месяц. Я даже не знаю, какие сейчас рейтинги у телеканалов. Но полагаю, у Первого всегда хороший, он на то и Первый. И они очень стараются делать качественный вообще продакшн, картинку, звук и все такое. Но если они затевают возвращение «Фабрики звезд», значит, как бы есть в этом смысл. Значит, они все это взвесили. Значит, они верят в успех этого мероприятия. Мне самой любопытно за этим понаблюдать. Какая это будет фабрика, да, спустя столько лет, как они как-то по-другому, по-новому, может быть, прочтут. Я желаю им удачи, это интересно.
1: Если вас позовут в гости в качестве специального там гостя, собственно, согласитесь?
0: С радостью, да, конечно. Я уже такая, как баб Сати такая, приду, о, дети, в наше время все было иначе.
1: В августе Сати Этника выступает с большим концертом, с оркестром на ВДНХ. Можете рассказать о том, что ждет слушателей и зрителей?
0: С большой радостью. Мы давно хотели сделать программу с оркестром. И слово «оркестр» здесь, конечно, звучит очень громко. Это не симфонический оркестр, там, в 30 или 50 человек. Кстати, такой нам предстоит, по всей вероятности, в середине октября в Казани. Но об этом в следующей серии. А здесь мы своими силами вот очень хотели собрать. Это будет небольшой оркестр, но все же оркестр. Сейчас мы занимаемся процессом переаранжировывания наших композиций, чтобы это прозвучало по-другому. Не так, как вот последние, ну, как минимум 5 лет мы активно концертируем, мы активно приходят наши слушатели. Они как бы полюбили, уже много раз полюбили, перелюбили. А теперь мы хотим по-другому, чтобы оно зазвучало. И оркестр, конечно, даст этот объем, этот полет и какую-то киношность, эпичность. Она и так присуща нашей музыке. И я сама такая сказочница и мечтательница. И я свято верю, что людям и взрослым, и детям не хватает этих сказок, не хватает вот какого-то волшебства в музыке, в смыслах, которые несет эта музыка. И поскольку я пою мантры, у этих мантр очень красивые истории из древних Пуран. И это можно воспринять как сказку, как легенду, можно воспринять как правду, что когда-то, много тысяч лет назад, а может, миллионы, миллиарды лет назад, жили боги на земле, и вот звали их вот так и так, вот такие истории происходили, что был бог Рама, и был самый праведный, самый доблестный царь. И вот он, да, и вот и это всю Рамаюну взять и рассказать. Один из величайших эпосов человечества, кстати, превосходит Илиаду по своему объему многократно. И вот я хочу, чтобы этот концерт был вот таким сказанием. Я буду рассказывать вот эти истории пуранические, и история сказания будет перетекать в песню. То есть вот такой, как музыкальный спектакль. Я давно этого хотела. А вообще я мечтаю сделать шоу вот на основании того, о чем я сейчас рассказала, где и визуальная будет картинка, какие-то танцоры невероятные, какие-то 10D, какие-нибудь 50D мэппинги, там что-то вот такое все.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», певица Сати Казанова. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Скульт-реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых... Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире Кирилл Мишин. Я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» певица Сати Казанова. Вы давно занимаетесь духовными практиками, йогой. А был ли момент, когда вот вы задумались, что слишком далеко ушли от прежней себя?
0: Ну, это же прекрасно. Я надеюсь, что ушла я от прежней в лучшую сторону себя. Потому что мы все хотим стать лучшей версией себя. Мне кажется, странно, если человек этого не хочет. Вот когда он этого не хочет... Не знаю, когда он скажет, да и со мной и так все в порядке, я познал этот мир мне абсолютно понятен, там, я окей, я уже перфект. Вот это надо бить звоночек тревожный, я считаю, мне кажется. Да, я много лет занимаюсь, и я надеюсь, что они сделали меня лучше. По крайней мере, они сделали меня счастливее. А счастливый человек – это, как правило, хороший человек. Он добрее становится, потому что когда он счастлив, он это счастье, конечно же, источает.
1: Сейчас слово «осознанность» звучит достаточно часто. Как вы относитесь к тому, что некоторые сделали из этого тренд?
0: Да, это слово уже тошнотворно часто звучит. И, конечно же, не все понимают, не все вкладывают в это нужный смысл. Смотрите, с одной стороны, то, что это тренд – это здорово. И хотя бы из-за того, что это тренд и модно, кто-то, кто даже не хотел бы и не готов, он может быть, даже попробует, и, о чудо, ему понравится, и он втянется. Что такое осознанность? Это жить здесь, сейчас, в моменте. Не пропускать этот. Вот есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Все. Жить жизнь в моменте. Вот что такое осознанность. Потому что человек, как правило, бежит вперед, боится, беспокоится, там, тревожится за будущее или что-то там сожалеет о прошлом. А сейчас он... Нет. Ну, зайдите в метро, выйдите там, в центр города, посмотрите, как люди идут, как они живут, какие у них глаза, что у них на лицах. И вы поймете, что вот им бы чуть-чуть насыпать вот этой осознанности, замедленности. А вы уедете в какую-нибудь глубинку, да даже в Петербург. В Петербурге уже так, они уже такой немножко им слоумо включили. Вот. И в одном из писаний, священных писаний, это величайшее писание, Бхагавад-гита, в нем говорится, что человек, который не достиг спокойствия ума, он не может быть счастливым. Это невозможно. И осознанность, это вот слово, это оружие, это про то, чтобы вот всякими способами успокоить свой ум, чтобы что? Быть счастливым. Потому что что? Без спокойного ума ты не можешь быть счастливым.
1: Вы недавно поступили в университет. В какой момент вы поняли, что готовы вновь окунуться в студенческую жизнь?
0: Я не знаю, что меня дернуло. Ну, вернее, я знаю, я очень рада и благодарна всем этим силам и обстоятельствам. Мой искренний интерес, моя любовь к философии Индии, к древнейшей культуре Санатана Дхарма, которую несколько ошибочно называют индуизм. И мне настолько это нравится, настолько я очарована, и более того, я адепт этой культуры. Это я не просто... То есть, ну, как бы, я иногда даже думаю, а почему так сложилось, что я родилась в России, на Кавказе? Я не родилась в Индии, раз вот оно все вот так. Может быть, для того, чтобы я здесь, в России, пела мантры и читала лекции, вещала об этих удивительных историях и знаниях. Потому что эти знания, как я вижу, люди... Вот, либо я притягиваю таких людей, которые просто жадно, голодны до вот таких знаний. И они слушают и говорят, как будто я вспоминаю что-то, что я давно знал, но забыл. И это древние знания, это вечные знания. Они не принадлежат кому-то. Это абсолютное достояние всего человечества, всего живого. Это знание о том, как устроен мир. Знание о том, что и кто такой Бог, человек или душа и природа. И вот эти три составляющие, да, Бог, Творец, человек, душа и природа, Пракрити, вот это вечные три сути, между которыми есть определенные отношения. И вот это изучение вот этого всего и есть наука йоги. И вот она мне бесконечно интересна.
1: А поступили вы на какое направление?
0: Я поступила в РУДН на магистратуру философии Индии в контексте культуры и религии. Индуизм, буддизм, сикхизм. Да, пожалуй, вот эти три направления более основные, потому что в индуизм туда еще входит вайшнавизм, шиваизм, шактизм, джайнизм, тоже как отдельная история. Вообще-то мне интересно. Мне захотелось уже с академической точки зрения в это все проникнуться этим. Мне предстоит через год написание дипломной работы, чего я очень страшусь. И мне, наверное, будет нужна помощь. Может, какого-то я найду, не знаю, коуча. Мне не надо, чтобы за меня писали. Нет, ни в коем случае. Я хочу сама это делать. Просто, может быть, кто-то, кто помог бы мне. Потому что я никогда не писала дипломных работ. Я не знаю, как это. И я хочу сделать ее хорошо. Я выбрала интересную тему. Я думаю, что я ее не поменяю. Это «Гуру Бхакти». Слово «Бхакти» переводится как «любовь и преданность». Ну, гуру – это понятно, да, то есть этот феномен явления гуру и гуру бхакти, оно отражается практически во всех традициях. Даже между Сократом и Платоном вся же гуру бхакти, да, если почитать все, что Платон писал о Сократе, это тоже гуру бхакти. Это любовь и преданность своему учителю и тем знаниям, той мудрости, которую учитель оставил. В общем, вот это мне по-настоящему интересно, это что-то, во что я сама хочу нырнуть. и, может, даже миру это будет как-то полезно.
1: Есть ли у вас какие-нибудь утренние ритуалы?
0: Ну, с ребенком ритуалы все-таки вертятся вокруг ребенка. Поэтому вот нянечка наша приходит в 10, и до 10 я с ней ритуалю. Что мы встаем, потягушки, давай, там открыли окошко, побежали, искупались, попили водичку. В лучшем случае там мама пытается сделать какую-то гимнастику, она тоже там корячится, кривляется со мной, но, как правило, она требует внимания. Побегать, убегить, убегить. Она говорит, убегить, что значит, ты беги, а я буду догонять. Или я буду бежать, а ты будешь догонять. Вот это ее игра, убегить. Или там лошадка, ну-ну, это мне отдаю на спину, и го-го, значит, вот это все наши игры. Потом завтрак у нас, каша с ягодами, как правило. Потом приходит нянечка, я свободна.
1: Почему я начал про утро? Потому что с недавних пор «Комсомольская правда» возит зерна кофе из Уганды. Собственно, я хотел бы вам подарить.
0: Однако, спасибо. Да, я не часто пью кофе, но я люблю хороший кофе, хороший. Причем я сама перемолю, так как мне нравится, и буду варить. Спасибо большое.
1: Вы недавно посещали места, где провели свое детство. Часто ли там бываете и вообще рады были там оказаться?
0: С большой радостью, конечно, туда я поехала. Мы поехали проведать тетушку Муслимат, которая живет в нашем родовом селе где-то в минут 45 ходьбы. Нет, если езды, то 15 минут ходьбы. Час, наверное, час ходьбы. Вот от того места, где я родилась, жила. Вот, свое детство я там тоже частенько бывала у тетушки. Вот, и малышка впервые поехала в село, на мое село Верхний Куркужин. Было трогательно, это очень... Такое для меня было значимое событие. Я говорю, дочь, смотри, вот в эту школу ходила твоя мать. Понятно, ничего не понимаете пока.
1: Вы с супругом вместе, в браке вернее, уже более 8 лет. По меркам нашего шоу-бизнеса это очень хорошая цифра. В чем секрет?
0: Ну, слушайте, учитывая действительно статистики сегодняшних разводов, совершенно ужасающие. Не так грустно. Так грустно, что Россия вообще чуть ли не на одном из первых мест, там чуть ли не в пятерку входит по статистике разводов. А я скажу, в чем секрет. У нас с мужем наш союз и брак был основан на очень глубоких духовных ценностях. Мы познакомились-то в ашраме, и для нас это то, мы абсолютно разделяем эти ценности. Этот образ мышления, главное мышление, и жизни. Да, у нас могут не совпадать какие-то кулинарные пристрастия. Я не люблю там пасту, ризотто и пицца там очень редко, и смотря на какой муке, да, я такая привередливая. А он не любит все наши там борщи, гречки и все такое. Но вот это ценности, самые главные ценности, на которых зиждется вообще вся жизнь, они у нас совпадают. У нас с ним общий духовный наставник. И вы знаете, не столь важно, в какой традиции, но когда в семье, у семьи, у пары есть один духовный наставник, вот я помню, как-то с одной актрисой общалась, я не буду называть имен, просто чтобы не обусловливать, и она замужем за актером, они оба такие очень выцерковленные, да, это другая традиция, казалось бы. Но вот она рассказывала абсолютно вот то же, что проживаем сейчас мы с моим мужем, что когда у них какой-то конфликт и кризис, они бегут сразу к своему духовнику и как с психологом, знаете, батюшка, вот он такой-такой, и батюшка буквально там 2-3 мудрых слова скажет, им сразу становится как-то легче, радостнее. Обиды и претензии как-то попускают и дальше продолжают жить. И благодаря тому, что они венчаны, что вот у них есть батюшка вот этот общий, они не могут вот эти вещи так быстро взять и предать. И так быстро от этого отказаться. Потому что сейчас современные люди... Развестись это так же, как, знаете, вот носочки сменить. Так не должно быть. Это очень серьезно. Это, если бы люди только знали, что происходит в кармическом смысле, когда такое количество сексуальных связей, отношений, браков, детей, и все это вот так вот как бы в таком хаотичном, абсолютно неконтролируемом движении, это порождает еще больше хаоса, еще больше проблем, несчастья. Если кажется, что вот я уйду из вот этих тяжелых отношений, и обязательно следующий, там все будет хорошо, очень маловероятно. Скорее всего, Знаете, с процентами нужно будет отработать то, чего тебе не хотелось видеть в этих отношениях.
1: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях певица Сати Казанова. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся буквально через несколько минут.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог-телеведущий Александр Гурнов о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт.
7: Великобритания участник с самого начала, и я думаю, что один из главных закоперщиков этого конфликта. Во-первых, с момента, когда англичане совершили свой Brexit, да, то есть выход из Евросоюза, они последовательно идут и уже с открытым забралом практически по пути возвращения себе статуса мировой метрополии. Украина в этом деле играет очень важную роль, потому что Украина, по мнению англичан, может позволить им обнулить роль Германии и Франции в Европе. Кроме того, они подрывают связи европейских стран. Ну, я говорю европейских, как англичанин, потому что англичане считают себя не Европой. Европа – это вот через воду, да, мы вот здесь. Они как Америка, только маленькая. Поэтому связь с Россией разрывают, передел Ближнего Востока, передел Кавказа происходит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
8: Часть белорусских детей из атакованного ВСУ автобуса вернулись домой. Автобус с юными спортсменами пересек границу в Гомельской области, заявили местные власти. Там отметили, что предоставили школьникам и их сопровождающим новый безопасный транспорт и организовали психологическую помощь. Ранее сообщалось, что пострадавших в ходе теракта киевского режима в Брянской области также отправят долечиваться в Белоруссию.
2: А США.
8: Дональд Трамп заявил, что США завершили работу над соглашением с Ираном. Американский президент уточнил, что его планируют заключить в ближайшие двое суток. По его словам, точное место проведения официальной церемонии пока остается открытым. Ранее Вашингтон и Тегеран предварительно согласовали текст документа в электронном виде. Сообщалось, что подписание меморандума должно состояться в пятницу в Швейцарии. А договоренности направлены на полное прекращение боевых действий и возобновление судоходства в Армузском проливе.
2: О политике.
8: Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил в Армении. Бизнесмен и лидер блока «Сильная Армения» создаст специальный координационный совет, в котором политики планируют открыто обсуждать с обществом существующие проблемы. По его словам, оппозиция ошиблась, когда отказалась объединиться перед парламентскими выборами. Ранее премьер-министр Никол Пашинян пообещал адресно громить всех своих политических оппонентов. Скончалась американская актриса Дэви Чейз, сыгравшая зловещую девочку в фильме «Ужасов звонок». Был менингит и сепсис, сообщают местные СМИ. Как отмечается, 35-летняя артистка в последние годы была бездомной и страдала от наркотической зависимости. Чейз прославилась на весь мир в 2002 году, когда сыграла Самару Морган, которая вылезала из телевизора. За эту роль артистка получила престижную премию телеканала MTV в номинации «Лучший кинозлодей».
2: О спорте.
8: Власти Узбекистана перенесли начало рабочего дня в стране в четверг из-за футбольного матча. Государственные организации откроются на 2 часа позже обычного, чтобы граждане смогли посмотреть прямую трансляцию игры национальной сборной на чемпионате мира. Об этом заявили в администрации президента республики. Встреча со сборной Колумбии начнется в 7 часов утра по местному времени на стадионе в Мексике. Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную часть мирового первенства.
2: О валютах.
8: Официальный курс доллара 72.75, евро 84.34, юаня 10.76. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс, в официальном канале Комсомолки. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях певица Сати Казанова. Вы производите впечатление очень спокойного человека, а дома вы тоже спокойны или можете, наоборот, там что-то устроить?
0: Я не спокойная вообще ни разу. Нет, так скажу. Я очень темпераментная, огненная, разная. В разных обстоятельствах реагирую по-разному. Далеко не всегда там добрые, пушистые. Хотя доброту стараюсь культивировать. Потому что доброта – это такая простая основа. Что такое доброта? Ну, улыбнись из себя. Здрасте, консьержу улыбнуться. Водителю как-то там, спросить, как ваши дети, как там дома. Какие такие очень простые вещи. Это про доброту. А про спокойствие – ну так, здесь, сидя у вас в студии, конечно, вот я могу все что угодно изобразить, но в каких-то экстремальных ситуациях, ну, я могу и очень сильно взорваться и вспылить. И стараюсь, чтобы, если и бывает гнев, то чтобы он был контролируемый. Гнев – это классная история, но если он тебя не положил на лопатки, то вот. Я помню эпизод, когда у меня водитель украл такую достаточно приличную сумму денег. Он просто планомерно у меня на протяжении полугода. А я, дрёха, ему давала деньги на коммунальные всякие услуги, там вода, то, сё. И как бы там нормально накапливалось. А сейчас с повышением цены даже страшно подумать. Если бы сейчас он меня воровал, то это было бы совсем грустно. Ну, в общем, месяцев, не знаю, 7-9 он меня воровал. Когда в конце концов комендант нашего дома говорит: простите, кстати, у вас там уже такая задолженность, там сколько-то сотен тысяч рублей. Говорит, я просто боюсь, что, говорит, совет дома, там как-то они подадут на вас в суд, ну, знаете, что вам могут запретить выезд из страны. Я когда это услышала, у меня был такой гнев. Я, значит, вызвала их всех, всех, кто к этому могут быть причастен. И там... Так их всех припечатала. Мой муж в этот момент присутствовал, и он говорит: ты такая была крутая, ты так... Я и боялся тебя, и восхищался, мне понравилось. Но я помню, это был контролит, то есть я прямо выдала такой вулкан из себя. Но он меня не уничтожил, потому что когда гнев такой деструктивный, он уничтожает самого человека.
1: Как, по вашему мнению, в отношениях можно урегулировать споры? Должен ли всегда извиняться парень? Или тот, кто виноват, должен извиняться?
0: Да я думаю, здесь нет того, чтобы кто-то кому-то там должен обязательно. А в отношениях, по крайней мере, в наших с моим мужем, нам обоим очень тяжело лишнюю минуту провести в натянутом состоянии размолвки или там обиды, чтобы мы прям ходили и с кисломиной там днями. Категорически нет. Мы очень быстро проговариваем, и нам не трудно попросить прощения. Я даже, ну, достаточно, да, оба очень гибкие в этом смысле. Мне вообще не трудно попросить прощения. Я всегда с готовностью могу покаяться, прям искренне попросить прощения. И мы, вот когда это искренне, я очень быстро ты через это проходишь. И муж у меня такой же. Вот поэтому в отношениях любых, в паре, в семье, в дружбе, как говорит мой гуруджи, важно быть добрым, а не правым. И когда ты это выбираешь, вот просто поставить Вот такой вопрос себе задать. Мне важнее быть правым, несмотря ни на что, или сохранить эти отношения и проявить доброту? И даже если мне кажется, что я прав, а он не прав, сказать «прости, пожалуйста». Или даже если это не «прости», сказать «я так дорожу этими отношениями, ну, камон, давай это, проехали».
1: У вас были лотосовые роды. Можете рассказать, почему вы их выбрали и чем они вообще отличаются от обычных?
0: Ну, это само название настолько уже дебильных слухов вокруг себя обрело, что я уже морщусь от этого определения лотосовые роды. Значит так, всерьез какие-то СМИ писали, что Сати Казанова родила с лотосовыми родами, и, значит, она там сколько-то суток таскала за собой пуповину, пока она не пересохнет и сама там не отвалится. Серьезно? В одной из лучших современных клиник России, Москвы я рожала. Вы думаете, это вообще возможно? Вот это вот. Что такое лотосовый род? Это условное название. Я даже не знаю, почему это так назвали. Мне было важно, чтобы вот этот золотой час, вот что мне было важно, золотой час после рождения ребенка, чтобы отпульсировала пуповина, хотя ей вроде как даже 30 минут достаточно. И чтобы не было вот этого перезамена, потому что очень важные микроэлементы переходят к ребенку за это время. Нельзя сразу взять и перерезать. Надо дождаться, чтобы она вся отпульсировала. Все, что должно ребеночку достаться, чтобы досталось, и потом только чик. Собственно, мы так и сделали. Через часик ребенку отец торжественно перерезал пуповину.
1: Кстати, да, супруг тоже был с вами все это время. Он сразу решил вас поддержать, или все-таки вы его уговаривали на это?
0: Сразу, у нас даже не было вопросов, да. Это было здорово.
1: То есть советуете?
0: Очень, очень. Если вы поговорите с моим мужем, он скажет, что мужчина, который пропускает это чудо, явление жизни, его дитя, там, это вообще большая глупость. Но это очень сближает, это очень усиливает отношения. И мужчине дает понимание вообще, вот величие и сакральность вообще рождения новой жизни, через что проходит женщина.
1: После рождения дочери вы сильно изменились внутренне? Вообще вот ощутили этот момент, когда, не знаю, появился, может быть, материнский инстинкт, так называемый, или что-то вот в вас внутренне поменялось?
0: Ну, конечно, конечно. Любая мать за каким-то редким аномальным исключением почувствовать, да, этот инстинкт появляется прямо в момент рождения. Все, ты уже как-то тигрица, которая набросится на любого, кто только посягнет на твое дитя. Это да.
1: Вы не спешите раскрывать имя своей дочери, хотя у поклонников есть теория, что в одном из ваших новых, по-моему, последнем альбоме есть песня, посвященная, возможно, ей. И они считают, что это вот имя девочки. Как
0: так
1: вы?
0: И есть. Да, я не спешу, потому что имя тоже несет в себе определенную вибрацию, энергию. Она еще маленькая, не надо, незачем обмусоливать имя моего ребенка. Я этого не хочу. Когда-то, когда она будет постарше. Вот, да, действительно, подсказка есть. Это одна из композиций на одном из альбомов, но это не столь важно.
1: А что вообще имя означает? Потому что я читал, что ваша дочь имя на санскрите.
0: Да, санскрит.
1: Соответственно, там, наверное, какое-то значение есть.
0: Да, это имя значит чистое, безгрешное, любящее, сострадающее. Очень красивое значение, и оно было выбрано нашим гуру, который, конечно же, согласно дню, моменту рождения, потому что по накшатрам, согласно тому, во сколько, где и как рождается человек, должно быть подобрано имя. Так должно быть.
1: Вы задумываетесь о том, как будете воспитывать свою дочь, когда у нее начнется осознанный возраст? Может быть, будете очень строгой или, наоборот, все позволять?
0: Я думаю, что я в такие крайности не буду впадать, я надеюсь. Там, сильно строгой или сильно там балующий. Мне очень хочется быть достаточно внимательной матерью, чтобы видеть, какие в ней таланты, дары, смочь ей предложить разные возможности проявить их, и то, что ей по-настоящему подходит, она на этом остановится. Вот. Я же не могу за нее решить, ты будешь ходить только на плавание, или только на гимнастику, или только на шахматы. Я дам ей какие-то... Вот она творческая, я вижу, что она уже очень музыкальная. В свои полтора года она уже музыкальная очень. И вот думаю, что в это направление.
1: То есть вы не боитесь, что она все-таки пойдет по вашим стопам? Потому что иногда артисты прям против резко.
0: Не боюсь. Если она пойдет, она будет круче меня во много раз.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», певица Сати Казанова. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут. Не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Николай Севастьянов о возобновившихся ударах между США и Ираном.
9: Мы нечто подобное видели уже неоднократно за то время, пока действует вот это очень условное, неформальное на самом деле фактически перемирие. То есть у нас есть постоянные так или иначе удары по каким-то иранским катерам, по береговым объектам. Иран, в свою очередь, может поразить какой-то объект в странах Персидского залива и так далее. И это все воспринимается как такой уже вполне устоявшийся переговорный фон. Цель Трампа все та же, это выйти из истории и не быть проигравшим в глазах А избирателя и Б региона. Как ему это делать, он по-прежнему не очень, судя по всему, понимает и пытается таким образом, как ему кажется, улучшать переговорную позицию, но на самом деле этого не происходит. Все действия, которые в данный момент США делают против Ирана, они никоим образом не приближают никакую сделку, потому что Иран занимает довольно в этом плане принципиальную позицию, и несмотря на то, что иранская экономика несет довольно существенные потери от того, что происходит в виде морской блокады, Иран считает, что у него есть время, есть достаточно временного ресурса для того, чтобы американцы слишком устали от происходящего и пошли именно на условия Тегерана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В эфире Кирилл Мишин, и я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» певица Сати Казанова. Есть люди, которые даже там не покупают телефоны детям, ну, уже прям достаточно взрослого возраста, ну, не покупают такой старенький, не смартфон. Вот вы как к этому, и вообще в целом в интернете ограничивать?
0: Абсолютно согласна. Они успеют еще в это наиграться. Детская психика, центральная нервная система, глаза, все приводит телефоны и гаджеты, экран. Они разрушают. Вред, нанесенный на головной мозг гаджетами, он настолько большой, что это ужасает меня. И понятно, мы вообще не даем ей там даже смотреть в сторону телефона, хотя она. Как она его называет? Тивитон. Мамин тивитон. И она так его возьмет, такая. Так она радуется, такая смешная. Я говорю, так, помнишь, мы обсуждали. Телефон – это не игрушка. А, не игрушка? Не игрушка, отдай. И так она, значит, с ней можно разговаривать, договариваться, отдает. Но тивитон ей очень, конечно, понятно, влечет. Понятно, что мы будем посмотреть какие-то мультики, фильмы вместе. Да, у нас будет на это выделенное время и все такое. Но я бы хотела, да, подальше держать ее от смартфонов и гаджетов, ну, хотя бы там до таких, посмотрим, 10, 9, 10, 11 лет, сколько получится. Удержать ее от этой беды.
1: Ну, кстати, про мультики. Вы будете показывать современные или, наоборот, советские? Потому что я помню, у нас в гостях не так давно была Оля Серябкина, и она вот показывает только советские мультики. А вы как к этому относитесь?
0: Я бы обязательно показала советские мультики, но как бы демонизировать современные мультики. В чем они плохие? Понятно, что динамичностью смены картинок, которые очень сильно раздражают нервную систему. И можно выбрать, да, отсмотреть, выбрать. Наверняка есть какие-то снятые с большей бережностью к психике ребенка. Но самое главное, что я хотела бы показывать, это содержание. Есть мультфильмы, какие-то сказки или фильмы для детей про различных героев, про какие-то вот из про эпосы, про каких-то вот добрых молодцев, да, вот что-то такое. И я буду искать вот такие сказки народов мира, которые доносят важные ценности. Что такое добро, что такое зло, что такое отвага, что такое трусость, что такое благородство. Чтобы ребенок вот такие вещи понимал. А так вот, смотря на какую-нибудь там Рапунцель, о чем это? Про длинные волосы, что?
1: Соцсети начали заменять людям психологов. Ну, в хорошем плане, на самом деле. То, что если у человека происходит какая-то боль, он туда, ну, этой болью делится вообще с людьми, и другие люди его поддерживают в комментариях. Вот вы как к такому относитесь?
0: Меня сначала пугало, что, вы говорите, соцсети стали заменять психологи. Подумала, что, может, это ИИшные. А есть люди, которые с ИИ сидят и находят в нем себе и собеседника,
1: да,
0: и психолога.
1: Да, бывает.
0: Да, да. И это, к сожалению, только начало. К сожалению, только начало, и человечество дойдет до того, что человек будет бояться с живым человеком поговорить, поведать о своей боли, а вот предпочтет с ИИшкой, потому что он же все снесет. Вот. А что касается социальных сетей, я думаю, что это здорово, что можно онлайн обрести друзей. У меня у самой есть сообщество женщин, которые вот именно в онлайн-пространстве нашли себе единомышленниц, прекрасных подруг и прекрасное общение и поддержку. Я в это верю, это здорово работает. Просто оставаться только в этой плоскости и в этом пространстве, вот это ненормально. В жизни должны быть, ну, живые встречи, глаза в глаза. Это же вклад. Ты встречаешься с человеком за чашкой чая. Без вот этой шайтан-машины, без каких-то других моментов, ты просто, глядя в глаза, вникая в него, в его жизнь, в его обстоятельства, говоришь с ним, слушаешь его, отвечаешь ему. Это труд, который сейчас некоторым молодым людям кажется непосильным. А вот это вот сидеть со своим СДВГ грёбаным у ИИшки и как бы получать от него вот эти банальные утешительные фразочки –
1: Но вообще, как относитесь к искусственному интеллекту? Потому что ну, он же и много полезного делает. Может быть, нужно его как-то ограничить все-таки на каком-то, не знаю, законодательном уровне или на уровне там, разработчиков, чтобы... То есть он приносил только пользу, только хорошее от него было, но неплохое.
0: А это невозможно. Это невозможно, как и с интернетом. Да? В интернете кто-то находит или творит абсолютное зло, просто вопиющее зло, а кто-то добрые вещи творит. Так же и здесь. Конечно, я им пользуюсь, особенно когда готовлю какие-то доклады, рефераты, то мне эта штука классно помогает конструировать, там, структурировать. Ну и вот у нас в команде Ивайло, который себе настолько настроил классно и бот-помощника, что он ему говорит, так, зайди в мою почту, найди письмо такое-то, вытащи оттуда файл, отправь его там туда-то, сделай это, а потом скачай песню такую-то из такого-то моего хранилища. И эта штука все делает. По крайней мере, пока не ошибается. Я его попросила, говорю, настрой мне. Я говорю, тебе заплачу. Ты мне настрой, я буду, говорю, им пользоваться. Но это интересно, с одной стороны, а с другой расхолаживает нас. Но уже мир не будет прежним.
1: Часто ли читаете книги? Может быть, у вас есть любимая?
0: Ну, сейчас, слава богу, я читаю побольше, чем в предыдущие годы. Благодаря учебе, это все, что связано с философией индуизма, Индии. И не только, кстати, философские какие-то вот работы классные. Чуть-чуть мы там того же Платона почитали. Еще каких-то авторов.
1: Ну вот слушателям, что можете посоветовать прочитать, например?
0: Что касается художественной литературы, последнее, что я читала, это была книга «Лавр». Это было так давно, я уж не знаю, года 3-4 назад. Вот это была моя последняя художественная литература. А после этого вся литература такая очень специфическая, такого духовно-религиозного, вернее, духовно-философского содержания. Вот. А вообще есть классный есть автор Пименов, не помню имени, но фамилия Пименов, и «Возвращение к Дхарме» называется книга, если кому-то хочется вообще постичь, что такое индуизм, ну, как бы вот этот весь огромный мир какого-то такого непостижимого. Книга написана интересно, возможно, что-то будет непонятно, но, по крайней мере, это такая потрясающая сборная, такая вот прям хорошая солянка, где вот всех он взял, забрал, и почти все ему хорошо удалось. Какие-то вещи там не очень точны, потому что, будучи адептом, я вижу, где он... Может быть, в то время ему так казалось, или ему так донесли, не знаю. Вот Пименов «Возвращение к Дхарме». Ну, есть еще ряд книг, но я думаю, что... Такие они на любителя.
1: Напоследок хочется спросить, что для вас настоящий успех?
0: Вот как его измерить, этот успех? Может быть, что внешне все очень успешно-успешно. Там какие-то, не знаю, счета, награды, не знаю, поклонники, все такое. А внутри очень все как-то плохо. Одиноко, там кошкой скребут и все такое. Либо, может, все очень... Вот, человек... Он по-простому счастливый, просыпается с радостью, легкостью, а живет очень простенько. И нет у него денег ни на Мальдивы, ни там на какие-то эти, да. И вот где успех здесь? Мне кажется, успех измеряется только внутренним состоянием вот этого счастья и удовлетворенности. Человек, который как угодно успешен в достижении всех возможных там чартов, топов, перетопов, но он этим какую-то свою очень глубокую боль пытается заглушить, это же не успех в глобальном смысле. Поэтому здорово, когда это в гармонии. Здорово, когда успех про внешнее. Если бы люди перестали успех воспринимать как внешнюю картинку, покупаться на вот это вот что. Опа, да, сидит вот красивая, с натянутой, очень профессиональной, такой сделанной улыбкой в красивом доме, с красивой чашкой, а там все плохо, может быть, там через час муж ее побил или дети наркоманы. Мы не знаем, что за картинкой, но мы на эту картинку ведемся, и мы хотим этой успешной жизни. и пытаемся воссоздать эту картинку с любой ценой. И не сильно-то она нас удовлетворяет в итоге. Поэтому если бы мы, люди, научились внимательному считыванию, а не обманываться на внешнюю картинку, что такое счастье. И если бы мы вот за самую ценную валюту воспринимали качество доброты, умиротворенности, скромности того, с кем мы общаемся, и того, кем мы себя окружаем, все стало бы иначе, я верю. Но, наверное, я идеалист. Вот, одним словом, успех – это удовлетворенность и радость внутри.
1: На этом у меня все. Спасибо большое, что зашли к нам в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и певица Сати Казанова.
0: Спасибо большое и всем пока.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Российские средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников за последние часы. Атаки дронов военные пресекли в небе над 6 регионами страны, акваториями двух морей, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что дежурные подразделения перехватили аппараты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, а также в Крыму. Накануне ночью российская армия отразила масштабный налет, уничтожив свыше 150 беспилотников противника.
2: О терроризме.
8: Организация Объединенных Наций осудила удар беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. Официальный представитель генсека организации Стефан Дужарик назвал любые нападения на гражданских лиц и мирную инфраструктуру нарушением международного гуманитарного права. Спикер подчеркнул, что подобные атаки недопустимы и должны немедленно прекратиться. В среду украинский дрон атаковал в Почепском районе автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Одна женщина погибла, 8 человек, большинство из которых дети, были ранены.
13: О судебных делах.
8: Басманный суд Москвы заключил под стражу петербургского бизнесмена Илью Трабера. Его обвиняют в организации заказного убийства, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных. Ранее в СИЗО отправился предполагаемый исполнитель заказа. Это Али Султан Надирбегов, российский профессиональный боксер, который выступал с 2003 года. Сотрудники ФСБ задержали Трабера сегодня утром в Санкт-Петербурге и доставили в столицу для следственных действий. По данным ведомства, бизнесмен заказал убийство выборгского депутата Александра Петрова. В 2020 году снайпер застрелил его в доме.
13: О Ближнем Востоке.
8: Иран временно освободил иностранные торговые суда от платы за проход через Армузский пролив. Тегеран гарантировал бесплатный и безопасный транзит грузов в течение 60 дней после подписания соглашения с Вашингтоном. Об этом сообщает государственное информационное агентство ИРНА. В рамках этих договоренностей также готовится программа восстановления Ирана на сумму минимум в 300 миллиардов долларов.
13: Обо всем.
8: Итальянские археологи обнаружили роскошную виллу первого века нашей эры в окрестностях Рима. Специалисты начали экстренные раскопки после того, как полиция пресекла на этом месте незаконную деятельность черных копателей. Ученые уже очистили от земли старинные мозаики, настенные фрески и мраморную статую бога лесов Сильвана. Поместье находится на территории древнего поселения Лориум, где 2000 лет назад любили отдыхать римские императоры. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития.

0: скажешь, здесь не отвертишься, да. Но, тем не менее, все-таки, наверное, на первом месте мы должны говорить именно о том, что это удар по детям.
1: Ну, да, и тут сложно отделаться от ощущения некой такой инфернальной какой-то цепочки, да, трагедии. Это и начиная с удара США по иранской школе девочек, потом удар украинский по спящему общежитию в Старобельске, в Луганской Народной Республике. Сейчас удар по детям, которые ехали на отдых в Геленджик, футбольная команда, естественно, со взрослыми ехали, одна из сопровождающих погибла. Как бы можно, конечно, несколько объяснений найти. Первое – это то, что оператор не нашел более подходящую какую-то цель, да, дрона, и на исходе просто заряда аккумулятора влупил в то, что было больше всего. Можно значит, посчитать, что опять искусственный интеллект что-нибудь накосорезил, уж простите за просторечие. Ну, либо дроновод выцеливал конкретно этот автобус, прекрасно зная, что там дети, прекрасно зная, что там белорусские дети, потому что все-таки по последним событиям и заявлениям украинской стороны мы видим, что затянуть Белоруссию в войну – это вот такая новая голубая мечта Зеленского – открыть второй фронт, вынудить Россию перебрасывать войска на новое направление, да, для защиты своего союзника. Это, конечно, по мнению Киева, ослабит наше давление на ВСУ, на других участках фронта. Ну и, кроме того, там, конфликт Киева с Минском может спровоцировать втягивание в эту войну и Польшу, и стран Балтии. А Зеленскому же хочется вот это все распространить, потому что он может сколько угодно кичиться ударами по НПЗ и по логистике, но на фронте как бы это пока ему не помогает. Вот. А далее вот эти боевые действия, ну, какой-то конфликт, да, с участием Белоруссии мог бы стать прикрытием, например, для проникновения в Белоруссию тех самых вооруженных оппозиционеров, которые при полной поддержке Запада пытаются, ну, пока только виртуально снести законную власть, да, и тем самым лишить нас одного из немногих союзников, ну, и опять же отбросить все вот эти мирные инициативы на фоне расширения географии конфликта. Я бы тут напомнил, что совсем недавно, по-моему, мы даже это обсуждали в одном из наших эфиров, была любопытная встреча в Киеве, куда приезжала Тихановская. Тихановская, кстати, уж простите, вы знаете, я обычно так не ругаюсь, но мразота просто. Сейчас написала, что, значит, ее сердце с близкими пострадавших, но эту войну начала Россия, она агрессор, а виноваты еще и те представители государства, кто безответственно отправил детей через приграничную зону военных действий. Это Брянская область, на секундочку, да? То есть украинцы вообще не виноваты, которые атаковали детей, по мнению Тихановской, которую там кто-то где-то называет каким-то там президентом в изгнании, непонятно кем избранным, да? И, значит, и говорит, что это не случайность, это вот такая провокация со стороны белорусских властей и российских. А дрон почему-то украинский. Ну вот как это в одной маленькой голове помещается? Женщины, которая говорит, что она самое, значит, тяжелое, что в своей жизни делала, это жарила котлеты. Вот, ну, не знаю. Вот безопасность, говорит, наступит только тогда, когда Россия остановит эту войну. Причем здесь Россия и когда бил украинский дрон, у Светланы Тихановской такого вопроса не возникает. Но я напомню, что совсем недавно она с делегацией своей вот это вот правительство в изгнании, в кавычках, была в Киеве, и я тогда говорил, что можно, конечно, посмеяться, да, над этим всем, но если убрать иронию и вот сложить эти шаги в один ряд, то, ну, видно, что идет такая теневая или сборка теневой государственности, да, и готовится некий импорт, силовой импорт в Минск на каком-нибудь там, в ходе какого-то удобного случая, да, или конфликта, там стандартная совершенно конструкция, то есть якобы избранный президент Тихановская, самоназначенная в качестве там главы какого-то переходного правительства, они создали координационный совет из вот этих неудачников политических,

0: беглецов в качестве правительства. У них есть сеть вот этих квази-посольств по Европе. Это Брюссель, это Прага, это Таллин, Рим, Лиссабон. И теперь вот у них еще появилось представительство такое в Киеве. Со своим там, значит, я не знаю, посол это или кто это там. Ну вот какой-то там спецпредставитель. И что самое интересное, на Варшавской конференции в августе прошлого года вот эта беглая оппозиция открыто просила Североатлантический альянс сформировать из белорусских эмигрантов вооруженные подразделения по образцу украинского иностранного легиона, наверняка запрещенного в России как террористическая организация. То есть там у них обсуждалось базирование этого легиона где-нибудь в Литве, или в Польше, или в Латвии, или на Украине. Да, про силовое отстранение нынешней власти в Минске там говорили просто не стесняясь. Типа у нас нет другого шанса. И вот им нужен повод. Тут, правда, Александр Григорьевич Лукашенко дал удивительное интервью Аль Арабии, в котором он извинялся перед Зеленским за то, что, значит, говорил, что тот что-то нюхнул или кольнул, говорил, что нападать они на Украину не собираются, и вообще им очень тяжело придется. Ну, понятно, потому что совершенно несопоставимые армии в Беларуси, она в разы меньше, чем украинская. Я уж не говорю о современных технологиях, которыми Беларусь не владеет в той степени, в которой владеет Киев. Вот. Но я думаю, что это Александр Григорьевич просто понимает, что его украинская сторона пытается втянуть вот в не мытьем, так катанем в этот конфликт, учитывая, что ну вот Зеленский сейчас понимает, что без какого-то расширения, без какой-то эскалации ему сложно будет поддерживать на плаву вот этот миф о том, что Украина вновь поверила в свои силы, Украина может победить Россию на поле боя. У них сейчас создалось это ощущение на фоне ударов по логистике, о них мы еще поговорим, на фоне ударов по НПЗ, особенно по НПЗ в Капотне в Москве, которые они приурочили к началу саммита Большой Семерки, на который приезжал Трамп и на который Зеленский встречался с президентом Соединенных Штатов Америки, тоже об этом поговорим. Но вот если все так хорошо у Зеленского, да, если эти удары делают нам так больно, зачем, например, сегодня в 25 населенных пунктах Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Если все так хорошо, и они, кстати, говорят, что они наступают в Днепропетровской области, что они отвоевали, ну вот, допустим, за май больше, чем мы заняли. И именно там, в Днепропетровской области. Зачем тогда насильно отселять людей? Каким образом сказываются удары по НПЗ в Капотне на нашем продвижении в Константиновке, о котором мы тоже поговорим, о нашем продвижении на Добропольском выступе и прочее, прочее. Он понимает, что несмотря на все эти усилия, которые они сейчас наращивают по дальним ударам, по middle strike, среднему удару, на поле боя все у них не слава богу, прежде всего потому, что все не слава богу с пехоты. Вот. Но вот заговорили же там о снятии части западных санкций с Минска, да, там с американцами у Александра Григорьевича налаживается потихонечку диалог, да, и здесь вот на этом фоне Белоруссию через вот такие кровавые провокации пытаются затянуть в этот конфликт. Но, повторюсь, я не исключаю и самого худшего, просто идет охота за детьми. Мы говорили, как-то целую программу нашу посвятили искусственному интеллекту боевому, тому самому Палантиру, глава которого это боевая система искусственного интеллекта, которая испытывается и вовсю используется на Украине. А он просто ненавидит детей. Он апологет запрещенного в России движения Child Free, и его просто колотит от того, что он может себя представить отцом когда-нибудь. Вот. И я не исключаю, что это вот в рамках этого слияния вот этих сатанистов, чайлдфристов и прочих истов, вот и случаются такие трагедии, которые преследуют разные цели, но в том числе и демографическую.
1: Ну вот о логистике НПЗ семерки, так называемой, Трампе и Зеленском, продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Философ Александр Дугин о значении прошлого для русского народа.
4: Необходимо понимать, что история определяет нашу сущность. Мы живем не в один момент без корней, как бы еще, где удобнее, можем поехать за границу, можем там остаться, можем жить где хотим, быть кем хотим. Это такая либеральная идея, индивидуум, лишенный всех форм коллективной идентичности. Против этого мы говорим, нет, это неправильно. Русским является человек, который прошел, я бы сказал, опыт исторического просвещения. История сделала нас теми, кем мы есть. Мы обязаны ее знать, понимать ее смыслы и продолжать ее будущее. История не заканчивается, по крайней мере, не должна заканчиваться на нас. История – это непрерывный процесс, где мы – передаточное звено. Так же, как и традиция. Традиция от по-латыни – предание, передача. Мы от кого-то получили то, что нам передали от предков, а теперь мы должны передать потомкам. Это открытый процесс.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Да, ну вот Саша упомянул в предыдущей части о логистике, по которой они пытаются бить вот этот прошедший форум. Там опять оружие обещали лицензировать, чтобы Украина сама могла производить. Интересно, что тут министр обороны киевского режима Федоров, или Федорив, наверное, он уже теперь точно не Федоров, говорит, что Крым скоро станет островом. Да, вот мы тоже обсуждали эту историю в предыдущей программе, но попыток не теряет, и у тебя, я видел, тоже ты пишешь о том, как наши, да, дроны, как наши системы выходят уже на защиты трасс, то есть входя в борьбу как раз вот в этом направлении, обеспечивая безопасность нашей логистики, но и гражданских тоже, наверное, передвижения.
0: Да, ну по поводу баллистических ракет появятся, FP-7, FP-9 появятся эти ракеты, будут лететь в том числе и на Москву, это тоже
1: украинские, да.
0: Украинские, да, это, ну, условно украинские, да, то есть там, понятно, какие-то технологии. Я сомневаюсь, что Украина может в нынешнем состоянии освоить производство двигателей для баллистических ракет, ну, не знаю, мне это представляется невозможным, поэтому в любом случае двигатели будут идти либо британские, либо французские, но рано или поздно они полетят, и к этому вызову надо готовиться. Что касается всего остального, вот эти удары по НПЗ, удары по стратегической логистике, то есть они ставят своей целью создать ощущение у россиян, что власть не может защитить граждан, граждане разочаровываются. В этом, собственно, главный посыл этой операции. И мне внезапно дописал человек 15 одинаковыми словами, почему мы все терпим, почему не наказываем хохла, да, об этом мы тоже еще поговорим. Вот то ли их уже раскачали, то ли это раскачиватели, да, которые пишут одинаковыми фразами, но, судя по единообразию тезисов, это последний. И, безусловно, от Middle-Strike есть ущерб, да, определенный ущерб. Но, знаешь, я вот проехал за несколько дней, во-первых, от Белгорода до Донецка, через Старобельск, Луганск, Донецк, да. Сегодня я ездил по трассе Донецк-Мариуполь. Это те же трассы, по которым так же, как и по трассе Новороссия, сейчас противник пытается воздействовать своими дронами, ну, в том числе Хорнет. И, ну, вот от Белгорода до Донецка я насчитал 3 сожженные фуры, 1 сожженную цистерну. По трассе на Мариуполь я насчитал 2 сожженные фуры. Возможно, уже растащили, хотя черт его знает, следы там каких-то сгоревших легковушек были. Легковушки, видимо, утащили. Но вот, знаешь, я обычно, когда в отпуск приезжаю из зоны СВО, и в очередной раз убеждаюсь, что здесь на месте все намного сложнее, чем это выглядит из Москвы. Да? А тут я впервые за последние годы ехал с ожиданием увидеть какой-то полный апокалипсис, да, с удивлением обнаружил, что вот картина, которая рисуется некоторыми в этих наших телеграммах на большой земле, вот она рисуется куда апокалиптичнее, чем есть на самом деле. Да, то есть я-то ждал, что сейчас там просто десятки сгоревших цистерн, фур, прямо надо мной будут летать эти дроны. Черт его знает, вот я проехал там, ни одного дрона не увидел. Понятно, что они летают, понятно, что они ежедневно там наносят удары. И вот вчера, к примеру, в Донецке Пушилин сообщил, глава Донецкой Народной Республики, о том, что на той трассе, по которой я сегодня ехал, погиб мирный житель, и 2 были ранены в результате вот такого удара. Но вот я по этой трассе ехал, и по другой трассе ехал, по которой ездят и фуры, и цистерны, и... значит, военные машины, теперь они ездят в сопровождении мобильных групп с пулеметами, то есть не замерла жизнь, да, я вот к этому хочу сказать, и вот в городе, где, я имею в виду Донец, где воду дают раз в 3 дня на пару-тройку часов, вот ситуация с трассами не вызывает как-то желания рвать последние волосы на голове с криком «все пропало», да, потому что, ну, это поможет? Нет, не поможет. Как бы так вот это ощущается здесь, да, где, несмотря ни на что, 1000 роз цветут вдоль бульваров, и, значит, на бульваре Пушкина танцы ежедневно, когда солнце заходит, и люди просто танцуют там под какую-то музыку, ходят в кафе, попробуй в выходные найти свободное место кафе, причем с летними террасами, а я помню Донецк, когда на летних террасах просто боялись сесть. Да, опасно, да, многие отказываются ехать на Азовское море, туда, на юг республики, да, отменяют брони в тех апартаментах, которые они там сняли. Да, огромные очереди за бензином. Здесь действительно с бензином очень тяжело. Вот. Но нет того ощущения безнадеги, которое рисуют наши некоторые блогеры в соцсетях, находясь далеко отсюда. Я вот смотрю, там бывают рилсы, да, истории из Севастополя, из Крыма в целом. Там у них, знаете, какая самая популярная звуковая дорожка в этих рилсах? Вот они там в очереди стоят или показывают там пустые заправки и счетчики, на которых 0000 написано. И они шутят, что это бесплатный у нас бензин, да? Вот. У них самая популярная звуковая дорожка. Прорвемся, и не такие метели... в лицо летели. Ну, там слово не лицо, а слово, которое очень не понравится Роскомнадзору, но, тем не менее, вот прорвемся, не такие метели в лицо летели, да? Каждый второй ролик с этой звуковой дорожкой. Ну, то есть, там почему-то люди, которых больше всего это коснулось, ну, как-то не унывают, да, как-то не поддаются этому греху уныния. А за там сотни километров отсюда, где на бензоправках нет очередей, людей почему-то предаются вот этой меланхолии. Поэтому сейчас параллельно постепенно выстраивается система прикрытия трасс. Ну, это процесс такой, вызов новый, процесс не моментальный, да, но он постепенно, этот процесс налаживается. Я вот только что перед эфиром вернулся как раз с трассы Донецк-Мариуполь работал с нашим беспилотным центром «Рубикон». Не часто они пускают к себе поработать. Я бы сказал, не то, что не часто, редко, вообще почти не пускают. Тут мне это все-таки удалось сделать, поэтому следите за публикациями в «Комсомольской правде», следите за моими сообщениями в телеграм-канале, кто не знает, «Коц Ньюс», и в «Максе», телеканал «Коц», там я буду все это выкладывать. Но я к тому, что проблема есть, но есть понимание, как эту проблему решать. Полностью ее, конечно, уже не решить. Все это наша данность. Трассы в какой-то момент, я думаю, и на М4 они начнут вылетать, да, но вот здесь это не вызывает какого-то коллапса управленческой системы, социальной системы, государственной системы. Да, экономика страдает, да, логистика страдает, но война не останется без топлива, это вот совершенно однозначно. То есть самое главное, больше всего страдают от этого не боевые подразделения, которые сейчас постепенно занимают Константиновку, страдают сейчас больше всего мирное население, которое стоит в очередях за бензином. Да? Ну, стали больше ходить пешком, теперь тоже шутят друг другу, показывая в умных часах, сколько они за день находили, сколько калорий у них сожгли. Вот так люди подходят, и я призываю также и в глубине России относиться к этому, чтобы не дать противнику достичь цели. А у противника именно такая цель – раскачать нас изнутри, что мы тут начали все ныть, гундосить, как нам все плохо, как мы ничего не делаем, как мы никому не отвечаем, никого не наказываем. А это совершенно не так. Поэтому вот я и предлагаю после новостей в следующем кусочке и поговорить о том, как на самом деле мы отвечаем и насколько это болезненно для Украины.
1: Да, ну вот буквально через 3 минуты с этого и начнем.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о политическом будущем премьер-министра Израиля.
7: Нетаньяху – это политик чрезвычайно опытный. Он проходил через множество внутренних кризисов, и так или иначе до сих пор ему удавалось сохранить свои позиции. Я не вижу пока сейчас, вот в моменте, какой-то непосредственной для него угрозы. То есть ситуация сложная, да. В такой сложной ситуации, пожалуй, он еще не был. Но пока говорить о том, что завтра у него все рухнет, и он отправится в отставку, ну, я бы так, конечно, не стал. Я думаю, он найдет все-таки формат, при котором ему удастся сохранить интересы Израиля в том виде, как он их себе представляет. Это как представляют на самом деле даже многие политики ему оппозиционные, потому что здесь надо учитывать, что многие люди, которые оппонируют Нетаньяху, они точно так же считают, что проблему Хизбаллы нужно решать. Проблему Ирана нужно решать, и в Газе точно так же Хамас нужно все-таки ликвидировать. То есть тут нет такого, что все оппоненты Нетаньяху считают, что давайте со всеми замиримся. Это очень такой взгляд далекий от действительности. Я думаю, он сумеет все-таки из этого выйти.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Елена Супонина о роли Ливана в конфликте между Ираном и США.
8: Вообще, когда иранцы с самого начала вписали пункт о Ливане в свои предложения по регулированию, которые отправили американцам, многие решили, в том числе специалисты, что это такой пункт, которым можно пожертвовать. И вполне возможно, что иранцы поначалу ужесточали свои позиции, чтобы потом в ходе переговоров, например, отказаться от ряда требований. И Ливанский фронт мог быть такой разменной монетой. Но чем больше иранцы убеждались, убеждались в том, что их позиции оказались тверже, чем даже они сами предполагали, чем больше они убеждались в том, что Трамп очень не хочет сейчас большой войны, тем больше они понимали, что могут выторговать себе и многое другое. И тогда решили настаивать и на этом пункте тоже. Почему? Потому что ливанская партия Хизбалла поддержала Иран неоднократно, когда израильтяне Иран бомбили, и американцы, когда в прошлые разы тоже был обмен ударами. Ливанская партия Хизбалла поддерживала Иран даже в ущерб интересам своим и своей страны, и они понесли большие потери. Иранцы считают, что они должны тоже ответить помощью. Но самая главная причина, на мой взгляд, что они учуяли вот эту слабину у Трампа и поэтому решили вести себя более дерзко.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О происшествии.
9: СМИ сообщили, что пассажирский самолет авиакомпании Smart Avia пропал с радаров над Черным морем. Телеграм-канал Шот пишет, что Боинг выполнял рейсы из Сочи в Архангельск. Предварительно диспетчеры потеряли связь с воздушным судном после того, как экипаж подал сигнал бедствия. На борту находится 189 человек. Официальная информация пока не подтверждена. При этом РИА Новости сообщает, что лайнер возвращается в аэропорт вылета. Ждем подробностей. Часть пассажиров автобуса, атакованного ВСУ в Брянской области, вернулись домой. Транспорт с юными спортсменами и сопровождающими пересек границу России и Белоруссии. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, людей сначала перевезли в пункты временного размещения. Там с ними работали психологи. Затем под охраной отправили в Гомельскую область. Ранее пострадавших сообщалось, что пострадавших в ходе теракта киевского режима отправят долечь в Белоруссию. В среду украинский беспилотник атаковал автобус, который вез детскую футбольную команду из республики на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая их, еще 8 человек, включая 6 детей, были ранены.
6: О Ближнем Востоке.
9: Иран зафиксировал отказ от разработки и приобретения ядерного оружия в совместном проекте меморандума с США. Тегеран также согласился решить вопрос о судьбе своих ядерных материалов в ходе технических переговоров под наблюдением МАГАТЭ. Об этом сообщает государственное иранское информационное агентство ИРНА. Достигнутые договоренности позволят сторонам временно сохранить статус-кво и начать подготовку к подписанию окончательного соглашения. Британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что болен раком. Известный по передаче «Топ Гир» заявил, что о диагнозе он узнал в мае. По его словам, болезнь обнаружили на ранней стадии, но поскольку это агрессивная форма, некоторые методы лечения не сработали. Кларксон уже попрощался заранее со всеми зрителями. Он объяснил это тем, что если лечение поможет, то уже не вернется.
6: О погоде.
9: Сентябрьская прохлада придет в Москву в четверг. Температура опустится до 13-16 градусов из-за североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, жителей столицы ждет самый прохладный день с начала лета. Однако уже к выходным погода наладится. В воскресенье воздух прогреется до 24 градусов. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Продолжаем как раз о наших ответах на террористические, военные действия киевского режима. Вот на этом остановились.
0: Да, и я почему говорю? Потому что мы живем вот в совершенно клиповом мире, информационном мире, мире искусственного интеллекта, когда мы реальность воспринимаем визуально, да, реальность воспринимаем глазами. И когда мы в тех инструментах, где мы потребляем информацию и видим исключительно картинку от противника, конечно, у нас создается ощущение того, что противник где-то нас опережает, бьет по нам больше, бьет по нам больнее. И здесь на самом деле ловушка. Во-первых, у нас крайне мало картинки с той стороны, просто потому что там законодательно запрещено снимать последствия ударов, последствия ударов не только там по военной логистике, а вообще в принципе, но хоть что-то все равно просачивается оттуда, но крайне мало. У нас тут же начинают снимать, тут же начинают выкладывать в соцсети, и, конечно, картинки больше. Во-вторых, у противника больше военного объективного контроля, опять же, в силу неких технологических преимуществ, потому что они пользуются и дронами, и связью спутниковой американского производства, и у них на каждый их удар есть снятая в хорошем разрешении картинка, будь то удар по какому-нибудь бензовозу или удар по какому-нибудь мосту на Чангаре. У них всегда есть подтверждение картинка, они тут же это выкладывают. У нас вот такого до недавнего времени не было. Я заметил новую тенденцию как раз на минувшей неделе, когда Министерство обороны начало выкладывать огромное количество объективного контроля с разных участков не только фронта, но и тыла. То есть мы имеем возможность снимать то, что делают герани, несмотря на то, что у нас нет Старлинка. Соответственно, за счет меш-связи мы все равно получаем эту картинку и начинаем, наконец, ее выбрасывать. Я не знаю, почему ее раньше Министерство обороны не выбрасывало, почему оно не хвалилось тем, что оно делает, как оно уничтожает. Я не знаю, почему раньше они просто выдавали сухую сводку о том, что нанесен удар возмездия, все цели достигнуты. Но вот на минувшей неделе какой-то перелом в информационной машине военной случился, и вдруг Министерство обороны начало рассказывать, что конкретно оно поразило. Ну вот там удары там по Киеву, и не только по Киеву, 15-го июня, которые были. То есть там целый список Министерства обороны выложило о том, куда и что они там лупили. Это и киевский там завод «Радар», который делает комплектующие для БПЛА, и цеха сборки, настройки БПЛА на заводе «Маяк», и киевский агрегаторный завод, и авиаремонтный завод. А там можно прям посмотреть, да, вот прям местные там какие-то выкладывали, и чувствуется, что работали наши инфоборцы, которые быстро, пока там не потерли эти видосы, на них вытаскивали и вбрасывали уже в наши соцсети. Ну, то есть мы все это видели. Да, можно было бы отмахнуться, но мало ли, что там заявило Министерство обороны. Даже вот они сообщили список, я уж не помню, там 14 или 15 целей по Киеву. Откуда мы знаем, что там действительно что-то было, какое-то производство там было. И тут нам тоже помогли украинские журналисты, которые решили похайповать, примчались на киностудию имени Довженко, чтобы показать, как мы варварски разнесли им декорации и костюмы, да, и архив с пленками, да, которые надо заправлять в киноаппарат. И наснимали там такого, что огромное вам спасибо за объективный контроль, потому что в горящих руинах они сняли комплектующие к дронам, в частности, крылья к дальним самолетам ФП-2, которые как раз и летят вглубь России по нефтяным перерабатывающим заводам и по прочей чувствительной инфраструктуре. Ну, то есть, если про Довженко не наврали, то, может быть, не наврали и про киевский завод «Радар», а может быть, и не наврали про «Украрматех», а оказывается, надо доверять все-таки сводкам Министерства обороны и читать их. Вот я всегда их читал и выужил из них что-то интересное, потому что у меня нет повода не доверять нашему Министерству обороны. Они лишний раз сейчас вот украинские журналисты нам подтвердили, что Министерство обороны России в своих сводках не обманывает, а говорит то, как есть. Плюс мы перестали стесняться бить есть по гражданской инфраструктуре, которая участвует в военной логистике, я сейчас говорю про терминалы новой почты, потому что нет-нет, да, например, украинские волонтеры или украинские вояки выкладывают фотографии или видео: спасибо огромное неравнодушным гражданам, нам пришла вот посылка, здесь тут дроны, здесь тут комплектующие к дронам, огромное спасибо, и коробка новая почта украинская, потому что вот удобно пользоваться этими ресурсами, мощностями этого большого концерна, который работает по всей стране. Это и логистика, это и хранение продукции, дроны, робототехника, средства РЭП. Вот мы начали конкретно выносить всю эту инфраструктуру и, значит, в Киеве и по другим областям, в Харькове, в Сумах, ну, то есть прифронтовой зоне, в Днепропетровской области, кстати, по Днепропетровщине тоже под объективный контроль были нанесены удары по предприятию Greenhouse Solution, ДТ-1 групп, это сборка боевых частей для БПЛА и для ракет. Отдельно были тогда же 15 числа нанесены удары по аэродромам, по разным аэродромам: Васильков, Умань, Черкассы, Красная Слободка. Это не обязательно самолеты, это вполне могут быть точки запуска украинских дальних дронов. Вот. Но украинцы под это дело, значит, подожгли, или что они сделали с лаврой, начали бегать по саммиту G7 с фотографиями Киево-Печорской лавры, как там что-то, куда-то мы якобы попали, ну, не знаю, от 30 до 50 килограммов взрывчатки в Геране, если бы она упала на этот храм, там бы не было этих куполов. Это раз. А во-вторых, я, может быть, скажу какую-то штуку не очень популярную и местами даже крамольную, но, знаете, вот на фоне происходящих событий у нас сейчас в обществе превалирует такой настрой, что почему мы воюем в полсилы, хотя я не понимаю, почему они так считают, мы не воюем в полсилы, мы воюем ого-го. Вот. И, значит, и надо вообще перестать носить белые перчатки, надо перестать из себя строить рыцарей, а, значит, долбить Киев по полной. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, надо долбить Киев по полной, но только все те, кто призывает долбить Киев по полной, должны быть готовы к тому, что пострадают и храмы, и киностудии, и прочие, значит, исторические памятники и музеи, потому что, ну, невозможно долбить по полной, не задевая там чего-то. Невозможно обстреливать мегаполис, над которым работает вражеское ПВО, не всегда прямая, а зачастую кривая, и от этой ПВО тоже будут страдать. Какая разница, собственно, от чего страдают, да, те или иные строения, но просто этому инциденту с лаврой больше всех возмущались те, кто в России, кто, значит, по полной просил бить по Киеву. Так не бывает. Вот противник не заморачивается, там, что он у нас заденет. Заденет в Севастополе панораму, да и хрен с ним. Мне вообще кажется, что ударили по панораме. Ну, вот тоже делать из этого какое-то всемирное событие и тут же начинать. Мы сейчас переименуем, значит, этот самый ретро-кинотеатр, который называется «Украина».
1: Блин. Это в Крыму. В Севастополе. Это в Крыму, да.
0: Угу. Да. Вот когда по пляжу ударили, и на пляже, значит, погибли люди, тогда не надо было переименовывать этот кинотеатр. Когда ударили по куполу штаба Черноморского флота, тогда не надо. А вот по музею ударили, теперь надо. Ну, пятый год идет война. От войны страдают разные здания. Можете посмотреть в Артемовске, много ли там музеев уцелело, или храмов, да, или в Красноармейске, или в Авдеевке. Да? Ну вот война, она такая. Поэтому удивляться сильно ударом противника по музеям или падению какой-нибудь просроченной ракеты «Патриот» на храмы и делать из этого какого-то вселенское событие я бы не стал. Вот удар по спящему общежитию – это трагедия, которую, конечно, надо пытаться донести до да, какой-то западной аудитории, да, а то, что там попали по музею или попали по храму, десятки и сотни храмов и музеев разрушены за эти 4,5 года. А что там Киев рассказывает, вообще неинтересно, потому что именно при Зеленском эта лавра еще была уничтожена еще до того, как на нее там что-то упало. Еще до этой ночи ударов Зеленский выгнал оттуда монахов, вынес из пещер святые мощи, запретил Украинскую православную церковь и сделал из православной святыни обычный государственный заповедник. Поэтому у него никакого морального права там трясти какими-то фотокарточками нет, тем более. Вот. Ну, это так, лирическое отступление. А, собственно, сам мой спич был о том, что это мой ответ вот этим нытикам, которые говорят, что мы не отвечаем. Мы отвечаем на порядки больше. И не отвечаем, а скорее они нам отвечают. Они даже удар по московскому НПЗ назвали ответом на ночной удар по Киеву.
1: Продолжим через пару минут.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Алексей Финенко о стремлениях США ограничить потенциал других стран в атомной энергетике.
11: Что конечная цель США? Создание прецедента. Демонтаж мирной атомной программы Ирана. Вот договор о нераспространении ядерного оружия предполагает, что атомную энергетику гражданскую могут развивать все страны. Что требует США от Ирана? Ликвидировать программу обогащения урана. То есть создать прецедент, что уже не все, правда, страны могут иметь право на атомную энергетику. Это их не первый уже прецедент. Сначала начали давить на ЮАР, потом на Алжир, потом провели военную операцию в Ираке под предлогом ликвидации оружия массового поражения. Они знали, что его там нет? Прекрасно знали, но им был нужен прецедент. Следующий прецедент – Иран. Дальше вырисовывается их мечта – Пакистан – создать систему совместного управления ядерным оружием, американо-пакистанскую. То есть лишить его части суверенитета над ядерным оружием. А где гарантия, что через 5-7 стран они не попытаются применить это к нам? Мы защищаем не Иран, мы защищаем себя, когда выступаем.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Ну и, конечно, вот тот случай, мне кажется, мы возвращаемся потихонечку к такой практике рассказа о ситуации на передовой, да, какая-то вот или весенняя вот эта распутица, или, ну, динамика чувствуется, что меняется. Сейчас это и Харьковская, Днепропетровская области, главным образом Донецкая Народная Республика. Но несколько слов еще скажем об ущербе для Украины, да, и точнее даже не для Украины, а для военной машины Украины.
0: Ну, я бы отметил несколько сдвигов, да, в нашей парадигме вот этих вот дальних ударов. То есть, во-первых, мы начали очень серьезно заниматься, как я уже говорил, логистикой, да, и помимо новой почты, которую мы выносим по всей стране, а это серьезный удар по их логистической системе, в которой встроены и военные, мы очень серьезно занимаемся железными дорогами. Главный сдвиг этого года – это охота за тягой, целенаправленная охота за локомотивами, да, то есть у нас произошел сдвиг приоритетов с энергетики на именно железнодорожную инфраструктуру. Тут логика простая. Под станцию можно обойти там переключениями на тепловозную тягу. Да, мост восстановится за неделю, а локомотив — это такой дефицитный ресурс, который быстро заменить не удастся. Вот немножко цифр. Только за первый квартал 26 года по железной дороге украинской был нанесен 541 удар, то есть половина от количества атак за весь прошлый год. И в результате вот этих ударов повреждено почти 2000 объектов, и среди них более 300 локомотивов. Ну, либо повреждено, либо уничтожено. При этом за первый квартал 26 года 209 локомотивов, да? Ну, то есть это огромная цифра, учитывая, что износ парка железной дороги Украины порядка 96%, потому что у них средний возраст локомотива 40-50 лет, и для них это очень серьезная утрата. При этом мы бьем по локомотивным депо очень активно. Это в основном, конечно, Восточная Украина, и Конотоп, и Синельниково, и Славянск, и Апостолово, но и уже там плакались в на западе Украины, где говорят, что вынесли практически всю локомотивную тягу там. Вот. И если переводить в гривны, то убытки железной дороги украинской за первый квартал 26 года составили порядка 8 миллиардов гривен. Товарооборот у них падает там на 7% перевозки, да, пассажирские перевозки на 10%. Ну, пока это незначительно, но это только пока, да, и это только железная дорога. Плюс очень серьезно взялись за одесские, за черноморские порты, потому что вот вроде бы незаметно, да, в общей сводке. Никто же не читает сводки, потому что не показывают, да. Показывают там протекшие какие-то эти цистерны с маслом. Зачем они бьют по маслам? Так вот, есть такой, значит, такая украинская аграрная конфедерация, она сейчас бьет тревогу, потому что масло подсолнечное было крупнейшей позицией экспорта страны. Это около 12% всех поставок. И сейчас они лишены вот этого заработка. У них встают целые заводы из-за этих ударов по вот этим емкостям хранения в Одесском порту. У них встал завод ДМ в Черноморске. У них, значит, сгорели два крупных терминала. Это я говорю только про масло, да. А через этот же хаб идет зерно, крупнейшая экспортная группа, да, Украины. И вот как они говорят, у них экспорт зерна просел почти на 20% по сравнению вот с тем же периодом прошлого года. У них через эти порты идет железная руда, да, железная руда опять же просела. Плюс по железной руде они просели еще из-за того, что у них начинают останавливаться заводы из-за ударов во все той же железной дороге, о чем я говорил ранее. У них Криворожсталь встала как раз из-за того, что не работает железнодорожная логистика. Поэтому, ну, я не согласен с теми, кто говорит, что мы никак не отвечаем, мы терпилы, мы вообще ничего не можем, а украинцы вот ого-го молодцы. Ну, это неправда. Мы намного больше отвечаем. Вопрос в другом. Что когда Украина бьет по нам, она бьет по нашей собственной экономике. У нас экономика своя. Нам никто денежку не даст. Нам никто нам только в пакетик с пакетами санкционные напихают, а денежку нам никто не даст, и оружие нам никто не даст. Мы вынуждены сами зарабатывать денежку и вынуждены сами производить оружие. И слава богу, что мы это можем делать на пятый год войны. А когда мы бьем по украинской, там, логистике, инфраструктуре и прочее-прочее, ну вот им все равно дадут и денег, и оружие, и энергию переправят, и топливо. С топливом у них, они давно рассредоточили хранение топлива по малым резервуарам. У них, к сожалению, эта работа поставлена лучше, чем у нас, а мы неминуемо будем вот в этой сфере их догонять. Поэтому отвечаем, но нам больнее, потому что мы получаем удар по своей экономике. Им, ну, как они считают сейчас, не больно, потому что они живут за чужой счет. Они живут за счет западных дотаций. А то, что они сами там пытаются зарабатывать, да, ну, вот я перечислял и железную дорогу, и масло, и зерно, и руда, да, у них это просядет, но они от этого с голоду пухнуть не будут. Им все равно капельничку с физраствором и глюкозкой поставят там, чтобы штанишки, их шароварчики поддерживать на тонкой талии. Вот. При этом на фронте, ну, я не скажу, что мы прям наступаем, да, ты говоришь, что вот появилось больше новостей, но мы, я вот про это проговаривал несколько раз, на самом деле у нас на фронте сейчас ничего не изменилось, то есть мы наступаем теми же темпами, что и раньше, просто пошли события, да, пошли знаковые события, мы взламываем генеральную линию обороны Донбасса и в данный момент южный его фаз, да, Константиновку. Мы уже присутствуем во всех точках города. У нас внутри города в юго-западной его части большой котел, в котором, ну, я не знаю сколько, я не берусь судить всегда по цифрам, потому что я говорил, что когда мы освободим, не будет Азовстали, не будет выхода тысяч захисников вот так вот с поднятыми руками. Потому что часть просочится, часть там помрет, погибнет, кто-то там действительно в плен попадет, но это не будет вот такой процесс, как был в Мариуполе с Азовсталью. Я думаю, что Зеленский такого не допустит, он скорее их там всех угробит, нежели пойдет на эту операцию, как они называли, экстракшн. И мы видим, что постепенно вообще история вокруг Константиновки переходит в финальную фазу, и это признает уже украинская сторона, там наши штурмовые группы взяли под контроль всю восточную часть города, вышли на северо-восточные окраины, завершают зачистку Первомайского района, а значит, отрезают от дороги на Дружковку на север, от западной логистики они уже практически отрезаны, это ключевой вопрос, логистика, да, после освобождения Химика, он же Молочарка и Роскошного, мы фактически просто физически сели на трассу Дружковка-Константиновка. И тут, кстати, на днях видел сюжет украинских журналистов, которые снимают вот на этой дороге Константиновка-Дружковка, им навстречу идут пешочком смурные, подсеткой вот такие под антидроновой, смурные украинские военные. Вы откуда идете, хлопцы? Спрашивают. Они говорят, с Константиновки идем. Вот с Константиновки они топают пешком, потому что сложно оттуда на транспорте выехать, все сожгут. Вот. И уже говорят, что и Дружковки уже что-то, ситуация как-то не так, и подразделения туда отводят, а они еще и дальше уходят. Ну, в общем, уже и Дружковку там потихоньку с Дружковкой прощаются. Я вот по Константиновке по срокам бы не стал сейчас ничего говорить, потому что городские бои – это такая штука нелинейная. Но вот даже украинские военные говорят, что этот город падет до конца лета. Я думаю, что раньше, конечно. Вот, потому что, ну, зачистка кварталов, она вот сейчас идет. Резервы туда Киев перебросить уже не может. Ну, просто потому что не осталось туда дорог. Вот, поэтому вот так. А если шире смотреть, там, то мы и на Добропольском выступе, да, сейчас добиваемся определенных успехов. Вот последние два дня группировка войск-центр сообщает об освобождении населенных пунктов на подступах к Доброполью, к самому городу. А Доброполье – это, ну, он вообще находится к западу от вот этой генеральной линии обороны. Если мы его взламываем, мы можем идти и в сторону Константиновки, и в сторону Дружковки сзади, и в сторону Краматорска, и на север, там, где оперативные просторы, нет каких-то серьезных, ну, понятно, что они там что-то спешно выстраивают, но это не годами сформированные фортификации, и можно, в принципе, то, о чем мы не раз говорили, идти на север и отрубать полностью от запада логистику всей вот этой цепочки городов, Дружковки, Краматорска, Славянска и так далее. С восточной стороны мы к Краматорску и к Славянску постепенно подбираемся, там уже на ближних позициях порядка 10 километров, рельеф сложный, но я думаю, что вот задача до конца года – это сформировать такую конфигурацию, при которой можно будет требовать совершенно обоснованного вывода украинских войск за Донбасса с позиции силы. Игорь.
1: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
0: Всем пока.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров о политическом кризисе на Украине.
13: Начиная после обретения так называемой независимости с 1991 года, не было никогда никакого монолитного блока, я имею в виду в правящей структуре власти, вот все эти годы. Всегда были шатания, колебания, никогда не было стабильного большинства в Верховной Раде, в парламенте. И всегда правительство и президенты лавировали. Почему? Объясняется очень просто, потому что Украина – это как бы абсолютно разнородные части страны, которые пытались объединить в единое целое. В советское время, когда была монолитная система, все было понятно. А вот когда монолитная система распалась, то вот эти разнородности, да, ну, Западная Украина, да, Западная Украина, да, Восточная Украина, это Восточная Украина, центр, это центр. Вот три политические диспозиции, и колебания вот этих диспозиций вызывало такую вот разнородность и в управлении, и принятие, положим, решений долгосрочных. Чтобы развивать страну, необходим период, ну, хотя бы лет 10 стабильности. Хотя бы лет 10. У нас никогда такого периода не было.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».